Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай, и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 13. О гордости, самоукорении и смирении. Следите за своими помыслами. Пусть ваше внимание обращается в основном на собирание смиренных помыслов, ибо человека спасает смирение, и оно является основной целью всех духовных устремлений. Если желаете узнать, преуспели ли вы духовно в монашеском жительстве, исследуйте себя. И если убедитесь в том, что в вас есть смирение в соответствии с его мерой, вы и преуспели духовно. А если вместо смирения мы увидим более гордости и эгоизма с их порождениями, тогда нам потребны печаль, слезы и оплакивание своего окаянного состояния, дабы Господь умилосердился к нам. Убежим подальше от эгоизма. Он источает отвратительное зловоние, и несчастен тот, кто лелеет его в себе, как некое сокровище. Такой человек никогда не обретет мира, как по причине гнездящихся в нем и возмущающих его страстей, так и по причине удаления от истинного смирения. Душевный покой подается человеку только за смирение и кротость, и об этом нам Господь говорит: «Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Посему, чада мои желаннейшие, всей душой возлюбим смирение Христова и его кротость, и действительно обретем, как сказал он, душевный покой во всем. Стяжание смирения – дело нелегкое, необходим великий труд и время. Чтобы умертвить эгоизм, нужно принести самих себя в жертву. Предадим на попрание собственное «я» и обратимся к совершенному отречению от себя. Горячо возлюбим послушание и кровопролитно сражаясь с эгоизмом, с помощью Божией достигнем его умерщвления. Итак, вперед, чада мои, как атлеты устремимся на поприще преславного состязания, на котором побеждающий получит неувидаемый венец вечной славы пред высочайшим престолом нашего сладчайшего Бога. Прошу вас, не малодушествуйте во время сражения, ибо Господь своей сокровенной рукой будет нас укреплять, доколе не победим этого дьявола эгоизма. Тогда он облечет нас в боготканный хитон божественного смирения. Я пишу вам об этом и желаю, чтобы эти немногие слова моего сеяния упали на добрую землю вашей души и принесли вторичный плод вечной жизни. Аминь. Буди. Если будем подвязаться в стяжании смирения, то унаследуем роскошные одежды души. И если имеем любовь, то мы уготовили себе изящнейшее одеяние. И если мы усвоили беспрекословное послушание, то приукрасили это одеяние и соделали его сияющим. Если же мы потрудились и в непрестанной молитве, то окропили его благоуханием драгоценнейшего мира. Так, усовершив себя и облачившись в такие одежды, мы предстанем на суд Христов с дерзновением и небесной благодатью. И тогда Господь славы вдохнет наш аромат благоухания духовного и в радости отверзет нам безграничные сокровища Его благодати. Тогда мы поистине будем богатыми. Ты, чадо мое, смотри только за собой. Тебе недостает смирения, а гордость настойчиво приносит тебе те помыслы, о которых ты пишешь. Если смиришься, если осудишь во всех соблазнах себя самого, если скажешь, что ты страдаешь по причине своей страстности и что старец и братья невиновны, то сразу же почувствуешь облегчение от этих помыслов, и придет исцеление твоих ран. От других средств исцеления не жди. То есть, чтобы для твоего уврачевания изменились старец и братья, В сое трудишься. Зло нужно подавить в самом корне. А корень его — гордость, эгоизм, упрямство, своеволие, гнев и тому подобное. Все это излечивается лишь одним лекарством. Вот оно. Возложение всей тяжести вины и искушения на самого себя. Всегда говори: «Я сам виноват. Все дело во мне. Я это терплю из-за своей страстности. Никто не виновен в моих страданиях, кроме меня, три окаянного». Да, чадо мое, это и есть сущая правда, подлинная действительность. Поступай согласно моим советам, исполняй их, и узришь настоящее душевное здравие и исцеление. Поскольку у нас есть явная или скрытая гордость, которую мы не осознаем, то Бог, желая очистить нас от этого зловония, поднимает бурю, которая выбросила бы на берег весь осадок, скопившийся за время нашего нерадения. В море, особенно в бухтах, сбрасывают весь мусор и нечистоты. Если бы не было штормов, то море стало бы рассадником инфекции. И то, что на море чистый и здоровый климат, это только благодаря штормам. Духовно то же самое бывает и с нашей душой, с нашим душевным морем. Постепенно от разных наших страстей и по невнимательности душа загрязняется. Да и дьявол тоже подбрасывает свои нечистоты. Мы же не замечаем того, сколько мусора так скапливается. Однако Бог все видит и, желая очистить нас, поднимает бурю, соответствующую степени загрязненности, и таким образом очищает наше душевное море. Так иногда после искушения, когда мы перенесли его с терпением, мы видим свою душу облегченной, спокойной и радостной. Однако необходимо внимание и с нашей стороны, чтобы нечистоты не собирались, дабы не было необходимости и в соответствующей буре. И святые люди попадали в бури, но эти бури были иного рода, имели иную цель. Иногда искушения помогали святым достигнуть большей святости или посылались к их большей славе, или ради прославления силы Божией, или для утверждения православной веры. Будь внимателен, чадо мое, имей многое смирение, послушание советам старца, ко всем любовь, и никогда не верь своему помыслу, но верно следуй указаниям своего духовника. Никогда не будьте уверены в себе. Никогда не принимайте помысла, который внушает вам, что вы хорошие и добродетельные. Укоряйте, внутренне осуждайте себя, чтобы умертвить свое «я», которое является стеной, закрывающей солнце правды, Христа. Поступайте так, доколе лучи его не достигнут вас, и ваш ум не озарится боговедением и познанием себя. Возлюбите смирение во всем, ибо такой пример преподал нам Иисус. Когда? Когда припоясался полотенцем, умыл ноги своих учеников и сказал: «Знаете ли, что я сделал вам? Как смирился я, умыв ваши ноги, так должны смиряться и вы друг перед другом». Научитесь монашескому смиренному поведению. Сколько бы раз ни приказывал вам старец, говорите: «Буди благословенно». И сколько бы он ни делал вам замечаний, отвечайте: «Благословите». Смирение – самый краткий путь к Богообщению, ибо Христос говорит: «Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Душевный покой – доподлинный признак здоровой души. Смиритесь, унизьтесь и умалитесь, дабы мир Божий снизошел в вашу душу. Не оправдывайтесь, когда старец обличает вас за ошибки, но лишь говорите: «Простите». Чадо мое, возлюбим смиренный образ мыслей. Если Господь сжалится над нашей наготой и пошлет нам небольшую молитву, и душа наша облечется в некое божественное одеяние, то тогда необходимо особое внимание, чтобы по неосторожности не испачкать его гордостью, осуждением, нерадением, прислушанием и тому подобными страстями. Но будем наипаче убелять сие одеяние добрыми делами, особенно же смиренномудрием и самоукорением, которые гораздо более угодны Богу, нежели великие труды, срастворенные с тщеславием. Оказывай совершенное послушание. Послушание есть порождение смирения, а прикословие, любопрение, прислушание – это порождение гордости, и монах должен их ненавидеть, как виновников осквернения своей души. Всегда в своей молитве проси прежде всего, чтобы Бог даровал тебе смиренномудрие, и будь неотступен в этом прошении, ибо без истинного смиренномудрия невозможно достигнуть ни одной достойной награды добродетели. Как говорит чадо мое апостол Павел, что же имыше егоже неси приял, аще же и приял еси, что хвалишеся, яко не прием. И еще Писание говорит, нечист пред Богом всяк высокосердый. Посему подвязайся, чадо мое, против этой злополучной страсти, смиренно мудрствуя и помышляя о том, сколько смирения проявил сам Господь славы, когда принял человеческое естество и прошел через поругание и клевету даже до креста. Так же и все святые Божии люди отличались особенным смирением, почему и сами освятились, и нас уверили, что нет иного пути ко спасению, нежели этот. С радостью принимай все то, что посылает тебе смирение, даже если будешь страдать и находиться при смерти. Концом страданий станет благословение Божие и преуспеяние в лучшей из добродетелей – смирении. Желаю, чтобы Господь Иисус неизгладимо запечатлел в твоей душе эту добродетель. Вся суть, чадо мое, в том, что ты обуреваешься духом гордости и родственными ему тщеславием и возношением, вкупе с постыдными и хульными помыслами. Знай, чадо мое, что дух гордости одолеть чрезвычайно трудно, а дух тщеславия многоголов и похож на троерожник. Как бы ты ни изменял свой помысл или образ жизни, все будешь натыкаться на его колючки. Если так обстоит дело, то как же быть? Будем использовать ради смирения любое средство, будь оно мысленным или вещественным. Подчимся в первую очередь понуждать свой помысл мыслить смиренно, а освобождение от страсти или облегчение от нее возложим на божественный промысел, чтобы он сам все устроил. Мы со своей стороны будем подвязаться, а Бог, соответственно, нашему подвигу поможет нам. Об ужасной страсти тщеславия святой Иоанн Лествичник говорит так. «Тщеславие до гроба». То есть до смерти мы будем обуреваться тщеславием с той лишь разницей, что со временем его ослабит наше противодействие и долгий опыт познания его лживости. Плачь пред Богом, чтобы он даровал тебе дух смирения, ибо только посредством смирения ты будешь восходить ввысь к любви Божией. Духовное преуспеяние состоит ни в чем ином, как в стяжании смиренно-мудрия. Иисус, будучи Богом, так глубоко смирил себя, а мы, ничтожные по естеству, возносимся и, подобно павлину, распускаем свой хвост. Но когда мы впадем в какое-либо искушение и познаем нашу срамоту, то есть прогнившее состояние нашей души, тогда поймем, что мы по естеству падший Адамов род, и что высокомерность не смиряется иначе, как пощечинами и падениями. Слезы с печалью приносят многое смирение. Посему терпи и проси у подателя благ, не презри мя блудного, рождейся от девы, но приими мя кающегося и спаси мя. Я желаю, чтобы смиренный сердцем Иисус даровал тебе свое сердце, да вкусишь ты от его чистоты». Смирение – чудная добродетель, исполняющая благоухание своего обладателя. Имеющий смирение имеет и послушание, и любовь, терпение, и всякую добродетель. Когда мы гневаемся, или негодуем, или осуждаем, или не слушаемся, становится ясным, что в той же мере у нас есть и гордость, и эгоизм. А чем более мы преуспеваем в смирении, тем более отступают от нас злые порождения эгоизма. Смиримся, чада мои, ради смирившегося для нашего спасения Господа. О, какое смирение явил наш Господь даже до креста! Мы же, ничтожные по естеству, не желаем головы преклонить перед своим братом, но хотим, чтобы все было по-нашему. Будем любить, будем смиряться, как Христос, если желаем, чтобы Он вселился в наше сердце. Не будем более огорчать Его проявлениями нашей гордости. Не будем вновь распинать Его оскудением в нас братской любви. Да не опечалится больше святое сердце нашего сладчайшего Иисуса. Ангелы на небе во славе и пении, люди в своих весельях и дворцах, а Бог и Творец в пещере лежит в яслях для животных, как последний нищий. Что за смирение Иисусово? Стяжите это смирение, чада мои. Смирение – самая благодатная добродетель, сотканная из золота одеяния. Блажен облачившийся в него, ибо он приобретет неизреченную духовную красоту. А самыми грязными страстями, напротив, являются гордость и эгоизм. Я очень прошу Божию Матерь даровать мне смирение во всем, ибо это основная добродетель, и без нее никакое дело не утверждается печатью благодати Пресвятого Духа. Однажды Феофил, архиепископ Александрийский, посетив отцов Нитрийской горы, спросил там здешнего игумена: «Отче, что ты считаешь главным на этом пути подвижничества?» И преподобный ответил: «Всегда укорять самого себя». «Действительно, — воскликнул Феофил, — нет более краткого пути к Богу, чем этот. Разве не по причине гордости и мятежа пали Деница и Адам? Разве не смирение Богородицы, сказавшей: «Се раба Господня, будь мне по глаголу Твоему», и родившегося из нее безмужно Сына Божия, который учил и сам явил крайнее смирение, спасли род Адама? Как сам он сказал: «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Как только человек приходит в состояние смирения и самоукорения, он усматривает в своей душе сладкий покой, мир, утешение, облегчение и надежду, в то время как о гордости души свидетельствуют противоположное первому: беспокойство, смущение, гнев, похвальба, склонность к высокомерию и тому подобное. О, как легок путь смирения! Даже и без подвижнических трудов, то есть если человек телесно болен, он со смирением, самоукорением и благодарением Богу может достичь духовных высот и восчувствовать дар усыновления. И напротив, подвижнические труды без познания собственной немощи, бессилия и жалкого состояния – это подвиг без награды, пот без оплаты, путь без надежды. Какое горе подвязаться, не получая при этом вознаграждения, или обрабатывать землю и не пожинать плодов. Но почему? Потому что подвиг был незаконный. Аще же и постраждет, кто не венчается, аще незаконно мучен будет. Так и в обычных соревнованиях, если состязание незаконно, то спортсмен не получает венцов. Святой Бог попускает любящим Его искушение, дабы научить их искусству борьбы. Когда благодать Божия отступает, тогда поднимается облако искушений, и человек доходит до того, что говорит: «Вот Бог оставил меня». Тысячи помыслов, удушье души, везде мрак и поползновение. Все это делает святая премудрость святого Бога для научения нас в том, что один только Бог может нас спасти, и что без Бога все наши труды – сор и солома, которые будут развеяны при малейшем ветерке искушения. Именно в этот час обнаружится, что мы ржавые железки, слабые, не способные противостать ни одному искушению без содействующей благодати святаго Бога. Благодать божественного промысла таким образом преподает нам урок самопознания, то есть истинного смирения, сознательного, твердого и непоколебимого – потому что без него построить духовное здание мы не сможем. Господь доводит нас до отчаяния, дабы понудить нас призывать Его со всей скорбью и горестью сердца, чтобы во время этого вопля к Нему освещались наши уста и сердце. Всему этому учат искушения. Будем молиться, чтобы Бог покрывал нас от искушений. Однако, если они придут, мы должны переносить их с терпением и мудростью, дабы получить от них пользу. Посему во всем имей терпение и спасайся. Чадо мое, возьми себе за правило постоянное самоукорение. При всяком искушении первый клади поклон. Так ты первым получаешь венец и становишься причиной покаяния брата. Всегда помышляй о смирившемся Господе, чтобы душа была готова претерпевать ради Его любви самые разные унижения. Важнейшую роль в духовном подвиге играет то, чтобы человек научился смиряться, укорять себя и оправдывать ближнего. Научившийся этому любомудрию собирает сладчайший плод свободы от страстей. В противном случае человек будет обречен волочить за собой страсти к своей великой и постоянной скорби. Укоряй себя, чадо мое, непрестанно. Не оправдывай себя. Когда услышишь, как о тебе говорят что-то несправедливое, скажи: «Правы мои братья, таков я и есть, мне и больше того подобает за мои грехи». Всегда считай себя ниже всех и избегай давать распоряжения, как имеющий власть. Одним словом, смирение во всем. Считай себя очень грешным и скверным, чтобы Иисус Христос возлюбил тебя и послал тебе милость и прощение многих твоих грехов. Имей послушание ко всем братьям. Стань самым последним, самым ничтожным, если желаешь, чтобы тебя оставили все страсти и немощи. Никогда не оправдывай себя ни словом, ни в помысле, но всегда себя осуждай, как виновника многих бед. Имей веру к старцу, к его словам храни послушание и любовь, и откровенно исповедуй всякий свой помысел, ибо смиренную душу отличает чистая исповедь. Понуждайте себя, чада мои, к духовному подвигу. Не забывайте об огромном опыте дьявола и о нашей собственной немощи. Как осенний лист падает от малейшего ветерка, так и мы падаем при малейшем искушении и испытании, когда не имеем соратницу, благодать Божию. А когда же благодать Божия бывает нашей соратницей? Только тогда, когда смиренное мудрование руководит каждой нашей мыслью и каждым поступком. Постоянно укоряйте себя, ибо самоукорение – это плод смиренного сердца, а в смиренном сердце является Господь, как ведает Он Сам. Блаженни чистые сердцем, яко тии Бога узрят. При каждом своем падении исследуйте, как оно произошло, и поймете, что более или менее семя гордости является главной причиной падения. Берегитесь эгоизма, он причина всех зол. Смиряйтесь, душите эгоизм, который, подобно ядовитой змее, подкрадывается, чтобы своим жалом отравить вашу душу. Не оставляйте никаких обид внутри себя. Только так вы нейтрализуете любое сатанинское действие. Святая постная триодь начинается воспоминанием прекрасной притчи о мытаре и фарисее, просвещая нас в том, что посредством смиренного мудрования обретается оправдание, то есть прощение грехов от Бога. Эта притча указывает также и на великое зло гордости, которое является сильным препятствием для прощения грехов, несмотря на исполнение прочих заповедей и даже творение милостыни. Гордость молниеносно низвергла Деницу, первого из ангельских небесных сил, и соделала его мрачным дьяволом, который теперь вечно мучается. А Христово смирение, научитесь от меня, как кроток есть и смирен сердцем, напротив, спасло из дьявольского плена заблудшего и споткнувшегося по гордости человека. Благодаря этой и многим другим истинам Писания Мы научаемся тому, что без смирения и подлинного покаяния человек не спасается, даже если и будет богат другими добродетелями. Не будь упрямым, но смиренным. Не мни о себе, что ты что-то из себя представляешь, ибо это гордость, а Бог гордыми гнушается. Чадо мое, всегда помышляй о том, что ты самый великий грешник в мире, и что если благодать Божия оставит тебя, то ты впадешь во все мирские грехи. Всегда осуждай себя. Когда идешь причащаться, осуждай себя, как недостойного принять в себя Владыку Христа. Ведь ты столь грешен. Ты должен плакать, когда причащаешься, чтобы Христос жалился над твоими грехами. Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Видишь, чадо мое, что говорит Христос? Кротость — это плод смирения, а смирение и кротость даруют Божие блаженство и покой. На затоптанной земле не растет трава, так и в смиренной душе не прорастают страсть и зло. Поскольку всем нам недостает смирения, Бог не перестанет смирять нас искушениями, доколе мы не выучим этот важнейший и спасительный урок.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Вышел в свет новый номер научного журнала под названием «Вопросы богословия». В издательстве Московской духовной академии вышел 14-й номер научного журнала «Вопросы богословия». Новый выпуск предлагает читателям 4 научные статьи и 2 рецензии. Материалы номера посвящены вопросам догматического и нравственного богословия, христианской апологетики, современного неоязычества и новозаветной библеистики. Например, в статье под названием «Влияние процесс теологии на открытый атеизм» исследуется влияние процессуальной мысли на формирование открытого атеизма. А в статье под названием «Учение блаженного Августина о браке» рассматриваются взгляды японского епископа на цели супружества, отношения между супругами и нерасторжимость брачного союза. Ну и к другим сообщениям выпуска. Завершен археологический этап исследований в храме гроба Господня в Иерусалиме, который проводился в связи с реставрацией пола базилики. Изучение обнаруженных материалов продолжается. Также параллельно ведутся реставрационные работы. Археологический проект реализовали специалисты университета совместно с кустодией Святой Земли. В рамках проекта были исследованы археологические слои и архитектурные элементы храма, а также проводился анализ материалов и находок. Одновременно с археологическими исследованиями продолжается и реставрация пола базилики. Кроме того, было объявлено о планах восстановить деревянную входную дверь храма и подготовить передвижную выставку, посвященную результатам проведенных исследований. Результаты проекта уже представлены широкой аудитории. Но и к другим сообщениям выпуска. В Петербургском музее истории и религии открылась выставка под названием «Земная жизнь Христа». С 11 сентября в Государственном музее истории и религии города Санкт-Петербурга работает выставка под названием «Земная жизнь Христа». На богатом иконографическом материале из фондов Музея истории и религии выставка представит историю земной жизни Христа. Ее задача – объяснить богословие догмата о воплощении Бога Сына, проиллюстрировать основные вехи земной жизни Христа, нашедшие отражение в годовом церковном календаре, и представить редкие иконографические сюжеты. Выставка состоит из нескольких разделов, которые рассказывают об идее боговоплощения, периоде от Рождества до первой проповеди учения, распятии и воскресении. В экспозиции представлены иконы, станковая живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства, а также литургическая утварь и ткани. Выставка продлится до 11 января следующего года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

и в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил миссии со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миссии, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучатись словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чесне губилюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мых, и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащбов схотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого жезаны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истин Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла си, Вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественный на мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, страна муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя оскорби, хвася от не живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти Своем и достойно покажет мя раба Своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже не от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклоню ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честною Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я во Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради вероправославные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 28 сентября по новому стилю или 15 по старому. И сегодня совершается попразднество воздвижения честного и животворящего креста Господня. Также память о бретении мощей святителя и исповедника Акакия и епископа Мелитинского в III веке. Пострадавших в IV веке великомученика Никиты Готского, мучеников Максима, Феодота и мученицы Асклиады, мученика Порфирия Эфесского. Обретение в V веке мощей первомученика архидиакона Стефана, преподобного Филофея, пресвитера, подвязавшегося в X веке в Малой Азии. Святителя VI века Иосифа, епископа Алаверского. Святителя Симеона, архиепископа Солунского, XV века. Святых XX века – священномучеников Иоанна Ильинского, Андрея Ковалева, Григория Конокотина, Григория Троицкого, Иоанна Яковлева, Дмитрия Игнатенко и преподобно мученицы Евдокии Ткаченко, преподобно исповедника Игнатия Бирюкова, священномучеников Иоанна Бороздина, Иакова Леоновича, Петра Петрикова, Николая Скворцова, пресвитеров, и Николая Цветкова, протодиакона, преподобно мученицы Марии Рыковой и мученицы Людмилы. Прославляется икона Божией Матери Новоникитская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня мы познакомимся с житием одного преподобного подвижника X века, и, думаю, его содержание окажется для всех неожиданным. Итак, святой пресвитер и чудотворец Филофей жил в X веке в селе Мравино, находившемся в Вифинии, в Малой Азии. Он был женат и имел детей. Филофей принял сан священства и с того времени посвятил себя подвигам молитвы, поста и делам благотворительности. За святую жизнь преподобный Филофей получил от Бога дар чудотворений. Подвижник постоянно питал голодных и помогал нуждающимся. Преподобный Филофей скончался мирно, от его мощей истекало мира. Вот такой вот преподобный подвижник. Братья и сестры, будучи православными, нужно быть всегда готовыми к открытиям совершенно разного рода. Мы привыкли, что мученик – это тот, кто пострадал. Преподобный – это обязательно монах. Но вот мы видим, что в житии мучеников Адриана и Натальи святая Наталья – бескровная мученица. А в житии преподобного Филофея, что он был женат и имел детей. Разгадка здесь заключается вот в чем. Для нас титулы святых – это некая аксиома. А для греков, тех, кто эти слова стал применять ко святым, это лишь характеристика на их родном языке. Мы часто напоминаем о том, что мученик – это по-гречески «мартириос», то есть «свидетель», «свидетель Христовой истины». Преподобный же по-гречески «осиос», что переводится как «благочестивый», «набожный», «освященный», «очищенный», «священный». А по латыни еще проще – «санктус», «святой». Поэтому всякого человека, достигшего святости, греки, точнее, жители Византии, могли обозначить словом «осиос», а мы бы сказали «преподобным». Так и святой праведный Иоанн Кронштадтский в некотором роде тоже является преподобным. Но то традиция византийская, а у нас уже есть своя русская традиция, в которой, конечно, преподобными называются монахи, а святыми праведными – люди, послужившие Богу не в ангельском достоинстве. Но вернемся к преподобному Филофею. Он послужил Богу так, как может послужить Богу и в наши дни любой священник, и даже просто мирянин. Он посвятил себя подвигам молитвы, поста и делам благотворительности, постоянно питал голодных и помогал нуждающимся. Разве этим делам мешает женатое состояние или дети? В чем-то труднее монаху, в чем-то проще. Но любой может помолиться и помогать нуждающимся. В конце концов, Господь Иисус Христос дал нам не так много заповедей. Любовь к Богу и любовь к ближнему. К Богу через Евхаристию, к людям через принятие каждого нуждающегося, как самого Христа. Помните слова Евангелия? «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его, «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира, ибо Я был голоден, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, Когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И Царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Братья и сестры, будем помнить, что путь к святости открыт для каждого человека, и Господь не требует от нас чего-то сверхъестественного. Он хочет от нас только того, что просил в Евангелии. А то, что монахи, кого мы зовем преподобными, берут на себя сверхположенного еще подвиги, то это так проявляется их добрая и свободная по отношению к Богу воля. На примере же преподобного Филофея мы видим, что и для каждого из нас открыт путь к простой евангельской святости через молитву, воздержание и, в первую очередь, через реальную помощь нашим близким. Преподобный отче Филофея, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Папа Римский и патриарх Антиохийский обсудили положение христиан на Ближнем Востоке. Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. В ходе встречи стороны затронули и вопрос о двух православных митрополитах Алеппо – Павла Языджи и Иоанна Ибрагима, похищенных более 10 лет назад. Патриарх подчеркнул необходимость найти решение по этому делу. В свою очередь, Лев XIV отметил историческую роль Антиохийской церкви на Ближнем Востоке и ее значение в развитии диалога между Востоком и Западом, а также с арабским и мусульманским миром. Папа подтвердил, что Святой Престол продолжает выступать за стабильность и мир в Сирии, Ливане и других странах региона. В тот же день Иоанн X провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. На встрече обсуждались ситуация на Ближнем Востоке, миграции и положение христианских общин. Патриарх также встретился и с кардиналом Клаудиньо Гуджеротти, перфектом дикастерии по делам восточных церквей, и кардиналом Марио Дзинари, бывшим апостольским нунцием в Сирии. Собеседники подчеркнули необходимость сотрудничества христианских церквей перед лицом вызовов, с которыми сталкивается население Ближнего Востока. Ну и к другим сообщениям выпуска. Более чем на 400 выросло количество храмов в Московской епархии с 2009 года. В частности, речь идет о годах с 2009 по 2025. Количество священнослужителей также увеличилось более чем на 500. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Московской думе. В частности, он отметил, что общее количество храмов в 2009 году – 836. Почему 2009 год? Это время, когда Господь призвал меня к служению в Москве, и поэтому мне как бы свойственно начинать с этого года. Итак, 836 храмов в Московской епархии, в 2025 году – 1241. За все эти годы плюс 405 храмов, отметил священнослужитель. Также он уточнил, что если священнослужителей в Московской епархии в 2009 году было 897, то сейчас их количество достигает 1449 человек, то есть их число увеличилось на 552 человека за 16 лет. Также Святейший в своем выступлении отметил, что прибавилось и монастырей. В 2009 году их было 25, 12 мужских и 13 женских, а в 2025 году 37, 17 мужских и 20 женских. Что касается строящихся храмов, то в 2009 году их было 90, а в 2020 году

Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Патриаршая литературная премия вручается за значительный вклад в развитие русской литературы и учреждена для поощрения писателей, которые на страницах своих художественных произведений раскрыли духовные и нравственные ценности для современного человека и общества. Прием документов от кандидатов будет продолжаться до 1 марта следующего года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемо отверзи, выжи пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и коего же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче умыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави мя от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ повсхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой Сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человека в яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж да дати боделом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радости божественный чертог слава его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, ей многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя. Но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная. Да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко ж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, яко же поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя оскорби хвася от неживота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, иже ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, иже аз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 23 глава, с 13 по 22 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человека! Ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь. Зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делать его сыном гиены вдвое худше вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумны и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Обратимся сейчас, возлюбленные Господи, братья и сестры, к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. «Горе вам, яко затворяете Царство Небесное пред человеки». Это сказано архиереям, которые сами не учат народ спасительному пути и священников не заставляют делать то. Сказано и священникам, которые оставляют народ в небрежение, не заботясь толковать им, что нужно для спасения души. От этого народ пребывает в слепоте, и одна часть остается в уверенности, что идет исправно, другая хоть и замечает, что у нее не так дело идет, но не идет куда следует, потому что не знает, как и куда идти. От этого разные нелепые понятия в народе, от этого находят у него прием и раскольники, и молокани, и хлысты. От этого удобно идет к нему и всякое злое учение. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно и хватается за дело только тогда, когда это зло уже разрастается и выходит наружу. Но тогда уж ничего не поделаешь. Священник первым делом совести своей должен считать взрослых усовершать ведение христианской веры, а юные, народившееся поколение – с первых сознательных лет подготовлять, толкуя им, что нужно и можно им знать. Школ нечего дожидаться. Это надо делать словесно, собирая детей в церковь и в дом по воскресным вечерам или когда и как будет удобнее. На этом рубрика «Евангелие дня» подошла к концу. Всего вам самого доброго и Божьей помощи вам во всех добрых делах. Хотелось, чтобы их было у нас больше.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Мурманском аэропорту освящена часовня в честь царственных страстотерпцев. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан осветил часовню в честь царственных страстотерпцев, обустроенную на втором этаже нового терминала Мурманского аэропорта имени Николая II. На освящении присутствовали, среди прочих, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, духовенство Мурманской епархии и пассажиры аэропорта. Глава Мурманской митрополии поздравил присутствующих и подчеркнул, что открытие часовни – это большой шаг в деле возвращения исторической памяти Кольского края. Он отметил, что мы не должны забывать, кто основатель города Романов на Мурмане, чьими молитвами процветает этот край. Молитвами святых страстотерпцев, кольских святых и всех святых – это надежда и упование, отметил владыка Митрофан. Митрополит также ответил на вопросы корреспондента телеканала «Спас» и рассказал об уникальных иконах часовни. Часовня была воздвигнута усилиями Мурманской епархии во взаимодействии с правительством Мурманской области и компанией «Новопорт Холдинг». Но и к другим сообщениям выпуска. Всемирный русский народный собор и фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение о духовной и социальной поддержке ветеранов СВО. 14 сентября этого года по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Красном зале Кафедрального соборного храма Христа Спасителя города Москвы состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между членами Международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» и Государственным фондом «Защитники Отечества». Документ открывает новый этап системной духовной и социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Соглашение подписали заместитель главы Всемирного русского народного собора, управляющий делами Московской патриархии, первый викарий патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, митрополит Воскресенский Григорий и исполнительный директор Государственного фонда «Защитники Отечества» Сергей Усманов. Прежде всего, соглашение направлено на объединение усилий Всемирного русского народного собора и фонда «Защитники Отечества» в деле духовной поддержки наших воинов, которые защищают страну и выполняют сложнейшие задачи. Во многом сотрудничество уже ведется. Благодаря совместной работе помощь военнослужащим и членам их семей станет более системной и интенсивной. Особое внимание будет уделено духовной поддержке, в которой сегодня особенно нуждаются защитники Отечества. Помощь будет оказываться во всех регионах России. В каждом из них действуют отделения и открываются общественные приемные Всемирного русского народного собора, куда военнослужащие и члены их семей смогут обратиться и получить необходимую всестороннюю поддержку. Важной частью мероприятия стало молитвенное поклонение ветеранов СВО мощам благоверного князя Дмитрия Донского, небесного покровителя русского воинства. Для участников также была организована экскурсия по храму Христа Спасителя. После официальной церемонии митрополит Григорий и Сергей Усманов в неформальной обстановке встретились с ветеранами. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Донецке прошел второй тур казачьего этноспортивного фестиваля «Дикое поле». Открытие началось с торжественного построения. Благочинный Докучаевского церковного округа протоиерей Никита Панасюк совершил вместе с казаками молитву и преподал благословение, окропив освященной водой. После этого начались соревнования 5 донецких юношеских команд. Для тех, кто не принял участие в состязаниях, гильдия кузнецов Донбасса предоставила возможность приобщиться к кузнечному делу и изготовить для себя памятный подарок. В это время старшие казаки готовили угощение для гостей. По окончании соревнований всех ждал вкусный кулеш, плов и чай, а также подарки от отца Никиты. Ну и последнее сообщение выпуска. Строящийся храм в честь пророка Илии в столичном районе Головино в этом году может обрести свод. В районе Головино на севере Москвы продолжается строительство храма в честь пророка Божия Илии. До конца этого года строители планируют завершить кладку внутренних стен второго этажа и

0: Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург – 72,83 МГц, Каменск-Уральский – 90,3, Нижний Тагил – 94,9, Алапаевск – 104,6 МГц, Артемовский – 106,7, Арти – 104,7, Асбест – 97,1, Байкалово – 103,7, Барончинский – 92,2, Бесерть – 107,2, Богданович – 96,1, Будка – 100,9 МГц, Верхний Тагил – 90,1, Верхотурье – 104 МГц, Восточный – 102,4, Ивдель – 103,9, Ирбит – 96,7 МГц, Камышлов – 107,9, Карпинск – 99,8, Качканар – 104,4, Кировград – 91,1 МГц, Красноуфимск – 100,5. Красноуфимский район – 99,7 МГц, город Лесной – 87,6, Нижние Серги – 89 МГц, Нижняя Салда – 105,7, Нижняя Тура – 87,6 МГц, Новая Ляля – 103,4, город Новоуральск – 93,2, Первоуральск – 89 МГц, Полевской – 96,6, Пышма – 104,1. Город Реж – 93,1 МГц, Режевской район – 105,9, Североуральск – 87,7, Серов – 99,3, Сосьва – 102,9, Староуткинск – 91 МГц, Сухой Лог – 96,1, Сысерть – 93,2.

104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях Диана Сулейманова, заведующая отделом медицинской профилактики городской больницы номер 20 города Екатеринбурга. Диана с нами на телефонной связи. Диана, добрый день.
2: Добрый день, Мария.
1: Сегодня предлагаю поговорить про профилактику различных заболеваний, то есть о том, что есть эта самая профилактика, как она проводится и какая у нее главная цель. Итак, Диана, что же мы подразумеваем под словом медицинской профилактики?
2: Начнем с того, что профилактика в целом понятие крайне-крайне растяжимое, но основополагающее здесь — это базовые вещи, которые, я думаю, каждый человек должен соблюдать. Рациональное питание, работа со стрессом, качественный сон — это прям тот базис, который помогает нам поддерживать ежедневно свою активность и здоровье. Но в контексте отделения профилактики мы более направлены на, так скажем, чекапы, в том числе диспансеризация и профосмотры, которые помогают нам выявлять достаточно много заболеваний. В частности, особый упор у нас на болезни систем кровообращения. Это повышенное, например, давление, ишемическая болезнь сердца. Также сахарный диабет можно найти в ходе диспансеризации и профосмотра. И большая группа у нас онкоскринингов. Мы выявляем самые распространенные виды, так скажем, рака и у мужчин, и у женщин. Для мужчин это рак предстательной железы, для женщин это рак шейки матки, рак молочных желез, и для обоих полов это рак легких. Соответственно, и колоректальный рак еще, именно вот эта когорта. Соответственно, качественно проведенная диспансеризация и профосмотр, они позволяют нам полностью охватить весь спектр вот этих заболеваний и узнать, есть они сейчас у человека или нет.
1: А какие самые частые заболевания выявляются в ходе вот таких вот профилактических мер и как это чаще всего происходит? Ну, то есть человек может хорошо себя чувствовать, пришел сдать кровь просто, что называется, для себя, и тут вдруг выясняется, что у него есть какое-то заболевание. Вот как это происходит?
2: На самом деле и те, и другие группы к нам вот приходят. У нас есть случаи, когда пациент приходит просто действительно на диспансеризацию, у него нет никаких жалоб абсолютно, но мы выявляем, например, условно кал на скрытую кровь, положительный анализ, направляем, например, человека дальше на колоноскопию, и на колоноскопии был у нас случай, что мы нашли как раз-таки рак толстого отдела кишечника. И своевременное как раз-таки выявление, чем раньше мы выявили рак, тем лучше этот рак лечится, тем лучше прогноз для пациента. Своевременное выявление — это вот как раз-таки практически половина успеха в лечении. И в то же время есть пациенты, которые просто приходят на прием к терапевту, у них уже есть какие-то жалобы, терапевт направляет на анализы, но и параллельно часть анализов, они вот проходят через диспансеризацию. И мы, поскольку диспансеризация охватывает достаточно широкий спектр, мы, бывает, что находим что-то еще, отправляем человека на дообследование и находим совершенно там другие причины как раз-таки его жалоб, и уже начинаем лечить это. Например, случаи были, что выявляем крайне высокий уровень повышенного холестерина. Далее мы этому человеку на втором этапе диспансеризации сделали УЗИ сосудов шеи, все это по ОМС. Нашли у него бляшку, которая начинает закрывать просвет сонной артерии. И уже в зависимости от этого смотрим, наблюдаем иногда за бляшкой. Иногда мы вынуждены прибегать к тому, чтобы стент установить в сонную артерию. И у человека улучшить как бы качество его жизни. И, соответственно, самое-то главное — это снизить сердечно-сосудистые риски. То есть это как раз-таки те риски, которые могут привести к сердечно-сосудистым катастрофам, так называемым. В частности, это инфаркт и инсульт. Поэтому своевременное обращение, иногда без жалоб, иногда с незначительными какими-то жалобами, как правило, это нам помогает вовремя найти заболевание, установить его и пролечить качественно.
1: Ну давайте по конкретным признакам пройдемся. Вот мы берем, например, обычный анализ крови. На какие параметры стоит обратить внимание, самые пристальные?
2: Смотрите, здесь у нас основные параметры биохимические, которые смотрятся, это холестерин и глюкоза. Как правило, у человека может не быть никаких жалоб, Но повышенный холестерин – это для нас один из показателей того, что человека нужно дообследовать. Мы направляем человека на липидный спектр и смотрим, за счет чего повышен общий холестерин, потому что видов холестерина несколько. Соответственно, про уровень глюкозы. Может быть, у человека повышенный уровень глюкозы или уже быть сахарный диабет, о котором человек не знает, поскольку там симптомы достаточно такие, могут стерто протекать. Жажда, обезвоживание, частые позывы в туалет, мочеиспускание. Человек может списывать это на какую-то утомляемость или слабость, а на самом деле это повышенный уровень глюкозы. Все, что выше 6,1 ммоль на литр глюкозы, это как раз-таки показания для дальнейшего дообследования, для сдачи гликированного гемоглобина. А с уровнем холестерина все, что выше 5,2 ммоль уровня холестерина, это показание для того, чтобы дальше дообследовать липидный спектр у человека. Это прям базисные вещи. Далее, все люди старше 40 лет, они также еще издают клинический анализ крови, в котором мы отслеживаем уровень эритроцитов, уровень гемоглобина, уровень тромбоцитов и лейкоцитов. Это вот как раз-таки базовый общий клинический анализ крови. Для женщин особое пристальное внимание прошу обращать на уровень эритроцитов и гемоглобина, поскольку женщины в репродуктивном возрасте, они могут страдать железодефицитной анемией и тоже об этом не знать, потому что симптомы, они тоже достаточно расплывчатые могут быть. Опять же, усталость, быстрая утомляемость, сонливость, выпадение волос, тусклость волос. И часто женщины списывают это просто на переутомление. А на самом деле это сниженный уровень гемоглобина и эритроцитов, которые требуют дообследования и лечения. Поэтому вот это вот основные базисные вещи, на которые вот надо обратить внимание.
1: А про железодефицит тоже хочу ему уделить время. С ним связано очень много мифов. Например, считается, что если железо в крови поднять, то опустить потом не получится. Ну и еще много-много всего. Вот что самое главное надо знать про железодефицит?
2: Смотрите, в истории с железодефицитом важно понимать, что здесь есть глобально две причины железодефицита. Первое — это повышенная потеря, в частности, кровопотеря у женщин менструальный возраст. Так, еще раз. В частности, это кровопотеря с менструацией. И вторая история, какая может быть, это повышенное потребление железа. Это, например, период беременности и период лактации, когда организму действительно нужно намного больше железа. Это вот прямо первая и самая частая причина, почему у женщин возникает железодефицит. У мужчин причины следующие. Если есть нарушение всасывания железа, в частности, какие-либо воспалительные заболевания кишечника или уже злокачественная опухоль в кишечнике, то тогда всасывание железа нарушается, и это становится причиной формирования анемии. У женщин тоже такая же причина может быть, нарушение всасывания, если, опять же, есть воспалительные заболевания или злокачественное образование в кишечнике. Вот это вот две основные первые причины. Следующий момент по поводу лечения препаратами железа. Препарат железа достаточно сам по себе капризный для усвоения. Достаточно много правил есть, как правильно принимать железо. Первый момент, что мы не мешаем препарат железа с молочными продуктами, потому что там содержится кальций. Для организма между кальцием и железом организм всегда выберет кальций и будет всасывать именно его из кишечника. Соответственно, железо оно просто пройдет транзитом и никак не всосется в кровоток, соответственно, повышения тоже не будет. Второй момент. Нужно исключить препараты и вообще, в принципе, напитки, которые ускоряют моторику желудочно-кишечного тракта, в частности, например, кофеин, поскольку кишечник работает быстрее, соответственно, железо просто не успевает сосаться. Третий момент. Есть, например, витамин С, который помогает усвоению железа. Соответственно, применение железа с витамином С это благоприятно сказывается на всасывании как раз-таки железа. И сейчас еще один момент. Самый главный момент — это как раз-таки форма железа, которую вам выписывает врач. Есть двухвалентное железо, есть трехвалентное. У каждого складывается у врача своя практика касаемо этого препарата, но, как правило, самым легко усвояемым препаратом железа является железосульфат. В частности, например, препарат Сорбифер, который очень многие принимают. От момента начала лечения от момента начала лечения через месяц есть уже смысл смотреть клинический анализ крови на предмет улучшения. И мы оцениваем динамику по уровню гемоглобина и эритроцитов. Как только восполняется уровень гемоглобина и эритроцитов, следующая наша, так скажем, станция — это отслеживать уровень ферритина. Ферритин — это запасы нашего железа в организме, и ферритин как раз-таки прирастает в самую-самую последнюю очередь и прирастает достаточно медленно. Иногда требуется до 6 месяцев применения препарата железа для того, чтобы нарастить качественный уровень ферритина. Миф про то, что мы можем поднять, а потом железо не опустится, это действительно миф, поскольку если вдруг в жизни человека возникнет такая ситуация, что снова будет либо повышенное потребление железа, либо потеря железа, то ферритин потратится первым, и вслед за этим организм будет забирать железо из кровотока. Упадет уровень гемоглобина, упадет уровень эритроцитов. Соответственно, снова анемия сформируется. И достаточно часто у нас бывают истории, что мы лечим анемию, но она не восполняется, или мы ее восполнили, она снова опять возникает. Опять же, по ряду причин, которые мы вот сначала обсуждали, что мы не выяснили первопричину, и человек не пролечен изначально. Поэтому анемия будет формироваться постоянно.
1: Ну, то есть, если начали пить железо, то пьем его до последнего.
2: Мы начинаем пить, да, мы отслеживаем первые анализы через месяц, далее контроль уже на усмотрение врача. Бывает такое, что динамика очень положительная, через 2-3 месяца врач может отменить препарат. Бывает такое, что полгода или даже год у кого-то занимает лечение препаратом железа. Тут сугубо индивидуально. Согласно клиническим рекомендациям, контроль вообще полагается через 7 дней, потом через месяц. Но в реальности мы начинаем контролировать примерно каждые 1-2 месяца. Так мы отслеживаем динамику. И уже врач принимает решение о том, когда прекращать прием препаратов железа. Судя именно по анализам.
1: Для жителей Урала каких конкретно витаминов нам не хватает, на какие обратить внимание?
2: Самое главное на самом деле, еще это не витамин, но тоже очень важный микроэлемент. У нас здесь дефицит йода. Наша зона эндемичная для развития гипотиреоза, это сниженная функция щитовидной железы, поэтому рекомендовано проверять хотя бы иногда уровень ТТГ. Это гормон щитовидной железы, который повышается, если организму недостаточно йода, недостаточно, в принципе, гормонов щитовидной железы. Что касается общего такого оздоровления, помимо витамина D, я бы рекомендовала потребление омеги-3, 6, 9. Это ненасыщенные жирные кислоты, которые нам помогают в очень многих процессах. Вот это прям вот основное базисное, что я бы вот проверяла у каждого жителя.
1: Ну и вот тоже, да, про витамины давайте продолжим. Где их лучше покупать? Потому что сейчас, кроме аптек, есть еще и разные коммерческие магазины. Я уже не говорю про маркетплейсы. Ну и есть комплексы витаминов всякие, да. Вот есть отдельно витамины, которые продаются, а есть поливитамины. Вот как все-таки лучше? Отдельно витамины, которые нужны, или можно просто пить комплексом?
2: История какая? Поливитамины, которые сейчас выпускаются, они достаточно могут быть не сбалансированы. В них может содержаться там действительно 20-30 витаминов, но ни один из них в той дозе, которая вот необходима для лечения. Поэтому здесь я бы обратила внимание на конкретные какие-то витамины, если у вас именно четко дефицит определенного элемента, то его как бы я бы и рекомендовала восполнять. Что касается покупки витаминов вне аптек, на маркетплейсах и в других местах. Здесь есть очень четкая история про витамины и БАДы. Иногда люди смешивают эти понятия, но при оформлении документов на витамины и БАДы есть очень четкая история. Первое, БАДы они при сертификации нужно просто доказать производителю, что БАД не наносит вред организму. И не доказано, что БАД приносит пользу организму. Поэтому что там на самом деле содержится, в каком составе, насколько это очищено, насколько это полезно, это мы не можем сказать наверняка. Есть многие производители, которые ответственно к этому подходят, но, к сожалению, не все. Поэтому БАДы достаточно, нужно быть к ним осторожными и аккуратными в употреблении. Что касается витаминов, не все витамины, опять же, являются самими, не все витамины являются витаминами. Многие из них зарегистрированы как БАДы. Поэтому, когда вы рассматриваете какой-то поливитамин для себя, нужно посмотреть инструкцию. Если он является витамином, у него будет группа препаратов, так и называться, витамин. Если там написано БАД, то вспоминаем то, что я сказала раньше по поводу того, что производитель не доказывает пользу БАДа для организма. Ему нужно доказать, что нет вреда. Поэтому что там содержится, опять же, вопрос открытый. Поэтому моя рекомендация была бы такая. Первое — смотреть, что вы действительно покупаете витамин. Второе — восполнять дефицит конкретного витамина, если он у вас есть, поскольку другие какие-то микро-макроэлементы в достаточном объеме мы на самом деле получаем с пищей. Если наша пища рациональная, такая богатая, разнообразная, если мы употребляем и крупы, и овощи, и фрукты, и достаточно мяса, то все нужные необходимые микро- и макроэлементы мы способны получать из пищи, и витамины как таковые нам в таком случае не нужны. Поэтому вот мы возвращаемся к самому первому пункту о том, что такое в целом профилактика. Это вот и есть три основных столпа. Рациональное питание, борьба со стрессом и качественный сон. Ну, а еще очень важный элемент — это физическая активность. Вот если есть эти четыре элемента в жизни человека, то, в принципе, ему большинство БАДов и витаминов просто будут без надобности.
1: А про сон тоже давайте скажем. Вот меньше какого количества часов надо спать, чтобы недосып начал влиять на здоровье? И как именно он на здоровье влияет?
2: Да, недосып действительно крайне негативно влияет на все наши системы, и на нервную систему, и на систему кровообращения, поскольку организм элементарно не успевает восстановиться. Здесь история какая? На самом деле все зависит от количества циклов сна. За ночь каждый человек проживает примерно 1,5-2 часа каждый цикл. Сейчас по-другому сформулирую. Каждую ночь человеку необходимо в среднем 4 цикла сна. Каждый цикл занимает 1,5-2 часа времени. Из них вот как раз-таки внутри есть фаза быстрого сна. Это та фаза, когда мы видим сны. Если вы замечали по родным, у них там могут шевелиться во сне глаза, человек может говорить во сне. Это фаза быстрого сна вот как раз-таки. Но все это направлено на то, чтобы человек впал в фазу, так скажем, глубокого или медленного сна. Это та фаза, когда наше дыхание замедляется, наше сердцебиение замедляется, мы спим крайне глубоким, размеренным сном. И фаза глубокого сна, она длится примерно минут 15-20. И как раз-таки именно за счет фазы медленного сна, глубокого сна, мы восстанавливаемся. Соответственно, за ночь необходимо прожить хотя бы 4 таких цикла по 1,5-2 часа, из которых только 20 минут вы находитесь в этой фазе глубокого сна и на самом деле восстанавливаетесь. И здесь история о том, что у кого-то цикл один сна может занимать 1,5 часа. Соответственно, примерно же за 6-6,5 часов человек выспится и будет себя чувствовать отдохнувшим, будет себя чувствовать прекрасно. А у кого-то цикл занимает 2 часа, и ему вот действительно необходимо 8 или 8,5 часов сна для того, чтобы восстановиться. Но чем плох недосып? Здесь несколько факторов. Первое, что мы не проживаем достаточное время в фазе глубокого сна, соответственно, не восстанавливаемся. Это та ситуация, когда наш сон поверхностный, рваный, когда мы просыпаемся от любого шороха. Мы в этот момент, даже когда спим, мы на самом деле не отдыхаем, потому что в фазу глубокого сна мы не попали. И второй момент, это как раз-таки вот со стрессом связано, что мы очень много переживаем, это отражается на качестве нашего сна, и даже если человек спал 8-9-10 часов, он все равно может быть не выспавшимся по причине того, что вот организм перенервничал, и все эти циклы сна прошли не в том объеме, не в том качестве, которое необходимо. Поэтому здесь самое важное — соблюдать гигиену сна. Это прежде всего за час до сна отложить все гаджеты, все телефоны, все ноутбуки, компьютеры и так далее, все это дело закрыть. Проветрить тщательно комнату, чтобы был прохладный, свежий воздух. Задернуты обязательно шторы, если ваша спальня находится на солнечной стороне, для того, чтобы было максимально глубокое темное помещение. Важно также, если у вас будет тяжелое достаточно одеяло, оно способствует более глубокому сну, и ортопедическая подушка для того, чтобы не травмировать, так скажем, шею. При наличии всех этих факторов человек, как правило, засыпает лучше и спит по фазам своим, так скажем, глубже, и, соответственно, высыпается. Но реалии наши сейчас таковы, что мы живем век очень достаточно насыщенной информации, у нас много устройств, мы постоянно на связи, много уведомлений, и, как правило, гигиена сна нарушается, и человек вот достаточно либо мало спит, либо вот действительно плохо спит. Одним из важных еще аспектов, которые хотела бы отметить, это время наступления сна. Желательно засыпать до 23:00. 22:00 — это самое идеальное, оптимальное время, поскольку именно с 22:00 до 2 часов ночи организм вырабатывает пиковое количество мелатонина. Этот как раз-таки гормон сна, который помогает нам заснуть более глубоко и почувствовать себя на утро более отдохнувшими. Соответственно, время сна тоже очень важно.
1: А вот насколько в этом, кстати, помогают современные наши гаджеты, телефоны, там умные часы и так далее? Насколько точно они отслеживают эти параметры? Можно ли им доверять?
2: На самом деле они с каждым разом все совершенствуются, и они базируются как раз-таки на данных, как правило, пульса. В быструю фазу сна пульс у нас достаточно высокий, если можно выразиться, такой же, как и в покое. В медленную фазу сна, в глубокую фазу сна наш пульс замедляется, как и количество наших дыхательных движений. И вот как раз-таки на качественном мониторинге этих показателей и основываются вот эти вот различные шкалы, которые вы видите по утрам в телефоне. Если у вас достаточно хорошее устройство, смарт-часы и так далее, в принципе, вы можете этому доверять. Сейчас есть большое количество устройств, которые вот именно как раз-таки для биохакинга и созданы. Различные кольца, браслеты, которые вот именно на эту тему и настроены. В принципе, они очень хорошо откалиброваны, и вот по данным вашего пульса они способны эту историю отслеживать. Для того, чтобы понять, как устроен ваш сон, эти устройства на самом деле сейчас нам хорошо помогают. Поэтому, да, для самоанализа эти устройства могут помочь.
1: Одно из веяний современного мира — то, что люди начинают доверять свое здоровье искусственному интеллекту, загружают свои анализы в какой-нибудь условный чат GPT и приходят к врачу с просьбой выписать конкретный препарат. А встречались ли вы с этим на практике и вообще что думаете про искусственный интеллект в медицине, помогает он или нет?
2: Да, на самом деле такие случаи становятся более и более частыми. Здесь важно понимать один аспект, что первое, человек должен быть хорошо осмотрен, должен быть выставлен предварительный диагноз, назначено обследование, и после дообследования уже врач выставляет какой-то заключительный, так скажем, клинический диагноз. И на основании этого диагноза подбирается лечение. Юридическая ответственность полностью находится на враче, поэтому если вдруг человек занимается самолечением, и препарат, который он сам себе купил, назначил по рекомендации чата GPT, если вдруг что-то пошло не так, предотвратить эту ситуацию, как-то помочь с этим становится крайне затруднительно. Когда врач назначает какой-либо препарат, он оценивает прежде всего пользу, и возможный вред от этого препарата. Потому что у любого препарата есть, как мы говорим, показания и противопоказания, есть определенные побочные эффекты. И когда врач принимает решение, он, как правило, комплексно оценивает пациента, учитывает и пол, и возраст, и наличие сопутствующих заболеваний, и наличие препаратов, которые уже человек принимает. И на основании этого всего берет на себя юридическую ответственность и выдает свое решение, свою рекомендацию о том, принимать данный препарат, назначать или нет, и в какой дозе назначать, каким курсом назначать, все это пациенту. Поэтому здесь важно осознавать, что врач отвечает за лечение, он очень заинтересован в том, чтобы помочь своему пациенту, но прийти с готовым решением, оно, как правило, может быть ошибочно, и может и быть правдиво, но поскольку чат-GPT — это все-таки искусственный интеллект, который юридической силы в себе не несет, соответственно, если такой пациент приходит к врачу, врач всегда перепроверяет все данные, которые были загружены, и оценивает все это на основании своего клинического опыта. Если случай какой-то затруднительный, мы без проблем создаем врачебные комиссии, мы обращаемся к коллегам через там, телемедицину и просто приходим за советом и, соответственно, коллегиально принимаем какое-то решение для того, чтобы помочь пациенту. В случае с чатом GPT за это никто ответственности не несет, поэтому это достаточно рискованно для врача просто выписать препарат, не осмотрев пациента и не приняв правильное для него решение.
1: Сейчас пик таких заболеваний, как депрессия, панические атаки, хронические стрессы, ну и так далее. Вот из-за чего чаще всего возникает состояние хронического стресса и как отделить признаки стресса от каких-то реальных физических заболеваний, потому что симптомы очень часто схожи.
2: Конечно, симптомы действительно очень схожи. Здесь важно понимать один аспект. Мы живем век очень большого количества информации, и мы живем век гиподинамии. У нас действительно достаточно сейчас малоподвижный образ жизни. Мы условно на машине приехали на работу, посидели 8 часов, на машине приехали обратно и легли на диван. И вся эта история, она неблагоприятно в итоге влияет на организм, потому что физическая активность крайне-крайне важна. Не зря все и говорят, что движение — это жизнь. Это действительно так. Наряду с тем, что у нас низкая физическая активность, у нас, как правило, начинаются проблемы с избыточным весом или с ожирением. Это запускает тоже определенный каскад заболеваний, болезней, да, в организме. Наряду с тем, что у нас очень много информации, мы, как правило, очень сильно в это вовлечены. Мы все меньше уделяем времени себе, своему здоровью. Высыпаемся плохо, засыпаем плохо. На основании того, что нервничаем, нерационально питаемся. Поэтому, конечно, все это в конечном счете может вогнать, так скажем, каскад хронического стресса, из которого тяжело выбираться. А если человек, проживает всю эту историю, плюс еще испытывает какое-то моральное давление, да, неудовлетворенность, возможно, своей жизнью, то, конечно, тут может и развиться полноценная депрессия. И здесь подход кардинально, конечно, разный. Первый момент — это то, о чем мы говорили с вами, начать с физической активности, со сна, начать с питания, начать с движения, для того, чтобы просто поддерживать в себе энергию. Потому что когда мы двигаемся, особенно меня поймут те, кто, например, тренируется или спортсмены, а после тренировок каких-либо всегда испытываешь какое-то ощущение радости, потому что происходит выброс эндорфинов в кровь. Соответственно, так у нас повышается настроение. Для того, чтобы себе помочь выйти из хронического стресса, нужно прям очень сильно наладить вот этот базис. Высыпаться, питаться, хорошо двигаться и различные методики со стрессом, борьбы со стрессом. Это могут быть и медитации, это может быть какой-то дневник благодарности и все, что человек посчитает для себя приемлемым. В случае с депрессией здесь у нас история какая? Если ко мне попадает пациент, у которого я подозреваю депрессию либо генерализованное тревожное расстройство, у нас у медиков есть такая шкала, называется госпитальная шкала тревоги и депрессии. Это специальный опросник, отвечая на которые, мы практически с точкой там можем сказать, есть ли у человека депрессия или тревожное расстройство. Соответственно, я как терапевт могу назначить какие-либо легкие седативные вещества, анксиолитики, точнее, лучше правильно так сказать, какие-либо легкие противотревожные препараты, либо даже назначить какие-то антидепрессанты и направить человека уже для лечения к врачу, например, психотерапевту, для того, чтобы человека корректировать. В случае с депрессией меняется биохимия мозга на уровне того, что вырабатывается меньше серотонина, человек часто себя чувствует подавленным. Здесь уже здесь уже история о том, что изменилась биохимия мозга, и человек правда себя чувствует подавленным, у него действительно нет ни на что сил. Это не потому, что он себе так придумал, это потому, что реально изменилась его биохимия. И с помощью антидепрессантов мы возвращаем эту историю в нормальное русло. И как только человек чувствует первые приливы сил к тому, чтобы вернуться к нормальной жизни, здесь, опять же, мы возвращаемся к первому пункту. Нужно выстраивать именно тот базис для ежедневной, для своей повседневности. Опять же, питание, опять же, сон, опять же, физическая активность и опять же, борьба со стрессом. В случае депрессии лечение может занимать от полугода до полутора-двух лет, средний такой цикл лечения. Все это время человек принимает антидепрессанты, и мы ожидаем, что биохимия в целом организма изменится, будет нормальное количество серотонина, и когда человек уже приходит в стабильное состояние, тогда мы постепенно отменяем этот препарат, и человек уже возвращается в свое обычное состояние. И если у него как раз-таки выстроен этот базис, то это все у него карт-бланш для того, чтобы состояние депрессии не вернуться.
1: Многие пациенты жалуются, что во время короткого приема у врача им сложно получить ответы на все вопросы. То есть что-то забыли, не успели спросить, где-то растерялись и так далее, и так далее. И в итоге из кабинета врача вышли не с полной информацией. Вот как вы советуете подготовиться к приему, чтобы получить максимум, чтобы все успеть спросить?
2: По моему опыту, лучше всего подготовиться так. Выписать на листочке все вопросы, которые вас беспокоят в отношении своего здоровья, все жалобы, какие у вас имеются на данный момент, подготовить с собой результаты анализов, если вы что-то до этого проходили. И в таком случае прием происходит максимально конструктивно. Вы озвучиваете жалобы, врач уже понимает, куда вас направить и дообследовать с учетом того, что, есть у вас какие-то анализы или нет. И он успевает ответить на все ваши вопросы. К сожалению, действительно, время приема у нас ограничено, 12 минут сейчас на человека, но мы стараемся в рамках этих 12 минут сделать все возможное. Поэтому какой-то небольшой вот такой конспект, он пригодится для того, чтобы врачу было проще вам помочь.
1: Ну и последний на сегодня вопрос. У нас есть полис ОМС. Как использовать его по максимуму?
2: Я бы начала с того, что обратилась бы в поликлинику по месту жительства, прошла бы в полном перечне диспансеризацию или профосмотр. Если вам положены какие-то услуги далее, то вас, естественно, на это все дело направят. В полис ОМС входит достаточно широкий спектр обследований, практически все биохимические параметры, гормоны, различные инструментальные исследования по типу УЗИ, КТ, МРТ, с единственной только оговоркой, если у пациента есть на то показания. Поэтому после, например, профилактического визита я бы обратилась к врачу-терапевту с теми жалобами, как, если они у меня есть, на мое здоровье, для того, чтобы врач меня смог направить на все виды исследований и поставить мне заключительный диагноз. К слову, про витамин D, к сожалению, он не входит в полис ОМС, поскольку ни в одних клинических рекомендациях сейчас уровень витамина D не фигурирует, поэтому, поскольку вся государственная система работает по клиническим рекомендациям лечения тех или иных заболеваний, мы вот в рамках этого и придерживаемся обследований, которые есть и озвучены там. А витамин D, к сожалению, туда не входит. Все остальное вышеперечисленное, в том числе гормоны, в том числе какие-то сложные инструментальные исследования, лабораторные исследования, все это, в принципе, реализуемо, если на то есть показания. А показания определяет ваш лечащий доктор на приеме.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У меня в гостях была заведующая отделом медицинской профилактики городской больницы номер 20 Диана Сулейманова. С ней говорили про профилактику различных заболеваний. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

Доброе утро! Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует круглосуточный православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня понедельник, 28 сентября, 15 сентября по старому церковному календарю, идет 18-я седмица по Пятидесятнице. Мы начинаем с вами новую трудовую неделю и желаем вам помощи Божией в ваших благих делах. В Православной Церкви сегодня по празднеству воздвижения честного и животворящего креста Господня. Память великомученики Никиты Готского празднуется обретение мощей святителя Акакия, исповедника, епископа Меретинского. Память мучеников Максима Феодота Асклияды, мученика Порфирия Ефесского, обретение мощей апостола первомученика Стефана Архидиакона, преподобного Филофея, пресвитера в Малой Азии, святителя Иосифа Алавердского, епископа, святителя Симеона, архиепископа Солунского, священномученика Иоанна Ильинского, пресвитера и преподобномученицы Евдокии Ткаченко, монахини, священномучеников Андрея Ковалева, Григория Конокотина, Григория Троицкого, Иоанна Яковлева, пресвитеров, преподобного исповедника Игнатия Бирюкова, архимандрита, священномученика Дмитрия Игнатенко, пресвитера, священномучеников Иоанна Бороздина, Иакова Леоновича, Петра Петрикова, Николая Скворцова, пресвитеров, Николая Цветкова, протодиакона, преподобномученицы Марии Рыковой, монахини и мученицы Людмилы Петровой. Все святые сегодняшнего дня, молите Бога о нас. «Горе вам, что затворяете Царство Небесное человеком!» Это сказано архиереям, которые сами не учат народ спасительному пути, и священников не заставляют делать то, сказанное священникам, которые оставляют народ в небрежении, не заботясь толковать им, что нужно для спасения души. От этого народ пребывает в слепоте, и одна часть остается в уверенности, что идет исправно, другая хоть и замечает, что у нее не так дело идет, но не идет куда следует, потому что не знает, как и куда идти. От этого разные нелепые понятия в народе. От этого находят у него приемы раскольники и молоканы, и хлысты. От этого удобно идет к нему и всякое злое учение. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно и хватается за дело только тогда, когда это зло уже разрастается и выходит наружу. Но тогда уж ничего не поделаешь. Священник первым делом совести своей должен считать, взрослых усовершать в ведении христианской веры, а юное народившееся поколение с первых сознательных лет подготовлять, толкуя им, что нужно и можно им знать. Школ нечего дожидаться. Это надо делать словесно, собирая детей в церковь и в дом по воскресным вечерам, или когда и как будет удобно. Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника. Мы желаем вам хорошего дня, помощи Божией в ваших благих делах и время познакомить вас с нашей сегодняшней программой. После выпуска новостей православный календарь. В 9 часов 25 минут псалмы царя Давида. В 10 часов 10 минут Евангелие дня. В 10 часов 30 минут беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». Беседа со священником Александром Зайцевым на тему «Господь любит всех. Достаточно ли этого для спасения?» В 11 часов 15 минут главы книги «Заступники земли русской» Дмитрия Емца, глава Андрей Первозванный и князь Владимир. В 11 часов 30 минут в рубрике «Духовное слово» продолжаем слушать отеческие наставления старца Ефрема Филофейского.

литературы. В программе принимает участие иеромонах Амвросий Дегтярев, заведующий библиотекой Екатеринбургской духовной семинарии. Беседует Фатиня Михайлова. 15:10 мы предлагаем вашему вниманию встречу с поэтом-прозаиком, председателем правления Московской областной организации Союза писателей России Сергеем Антиповым. 15:30 повторим программу «Книжной полки». 16:10 православный календарь. 16:20 репортаж дня Виктории Кауган. 16:40 мы повторим цикл «Детям о Боге». 17:20 продолжение беседы с Сергеем Антиповым, поэтом-прозаиком, председателем правления Московской областной организации Союза писателей России. 18:05 для ребят «Сказка «Дикие лебеди». 18:30 литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам поэтическую страницу «Стихи и письма» Марины Цветаевой. В 19:05 программа Ольги Мануйловой про стихи. Сегодня речь пойдет о городе Новоуральске. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» напомню, мы слушаем роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Напомню, на календаре понедельник, 28 сентября. Мир вам и да хранит вас Господь!

0: Новости.
1: Здравствуйте. Патриарх Кирилл отметил, что на Западе монастыри исчезают или становятся туристическим объектом. В России все иначе. Несмотря на сильное псевдокультурное давление, монашеская жизнь в России развивается, в отличие от Запада, где монастыри сегодня – это больше туристические объекты. Об этом сказал святейший патриарх Кирилл, выступая 15 сентября этого года в Мосгордуме. Он сообщил, что в год его избрания на патриаршее служение в 2009 году в Московской епархии было 25 монастырей, 12 мужских и 13 женских, а в прошлом 2025 уже 37 монастырей, 17 мужских и 20 женских. Прибавилось 12 монастырей. Это много, потому что монастырская жизнь сейчас находится под сильным псевдокультурным давлением из-за секуляризации человеческого сознания, отметил святейший. При этом он заметил, что в Западной Европе, не говоря о других странах, монашеская жизнь и монастыри исчезают или становятся фольклорным или туристическим объектом. Но и к другим сообщениям выпусков церкви указали на важность возвращения религии в сферу нормальности в пространстве школы. Одной из задач церкви и государства сегодня могло бы быть возвращение религии в сферу нормальности в пространстве школы. Об этом сказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, выступая на круглом столе под названием «Религия в современной школе» в Общественной палате России в Москве. Он отметил, что вопрос определения религии в современном академическом пространстве является собой сложнейшую методологическую проблему, одним из решений которой могло бы быть возвращение религии в сферу нормальности в пространстве школы, чего не существует сегодня в полной мере.

0: Мы продолжаем выпуск новостей. Русская православная церковь обеспечила питьевой водой 6 селений в Нигерии. Благодаря этому чистая питьевая вода появилась на приходах преподобного Серафима Саровского в селении Мбаакир, великомученицы Екатерины, великомученика Георгия Победоносца, святого Иосифа, а также в общинах и селениях Ноор и Агавы. Работы были проведены под руководством благочинного прихода в Нигерии иерея Даниила Акбазы и архимандрита Нифанта Хюле при поддержке жертвователей патриаршего экзархата Африки. Также отмечается, что ранее в апреле были пробурены еще 2 водяные скважины для нуждающихся общин. Ну и последнее сообщение выпуска: совершена первая служба на месте уничтоженного Троицкого собора Ульяновска. Собор был уничтожен в 1930 году. Троицкий кафедральный собор был уничтожен в 1930 году. Службу под открытым небом в главный праздник Симбирской митрополии, День собора симбирских святых, в сослужении духовенства совершили 3 архипастыря: митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, епископ Меликесский и Чердаклинский Диодор, епископ Барышский и Инзинский Александр. В своем приветственном слове владыка Лонгин отметил, что сегодня мы впервые совершаем богослужение на том месте, где стоял когда-то величественный кафедральный собор города Симбирска в честь Живоначальной Троицы. Он был построен в благодарность Богу за победу в Отечественной войне 1812 года и в память воинов симбирского ополчения. На закладку этого храма в сентябре 1824 года лично приезжал император Александр I. К сожалению, как и абсолютное большинство исторических храмов Симбирска, он был варварски уничтожен в 1930-е годы 20 века. Архипастырь также подчеркнул, что Троицкий собор был памятником симбирским воинам, которые отстояли свое отечество в 1812 году. Уточняется также, что Троицкий кафедральный собор Симбирска был одним из первых храмов России, которые посвятили победе в Отечественной войне 1812 года. В апреле 2018 года соборной площади города было возвращено историческое название. В 2024 году в городе состоялось празднование 200-летия со дня основания Троицкого кафедрального собора. Были выпущены тематические издания, подготовлена выставка об истории собора и симбирского ополчения на соборной площади, и было обозначено точное место расположения собора. 8 сентября 2024 года митрополит Лонгин освятил новый поклонный крест на месте алтаря Николаевского собора. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 28 сентября по новому стилю или 15 по старому. И сегодня совершается попразднество воздвижения честного и животворящего креста Господня. Также память о бретении мощей святителя и исповедника Акакия и епископа Мелитинского в III веке. Пострадавших в IV веке великомученика Никиты Готского, мучеников Максима, Феодота и мученицы Асклиады, мученика Порфирия Эфесского. Обретение в V веке мощей первомученика архидиакона Стефана, преподобного Филофея, пресвитера, подвязавшегося в X веке в Малой Азии. Святителя VI века Иосифа, епископа Алаверского. Святителя Симеона, архиепископа Солунского, XV века. Святых XX века – священномучеников Иоанна Ильинского, Андрея Ковалева, Григория Конокотина, Григория Троицкого, Иоанна Яковлева, Дмитрия Игнатенко и преподобно мученицы Евдокии Ткаченко, преподобно исповедника Игнатия Бирюкова, священномучеников Иоанна Бороздина, Иакова Леоновича, Петра Петрикова, Николая Скворцова, пресвитеров, и Николая Цветкова, протодиакона, преподобно мученицы Марии Рыковой и мученицы Людмилы. Прославляется икона Божией Матери Новоникитская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня мы познакомимся с житием одного преподобного подвижника X века, и, думаю, его содержание окажется для всех неожиданным. Итак, святой пресвитер и чудотворец Филофей жил в X веке в селе Мравино, находившемся в Вифинии, в Малой Азии. Он был женат и имел детей. Филофей принял сан священства и с того времени посвятил себя подвигам молитвы, поста и делам благотворительности. За святую жизнь преподобный Филофей получил от Бога дар чудотворения. Подвижник постоянно питал голодных и помогал нуждающимся. Преподобный Филофей скончался мирно, от его мощей истекало мира. Вот такой вот преподобный подвижник. Братья и сестры, будучи православными, нужно быть всегда готовыми к открытиям совершенно разного рода. Мы привыкли, что мученик – это тот, кто пострадал. Преподобный – это обязательно монах. Но вот мы видим, что в житии мучеников Адриана и Натальи святая Наталья – бескровная мученица. А в житии преподобного Филофея, что он был женат и имел детей. Разгадка здесь заключается вот в чем. Для нас титулы святых – это некая аксиома. А для греков, тех, кто эти слова стал применять ко святым, это лишь характеристика на их родном языке. Мы часто напоминаем о том, что мученик – это по-гречески «мартириос», то есть «свидетель», «свидетель Христовой истины». Преподобный же по-гречески «осиос», что переводится как «благочестивый», «набожный», «освященный», «очищенный», «священный». А по латыни еще проще – «санктус», «святой». Поэтому всякого человека, достигшего святости, греки, точнее, жители Византии, могли обозначить словом «осиос», а мы бы сказали «преподобным». Так и святой праведный Иоанн Кронштадтский в некотором роде тоже является преподобным. Но то традиция византийская, а у нас уже есть своя русская традиция, в которой, конечно, преподобными называются монахи, а святыми праведными – люди, послужившие Богу не в ангельском достоинстве. Но вернемся к преподобному Филофею. Он послужил Богу так, как может послужить Богу и в наши дни любой священник, и даже просто мирянин. Он посвятил себя подвигам молитвы, поста и делам благотворительности, постоянно питал голодных и помогал нуждающимся. Разве этим делам мешает женатое состояние или дети? В чем-то труднее монаху, в чем-то проще, но любой может помолиться и помогать нуждающимся. В конце концов, Господь Иисус Христос дал нам не так много заповедей – любовь к Богу и любовь к ближнему. К Богу через Евхаристию, к людям через принятие каждого нуждающегося, как самого Христа. Помните слова Евангелия? «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его, «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира, ибо Я был голоден, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, Когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И Царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Братья и сестры, будем помнить, что путь к святости открыт для каждого человека. И Господь не требует от нас чего-то сверхъестественного. Он хочет от нас только того, что просил в Евангелии. А то, что монахи, кого мы зовем преподобными, берут на себя сверхположенного еще подвиги, то это так проявляется их добрая и свободная по отношению к Богу воля. На примере же преподобного Филофея мы видим, что и для каждого из нас открыт путь к простой евангельской святости через молитву, воздержание и, в первую очередь, через реальную помощь нашим близким. Преподобный отче Филофея, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 20. «Благословен Господь, Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты моя на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, и на него уповах, повянуй, люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познал сейсе ему, или сын человеч, яко вменяешь его, человек в суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса, и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твоя и сметеши я, посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь нового спою Тебе, во псалтире десятоструннем пою Тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды, их же сынови их, яко новосаждение водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, воловьи их толсти, несть падение о плоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блаженни люди, им же Господь Бог их. Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое век и век века. На всяк день благословлю тебя и восхвалю имя Твое век и век века. Вери Господь, и хвален зело, и величие Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголют, и чудеса Твоя поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоя отрыгнут, и правдою Твоею возрадуются, щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Благ Господь всячески, и щедроты Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тебя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют, сказать о сыновом человеческим силу Твою, и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде.
верен Господь во всех словесах Своих и преподобен во всех делах Своих, утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная, очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благо времени, отверзаешь эту руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делах Своих. Близ Господь всем призывающим Его во истине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяко плоть имя Святое Его, век и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвали, душе моя, Господа, восхвалю Господа в животе моем. Пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся я же в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим, Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сира и вдову приимет, и путь грешных погубит, воцарится Господь вовек, Бог твой всего не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление, зижде Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляй сокрушенные сердцем, и обязуй сокрушение их, и считай множество звезд, и всем им имена нарицай, вери Господь наш, и вели крепость Его, и разума Его не с числа, приемли кроткие Господи, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, во исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе констей восхощет, ни же в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь в боящихся Его, Его уповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи верии врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя в мир, и тука пшенично насыщая Тя, посылая слово Своей земли, до скорости течет слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голодь свой, яко хлебы, противу лица мраза его кто постоит, после слова свое и истает я, дыхнет дух его, и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание и судьбы своя Израилеви, не сотвори так о всякому языку, и судьбы своя не яви им». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода еже превыше небес, да восхвалят имя Господне, яко той рече и выше, той повелее создашася, постави я век и век века,
повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змеи и вся бездны, огнь, град, снег, голод, дух бурен, творящий слово Его, горы и все холмы, древа плодоносно, и все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земстии и все людии, князи и все судьи земстии, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их, и мечи обоюду остры в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связать и цари их путы, и славны их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях воскресания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Мал бег, братья мои, и юнши в дому Отца моего, пасох овцы Отца моего, руцы мои сотвористе орган, и персты моя составишь обсалти, и кто возвестит Господеве моему, сам Господь, сам услышит, сам посла ангела своего, и взят мя от овец отца моего, и помаза мя елеем помазание своего, братья мои добре и велицы, и не благоволи в них Господь, и зайдох встретения иноплеменнику, и проклят мя идолы своими, аз же исторгнув меч от него, обезглавих его и отъях поношение от сынов Израилевых. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему. Елико Ти согреших через все живота моего время, и даже до днесь, яще что яко человек согреших, вольное моя прегрешение и невольное, делом и словом, еже умом и мыслью, я же от восхищения и невнимания, и многие мои я лености и небрежения, аще же именем Твоим клялся, аще же лже клялся, или хулих мыслью, или кого горих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогневах, или о крадох, или блудодействовах, или солгах, или тайная дох, или друг достижа ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, ум мой лукавый, на лукавое обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеяхся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нея прельстихся, или нелепое мне поглумихся, аще в часом о молитве моей не родих, или заповедей духовного моего отца не сохраних, или празднослових, или иначто лукавое сотворих, сия бы вся, и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, и прости ми, вся, да в мире усну и почию, поя и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоя отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивый отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Десница святителя Спиридона Тримифунского пребывала в Екатеринбурге с 11 по 13 сентября. В уральской столице ковчег с великой христианской святыней встречали тысячи верующих. В составе группы сопровождения был Сергей Юрьевич Рудов, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель святейшего патриарха по Всемирному Русскому Народному Собору. Он поделился своими впечатлениями от этого события, рассказал о своем отношении к святому и ответил на вопросы о вере, чудесах и современной жизни. Сергей Юрьевич Рудов отметил, что у каждого человека в жизни свое призвание. Кто-то кладет кирпичи, кто-то варит суп, кто-то перевязывает раненых. Для него самого участие в принесении святынь стало одной из самых очевидных и дорогих миссий. «Я лично много раз ощутил благодать от святынь, которые паломничают. Когда на твоих глазах совершаются чудеса, такие явные, о которых пишут в книгах, это мурашки. Привозят человека, который разобран в автомобильной катастрофе, лежит 3 дня на табуретках, как его друзья принесли, как евангельский сюжет. И через 3 дня, прикладываясь к мощам, он встает на свои ноги и идет на твоих глазах. Это чудо. Я это знаю, я в это верю». По словам Сергея Юрьевича, самое дорогое в таких событиях – это лица людей, которые приходят к святыне. «Мы приехали в Екатеринбург. Я смотрю в лица женщин, детей, пожилых, взрослых, военнослужащих. Это лица ожидания, веры, любви, доверия. Это дорогого стоит. Человек, который оставил свои дела, который ждет, волнуется, встречает, стоит в очереди, прикладывается, с ним что-то происходит. Кто-то это может измерить сразу, а кто-то позже». Заместитель святейшего патриарха по Всемирному Русскому Народному Собору подчеркнул, что святитель Спиридон настолько большой и святой, что может все – менять погоду, кормить, изгонять воинство, воскрешать мертвых. «В моей практике было много мелко-средних чудес, когда вроде молишься о мире, потом говоришь: „Господи, Спиридон, а может вот это?“ И раз это получается, причем совершенно не всякой логики. Поэтому я уверен, что жители нашей страны и жители Екатеринбурга получат много очевидных даров от святого Спиридона. Люди часто просят святителя помочь в делах житейских. Человек так устроен, у него есть сегодняшнее беспокойство, и он пытается донести его Богу, как своему отцу. Он растет, и беспокойство растет. Я не вижу ничего плохого в том, что люди просят квартиры, работы, исцеления. Но если люди растут, то приходит понимание большего. Я лично стесняюсь просить что-то для себя. Обычно говорю: «Господи, тебе видней. Святой, тебе видней». Сергей Рудов признался, что ему особенно близки отдельные эпизоды жития святого. Чудо со змеей и золотом, воскресение мертвого ребенка, а затем его матери. Его многогранность нас привлекает, он должен нас понимать. Мы это чувствуем. Он наш родной, в нем нет спеси. Он прошел и женатый путь, и путь простоты. Я думаю, что это вот одно из основных, что нас зовет к нему. И завершение выпуска. 22 сентября в Николо-Угрешском Ставропигиальном мужском монастыре прошли мероприятия, приуроченные ко дню памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей. На протяжении более чем 20 лет Угрешская обитель неразрывно связана с системой исполнения наказаний. Именно здесь, на территории монастыря, располагается единственный в России храм, возведенный в честь преподобного Пимена Угрешского на средства сотрудников УИС в память о погибших коллегах. В храме памятники постоянно возносятся молитвы о безвременно ушедших героях, чьи имена выгравированы золотыми буквами на мраморных плитах, украшающих храмовые стены. В этот день памяти подвиги героев вспоминают особо. В Угрешу приезжают сотни людей, чтобы вспомнить павших коллег, соборно помолиться об упокоении их душ. В памятных мероприятиях традиционно приняли участие представители духовенства, руководство и сотрудники Минюста России, ФСИН России, ГУФСИН России по Москве, ГУФСИН России по Московской области, ветераны УИС, курсанты образовательных организаций ФСИН России, почетные гости, благотворители, а также родные и близкие погибших сотрудников УИС. В этом году для участия в памятных мероприятиях прибыли родственники сотрудников УИС, погибших

0: те, кто положил душу своя за други своя. Погибших героев почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие торжественным маршем роты почетного караула. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 23 глава, с 13 по 22 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человека! Ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь. Зато примите тем большее суждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится –

сделать его сыном гиены вдвое худше вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумны и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумны и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Обратимся сейчас, возлюбленные Господи братья и сестры, к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. «Горе вам, яко затворяете Царство Небесное пред человеки». Это сказано архиереям, которые сами не учат народ спасительному пути и священников не заставляют делать то. Сказано и священникам, которые оставляют народ в небрежение, не заботясь толковать им, что нужно для спасения души. От этого народ пребывает в слепоте, и одна часть остается в уверенности, что идет исправно, другая хоть и замечает, что у нее не так дело идет, но не идет куда следует, потому что не знает, как и куда идти. От этого разные нелепые понятия в народе. От этого находят у него прием и раскольники, и молокани, и хлысты. От этого удобно идет к нему и всякое злое учение. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно, и хватается за дело только тогда, когда это зло уже разрастается и выходит наружу. Но тогда уж ничего не поделаешь. Священник первым делом совести своей должен считать взрослых усовершать ведение христианской веры, а юные, народившееся поколение с первых сознательных лет подготовлять, толкуя им, что нужно и можно им знать. Школ нечего дожидаться. Это надо делать словесно, собирая детей в церковь и в дом по воскресным вечерам или когда и как будет удобнее. На этом рубрика «Евангелие дня» подошла к концу. Всего вам самого доброго и Божьей помощи вам во всех добрых делах. Хотелось, чтобы их было у нас больше.

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию беседу со священником Александром Зайцевым на тему «Господь любит всех. Достаточно ли этого для спасения?» Программы Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский, а сегодня у нас в гостях священник Александр Зайцев, клирик Санкт-Петербургского подворья Валаамского монастыря. Здравствуйте, дорогой отец Александр. Благословите наших телезрителей.
3: Господь благословит всех нас в этот добрый вечер. Молитвами всех святых Господь нас благословит.
2: Спасибо, дорогой отец. Дорогие наши телезрители. Тема сегодняшней передачи звучит так. Господь любит всех. Достаточно ли этого для нашего спасения? Отче, тема чрезвычайно волнительная, потому что, конечно, мы все хотим спастись. Никто из нас не хочет мук вечных. Никто из нас не хочет идти в ад. Все мы хотим в Царство Небесное. И, конечно, как утешение в этом мире, который лежит во зле, как утешение для нас звучит именно вот этот постулат. Христос есть любовь, только любовь и ничего, кроме любви. И заповеди мы вспомним: возлюби Бога своего и возлюби ближнего своего, как самого себя. Только две заповеди, которые существуют, и в обеих заповедях слово «любовь» – главенствующее слово. Мы знаем о том, что без любви Господней мы ничего не можем. Если все-таки мы стараемся быть верующими людьми. Так вот, в этом случае у меня и возникает вопрос. Господь дождит и на праведников, и на неправедников. Но при всем при этом, эта любовь, она искупляет, может искупить нас по благодати Господней от всех наших грехов. И поэтому достаточно ли этого, чтобы спастись, может быть, просто, знаете, как по словам отца, профессора Алексея Ильича Осипова, он говорит, что только в рай, только ножки задирай. Ничего не нужно делать, только вот просто живи и все, и будешь в раю.
3: Да, тут вопрос, который мы с вами поставили сегодня, он состоит из двух частей. Первая часть вопроса, она утверждает, что Бог любит человека, Бог всех любит. Здесь надо, конечно, несколько слов сказать по этому поводу, потому что далеко не для всех очевидно, что Бог нас любит, и конкретно Бог любит вот этого человека, да. Потому что мне часто приходится встречать людей, которые не чувствуют этой любви, не знают этой любви, страдают от отсутствия, этой любви. Хотя на самом деле чаще всего выясняется, что проблема-то в другом, проблема в самом человеке. Да? Потому что всякий союз, а мы с вами живем в условиях нового союза, нового завета Бога с человеком, он обусловлен на обоюдной любви и обоюдных действиях. Если Бог любит человека, то, конечно же, мы должны любить его. И любить деятельно, любить творчески. Мы должны быть отзывчивы на эту любовь. А для тех, кто сомневается в том, что Бог любит человека, ведь надо сказать, что для сомнения всегда можно найти. Человек, допустим, говорит: «Да вы что, какая любовь? Смотрите, что творится в мире. Войны, революции, насилие, жестокости. Дети страдают». Опять вспоминаем Ивана Карамазова, да, с его детским вопросом и состраданием, как он совсем Бога отринуть не может. Говорит: «Я Бога все-таки принимаю, но мира Божьего не признаю. И возвращаю свой билет Богу. Да? Не случайно же Федор Михайлович это вот описал это в своем наилучшем и прекраснейшем романе «Братья Карамазовы». Потому что это характерное состояние, когда человек, вот не видит он этой любви, этой Божьей. И всегда найдет какие-то аргументы, которые говорят, что эта любовь отсутствует. Но поэтому, в первую очередь, мы должны какие-то аргументы продемонстрировать, а где же она, эта любовь. Да? Здесь лучше всего говорить от себя. Вот человек вдумчивый, человек познающий, он в первую очередь скажет, в чем любовь Божия? Да она хотя бы в том, что я существую. Вот я есть. Я существую. Существует моя личность. Личность абсолютно неповторимая. У нас же, знаете, у всех и отпечатки индивидуальные, и лицо. И это только внешнее проявление абсолютно уникальности каждой личности. Личность уникальна моя. Моя личность глубока. Когда я начинаю всматриваться вглубь себя и размышлять хотя бы просто вот о себе самом, то я понимаю, что ухожу в какую-то таинственную глубину внутри себя. Это, наверное, видимо, та глубина, к которой мы прикасаемся, о которой Христос сказал, что Царство Божие внутри вас есть. Вот первое доказательство любви Божией, что мы существуем. Это такое экзистенциальное, яркое доказательство. Я существую, поэтому Бог меня любит. Потому что вот такую индивидуальную абсолютно личность, одаренную личность, а все люди одарены без исключения, так или иначе, можно было сотворить вот только по любви. Дать человеку свой образ и задать ему подобие. Это любовь. Это любовь. Это если мы говорим об индивидуальном плане. Конечно, многие люди заметят промысел Божий на своей судьбе. Безусловно. И таких людей мы тоже встречаем очень часто. Но есть у нас и библейские доказательства, доказательства священной истории. Бог так возлюбил мир, что Сына Своего возлюбленного послал в этот мир для искупления нас от грехов наших. Да. Это же удивительное свидетельство любви. Если человек будет внимательно читать Евангелие, он никогда не будет сомневаться в любви Божьей. Потому что вся проповедь Иисуса Христа, вся его жизнь, все его спасительные действия – это исключительная любовь, направленная к человеку.
2: Отче, у нас есть телефонный звонок. До нас звонился наш телезритель Александр из Петербурга. Александр, здравствуйте, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня будет мнение по нашей теме, и в нем же вопрос. Вот совершенно не значит, что человек, живущий в настоящее время, достигнет конечного результата спасения. Нынешний человек живет в своих предках и в своих потомках. От нас зависит целостность этого родовой ветви. Это очень важно понимать. От предков мы наследуем их черты характера. Если мы не исправляем отрицательных качеств, то осуждаем предков. А если исправляем, то оправдываем предков. И не передаем отрицательных качеств нашим детям, нашим наследникам, которые пойдут по нашим следам. Как это ни покажется странным, но этот путь спасения показан в притче о талантах в Евангелии от Матфея. Когда получившие таланты приносят Господу другие таланты. Это обратить слово на другие. Не числительно другие, а онтологически другие, не похожие на полученные. Видеть свои грехи – тоже талант. Это исправляя их, мы приносим Богу другие, противоположные по значению таланты. Вор становится благотворителем, лжец – правдивым, блудник – целомудренным и так далее. А зарывший свой талант – в земных интересах и проблемах ничего не приносит. Нельзя подходить к исправлению абстрактно, мистически, стараясь схватить все сразу, нести не свои кресты. Спасению надо подходить реально. Бог дает нам видеть таланты по нашей силе, а не какие-то, которые мы себе сами придумаем. Иначе не будет движения вперед. Вот такая мысль. Пожалуйста, если у вас будет какой-нибудь комментарий или это, по этому вопросу. Спасибо.
3: Ну, спасибо, конечно, да, за такую достаточно пространную речь вашу. Но в ней замечаются некоторые несоответствия. Вот вы сначала начали говорить о роде, да, о предках и потомках. А вы знаете, вот Христос, он, например, говорил, что враги человеку домашние его. И также говорил, кто мать моя, кто братья мои, когда они пытались пройти в круг учеников, и показывая на учеников своих, говорил, вот мать и моя. Мать, и братья, и сестры, вот кто. Вот погружаться слишком сильно в эти вопросы рода, это такая, знаете, ну, ветхозаветная несколько прививка. Ведь мы же встречаемся с такими вещами, что вот мы пытаемся что-то передать своим детям, а они не воспринимают. И идут какими-то своими совершенно другими путями. Может быть, и грешными, может быть, потом возвращаются к Богу, может, не возвращаются. Ну, настолько индивидуальна вот судьба каждого человека, что далеко не все, не все проблемы решаются воспитанием и назиданием. Далеко не всегда. Далеко не всегда. Хотя, безусловно, это необходимо делать, конечно. А вы такую прямо четкую такую связь установили там. Получили от предков, передали потомкам. Знаете, все так вообще радужно, так прекрасно. Знаете, если бы вот человечество могло бы так четко все хорошее передавать вперед, то, наверное, мы бы уже в раю жили бы, наверное. Уже, наверное, было бы все прекрасно. Но мы видим и священные истории, и своей жизни. К сожалению, здесь проблем гораздо больше. И проблема, она в этой свободе человека, в первую очередь, который Господь по любви, мы же сегодня о любви говорим, дает эту свободу человеку. А с другой стороны, в поврежденности природы, которая плохо осознается. Плохо осознается. Степень поврежденности осознается плохо. А это, кстати, одно из условий постановки на путь спасения. То есть человек в первую очередь должен осознать глубину своего падения. Всю полноту идеи о том, что вот без Бога я пустой сосуд просто. Я пустой сосуд, и только Господь наполняет меня и дает мне все то, что мне дорого, чем я могу в хорошем смысле похвалиться и чем я могу действовать в своей жизни. Вот, поэтому у вас немножко такая вот немножко чуть-чуть сумбурное ваше рассуждение, немножко связываете вещи, которые немножко в разных пластах находятся. Там, ну, притча о талантах и первая часть вашего разговора, они как-то не очень связаны, честно говоря. Ведь притча о талантах, она о другом совсем. Вот, о приумножении того, что тех даров, которые Господь дает нам. И это никак не связано ни с предками, ни с потомками. Ну, как с нет. Связь-то есть, конечно, но постольку-поскольку. Вот, потому что вот так вот получается, что человек вырывается. Знаете, он раз, и вдруг неожиданно вот открывается ему все, вся глубина бытия Божия, вся глубина и важность духовных путей спасения, духовного совершенствования. Хотя у него там, посмотришь, предки вообще... Ни о чем, да? И в то же время даже его собственные дети могут не продлить это его пробуждение, это прозрение его. Вы понимаете, вот так, такая сложная жизнь. В результате, конечно, из-за того, что да, вот слишком высока степень поврежденности человеческой природы, о чем мы уже сказали. Ну а так, спасибо за ваш текст, скажем так, за ваш разговор. Вот главное, что вы настроены позитивно, это уже хорошо.
2: Я что-то вдруг вспомнил песню, вернее, две строки из песни Высоцкого. Было сказано: «Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я дышу».
3: Да, да, да. И вот мы сразу переходим уже действительно к вопросу поставленному, когда мы немножко поговорили о любви. И попытались привести какие-то доказательства о том, что Бог действительно любит нас. Хотя для верующего человека такие доказательства, они не нужны. Это достояние сердца. Человек это вот как-то чувствует каким-то уже там шестым чувством, понимает, ощущает эту любовь Божью. Но вопрос-то стоит в том, а достаточно ли того, что Бог любит человека? На части мы уже сказали, что должен быть ответ. Ведь наша жизнь, вся наша жизнь, по большому счету, это ответ Богу. Вот мы сюда пришли, в этот мир, для того, чтобы ответить Господу за нашу жизнь, за нашу личность, за этот дар бытия. Я есть, я существую, Господи. Вот этот ответ мы должны дать честно, с той же любовью, с той же откровенностью. Иногда вспоминаю, вот как Господь Авраама призывал, да, ведь как просто написано в Писании, но в то же время в этой простоте такая глубина, Бог просто обращается: «Авраам, Авраам, вот я, Господи». Вот это жизнь наша, наша любовь к Богу. Вот я, Господи, я весь пред Тобой, вот все, я здесь. Не то, что там, ой, кто там говорит, что там, ой, вы скорее бежать куда-то, у меня, может, шизофрения началась, еще что-то там. Нет, вот я, Господи, вот он я. Да. Так что наш ответ, любовный ответ Господу, такой же, поэтому вы же упомянули заповеди о любви к Богу, любви к Богу. Все заповеди стоят на любви. Потому что это наш ответ, ответ Господу, который мы должны принести к подножию Его престола.
2: Отче, у нас есть еще один телефонный звонок из Ярославля. До нас звонился Николай. Николай, здравствуйте, мы рады вас слышать.
5: Здравствуйте, это Николай, автоскорость. Вот, честно, мы заговорили о греховности, ну, связано с Адамом, греховности, что он съел вот... Вот, добра, с дерева добрознания. Но ведь, когда он же не ел, он же не мог разбираться, что такое добро, что Господ, ну, как и Бог понимать должен был, правильно? Как? То есть он просто был животное. А ведь наказали его за то, что, наверное, за то, что он сослался на жену, жена на Бога. То есть, ну, не взяли на себя ответственность, что да, извини, Господи, я нарушил тебя, и все. Поэтому мне так кажется.
3: Нет, спасибо. Нет, вы, конечно, не очень хорошо информированы по поводу этой священной истории. Это первые страницы Библии. Ну как же Адам, говорите, Адам животное. Ничего себе животное. Он был совершеннее нас во много раз, потому что в нем как раз не было того разрыва, того раздвоения, той глубины грехопадения еще не было. Он был совершенен, и четко Священное Писание указывает на степень этого совершенства до прозорливости. То есть Бог подводит животных к Адаму, и он дает им имена. Это же не просто так. Ну, вот назову так или эдак. Он, его взор всматривался в сущность творения Божьего. Да,
2: и он возделывал сад Божий.
3: Да, да. То есть, и это не единственная ваша ошибка. Ну, понятно, это не то, что ошибка, но это, может быть, неведение, скажем. При желании вы, конечно, можете восполнить это знание. Это совершенно несложно на сегодняшний день. Само Священное Писание почитать внимательно, почитать трактовки, которые есть. Вот. Вторая ваша ошибка в том, что они не знали. Как же они не знали? Они прекрасно знали. И Адам, и Ева. Это был поставлен конкретный запрет. Вот блаженство рая. Все перед вами, да? Полнота перед вами. Но, как чаще всего отцы-толкователи считают, больше в воспитательных целях было поставлено маленький запрет. Вот от этого древа, да, не вкушайте, от древа познания добра и зла.
2: Ибо смертью умрешь.
3: Да, да, да, это было сказано так. Ну, лукавый же потом, конечно, сказал: да нет, вы не умрете.
2: Наоборот, станете богами.
3: Сами станете богами. Но это уже другая, как говорится, уже другая история, уже история самого искушения. Поэтому, конечно, они прекрасно знали, что это древо познания добра и зла, что вкушать от него, по крайней мере, преждевременно. Потому что мы можем предположить, что когда-то в процессе становления первых людей Господь бы открыл бы им эти тайны, да, вот добра и зла, потому что они были еще невинны, они еще, конечно, не понимали всей этой глубины и ужаса, который лежит в происхождении зла. Ведь к тому времени уже восстание ангелов уже случилось, и уже зло как таковое, естественно, появилось, и да и сам дьявол смог под видом змея проникнуть в рай, чтобы искусить первых людей. Так что вот в вашем рассуждении есть некоторые ошибки, а когда есть, знаете, ошибки в самом рассуждении, то как бы и уже ответ получается совершенно как бы неверный, да. Поэтому, ну, какое-то он животное. Нет, это были совершенно разумные люди, которым была дана небольшая заповедь, запретная заповедь. И, к сожалению, они согрешили только лишь непослушанием. Поэтому очень часто и святые отцы говорят, вот как мы пали, от чего мы пали? Мы пали непослушанием, значит, наше спасение в послушании. Послушание заповедям Божьим, послушание закону Господню, вообще, в принципе, преданию Церкви, отцам Церкви. Но тоже спасение, которое так связано с любовью, о которой мы говорим, да, то спасение, то искупление, которое мы получили от Господа, это же дело любви. Это дело любви. Господь так возлюбил этот мир, что Сына посылает в этот мир. Сын так возлюбил этот мир, что исцелял людей. Целил. Как Он переживал, как Он любил. Смотрите, вот это Господь Иисус Христос плачет у гроба Лазаря, да? Плачет, как Он любил. И говорят, как Он любил его, да? Ты там присутствовал, как Он любил его. Конечно, не только Лазаря Господь так любил. Он всех любил и ко всем относился с такой несказанной, непостижимой для нас любовью. Потому что в основе всех тех чудес, которые мы видим от Иисуса Христа, лежит вот эта несказанная любовь, сострадание к человеку.
2: Отче дорогой, благословите наших телезрителей.
3: Дорогие наши зрители, мы сегодня как-то так у нас разговор получился о любви Божией, любви человеческой. И, наверное, это правильно, потому что все движется любовью, да, все наполняется любовью. Любовь – это то удивительное качество и добродетель, без которой невозможны никакие наши усилия. И об этом, конечно, прекрасные слова говорит апостол Павел. Да? Кто я без любви? Да? Любовь долготерпит, любовь все любит, все прощает и так далее, и так далее. Мы прекрасно помним эти слова, прекрасный гимн. Возьмите, перечитайте этот гимн апостола Павла о любви, и чтобы
2: не стать медью
3: этими святыми словами, да, как-то закрепить сегодняшнюю нашу беседу. А самое главное, будем всегда помнить, что любовь Божья по апостолу Иоанна Богослова, который прекрасно знал, что такое любовь. Любовь Божия познается через любовь к человеку. Посмотрите на свои отношения с самыми близкими людьми. Самыми близкими, подчеркну. И вы поймете, насколько вы любите Бога.
2: Спасибо. Спасибо, дорогой отец Александр. Дорогие наши друзья, спасибо вам за вашу жертвенную любовь, за ваше терпение, за то, что вы нас не бросаете и поддерживаете всегда. С вами нам легко, без вас нам очень плохо. И оставайтесь на Первом православном.
1: Вы слушали беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 23 сентября в издательском совете Русской Православной Церкви в рамках работы комиссии межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации прошел круглый стол «Духовная и культурная идентичность в условиях глобализации». Встречу возглавил председатель комиссии, глава издательского совета, митрополит Калужский и Боровский Климент. В мероприятии приняли участие члены комиссии по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации, епископ Переславский и Угличский феоктист, ответственный секретарь экспертного совета «Экономика и этика» при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси, генеральный секретарь некоммерческого партнерства «Клуб православных предпринимателей» Павел Александрович Шашкин, председатель информационной комиссии при Епархиальном совете города Москвы иерей Александр Волков, президент некоммерческой организации «Фонд изучения исторической перспективы» Наталья Александровна Нарочницкая. Участниками встречи также стали приглашенные специалисты, профессора и академики. Открывая мероприятие, митрополит Климент отметил, что какие бы процессы ни шли в мире, как бы ни проявлялось влияние глобализации и других культур и цивилизаций, человек должен помнить, что без связи с историей, без сохранения своих подлинных традиционных ценностей, идеалов, понятий и, самое главное, живя без Бога, он как дерево без корней. В ходе встречи обсуждались понятия и аспекты индивидуальной и коллективной идентичности, роль образования в формировании идентичности, идентичность в цифровую эпоху, язык православия как основа идентичности. На заседании было решено провести следующий круглый стол по данной теме в первой половине декабря текущего года. Далее в этом выпуске. Школьные педагоги Кировского района Санкт-Петербурга 23 сентября посетили храм святителя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры, известной как Путиловская церковь. Экскурсию провел директор Центра духовной культуры и образования ЦДКО Кировского района, настоятель протоиерей Владимир Гончаренко. Он рассказал об истории церкви, устройстве православного храма и его значении в жизни христианина. В здании воскресной школы методист ЦДКО Алла Хренкова прочитала лекцию об истории храмов и благочиния. Экскурсия прошла в рамках семинара для педагогов района, организованного ЦДКО, профильным райотделом и Академией последипломного педагогического образования. Предусмотрено посещение всех храмов благочиния, знакомство со священнослужителями. В работе семинара участвуют заведующие и воспитатели детских садов. И в завершении выпуска. Родители трех и более детей сразу в нескольких регионах страны обратили внимание на школьные анкеты, которые их попросили заполнить. В них многодетность названа семейной ситуацией признаками социального риска. Родители опасаются, что после этого к ним придут органы опеки, а детей в школе начнут травить. Поэтому некоторые отказываются заполнять эти бумаги, передает телеграм-канал «База». Одна из мам переживает, что теперь, после заполнения анкеты, отношение одноклассников к ее дочери может измениться. При этом семья оформила льготное питание, и руководство школы и так знает об их финансовом положении и статусе. Сам по себе статус многодетной семьи не означает неблагополучия, подчеркивает психолог Российской академии народного хозяйства и государственной службы Виктория Хорошилова. В социальной работе многодетность может учитываться как один из факторов возможной уязвимости из-за высокой финансовой и бытовой нагрузки. Но это не повод автоматически относить семью к группе риска. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 250.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, популярный современный российский автор, который в 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Дмитрий пишет романы, повести и рассказы для детей и подростков. Особое место среди его книг занимает цикл исторических портретов русских князей под названием «Заступники земли русской». Предлагаем вашему вниманию повествование о храбрых и сильных воинах, благородных защитников Древней Руси, читает Станислав Федосов, издательство «Ардис».
1: Андрей Первозванный. Днепр устьем своим впадает в Понтийское море. Море это слыло у греков и самих славян русским, ибо оттуда, из Днепровского устья, появлялись в великом множестве стремительные славянские ладьи, шедшие воевать Царьград. По берегам Русского моря учил апостол Андрей Первозванный, не оставивший наши земли без евангельской проповеди в первые же годы после воскресения Христова. Во время третьего своего путешествия апостол после проповеди кавказским горцам проследовал по восточному берегу Русского моря, посетил города Керчь, Феодосию и Корсунь. Оттуда, движимый озарением Христовым, апостол Андрей отплыл вверх по Днепру. Увидев с ладьи ненаселенные тогда еще горы близ Киева, на которых обитали тогда лишь звери и птицы, апостол Андрей велел причалить к берегу. Здесь, на горе, он воздвиг крест и долго стоял перед ним, молясь. По лицу апостольскому текли слезы умиления, словно ведал нечто неведомое другим. Окончив же молитву, Андрей сказал, обращаясь к бывшим с ним ученикам: «Видите ли горы сии? На горах этих воссияет благодать Божия, и будет большой город, и много церквей будет воздвигнуто здесь по изволению Божьему». Затем же, по преданию, Андрей Первозванный прошел от устья Днепра до Новгорода и Ладоги по нынешним русским землям. И здесь, на Руси, тогда еще населенной лишь разрозненными и недружными племенами славянскими, предсказал Андрей, что некогда возникнет на этих бескрайних просторах величайшее христианское государство, которое выстоит даже и в те времена, когда вера повсеместно оскудеет. Князь Владимир. Мертвые сраму не имут. В 971 году, во время славного похода на Болгар, дружина русского князя Святослава оказалась окруженной под крепостью Доростол превосходящими силами греков. Против каждого русича было по нескольку врагов, а новые неприятельские силы все продолжали пребывать. Все выходы к Дунаю были отрезаны греческими огненосными кораблями, преграждая путь маленьким ладьям, на которых перемещались воины Святослава. Не видя иного выхода, русичи затворились в Доростоле, приготовившись сражаться до конца. «Деды и отцы наши завещали нам храбрые дела. Станем же крепко. Нет у нас в обычае спасать себя постыдным бегством. Или останемся живы и победим, или умрем со славою. Мертвые сраму не имут, а убежавшие от битвы, как покажемся людям на глаза?» — ободрял свою дружину князь Святослав. Долгие дни сражались русичи с превосходящими греческими ратями, и хотя полегли во множестве, но не запятнали себя бегством. Под конец, видя, что не в силах они совладать с русскими, греки стали предлагать им почетный мир. Зная, что дружина его мала и истощена долгими боями, Святослав принял мир, согласившись покинуть Доростол и возвратиться назад на Русь. Встреча русского князя и греческого императора должна была состояться в оговоренном месте на берегу Дуная. Греческий император Цимисхий прибыл навстречу верхом, в позолоченной броне, сопровождаемый отрядом всадников в великолепных доспехах. Сидя в седле, разодетый греческий царь с удивлением наблюдал, как от берега, занятого русскими ратями, отделяется и направляется к нему небольшая ладья. Всматриваясь в одежды гребцов, он старался по роскошеству их определить Святослава, но не мог. «Где же сам князь русский? Неужто не дерзнул он явиться?» Пораженно обернулся Цимисхий к свите. «Не знает Святослав страха. Там, на ладье, среди остальных, увидишь его». С поклоном отвечал один из греческих воевод, лично сталкивавшийся со Святославом в бою. Присутствующий при встрече греческий летописец Лев Диакон торопливо, чтобы не забыть после, надиктовывал приставленным к нему писцам: «Пишите быстрее, не мешкайте». В это время Святослав переезжал реку в простой скифской ладье и, сидя за веслом, работал наравне с прочими без всякого различия. Видом он был таков: среднего роста, не слишком высок, не слишком мал, с густыми бровями, с голубыми глазами, с обыкновенным носом, с бритой бородой и с густыми длинными усами. Голова у него была совсем голая, только на одной ее стороне висела прядь волос, означающая знатность рода. Шея толстая, плечи широкие и весь стан довольно стройный. Он казался мрачным и суровым. В одном ухе у него висела золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами с рубином посредине. Одежда на нем была белая, ничем, кроме чистоты, от других не отличная. Поговорив с императором о мире, сидя в ладье на лавке, он переправился обратно. Погрузившись со своими воинами в челны, Святослав поплыл домой, в Киев. Веря заключенному миру, он не подозревал, что хитрые греки тайно послали предупредить печенегов, давних врагов Руси. «Вот идет Святослав домой с малой дружиной, взявши у нас, греков, многое богатство и налоги бесчисленные», — сказали они печенегам. Жадные до добычи печенеги во главе с князем своим Курий, убедившись, что дружина Святослава невелика, напали на нее на днепровских порогах и перебили всю вместе с князем Святославом. Так погиб этот величайший из князей воинов Древней Руси. Из черепа Святослава печенежский князь Куря повелел изготовить себе чашу, оковав ее серебром, и пил из нее, говоря: «Ни за что не победить бы нам русичей, кабы не были силы их истощены греками». После Святослава осталось три малолетних сына. Ярополк сел на княжение в Киеве, Олег в земле Древлянской и Владимир в Новгороде. Владимир, Ярополк и Олег были еще малы и не могли сами управлять русской землей, а потому все дела за них решали воеводы. Вскоре воеводы не поладили между собой. Началось кровавое междоусобие, и случилось так, что Ярополк убил Олега. Ужасное известие это поразило юного князя Владимира, и, собрав рать, он выступил на брата. Вскоре Ярополк, преданный воеводой своим блудом, был заколот двумя варягами, а князь Владимир стал единственным правителем земли русской.
0: Вы слушали главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, читал Станислав Федосов, издательство «Ардис». Продолжение следует.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.
2: Вперед, чада мои, припояжьтесь духовным лентием смирения Христова и покоритесь во всем, дабы принять в свое сердце Господа всех. Христос не упокоивается в душе, лишенной благоухания смирения, но скоро покидает ее по причине зловонной гордости. Прошу сердечно, возненавидьте прикословие, прислушание, споры, своеволие, дерзость и всякое иное страстное состояние, потому что все это изгоняет любовь Божию и вместо нее выдворяет в душу горечь. Будьте искренни в каждом вашем действии и слове. Не лгите, говорите правду. Не смотрите на душевные немощи ваших братьев-сподвижников, ибо получите немалый вред. Но в сострадании и ради Господа не замечайте их, дабы и Он сострадательно отнесся к вашим немощам. Не мудрствуйте о себе что-либо великое, дабы не покинула вас ограждающая благодать Божия, и вы не впали бы в великое искушение. Более всякой иной добродетели всей душой возлюбите смирение, ибо оно и без телесных трудов может даровать нам благодать усыновления по Богу. И напротив, телесные труды, без познания своей ничтожности, бывают бесполезными и напрасными. Нет большего зла, чем эгоизм. Он порождает все искушения и соблазны. Горе тому, кого он опутает, он обезобразит его. Только хороший послушник может соделать свою душу духовно красивой, как у ангелов. Да не проходит ваше время бесплодно, потому что веревочка сматывается, и внезапно мы услышим: «Заповежьте дому твоему, умрешь обо ты, и не будешь и жив». Бейте эгоизм со всей силой, научитесь смирению, совершайте все свои дела с сокрушением сердечным, с плачем, с благоуханием смирения. Только те ваши дела получат вознаграждение, которые делались со смирением. Дела, отравленные эгоизмом и своеволием, будут развеяны по всем четырем ветрам, как сор, а мы останемся с пустыми руками. Итак, придем в себя, возвеселимся искренней любовью Христовой, ибо страстные души не войдут в горний Иерусалим. Туда войдут в радости и веселье лишь чистые души. Да, чада мои желанные, поистине нет у нас этой святейшей добродетели смирения. Поистине смирение — это святость, а эгоизм — это отвратительное зло, принес людям все несчастья. Почему мы сразу сокрушаемся от комариного укуса? Да потому что не имеем смирения. Имеющий смирение отгоняет от себя соблазн, а без истинного смирения соблазны коснеют и возрастают, так что исчезает всякая надежда на исправление. В своей молитве просите смиренного Иисуса даровать вам дух смиренно-мудрой и кротости, как сам Он сказал в Святом Евангелии: «Научитесь от Меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Смиренный человек не помнит никакого зла, которое прежде причинил ему ближний, но ради любви Божией все от сердца прощает и забывает. Смиряйся и укоряй себя. Не оправдывайся, даже если ты абсолютно права, ибо самооправдание препятствует тому, чтобы была излечена болезнь нашей души. Упокой, дочь моя, Герандису, и Дух Божий осенит тебя. Стань смиренной невестой Христовой. Эгоистка мерзко для прекраснейшего жениха Христа. Разве можно помыслить, что жених смирен и кроток, а невеста была горда душой и гневлива? Если желаешь духовно благоухать, возлюби смиренный, простой, послушливый и кроткий дух. Эгоизм возненавидь, как мерзость и дурачество. Ты поступаешь весьма хорошо, укоряя себя во всем. Это чистейший путь святых отцов. Да, чадо мое, таким образом глубоко насаждай в своей душе этот навык, и получишь величайшую пользу. Что может быть прекраснее духовного понуждения? Оно поистине подает некую сокровенную и совершенную радость с благой надеждой на святое будущее. Посему, чадо мое, подвязайся в святом самоукорении, непрестанно укоряй себя, возлагай вину на себя, взывай. Иисусе мой, и здесь я виноват. Не дьявол, не человек, а я, злой, виноват в том, что не смотрю себе под ноги. Просвети светом тропинку моей жизни, пошли росу смирения в сердце мое, дабы я ощутил тебя, моего кроткого и смиренного Иисуса. Не презри моих слез, о радости ангелов, но прими их как аромат благоухания и даруй мне прошение сердца моего, чтобы получил я облегчение и, как отрок, чудно пел тебе победные гимны твоей славы. Затворись в себе и на все взирай простым оком, что это тебя не касается. Трудись по силам с чистой совестью, молись о себе самом и о всех своих братьях. Любовь твоя да покрывает все, и ты, подобно парящему орлу, лети превыше всех сетей. Дочь моя, будь внимательна к своему поведению. Внутренне будь более кроткой, более выдержанной, смиренной и уступчивой. Все это признаки самопознания. Укоряй, осуждай себя, говори. И если ты думаешь, что сестры презирают тебя и невнимательны к тебе, то они хорошо с тобой поступают. Ты вкушаешь достойные дел твоих, потому что если бы ты была достойна внимания, то они считались бы с тобой. Но поскольку ты недостойная эгоистка, ворчунья, то Бог и попускает это, чтобы ты смирилась. Когда же ты, наконец, поймешь, что ты такая и есть, и даже хуже? Этими и другими словами отесывай себя словно топором, чтобы отсечь голову ужасного зверя, имя которому — эгоизм. Он виновен во всем, поэтому против него обратим все наши средства. И если при помощи Божией смирим его, тотчас увянут в человеке все прочие бесчестные страсти. Помысли о том, что все нам дал Бог — тело, душу, ум, сердце, землю, воздух, пищу, дыхание, свободу во Христе, веру в Него, свое небесное царство, избавление от гиены, святые таинства, святого ангела-хранителя нашей души и, что особенно важно, свою непобедимую силу, который помогает нам в сражениях, а прежде всего Он даровал нам самого себя. Итак, вот это непоколебимая истина. Оружием обыдет тебя истина Его. С помощью этих истин ты можешь уверенно и крепко противостать сатане. Как я похвалюсь и чем, если все мне даровал Бог, и своего у меня ничего нет? Если и подумаю я о чем-нибудь добром, то всего этого доброго источник — Бог. И сам ум, помышляющий так, тоже есть Божий. Сделал я что-либо духовное сердцем или телом, и то, и другое Божие. Моей собственной является воля, но и воля получает помощь от Него. И так все восходит к подлинной причине — к Богу. Что у нас есть, чадо мое, что не было бы от Бога? А чем является Вселенная по сравнению с безграничностью Бога? И чем же тогда является человек со своей ничтожностью, которой он так хвалится и гордится? Так от этого помысла мы входим в область самопознания и смирения. Подвязайся, чадо мое, добрым подвигом. Не бойся, прорывайся, когда отчаяние окружает тебя. Никчемных и немощных избрал Бог, чтобы посрамить тех, которых считают здоровыми и важными. В немощных творениях сила Божия проявляется ярче и заметней, и это избрание Божие побуждает нас к невольному смирению и возношению Ему благовонного фимиама безмерной благодарности и признательности. Тебя, чадо мое, Бог возлюбил так сильно. Посему в смирении пребывай в объятиях Божиих, дабы возвеличилась душа твоя в божественном наслаждении. Берегись духа возношения. Не думай, что обладаешь чем-то, чего нет у других, ибо Дух Святый распределяет всем свои дары так, как хочет. В одном он проявляется как любовь, в другом как благоразумие, в третьем как ведение, в ином как великий страх Божий. Это один и тот же Дух Божий. Стало быть, все причастные Святаго Духа не в меру дел, а в меру смирения. Ничто иное не может с большей легкостью соделать нас сынами Божиими, как познание своей немощи и величие Божие. Дело без смирения, как документ без печати. Когда приобщится оно смирение, тогда тут же становится значимым. Бог ищет никчемные души. Пойдите по переулкам и улицам, и кого найдете, нищих, увечных, больных и слепых, всех убедите наполнить дом мой. Званные же, мнящие себя за безупречных, не вкусят моей вечери. О, сколько радости о том, что и мы ради своей немощи избраны вместе с этими никчемными людьми, что и нас Он призвал в свой дом, дабы соделать своими придворными и друзьями, чтобы мы слышали в клете своего сердца божественные гласы небесных бесплотных сил. Видишь, чадо мое, что злой клеветник лжет, когда говорит, что ты немощен телом и потому не годишься в монахи. Важно, чтобы душа была здорова, то есть смиренна, с познанием самой себя. Бог не требует в жертву нашего здоровья, чтобы дать нам свою благодать, ибо Бог не нуждается ни в чем, а вот человек нуждается. Господь попускает болезни, но когда исцелит посредством их душу, тогда достигает своей цели. Тело человеческое ему не нужно, ему нужны любовь и смирение, и опять все это для нашей же пользы. Из одной беседы о смирении. Мы должны быть очень осторожными, внимать себе и бояться Бога. Страх — это свет, светильник. Начало премудрости — страх Господень. И конец премудрости — тоже страх Господень. Любовь Христова предваряется страхом. А когда придет любовь Христова, страх снова примешивается к любви. Ибо любовь без страха может привести человека к вольности, и он уклонится от правильной любви. Страх — это тормоз, сдерживающий человека. Когда увидим в себе злую зависть, ревность, недовольство или любую другую дьявольскую пажить, из этого будем знать, что нет у нас чистого сердца. Если бы мы имели чистое сердце, то хотя бы нас ругали и издевались над нами, мы бы не соблазнялись. Но то, что мы соблазняемся, искушаемся, огорчаемся, показывает, что наше сердце нечисто. Нам недостает смиренно-мудрия. Смиренно-мудрие делает человека выдержанным, великодушным, терпеливым. Когда у нас нет терпения, когда у нас нет великодушия и снисхождения, это признак того, что у нас нет самых основных добродетелей, смиренно-мудрия и любви, которые приближают нас к нашей цели, а цель — это чистота сердца. Когда нет истинной духовной любви и смиренно-мудрия, тогда мы еще не достигли своей цели. Не нужно человеку большой учености и обширных знаний, чтобы достичь чистоты. Когда я помышляю о том, что пожертвовал всем, чтобы достичь этой цели, то и тогда это не дает мне повода оправдывать себя. Если мы оправдываем самих себя, то мы далеки от цели. А виновен ли другой брат или нет, это не столь важно. Важно то, люблю ли я действительно своего брата, не чувствую ли я от него тяжести в своем сердце. Я виноват, я должен изменить свою душу и полюбить его, а не чувствовать в себе горечь от того, что он когда-то обличил меня или плохо обо мне подумал. Если же во мне остается горький и неприятный осадок, то это доставляет тяжесть только мне. Может быть, что брат действительно плохо ко мне относится, но если думать так, это не будет содействовать достижению моей цели. И как бы ни был расположен ко мне брат, плохо или хорошо, если я желаю достичь цели и соединиться с Богом, я должен смотреть на него иначе. Поэтому святые отцы никогда не оправдывали людей, особенно монахов, если они что-то против кого-то имели. Один монах решил судиться, или точнее, подать на другого брата в суд. Приходит он к Авве Сесою и говорит: «Отче, я буду подавать в суд на моего брата, потому что он причинил мне такое-то и такое-то зло. Отпусти ему, прости его». «Нет», — отвечает тот, — «если я прощу его, он снова сделает мне то же самое. Этот человек должен быть наказан». «Ладно, чадо мое, сотворим молитву, а потом ступай». Они преклонили колено, и Авва Сесой начал: «Отче наш, и не оставь нам долгов наших, как и мы не оставляем должником». «Не так, отче», — говорит тот монах. «Ты ошибся в этой молитве». «Почему ошибся?» «Раз ты желаешь предать своего брата судье, то будем молиться так». Тогда брат понял свою ошибку, раскаялся и не пошел подавать на брата в суд. Итак, великая истина одна. Как наше сердце расположено к брату, так будет расположено и к нам сердце Божие. Хочешь, чтобы Бог простил твои грехи? Хочешь, чтобы Он возлюбил тебя от всего сердца своего? Тогда и ты от всего своего сердца люби и прощай. Хочешь, чтобы Бог забыл и не вспоминал твоих грехов? Я хочу этого, страстно желаю, кричит душа. Тогда не помышляй и не вспоминай того, в чем прегрешил пред тобой ближний. В этом огромная правда. Посему уходящий от нее наделает в своей жизни много больших ошибок. Если будет исполнено сказанное выше, а это мудрость святых отцов, то дьявол лишится всякой власти над человеком. Все мы почтимся быть внимательными в понуждении себя, чтобы не потерять свои цели и завтра не раскаяться горько. Мы должны предвидеть это и трудиться так, как будто сегодня наш последний день. У нас одна цель – увидеть самих себя, увидеть свою вину, во всем себя обличать, осуждать, всегда возлагая на себя всю вину и ответственность, и не следить за ближним, виноват он или нет. Святые отцы говорят: если мы желаем умиротворить себя, пытаясь умиротворить других, то никогда не будем иметь мира. То есть, если мы желаем получить мир, исправляя других, то мира нам не видать. Стало быть, человек должен сам обрести мир в самом себе. «Примирись с собой, — говорит Авва Исаак, — и примирятся с тобой небо и земля». Все это неизгладимо начертаем в своем сердце, ибо это духовное богатство, которое подают нам Святое Евангелие и Писание Отцов для спасения нашей бедной души.

0: чада мои, подвязайтесь подвигом добрым. Любовь да пребывает среди вас. Да будет любовь сердцем всех ваших действий посреди братства. Эгоизм да будет далек как от помысла, так и от уст. Кто хочет быть первым, да будет всем рабом, говорит Господь. И если мы не уподобимся малым детям в беззлобии и простоте, то не войдем в Царство Небесное. Когда любовь царствует посреди братства, тогда Христос невидимо благословляет все ваше служение. От этого радость, мир, самопожертвование ради братьей, горение сердца каждого брата. И молитва тогда обретает величие, и чем больше она приумножается, тем большей любовью во Христе и жертвенностью обогащаются ваши души. И славится Христос, и Ему приносится поклонение, а мы становимся смиренными орудиями в прославлении святого имени Божия. Подлинная любовь не завидует добрым дарованиям брата, не радуется, когда слышит унизительные слова или обвинения в его адрес, никогда не устает хвалить преуспеяние брата. Любовь не завидует, не тщеславится, не бесчинствует, не ищет своей пользы, но пользы брата, не гневается, не помышляет зла, все любит, все терпит. Имеющий подлинную любовь никогда не впадает в согрешение против своего брата. Итак, молитесь, чада мои, чтобы сама любовь, наш Бог, дала нам этот дар любви во Христе. Когда эта любовь воцарится в наших сердцах, в наших словах и делах, тогда да будем питать надежду на благое будущее братства, сплоченного во Христе, в Духе Христовом, в духовной славе, объединившего на непоколебимом основании свои устремления, словно одна душа во многих телах. Чада мои возлюбленные, молюсь, чтобы Бог любви укрепил вас в любви друг ко другу и дал вам ту любовь, которая не лукавит, не творит соблазнов, но наипаче рассеивает их своей мудростью, которой есть чадо любви. Молюсь, чтобы Господь дал вам любовь чистую, любовь, которая затворяет уста обладающего ею молчанием и не позволяет ему низвергаться в бездну осуждения, оговора, клеветы, лжи, лицемерия и иных бесчисленных зол, которые совершаются языком при отсутствии этой подлинной по Богу любви. Обладающий любовью пребывает в Боге, и Бог в нем. И это свидетельство того, что мы Божии и любим Его, если имеем подлинную и неподдельную любовь друг ко другу. Всяк, ненавидя брата своего, человека-убийца есть. Он находится в духовной тьме и не ведает, куда идет. Мы получили от Господа нашего Иисуса важнейшую заповедь – любить друг друга. И дьявол дал заповедь слушающим его – друг друга ненавидеть. Стало быть, чью заповедь мы храним, того мы и ученики, и послушники. Убоимся же, чада мои, холодности к брату и вражды, а также различных производимых ей помыслов, которые мало-помалу приводят душу к демонической ненависти, ибо тогда мы подчинимся врагу нашего спасения дьяволу, служа ему как господину, и соберем в своей бедной душе неисчислимые пороки. Любовь – это основание, фундамент, а также и кров той души, которая обладает ею. Такая душа имеет живущего в себе Бога любви и на каждую секунду находится в сияющей радости. Для общежительного монастыря совершенно необходимо, чтобы была взаимная любовь между его членами, ибо любовь будет золотой цепью, соединяющей всех братьей в единое и неразрывное целое, чтобы оно могло противостать соблазнам, который всегда будет производить господин всякой вражды и ненависти, дьявол. Любовь будет той непобедимой силой, которая сплотит члены в одно тело с предстоятелем во главе. И сила эта каждый раз, когда возникнет такая необходимость, будет вставать на защиту против той иной противоположной силы зла, которая стремится оторвать члены от их единства. Если любовь слаба и непостоянна, то по мере ослабления этой любви супротивник дьявол будет одерживать победу за победой. Что же это за вражеские победы? Соблазны внутри братства, прекословия, непослушание, споры, гордость, хвастовство, зависть, ненависть и, наконец, дезертирство из монастыря. Подумаем, чадо, о том, прикословят ли ангелы на небесах, совершают ли ослушание, творят ли свою волю, враждуют ли, ненавидят ли, бегут ли от места своего предстояния пред престолом Божиим? Конечно, нет. Это сотворил прежде всех воссиявший Деница, за что и был низвергнут и стал сатаной. Так же и мы, раз мы облачились в ангельский образ, то не должны ли жить по-ангельски? Как можно счесть вашу жизнь ангельской, когда я вижу между вами прикословие, нытье, споры, своеволие, вражду и, что хуже всего, прислушание? Разве не поступаете вы наперекор советам моего недостоинства? И не получите ли за это большее осуждение, согласно слову Писания? «Ведивай волю господина своего, и не сотворив по воле его, биен будет много». То есть будет строго наказан многими и страшными ранами и испытаниями. Устрашимся, чадо, непослушания преподаваемым нам наставлением, ибо любые преступления и прислушания неизбежно влекут за собой наказание. Подсимся же подвязаться против них. Будьте покорны в том, что вам повелевают, чтобы получить неувидаемый венец любви и послушания, когда в день оный подвигоположник Иисус Христос будет раздавать награды и венцы. Желаю, чтобы наша победительница в христианских сражениях и владычица мира, предстательством ее и всех святых, удостоила вас получить неувидаемый венец вечной славы.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с 27 сентября по 15 ноября 2026 года на Вознесенском архиерейском подворье Уральской столицы будет работать выставка «Святыня возвращенная. Путь длиною в 35 лет». Цель экспозиции через творчество студентов Уральского государственного архитектурно-художественного университета показать преемственность поколений и красоту самого старинного из сохранившихся каменного здания храма Екатеринбурга. Для Вознесенского архиерейского подворья 2026 год стал юбилейным. Прошло ровно 35 лет с момента возрождения богослужебной и приходской жизни после возвращения храма Русской Православной Церкви. В течение всего текущего года здесь проходят лекции, концерты, тематические, научные, книжные и изобразительные выставки, экскурсии, награждения прихожан и другие мероприятия. Исполняющая обязанности руководителя культурных программ Екатеринбургской епархии Ольга Орехина рассказала, что идея выставки возникла после посещения двух экспозиций – «Храмовая архитектура Урала» и «Храмовое зодчество Урала. Наследие истории и культуры». А поскольку работ с Вознесенской церковью для полноценной выставки не набралось, решили запечатлеть и внутреннее пространство храма. Далее в этом выпуске. Молодежный совет викариатства новых территорий города Москвы совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр патриотического воспитания «Гвардия» провели православный молодежный слет и турнир по пейнтболу. Мероприятие посвятили святому благоверному князю Александру Невскому. В них участвовало 7 команд из храмов Новой Москвы, всего более 75 человек. Управляющий западным викариатством архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома поздравил личный состав Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с новым учебным годом и 30-летием храма архистратига Божия Михаила при Академии, пожелав помощи Божией в учебе и деле защиты Родины. Внимание к трудам на благо церкви владыка Фома вручил медаль «Патриаршая благодарность» начальнику академии генерал-полковнику Владимиру Борисовичу Зарудницкому, старости храма Сергею Ивановичу Корышеву и начальнику военно-исторического комплекса генерал-майору Анатолию Ивановичу Борисенко. И завершение выпуска. Настоятель Свято-Никольского храма села Кулаково Тобольской митрополии протоиерей Григорий Мансуров посетил Центр развития социальных проектов в Тюменской области «Милосердие». Отец Григорий навестил раба Божия Виктора из Донецкой Народной Республики, находящегося в сложной жизненной ситуации, а также передал пакеты с продуктами для находящихся в центре. Проживающие в центре люди попали сюда благодаря патриаршей гуманитарной миссии. Центр «Милосердия» – это результат подвижнических трудов верующих тюменцев. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня понедельник, 28 сентября. Доброго вам дня и новой трудовой недели, и помощи Божией в ваших свершениях. Ну а сейчас время напомнить вам о том, какие передачи прозвучат.

идет о чтении духовной литературы. В программе принимает участие иеромонах Амвросий Дегтярев, заведующий библиотекой Екатеринбургской духовной семинарии. Беседует Фатиня Михайлова. 15:10 мы предлагаем вашему вниманию встречу с поэтом, прозаиком, председателем правления Московской областной организации Союза писателей России Сергеем Антиповым. 15:30 повторим программу «Книжной полки». 16:10 православный календарь. 16:20 репортаж дня Виктории Кауган. 16:40 мы повторим цикл «Детям о Боге». 17:20 продолжение беседы с Сергеем Антиповым, поэтом, прозаиком, председателем правления Московской областной организации Союза писателей России. 18:05 для ребят «Сказка «Дикие лебеди». 18:30 литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам поэтическую страницу «Стихи и письма» Марины Цветаевой. В 19:05 программа Ольги Мануйловой про стихи. Сегодня речь пойдет о городе Новоуральске. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» напомню, мы слушаем роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». В 20:10 повторим главы книги Дмитрия Емца «Заступники земли русской». В 20:25 беседы о вечном. В передаче принимает участие иеромонах Амвросий Дегтярев. Речь пойдет о чтении книг. В 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. 22:30 в цикле «Духовное слово» мы с вами слушаем отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. 23:10 вечернее молитвенное правило, а затем беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Всего вам самого доброго и да хранит вас Господь!

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. Иеросхимонах Михаил Питкевич был одним из наиболее богомудрых и смиренных старцев XX века. Почти вся его монашеская жизнь прошла в стенах Валаамской обители, сначала на островном Старом Валааме, а затем и в Новом, в лесах Северной Финляндии. Прожив в монастыре 55 лет, 80-летний старец в 1957 году смог осуществить то, чего так жаждала его душа на протяжении нескольких десятилетий – вернуться на родину. Затем, прожив 4 года в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, который называл раем духовным, он успокоился от праведных трудов своих в древней земле Святой Руси, в богом сданных монастырских пещерах. История жизни и исповеднического подвига старца Михаила раскрывается на страницах книги, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Эта книга вышла в свет в издательстве «Вольный странник» и называется «Молитвы не угашайте». Она посвящена жизни и духовному наследию иеросхимонаха Михаила Питкевича, почитаемого старца, наставника монашествующих и мирян. Первая часть издания содержит жизнеописание старца, подробный рассказ о его земном пути, детство и юность, годы, проведенные на Валааме, эмиграция в Финляндию, постриг в Схиму, служение в Псково-Печерском монастыре. Свой рассказ автор-составитель Людмила Ильюнина начинает так. «Печать сиротства может быть проклятием, а может быть и особым избранничеством, может превратить человека в обиженного на весь мир циника или, наоборот, для лишенного земного родства всех людей сделать братьями и сестрами, а отца и мать помочь обрести на небе». Тихим и кротким старцем называли иеросхимонаха Михаила Питкевича. Стал он таким не только благодаря личным духовным усилиям, но и потому, что смиренно воспринял воспитание обстоятельствами жизни, которые послал ему Бог. В 1,5 года он потерял мать, в 6 лет – отца. Детство было бедным. Отец содержал трактир, дела шли хорошо, и семья жила зажиточно. Но потом дела пошли все хуже и хуже. Долги за долгами. И ко времени смерти отца семья совсем разорилась. После смерти отца Михаил и 3 его сестры жили в семье рано женившегося старшего брата. Мачеха поначалу была добра к чужим детям, а потом, по словам старца Михаила, даже хотела его убить. «Вся-то моя жизнь с малых лет – одно чудо. Сколько раз я умирал, но Господь сохранил». По словам автора, не любил старец вспоминать о своем детстве и юности. Ничто не рассказывал даже самым близким людям, но о многом нам может поведать само место и время его рождения. Как говорится в издании, будущий старец появился на свет 24 июля 1877 года в городе Динабурге в Латгалии и был назван при крещении Михаилом. Латгалия – одна из историко-культурных областей нынешней Латвии, Динабург, нынешний Даугавпилс. В юные годы старца Михаила переименованный в Двинск. Это особое место на перекрестке цивилизаций. В Двинске испокон веков сосуществовали разные народности и вероисповедания. Показательна статистика, которая приводится в исторических статьях. В 1892 году в городе насчитывалось 73 тысячи жителей. Из них православных 14,4%, староверов 4,6%, католиков 33,6%, протестантов 7,4%, иудеев почти 40%. Эти сухие цифры объясняют, почему молодой Михаил Питкевич, паломничая по России, говорил: «Хочу увидеть мою православную родину». Двинский, в целом Латгалию, он православными и родными не ощущал. Динабург или Двинск, основанный ливонскими рыцарями в 1275 году на торговом пути из Варяг в Греки, долгое время находился под властью Речи Посполитой. В 1772 году город присоединили к России, и он стал уездным городом Полоцкой губернии, но действительно русским он так и не стал.
Все вышесказанное, по мнению составителя, заставляет предположить, что с раннего детства будущий старец переживал не только семейное сиротство, но и сиротство духовное. Однако именно это обстоятельство уже в раннем возрасте заставило его искать родню не на земле, а на небе. И как часто бывает с подвижниками, родные по плоти не могли понять того, кто хотел жить духовно. Сестра, у которой он жил в Петербурге, когда 18-летним юношей приехал в северную столицу Российской империи, пыталась устроить земную жизнь младшего брата. Но он думал о другом. Душа искала иной жизни. Ходил он из храма в храм, отстаивал долгие службы, искал только духовного. Тогда и задумал уйти совсем в монастырь. Видя такое его настроение, родные всячески его отговаривали. Уговаривали поступить на работу, строить благополучную материальную жизнь. Но несчастные случаи с рабочим на сталелитейном заводе, куда хотели устроить Михаила на работу, дал юноше решительный толчок. Постоянная близость смерти, зыбкость земной жизни произвели на него сильное впечатление. И вот однажды, тихонько, никому ничего не говоря, он положил в котомку Святое Евангелие, с которым никогда не расставался, и ушел из дома. Известная прозорливица блаженная Матрёша Босоножка, которой родные обратились за советом, помолилась и сказала: «Оставьте его идти своим путем, не мешайте ему». Так, уповая на Божий промысел, всей душой стремясь обрести то благословенное место на земле, где можно остаться навсегда, 18-летний Михаил, странник, будущий подвижник, с молитвой на устах отправился в странствование по многочисленным монастырям России. И спустя годы эта дорога привела его на Валаам. Более подробное жизнеописание подвижника читатели найдут в первой части книги, а во вторую часть вошли поучения и наставления отца Михаила, краткие глубокие слова о духовной жизни, молитве, борьбе со страстями, смирении и любви. Здесь же представлены три письма старца, которые являются свидетельством его пастырской заботы о духовных чадах и рассказы о чудесной помощи по молитвам к старцу. В приложении издания читатели найдут дополнительные материалы о церковной традиции, календаре и стоянии в вере, а также беседы со старцем, записанным духовным писателем Сергеем Николаевичем Большаковым. Эти записи передают живой опыт старческого наставничества, размышления о промысле Божьем, о молитве, духовной жизни, борьбе со страстями и пути христианина. Свои записки Большаков завершает такими словами: «Я сказал бы, что личность отца Михаила можно лучше всего описать словами преподобного Макария Великого. Благодать так действует и умеряет все члены и сердце, что душа от великой радости уподобляется незлобивому младенцу, и человек не осуждает уже ни Еллина, ни Иудея, ни грешника, ни мирянина, но на всех чистым оком взирает внутренний человек и радуется о целом мире, и всемерно желает почтить и полюбить и Еллинов, и Иудеев. Именно таков отец Михаил». Как уже говорилось в начале программы, иеросхимонаха Михаила Питкевича называли тихим и кротким старцем, со смирением воспринявшим все обстоятельства жизни, посланные ему Богом. Раннее сиротство, скитание по России, сложные обстоятельства жизни на Валааме, и потом, когда насельникам монастыря пришлось перебраться в Финляндию, все эти жизненные уроки старец воспринимал как Божье научение. В конце жизни в Псково-Печерском монастыре отец Михаил, много лет потрудившийся на пути умного делания, стяжания сердечной молитвы Иисусовой, был немногословным наставником молодой братии. Жизнеописание старца и записанные с его слов поучения принесут немалую духовную пользу читателям. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы вы найдете в церковных книжных лавках. Мир вашему дому!

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем слушать главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».
2: Глава 13. Отец Варвары Павловны, Павел Петрович Карабин, генерал-майор в отставке, весь свой век провел в Петербурге на службе. Слыл в молодости ловким танцором и фронтовиком, находился по бедности адъютантом при 2-3 невзрачных генералах, женился на дочери одного из них, взяв 1025 приданого, до тонкости постиг всю премудрость учений смотров, тянул лямку и, наконец, годиков через 20 добился генеральского чина, получил полк. Тут бы ему отдохнуть и упрочить, не спеша, свое благосостояние. Он на это и рассчитывал, да немножко неосторожно повел дело. Он придумал было новое средство пустить в оборот казенные деньги. Средство оказалось отличное, но он не вовремя поскупился. На него донесли, вышла более чем неприятная, вышла скверная история. Кое-как отвертелся генерал от истории, но карьера его лопнула. Ему посоветовали выйти в отставку. Года 2 потолкался он еще в Петербурге в надежде, не наскочит ли на него тепленькое статское место, но место на него не наскакивало. Дочь вышла из института, расходы увеличивались с каждым днем. Скрипя сердце, решился он переехать в Москву на дешевые хлеба, нанял в старый конюшенный крошечный низенький домик с сожженным гербом на крыше и зажил московским отставным генералом, тратя 2750 рублей в год. Москва — город хлебосольный, рада принимать встречных и поперечных, а генералов и подавно. Грузная, но не без военной выправки фигура Павла Петровича скоро стала появляться в лучших московских гостиных. Его голый затылок с косицами крашеных волос и засаленной анинской лентой на галстухе цвета вороного крыла стал хорошо известен всем скучливым и бледным юношам, угрюмо скитающимся во время танцев вокруг игорных столов. Павел Петрович сумел поставить себя в обществе. Говорил мало, но по старой привычке в нос, конечно, не с лицами чинов высших. Осторожно играл в карты, дома ел умеренно, а в гостях за 6. О жене его почти сказать нечего. Звали ее Каллиопой Карловной. Из левого ее глаза сочилась слезинка, в силу чего Каллиопа Карловна, при том же она была немецкого происхождения, сама считала себя за чувствительную женщину. Она постоянно чего-то все боялась, словно не доела, и носила узкие бархатные платья, ток и тускло идутые браслеты. Единственной дочери Павла Петровича и Каллиопы Карловны Варваре Павловне только что минул 17-й год, когда она вышла из женского института, где считалась, если не первой красавицей, то уж, наверное, первой умницей и лучшей музыканшей, и где получила шифр. Ей еще 19 лет не было, когда Лаврецкий увидел ее в первый раз. Глава 14. Ноги подкашивались у спартанца, когда Михалевич ввел его в довольно плохо убранную гостиную Карабиных и представил хозяевам. Но овладевшее им чувство робости скоро исчезло. В генерале, врожденное всем русским добродушие, еще усугублялось той особенного рода приветливостью, которая свойственна всем немного замаранным людям. Генеральша как-то скоро стушевалась. Что же касается до Варвары Павловны, то она так была спокойна и самоуверенно ласкова, что всякий в ее присутствии тотчас чувствовал себя как бы дома, притом от всего ее пленительного тела, от улыбавшихся глаз, от невинно покатых плечей и бледно-розовых рук, от легкой и в то же время как бы усталой походки, от самого звука ее голоса, замедленного, сладкого, веяло неуловимый, как тонкий запах, вкрадчивой прелестью, мягкой, пока еще стыдливой негой, чем-то таким, что словами передать трудно, но что трогало и возбуждало, и уж, конечно, возбуждало не робость. Лаврецкий навел речь на театр, на вчерашнее представление. Она тотчас сама заговорила о Мочалове и не ограничилась одними восклицаниями и вздохами, но произнесла несколько верных и женски проницательных замечаний насчет его игры. Михалевич упомянул о музыке. Она, не чинясь, села за фортепиано и отчетливо сыграла несколько шопеновских мазурок, тогда только что входивших в моду. Настал час обеда. Лаврецкий хотел удалиться, но его удержали. За столом генерал подчивал его хорошим лафитом, за которым генеральский лакейный извозчик скакал к Депре. Поздно вечером вернулся Лаврецкий домой и долго сидел, не раздеваясь, закрыв глаза рукою, в оцепенении очарования. Ему казалось, что он теперь только понимал, для чего стоит жить. Все его предположения, намерения, весь этот вздор и прах исчезли разом. Вся душа его слилась в одно чувство, в одно желание, в желание счастья, обладания, любви, сладкой женской любви. С того дня он часто стал ходить к Карабиным. Полгода спустя он объяснился Варваре Павловне и предложил ей свою руку. Предложение его было принято. Генерал давным-давно, чуть ли не накануне первого посещения Лаврецкого, спросил у Михалевича, сколько у него Лаврецкого душ. Да и Варваре Павловне, которая во все время ухаживания молодого человека и даже в самое мгновение признания сохранила обычную безмятежность и ясность души, и Варваре Павловне хорошо было известно, что жених ее богат, а Каллиопа Карловна подумала: «Моя дочь делает прекрасную партию», и купила себе новый ток. Глава 15. Итак, предложение его было принято, но с некоторыми условиями. Во-первых, Лаврецкий должен был немедленно оставить университет. Кто же выходит за студента? Да и что за странная мысль помещику богатому в 26 лет брать уроки как школьнику? Во-вторых, Варвара Павловна взяла на себя труд заказать и закупить приданое, выбрать даже жениховы подарки. У ней было много практического смысла, много вкуса и очень много любви к комфорту, много умения доставлять себе этот комфорт. Это умение особенно поразило Лаврецкого, когда тотчас после свадьбы он вдвоем с женой отправился в удобной ею купленной каретке в Лаврики. Как все, что окружало его, было обдумано, предугадано, предусмотрено Варварой Павловной. Какие появились в разных уютных уголках прелестные дорожные несессеры. Какие восхитительные туалетные ящики и кофейники. И как мило Варвара Павловна сама варила кофе по утрам. Впрочем, Лаврецкому было тогда не до наблюдений. Он блаженствовал, упивался счастьем. Он предавался ему, как дитя. Он и был невинен, как дитя, этот юный алкит. Недаром веяло прелестью от всего существа его молодой жены. Недаром сулила она чувству тайную роскошь неизведанных наслаждений. Она сдержала больше, чем сулила. Приехавши в Лаврики в самый разгар лета, она нашла дом грязным и темным, прислугу смешную и устарелую, но не почла за нужное даже намекнуть о том мужу. Если бы она располагала основаться в Лавриках, она бы все в них переделала, начиная, разумеется, с дома. Но мысль остаться в этом степном захолустье ни на миг не приходила ей в голову. Она жила в нем, как в палатке, кротко перенося все неудобства и забавно подтрунивая над ними. Марфа Тимофеевна приехала повидаться со своим воспитанником. Она очень понравилась Варваре Павловне, но ей Варвара Павловна не понравилась. С Глафирой Петровной новая хозяйка тоже не поладила. Она бы ее оставила в покое, но старику Карабьину Захотелось запустить руки в дела зятя. «Управлять имением такого близкого родственника, — говорил он, — не стыдно даже генералу. Полагать должно, что Павел Петрович не погнушался бы заняться имением и вовсе чуждого ему человека». Варвара Павловна провела свою атаку весьма искусно. Не выдаваясь вперед, по-видимому, вся погруженная в блаженство медовых месяцев, в деревенскую тихую жизнь, в музыку и чтение, она понемногу довела Глафиру до того, что та в одно утро вбежала, как бешеная, в кабинет Лаврецкого и, швырнув связку ключей на стол, объявила, что не в силах больше заниматься хозяйством и не хочет оставаться в деревне. Надлежащим образом подготовленный, Лаврецкий тотчас согласился на ее отъезд. Этого Глафира Петровна не ожидала. «Хорошо», — сказала она, и глаза ее потемнели. «Я вижу, что я здесь лишняя. Знаю, кто меня отсюда гонит с родового моего гнезда. Только ты помяни мое слово, племянник. Не свить же и тебе гнезда нигде. Скитаться тебе век. Вот тебе мой завет». В тот же день она удалилась в свою деревеньку, а через неделю прибыл генерал Карабин и с приятной меланхолией во взглядах и движениях принял управление всем имением на свои руки. В сентябре месяце Варвара Павловна увезла своего мужа в Петербург. Две зимы провела она в Петербурге, на лето они переселялись в Царское село, в прекрасной, светлой, изящно меблированной квартире. Много завели они знакомств в средних и даже высших кругах общества, много выезжали и принимали, давали прелестнейшие музыкальные и танцевальные вечеринки. Варвара Павловна привлекала гостей, как огонь бабочек. Федору Ивановичу не совсем-то нравилась такая рассеянная жизнь. Жена советовала ему вступить на службу, но он по старой отцовской памяти, да и по своим понятиям, не хотел служить, но в угоду Варваре Павловне оставался в Петербурге. Впрочем, он скоро догадался, что никто не мешал ему уединиться, что недаром у него самый покойный и уютный кабинет во всем Петербурге, что заботливая жена даже готова помочь ему уединиться. И с тех пор все пошло прекрасно. Он принялся опять за собственное, по его мнению, недоконченное воспитание, опять стал читать, приступил даже к изучению английского языка. Странно было видеть его могучую, широкоплечую фигуру, вечно согнутую над письменным столом, его полное, волосатое, румяное лицо, до половины закрытое листами словаря или тетради. Каждое утро он проводил за работой. Обедал отлично, Варвара Павловна была хозяйка хоть куда, а по вечерам вступал в очаровательный, пахучий, светлый мир, весь населенный молодыми веселыми лицами, и средоточием этого мира была та же рачительная хозяйка, его жена. Она порадовала его рождением сына, но бедный мальчик жил недолго. Он умер весной, а летом, по совету врачей, Лаврецкий повез жену за границу на воды. Рассеяние было ей необходимо после такого несчастья, да и здоровье ее требовало теплого климата. Лето и осень они провели в Германии и Швейцарии, а на зиму, как оно и следовало ожидать, поехали в Париж. В Париже Варвара Павловна расцвела, как роза. И так же скоро и ловко, как в Петербурге, сумела свить себе гнездышко. Квартиру она нашла примиленькую в одной из тихих, но модных улиц Парижа. Мужу сшила такой шлафрок, которого он еще и не нашивал. Наняла щегольскую служанку, отличную повариху, расторопного лакея, приобрела восхитительную каретку, прелестный пианино. Не прошло недели, как уже она перебиралась через улицу, носила шаль, раскрывала зонтик и надевала перчатки не хуже самой чистокровной парижанки. и знакомыми она скоро обзавелась. Сперва к ней ездили одни русские, потом стали появляться французы, весьма любезные, учтивые, холостые, с прекрасными манерами, с благозвучными фамилиями. Все они говорили скоро и много, развязно кланялись, приятно щурили глаза, белые зубы сверкали у всех под розовыми губами, и как они умели улыбаться. Каждый из них приводил своих друзей, и очаровательная мадам Лаврецкая скоро стала известна от шоссе Антан до улицы Лиль. В те времена, дело происходило в 1836 году, еще не успело развестись племя филитонистов-хроникеров, которое теперь кишит повсюду, как муравьи в разрытой кочке. Но уж тогда появлялся в салоне Варвары Павловны некто господин Жюли, неблаговидной наружности господин с скандалезной репутацией, наглый и низкий, как все дуэлисты и битые люди. Этот господин Жюли был очень противен Варваре Павловне, но она его принимала, потому что он подписывал в разных газетах и беспрестанно упоминал о ней, называя ее то госпожа, эта знатная русская дама, столь изысканная, которая живет по улице П, рассказывал всему свету, то есть нескольким сотням подписчиков, которым не было никакого дела до мадам Лаврецкой, как эта дама, настоящая по уму француженка, выше этого у французов похвал нет, мила и любезна, какая она необыкновенная музыкантша, и как она удивительно вальсирует. Варвара Павловна действительно так вальсировала, что увлекала все сердца за краями своей легкой улетающей одежды. Словом, пускала о ней молву по миру. А ведь это, что ни говорите, приятно. Девица Марс уже сошла тогда со сцены, а девица Рошель еще не появлялась. Тем не менее, Варвара Павловна прилежно посещала театры. Она приходила в восторг от итальянской музыки и смеялась над развалинами Адри, прилично зевала в французской комедии, плакала от игры госпожи Дорваль в какой-нибудь ультраромантической мелодраме. А главный Лист у ней играл два раза, и так был мил, так прост, прелесть. В таких приятных ощущениях прошла зима, к концу которой Варвара Павловна была даже представлена ко двору. Федор Иванович с своей стороны не скучал, хотя жизнь подчас тяжела становилась у него на плечах. Тяжела, потому что пуста. Он читал газеты, слушал лекции в Сорбонне, следил за прениями палат, принялся за перевод известного ученого сочинения об ирригациях. «Я не теряю времени», — думал он, — «все это полезно, но к будущей зиме надобно непременно вернуться в Россию и приняться за дело». Трудно сказать, ясно ли он сознавал, в чем, собственно, состояло это дело. И бог знает, удалось ли бы ему вернуться в Россию к зиме, пока же он ехал с женою в Баден-Баден. Неожиданный случай разрушил все его планы.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, паломническая служба Екатеринбургской епархии подготовила специальное предложение «Социальные туры». Организаторам групп предложили ряд тематических коллективных поездок для различных категорий граждан – детей, ветеранов, пенсионеров, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья, участников специальной военной операции и их семей, военнослужащих, заслуженных сотрудников предприятий. Особое внимание уделили доступной стоимости туров. Специальные предложения адресовали социальным организациям, благотворителям, активистам православных приходов, лидерам общественных организаций и профсоюзов, а также работникам образовательных, социальных и культурных учреждений Уральского региона, реализующих просветительские мероприятия духовной и культурно-исторической направленности, в том числе связанные с исполнением указа президента Российской Федерации об укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Специалисты паломнической службы разработали несколько тематических вариантов однодневных туров, в стоимость которых включены питание, трансфер и сопровождение православного гида. Темы туров: Уральская Голгофа, Храм на Крови, Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев, маршрут Екатеринбург, Ганняная Яма, Екатеринбург. Величайшие ценности. Экскурсия-приключения для детей от 7 лет. В легкой игровой форме ребята погрузятся в атмосферу событий и истории святой царской семьи. Жизнь, быт, достижения, гибель и прославление. Маршрут Екатеринбург, Ганняная Яма. Святые Урала. В гости к святому преподобному Василистку Сибирскому чудотворцу Александра Невский Тихвинский женский монастырь города Екатеринбурга – единственное место в России, где покоятся цельные мощи святого угодника. Православные храмы столицы Урала. Экскурсия по Екатеринбургу на автобусе. На выбор 7 храмов. За экскурсию можно посетить 3 храма. Группы формируются от 19 человек. В паломнической службе епархии уточнили, что предложения рассчитаны исключительно на организованные группы. Индивидуальное обслуживание в рамках данного направления не предусмотрено. Далее в этом выпуске. Город Миасс Челябинской области. В Свято-Троицком храме прошла встреча молодежных объединений Миасского Южного Благочиния. Беседу о традиционной семье провел помощник благочинного по молодежной работе Константин Приданников. Мероприятие приурочили к Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. На встрече подростки разобрали библейские тексты о таинстве брака, а дети из многодетных семей поделились личным опытом ведения домашнего быта. В интерактивной части ребята разделились на команды и в форме игры искали выходы из сложных житейских ситуаций. Завершилась встреча театральными этюдами о верности и любви. И в завершении выпуска. 23 сентября экипаж «Милосердия» Курганского прихода Святой Троицы совместно с работниками Курганского центра помощи семье и детям посетили 5 малоимущих семей северного жилого массива Кургана. Каждая семья получила продуктовый набор из 3 видов круп – вермишели, сахара, тушенки, подсолнечного масла, чая, сгущенки и коробки со сладостями. Каждый ребенок получил литровую коробку яблочного сока и новые носочки. Также каждой семье вручили санитарно-гигиенические наборы. И взрослые, и дети были рады нашим подаркам. Богу нашему слава! Благодарим наших жертвователей и волонтеров. Храни их Господь, рассказали сестры «Милосердия». Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию. Библейские рассказы читает Алексей Рассашанский.
2: Книга притчей. Одна из книг Библии называется «Книга притчей Соломоновых». Большая часть притч написана мудрым царем Соломоном. Они состоят из коротких сжатых поучений, предназначенных главным образом для молодежи. Темы притч — мудрость, праведность, страх Божий, знание, мораль, воздержание, усердие, самообладание, упование на Бога, сочувствие к бедным, милосердие к врагам, воспитание детей, честность, справедливость, здравый рассудок и так далее. Вот некоторые из них. Начало мудрости — страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Наказание Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его благотворит нуждающемуся. Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамный и бесчестный. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои. Если голоден враг твой,

0: накорми его хлебом. И если он жаждет, напой его водою». Книга притчей Соломоновых. Книга проповедника. Сразу за книгой притчей Соломоновых в Библии следует книга Экклесиаста или книга проповедника. Она состоит из 12 глав и содержит прекрасные мудрые изречения, похожие на наставления в книге притчей Соломоновых. Вот несколько стихов. «Суета, сует», — сказал Экклесиаст. «Суета, сует, все суета». «Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: «Нет мне удовольствия в них». Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут дщери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Пророки. Господь часто обращался к израильскому народу через особо призванных людей, пророков. Они не были, как это теперь понимается, только предсказателями будущего. Бог время от времени посылал пророков, выбирая их среди израильтян, северного и южного царств, чтобы они по его откровению возвещали народу его волю, предупреждали, предостерегали от греха и идолопоклонства и свидетельствовали о могущественных делах Божиих в прошлом и в будущем. Пророки выступали часто, когда цари, священники и народ заблуждались и отступали с пути Господа, когда царствам угрожали войны, голод и другие бедствия. Напоминая о делах Господа в прошлом, пророки пробуждали в людях сознание необходимости полного послушания Богу, а не только выполнения обрядов. Они возвещали о грядущей каре, нападении языческих народов на непокорный Израиль, а также возмездие Господа, которое постигнет эти народы за зло, нанесенное Израилю, о рассеянии израильского народа по всему миру и о его возвращении в землю обетованную. Они предсказывали пришествие Мессии, то есть помазанника, его смерть за спасение Израиля и всего мира и его воскресение, говорили о светлых будущих временах когда Мессия вторично придет и будет царствовать. Некоторые пророки писали пророческие книги. Библия насчитывает 17 пророческих книг. По количеству страниц это почти пятая часть Библии. Их написали 16 пророков, из них Иеремия — 2. Вот имена этих пророков в приблизительном хронологическом порядке. Иаиль, Иона, Амос, Осия, Исаия, Михей, Сафония, Наум, Иеремия, Аввакум, Авдий, Даниил, Иезекииль, Аггей, Захария и Малахия. В Библии порядок пророческих книг не соответствует хронологии их написания. Полезно запомнить имена всех пророков, чтобы легче находить их книги в Библии. Пророк Исаия. Пророк Исаия жил в Израиле за много сотен лет до нашей эры, то есть до Рождества Христова. Он с горячей ревностью защищал славу Бога, обличал лицемерную набожность отпадающего от Господа израильского народа и звал дерзких грешников к покаянию. Он предсказал участь многих городов, и его предсказания в точности сбылись. Исаия постоянно призывал народ уповать на Бога. Вот один из его призывов. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Исаия пророчески предсказал рождение Мессии, Спасителя человечества, Иисуса Христа. В своей книге он так ясно изложил историю рождения Христа, его жизнь, страдания, смерть и воскресение, что можно подумать, что он уже тогда видел то, что произошло сотни лет спустя, и что записано в книгах Нового Завета. Это еще раз доказывает боговдохновенность Библии, в которой собраны книги, написанные разными людьми в разные эпохи. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изранен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. Книга пророка Исаии, глава 40, стихи с 28 по 31, глава 53, стихи с 4 по 7. «Перекуют мечи свои на орала». В книге пророка Исаии среди многих пророчеств мы читаем о последних временах и о царстве ожидаемого Мессии, Богом обещанного Спасителя и Владыки мира. «И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям. И будем ходить по стезям Его, «Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать». Книга пророка Исаии, глава 2, стихи со 2 по 4. «И зла не будет на земле». Господь открыл пророку Исаии о будущем царстве Мессии, Иисуса Христа, Сына Божия, когда ни зла, ни горя не будет на земле. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе. И лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Книга пророка Исаии, глава 11, стихи с 4 по 9. Пророк Осия. Мы уже читали об отступлении от Господа, о беззаконии и идолопоклонстве в Северном еврейском царстве, в Израиле. Господь, чтобы обратить израильский народ и его царей на путь истины, посылал к нему своих пророков и наказание за наказанием, но напрасно. Цари и народ продолжали жить в беззаконии и почитать идолов. Поэтому Господь решил разрушить это царство и отдал народ в руки захватчиков. Незадолго до падения царства жили пророки Осия, Исаия и Михей. В книге пророка Осии отношение Бога к Израилю представлено в виде брачного союза, а вероломство народа — как неверность жены мужу. Вот как пророк Осия говорит о вероломстве народа. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы! Ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодейственные дары на всех гумнах». Но пророк говорит и о том, что если народ возвратится и раскается перед Господом, Бог благословит народ свой. «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан». Пророчествуя о далеком будущем раскаявшегося народа, Осия предсказывает: «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: „Вы не мой народ“, будут говорить им: „Вы сыны Бога живого“». Имя последнего царя Северного царства тоже было Осия. Книга пророка Осии, глава 4, стихи с 1 по 2, глава 3, стих 6, глава 9, стих 1, глава 14, стихи со 2 по 6, глава 1, стих 10.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию, библейские рассказы читал Алексей Рассашанский.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт «Петр Ильич Чайковский и Эдвард Грик. Фортепианные шедевры». Выступает лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист Свердловской государственной академической филармонии Владислав Чипинога. Мероприятие состоится в рамках царских музыкальных вечеров, а до концерта я поговорю с исполнителем. Далее прозвучит сам концерт и впечатления слушателей и зрителей царского музыкального вечера. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Концерт. О чем и какая музыка сегодня будет звучать?
2: Сегодня будет удивительная музыка. Два великих композитора, которые симпатизировали друг другу. Это Грик и Чайковский.
1: То есть сольная программа?
2: Это сольная программа в рамках фестиваля «Царские дни». Будет очень интересно. Приходите, слушайте.
1: А сейчас я дам слово Надежде Николаевне, зрителю концерта. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я давнишняя поклонница вместе с супругом. Вот сейчас его сегодня нет со мной, но Чипинога мы считаем Владиславом один из самых талантливых, творческих и глубоких исполнителей классической музыки. Мы всегда с радостью встречаемся с ним, и он всегда нам, как прихожанам храма на крови, особо дорого, что он всегда откликается на приглашение нашего культурного центра «Царский». И вот сегодня в том числе он будет исполнять у нас и Чайковского, и Грига. Мы в предвкушении.
4: Исполнитель, лауреат всероссийских и международных конкурсов, а солист Свердловской государственной академической филармонии Владислав Чипинога.
5: Программа, состоящая из музыки двух величайших композиторов. Между прочим, композиторы, которые очень симпатизировали друг друга, именно как творцы. Это Эдвард Грик, великий норвежский композитор, и Петр Чайковский. Один раз только они встретились в своей жизни в Германии, и тем не менее, после этого у них была и переписка, они очень поддерживали друг друга. И первый блок будет все-таки из музыки Эдварда Грика, зарубежной музыки. Сейчас уже сложно, наверное, поверить в это, но композитора Грига у себя на родине сначала не очень-то признавали. Все, почему? Они ему говорили, что у вас очень слишком сильный национализм, мелкий, как это ни странно. Да? Ведь именно за это, за национальную природу его музыки мы и так вот это уже до Грига. И, знаете, поддержка величайшего пианиста, вообще культурного деятеля того времени в Европе, композитора, это фаренциалиста, послужило именно той отправной точкой, когда Эдварду Григу открылись какие-то залы большие, его произведения стали включать в свои программы, другие музыканты. Фаренциалиста увидел сочинение его, скрипичную сонату первую, и так был восхищен ей, что даже отправил рекомендательное письмо специально с поддержкой. И ночной сегодняшний концерт сочинение очень характерного, как раз характерного для этого композитора. Он называется «Шествие троллей». Итак, «Шествие троллей».

Сейчас прозвучит еще одна пьеса. Очень интересно, она является тоже первой пьесой шести тетрадей, но имеет особое значение в творчестве Грига. Она называется «Минуэт», а точнее «Сначала» называлась так. Спустя, после издания, через 4 года, Эдвард Грик сам ее переименовал и назвал «Минуэт, минуэт в шейхане». Дело в том, что в этой музыке вы услышите, как очень печальная мелодия звучит. Все потому, что она написана вдали от родины. Долгое время он путешествовал и выступал, гастролировал. И в это время вот эта пьеса была создана. Отсюда и такое настроение. Минуэт, минувший.

национальных групп была прекрасной певицей. Лирическая сопрано, и Дарли считал, что лучше ему никто не исполняет. И в итоге, конечно же, они вместе очень много тоже выступали. Первая такая песня будет прозвучит, это «Сердце поэта». Она прозвучит в авторской транскрипции самого композитора.

не все так было безоблачно. У них была единственная дочь, которая умерла от менингита, к сожалению. И даже по этому моменту их взаимоотношения немножко охладились. И тем не менее, даже после смерти Риги, Рига прожила достаточно долгую жизнь. Она очень тщательно все время следила, чтобы его творчество продолжало жизнь. Она печатала, издавала его сочинения, исполняла и, в общем, всячески пропагандировала. Песня «Люблю тебя».

сотрудничать с известным норвежским драматургом Генриком Ибсеном. И это именно драматург Ибсен попросил уже тогда известного композитора Вельда сочинить для его пьесы музыку. Вы знаете, этот Вельд относится к этому не очень положительно, потому что он считал, что Ибсен довольно такой мрачный человек, мрачно пишет. На самом деле, если почитать, действительно, весьма мрачновато, особенно фигура Пуговича. И тем не менее, премьера состоялась, думаю, колоссальный успех. Я хочу отметить то, что изначально написано было целых 28 музыкальных номеров. А вскоре были утеряны. И сейчас мы знаем эту сверхпопулярную музыку, состоящую всего лишь из двух сюит, из четырех, каждый сюита по четыре пьесы. Большинство из них я сейчас вам сыграю. И начну я с очень романтичной пьесы. Пьеса эта посвящена его маме. Сам Петрун был весьма легковесный тип, человек умный. Ну, откровенно говоря, по весам любил погулять, любил обманывать. И все искал самого себя. Ведь самая главная фраза вообще этого сочинения, что жить самим собой всецелым. Он ему сказал, что вот ему жизнь принадлежит, и я, чтобы чуть-чуть, в общем, на все тяжки пускался. И, наверное, мама всегда его любила, конечно же, как любая мать. И тем не менее, но все время он понимал и счастье, и говорил, что, например, как был случай с Инной, да, вы знаете, она его очень любила, но тем не менее, он относился равнодушно. В итоге он взял ее с потенциалом, вот такой нехороший человек, риск. Советский футбол. В общем, когда мама умирала, он был рядом с ним. Но он не хотел верить. Он говорит, да ну постой ты. Мы сейчас как запряжем наши коней и помчимся нашим мечтательным миром. А она говорит, лучше там.

Петр Ильич Чайковский. Какое его самое, наверное, известное сочинение? Это, наверное, «Медноголовка». Подскажите, 7 бис. Почему называется бис? Да потому что в одно и то же время он издал рукописи в издание и цикл «Времена года» и «Большую сонату». Вот, оба 37 сочинения. Я для вас исполню всего лишь 2 пьесы, но зато какие. Это «Май». В этой пьесе, как мне кажется, да не только мне, но и историкам, музыкаледам, конечно, отражены впечатления по белым ночам Санкт-Петербурга. Конечно, тихие, спокойные, и в то же время, насколько они богаты культурой. Май, белые ночи.

0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Екатерина. Музыкант замечательный. Я давно наблюдаю за его творчеством и каждый раз получаю большое удовольствие от его концертов.
0: То есть вы прямо постоянный слушатель в Центре Царский или еще куда-то, как филармония, в Дом актера, ходите, посещаете именно концерты Владислава?
1: Ну, когда мне попадается на глаза, что будет концерт, я не пропускаю.
0: А что нравится? Вот какая-то определенная программа или само исполнение?
1: Ну, он очень, у него очень разнообразная программа, всегда играет виртуозно.
0: Виртуозно. Давайте что-нибудь Владиславу пожелаем. Наверное, вдохновение, творчество и больше вот таких концертов нам.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о концерте «Петр Ильич Чайковский и Эдвард Грик. Фортепианные шедевры». Исполнитель, лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист Свердловской государственной академической филармонии Владислав Чепиного. А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.
3: В Екатеринбурге 14 часов.
4: Новости.
5: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Десница святителя Спиридона Тримифунского пребывала в Екатеринбурге с 11 по 13 сентября. В уральской столице ковчег с великой христианской святыней встречали тысячи верующих. В составе группы сопровождения был Сергей Юрьевич Рудов, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель Святейшего Патриарха по Всемирному Русскому Народному Собору. Он поделился своими впечатлениями от этого события, рассказал о своем отношении к святому и ответил на вопросы о вере, чудесах и современной жизни. Сергей Юрьевич Рудов отметил, что у каждого человека в жизни свое призвание. Кто-то кладет кирпичи, кто-то варит суп, кто-то перевязывает раненых. Для него самого участие в принесении святынь стало одной из самых очевидных и дорогих миссий. «Я лично много раз ощутил благодать от святынь, которые паломничают. Когда на твоих глазах совершаются чудеса, такие явные, о которых пишут в книгах, это мурашки. Привозят человека, который разобран в автомобильной катастрофе, лежит 3 дня на табуретках, как его друзья принесли, как евангельский сюжет. И через 3 дня, прикладываясь к мощам, он встает на свои ноги и идет на твоих глазах. Это чудо. Я это знаю, я в это верю». По словам Сергея Юрьевича, самое дорогое в таких событиях – это лица людей, которые приходят к святыне. «Мы приехали в Екатеринбург. Я смотрю в лица женщин, детей, пожилых, взрослых, военнослужащих. Это лица ожидания, веры, любви, доверия. Это дорогого стоит. Человек, который оставил свои дела, который ждет, волнуется, встречает, стоит в очереди, прикладывается, с ним что-то происходит. Кто-то это может измерить сразу, а кто-то позже». Заместитель Святейшего Патриарха по Всемирному Русскому Народному Собору подчеркнул, что святитель Спиридон настолько большой и святой, что может все – менять погоду, кормить, изгонять воинство, воскрешать мертвых. «В моей практике было много мелко-средних чудес, когда вроде молишься о мире, потом говоришь: «Господи, Спиридон, а может вот это?» И раз это получается, причем совершенно не всякой логики. Поэтому я уверен, что жители нашей страны и жители Екатеринбурга получат много очевидных даров от святого Спиридона. Люди часто просят святителя помочь в делах житейских. Человек так устроен, у него есть сегодняшнее беспокойство, и он пытается донести его Богу, как своему отцу. Он растет, и беспокойство растет. Я не вижу ничего плохого в том, что люди просят квартиры, работы, исцеления. Но если люди растут, то приходит понимание большего. Я лично стесняюсь просить что-то для себя. Обычно говорю: «Господи, тебе видней. Святой, тебе видней». Сергей Рудов признался, что ему особенно близки отдельные эпизоды жития святого. Чудо со змеей и золотом, воскресение мертвого ребенка, а затем его матери. Его многогранность нас привлекает, он должен нас понимать. Мы это чувствуем. Он наш родной, в нем нет спеси, Он прошел и женатый путь, и путь простоты. Я думаю, что это вот одно из основных, что нас зовет к нему. И завершение выпуска. 22 сентября в Николо-Угрешском Ставропигиальном мужском монастыре прошли мероприятия, приуроченные ко дню памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей. На протяжении более чем 20 лет Угрешская обитель неразрывно связана с системой исполнения наказаний. Именно здесь, на территории монастыря, располагается единственный в России храм, возведенный в честь преподобного Пимена Угрешского на средства сотрудников УИС в память о погибших коллегах. В храме-памятнике постоянно возносятся молитвы о безвременно ушедших героях, чьи имена выгравированы золотыми буквами на мраморных плитах, украшающих храмовые стены. В этот день памяти подвиги героев вспоминают особо. В Угрешу приезжают сотни людей, чтобы вспомнить павших коллег, соборно помолиться об упокоении их душ. В памятных мероприятиях традиционно приняли участие представители духовенства, руководство и сотрудники Минюста России, ФСИН России, ГУФСИН России по Москве, ГУФСИН России по Московской области, ветераны УИС, курсанты образовательных организаций ФСИН России, почетные гости, благотворители, а также родные и близкие погибших сотрудников УИС. В этом году для участия в памятных мероприятиях прибыли родственники сотрудников УИС, погибших в зоне специальной военной операции. Присоединиться к прямой трансляции с места событий смогли все желающие. Открылись памятные торжества в храме преподобного Пимена Угрешского литией, которую совершил наместник Николы Угрешской обители епископ Иеговрийский Мефодий. Богослужебные песнопения исполнил хор учащихся Николы Угрешской духовной семинарии. К собравшимся обратился владыка Мефодий. Он рассказал, что обитель была построена по обету святым князем Дмитрием Донским после победы на Куликовом поле. И всегда здесь вспоминались те, кто положил душу своя за други своя. Погибших героев почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие торжественным маршем роты почетного караула. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
4: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 60.

0: Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните, сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.
1: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Сегодня я нахожусь в семинарии, Екатеринбургской семинарии, библиотеке. И напротив меня сидит отец Амвросий, заведующий библиотекой. И вопрос у нас сегодня с ним очень интересный для обсуждения. Это любовь к книге. К сожалению, сейчас молодое поколение перестало читать. И у меня вопрос такой. Отец Амвросий, скажите, пожалуйста, как развить любовь к книге?
2: Я думаю, что сегодня этот вопрос стоит особенно остро, потому что цифровые технологии, они развиваются с огромной скоростью. Вот, казалось бы, совсем недавно только компьютеры вошли в нашу эпоху, а сегодня они уже есть практически у каждого человека. У каждого человека есть смартфон с выходом в интернет. Более того, сегодня у нас активно развиваются нейросетевые технологии, искусственный интеллект. И, конечно, кажется, что сегодня обращаться к книге и вовсе не обязательно, достаточно отправить запрос либо в нейросеть, либо просто в поисковике, и вся необходимая информация тебе выйдет. Это, к сожалению, так. Поэтому, конечно, необходимо в первую очередь развивать любовь к чтению. Хотя, конечно, я могу отметить, что сегодня наоборот, интерес к чтению возвращается. Я сколько раз, вот, например, ездил в метро в Екатеринбурге, и мне отрадно видеть, что молодые люди сегодня стараются тоже ездить с печатной книгой на любую тему. Это может быть какое-то художественное произведение или научная какая-то книга. И они сидят или стоят и читают книгу в дороге. Это, конечно, не может не радовать. Но скорее это пока еще только намечающаяся тенденция. Пока, к сожалению, вы правы. Большая часть молодых людей, она все время где-то там в сети, в телефоне. И я думаю, что приучить любовь к чтению можно и нужно прежде всего только своим собственным примером. Если ребенок растет в семье, где к книге практически никто не обращается, если его все время занимают только вот этими электронными устройствами, если с ним не разговаривают, то, конечно, ребенок и приучится к этому устройству. Он так и будет в нем пропадать, сидеть, что-то там искать, во что-то играть. А потом, когда он подрастет, у нас будут возникать, конечно же, конфликты на этой почве, что он все время в компьютере, в телефоне, ни на что его больше не отвлечь. Поэтому необходимо прежде всего приучаться читать самим. Нужно для начала вообще задуматься о том, а какая тема мне больше всего нравится. Все равно, когда мы встаем перед вопросом даже в интернете, что найти себе там для чтения, или когда мы стоим в книжном магазине, то нужно подобрать для себя необходимую тематику по чтению. Кому-то нравятся детективы, кому-то нравится поэзия, кому-то нравится русская классика 19 века. И уже отталкиваясь от этих интересов, человек подходит к полке и выбирает себе какие-нибудь книги. Он может пролистать ее, если в книжном магазине это позволяется, если она не запакована, и, может быть, что-то его там зацепит. И он, конечно же, начнет ее читать и зачитается, и, конечно же, возьмет ее с собой. Поэтому нужно всегда начинать с самого себя.
1: Отец Амвросий, скажите, пожалуйста, а вот родители, какие должны книги все-таки с детства читать детям своим?
2: Ну, конечно же, воспитание детей в чтении начинается, когда они начинают читать вслух. И я вспоминаю свое детство, когда мне мама, бабушка или дедушка читали сказки. Сказок сегодня существует довольно много, но тут, конечно, нужно искать, потому что не всякая сказка может быть полезна. Мы знаем, что в некоторых сказках у них либо концовка какая-то может быть грустная. Если вот, например, возьмем что-то из западного, того же Ганса Христиана Андерсена, то у него очень часто сказки с каким-нибудь грустным концом. Но если брать какие-нибудь, например, русские сказки, там, наоборот, интересные и такие даже радостные концовки, как, например, возьмите сказку «По щучьему велению», «По моему хотению». Вот, в конце концов мы знаем, что Иван берет в жены вот царевну. И примеров тому очень много. Поэтому, конечно, искать сказки с положительным концом, где герои, где показаны герои, которые развивают какие-то добродетельные качества о любви, о доброте, о смелости, о героизме. Можно всегда привлекать сказки, которые написаны были уже, вот, например, Александром Сергеевичем Пушкиным, например, или какими-то другими авторами. «Конёк-горбунок», например. Это тоже интересное произведение, правда же? И, конечно, нужно воспитывать ребенка на этой почве.
1: Отец Амбросий, вот скажите, я вижу в вашей библиотеке очень много старинных книг 18-19 века. Скажите, а зачем они нам нужны вот именно в 21 веке? Насколько они актуальны сейчас?
2: Я вот сейчас, слушая ваш вопрос, задумался о святых отцах, которые у нас считают вообще классикой святоотеческой письменности, как, например, святитель Игнатий Брянчанинов или святитель Феофан Затворник. Ведь, казалось бы, они писали как раз в прошлом столетии, в позапрошлом столетии свои труды. Но если мы их откроем и почитаем сейчас, мы увидим, что в их словах кроются ответы на те вопросы, которые мы каждый задаем себе сегодня. Поэтому нет такого, что что-то устаревает. Вот это же все равно любая книга, она хранитель опыта. Опыта, который накапливался годами тем или иным писателем, тем или иным автором, в той или иной энциклопедии. Поэтому, открывая книгу и читая ее сейчас, мы приобщаемся к этому жизненному опыту. А любой жизненный опыт, неважно, в какую эпоху он сформировался, он всегда актуален. И особенно сейчас, в наше непростое время, они могут дать ответы на те вопросы, которые кажутся нам, может быть, простыми, жизненными, но вот так легко ответить на них мы не можем. А здесь мы открыли книгу, прочли, и у нас сразу ответы появились.
1: Скажите, сколько семинаристов учатся в семинарии и посещают ли они библиотеку?
2: Сейчас у нас более 80 студентов, включая мальчиков и девочек. И вы знаете, как раз незадолго до вашего приезда мы с сотрудниками сидели и смотрели журнал книговыдачи. И мы сравнили цифры за сентябрь прошлого года и вот за первую половину сентября этого года. Количество читателей выросло в два раза. То есть у нас сейчас постоянно, каждый день, не по разу приходят читатели, берут себе книги, что-то изучают здесь, что-то берут, оформляют и забирают к себе в кельи, что-то сотрудники уже выбирают. Сейчас в этом плане стало гораздо проще, потому что если раньше мы были в отдельном здании, и до него все равно нужно было дойти, сейчас достаточно всего лишь спуститься на несколько этажей. И вот библиотека. Что нужно? Бери, читай, осваивай. Поэтому, конечно, переезд в новое здание сказался на количестве посещений. Если раньше у нас было совсем немного, то теперь к нам чуть ли не каждый день читатели приходят.
1: Скажите, а семинаристы какие книги обычно предпочитают читать?
2: В основном они, конечно, берут учебную литературу. Учебники по тем или иным богословским дисциплинам. Но есть и те, кто приходят к нам и ради художественной литературы. У нас есть в фонде подборка художественной литературы. Они приходят за какими-то материалами для исследования, потому что у нас много дополнительной литературы, жизнеописаний тех или иных подвижников, особенно прошлого столетия. Многие студенты пишут научные работы по подвижникам, в том числе архиереям прошлых веков. И они еще пока не канонизированы, или, может, даже вопрос об этом не стоит. Но есть материалы об их жизни, об их деятельности, их проповеди. Они их исследуют. На основании своих вот изысканий они пишут работы. Кроме того, к нам приходят просто, чтобы, например, уточнить, а есть ли такая вот книга. в нашем фонде. И если есть, можно ли будет с ней поработать? Это так называемая библиографическая справка. Обращается и за этим. Недавно обращались к нам по вопросу, есть ли у нас дипломная работа прошлых лет, которую раньше студенты защищали. Ну, возможно, она понадобилась тоже для каких-то исследований. И их мы тоже даем для изучения. Они у нас хранятся. Поэтому круг вопросов, с которыми к нам приходят читатели по поводу тех или иных книг, он достаточно широк.
1: Отец Амросий, скажите, пожалуйста, а в этой вашей библиотеке есть какой-то самый старый, старинный экземпляр?
2: Конечно. У нас есть отдельный фонд, так называемый фонд редкой книги, в котором более 1000 экземпляров. И это, эти книги примечательны тем, что они дореволюционные, то есть все книги, изданные до 1917 года. Самой ранней книгой в этой коллекции считается «Острожская Библия» 1581 года. То есть та Библия, которую издавал Константин Острожский в Западной Руси, когда приходилось православным бороться с экспансией
1: католической веры. Как она сохранилась?
2: Это, конечно, большой вопрос, да, вы правы. Всего, как сказал нам проект по научной работе, на Урале 10 таких экземпляров. 8 в одной библиотеке научной, и вот один экземпляр есть в нашей библиотеке. И действительно, это видно, что это книга прям той эпохи, но поразительным образом она сохранилась и доступна исследователям сегодня.
1: Я вижу, в руках у вас тоже интересный экземпляр.
2: Да. Это то, что вы сейчас видите перед собой, это книга «Добротолюбие». Мы с вами знаем, что есть такой сборник изречений святых отцов, который стал издаваться под названием «Добротолюбие». И это книга, издание, здесь вот прям есть даже регалии, 1822 года. И это только первый том. Но чем он примечателен? Вот здесь мы с вами видим некие рукописные, скажем так, тексты, которые видно, что сделаны от руки. То есть сия книга, 4 части, подарена строителем, иеромонахом Игнатием. Вот, наверное, вопрос, что это за Игнатий? Ответ на самом деле простой. Эта книга принадлежала святителю Игнатию Брянчанинову. И он ее в свое время кому-то подарил, и вот она тоже за прошлые года сохранилась и, в конце концов, оказалась в нашем фонде. Но не только его автограф здесь есть. Есть еще и в конце небольшая такая вот вклейка рукописная. Это о действиях молитвы, которые говорил Зосима Верховский. И проводили экспертизу и установили, что автограф поставлен там, и вот эта переписка, это один и тот же человек сделал. То есть
1: это
2: записка, да, и эта рукописная заметка сделана тоже святителем Игнатием.
1: Я могу для наших радиослушателей сказать, что это очень красивый мелкий почерк, и каждая буковка разборчиво написана.
2: Да, единственное, что только, конечно, читать достаточно сложно, если ты не знаешь гражданский шрифт. Но даже если и знаешь, рукописный все равно немножко отличается. Здесь есть свои особенности. Поэтому, конечно, при дальнейшей расшифровке вот так вот бегло мы это прочитать не сможем. Понадобится сначала ее перевести, скажем так, в более понятные буквы. Знаете, когда я сталкивался раньше с архивными записями, где-то тоже были составлены вот в эпоху 19-20 века, иногда тоже встречаются рукописи, видно, что записи сделаны рукой, и не всегда ты можешь сразу идентифицировать, что написано. Это очень кропотливая работа. Здесь, конечно, с этим проще. Мы видим текст, но, опять же, нужно потратить время, чтобы можно было это бегло прочитать. Вот мы не будем тратить время на то, чтобы расшифровывать рукописный текст, мы обратимся уже к печатному. Книга, конечно, напечатана на церковнославянском языке, но чтению она поддается. И вот, например, мы видим с вами вот страница, лист 16, и здесь одно из изречений, которые принадлежат Марку, преподобному Марку Подвижнику. Вот, например, читая Божественное Писание, разумевая сокровенное в нем, елико бы преднаписано, быша глаголит, вся в наше наказание преднаписавшися. Иначе говоря, вот мы с вами задавали вопрос, чем наследие может быть полезно? А вот как раз-таки именно этим. То есть сейчас, конечно, добротолюбие, оно переведено на современный русский язык, и эти слова, они, конечно, уже могут быть прочитаны на понятном нам сегодня языке, но так или иначе, премудрость, которую вкладывали в ту эпоху, она сохранилась. Вот в данном конкретно параграфе, который я прочитал, говорится о том, что нужно понимать то, что ты читаешь в Божественном Писании. И все, что это было написано, оно в наш, для того, чтобы мы из этого научались. Чему научались? Конечно же, разуму и премудрости.
1: Отец Амвросий, скажите, а сколько здесь вот таких вот старинных экземпляров?
2: Как я уже сказал, у нас более 1000 экземпляров фонда редкой книги, то есть все эти книги дореволюционного издания до 1917 года.
1: Но я вижу, у вас и современных очень
2: есть
1: много.
2: Есть и современные, конечно. Мы сегодня закупаем литературу для того, чтобы наши студенты могли постигать науки из книг, и у нас есть не только богословские дисциплины, есть и много дополнительных прикладных дисциплин, есть языки, в том числе современные иностранные языки, есть история, исторические дисциплины. И здесь, конечно, мы должны предоставлять материалы наиболее актуальные по дате. Поэтому мы следим за тем, чтобы вся литература, особенно историческая, она была с актуальным содержанием на сегодняшний день. Как, например, мы начали закупать издание, энциклопедическое издание «История России». Оно издается сейчас постепенно, планируется 20 томов. Это издание уже вот последние, 24, 25, 26 годы. И это издание производится Российской академией наук под ее эгидой. И здесь содержатся все вот материалы для того, чтобы наши студенты могли изучать историю России в ее актуальности и теми материалами, которые необходимы сегодняшнему студенту, выпускнику и гражданину нашей страны.
1: Угу. Семинаристы обычно интересуются литературой, которая им нужна для учебы. А еще есть какая-то литература, которой интересуются студенты?
2: Конечно, у нас интересуется и художественной литературой. Вот особенно в последний раз, когда приезжала к нам исследователь, которая прочитывала несколько лекций и работ по поводу некоторых богословских образов в книгах Клайва Льюиса. Конечно, к нему тоже интерес появился, и стали к нам приходить, обращаться, есть ли у нас такая литература. Ну, в основном, конечно, что касается вне богословских дисциплин, конечно, интерес здесь поменьше, поскольку и литературу как таковую найти здесь очень трудно. Мы же библиотека, скажем так, узкого направления, для того, чтобы здесь могли изучать прежде всего то, что необходимо будущему священнослужителю. Поэтому литературы в какой-то иной направленности у нас крайне мало.
1: Отец Амвросий, скажите, пожалуйста, вот все-таки как привить любовь к книге?
2: Мы уже с вами в самом начале говорили о том, что приучать нужно ребеночка с детства. Вот сначала, когда мы сами читаем ему книги, будь то перед сном или
1: еще. Если не получилось с детства.
2: Если с детства не получилось, то это уже работа, которая должна производиться вот сейчас, но она, конечно, будет уже тяжелее. Нужно все равно показывать человеку самое главное, то, что именно через чтение книг развивается правильное мышление и восприятие мира. Есть существенный недостаток того, что с человеком происходит, когда он постигает информацию только из социальных сетей или через вот эти вот разные ролики. Вы, наверное, тоже слышали это выражение – клиповое мышление. Клиповое мышление, при котором человек не способен любую информацию воспринимать критически. Mm-hmm. То есть он не способен ее правильно проанализировать, разобрать, понять, что следует себе взять на вооружение, что не следует. Может, оно вообще вредное. При чтении книг развивается другой стиль мышления, критический, когда мы уже учимся. Все равно же, когда мы читаем книгу, мы из нее не все берем, а только определенное, то, что нам необходимо, то, что нам полезно. Это и откладывается у нас впоследствии и в голове, и в сердце. И как такое мышление можно развить? Только через чтение. Именно чтение книг позволяет нам любую информацию уже воспринимать именно как критик, простите за тавтологию. То есть мы уже можем определить, нет, что-то здесь звучит не так. А что не так? И у нас уже формируется правильное отношение к поступающей информации.
1: Отец Амвросий, вот смотрите, сейчас просто некоторым читать даже некогда. То есть жизнь настолько динамична, что просто нет времени почитать. И многие слушают аудиокниги.
2: Это тоже как вариант, потому что действительно сегодня у нас такое время, когда тебе бывает даже просто на минуту становится тяжело, чтобы просто перевести дух. Ты все время в таком вот потоке жизненном идешь и бежишь, и много чего не успеваешь, или даже и успеваешь, но потом свободного времени остается меньше. Для кого-то, конечно, аудиокнига – это выход из положения, чтобы читать. Да, такое возможно, такое допустимо и полезно даже в каком-то ключе. Вот, например, все равно все книги с собой вот любимые не возьмешь в какое-либо путешествие. Их можно себе на телефон скачать. Хотя, конечно, кому-то формат чтения книги с экрана он неудобен. Вот я вот, например, этим пользуюсь только в крайнем случае. Я все равно предпочту читать печатный экземпляр. Но если нет другого выхода, если ты не можешь приостановиться, пожалуйста, возьми аудиокнигу. И потом, есть даже такой вот интересный выход, опять же, практический. Я вспоминаю бабушку и дедушку, которые всегда перед сном читали. Они вот лежат в постели, все равно ведь не сразу засыпаешь, и вот они лежат и книгу читают. Это ведь тоже выход из положения. Вместо того, чтобы взять свой телефон и там пропадать часами, и потом вспомнить только около полуночи, что поспать вообще-то надо, возьми книгу, неважно какого содержания, возьми любой какой жанр, который тебе интересен. Будь то детектив. Я иногда детективы читаю, Агату Кристи, например. Или возьми что-то другое, познавательное. Во-первых, ты и засыпать начнешь побыстрее. Все равно при чтении книги засыпание, оно приходит быстрее. Но и в то же время что-то для себя полезное в этот момент почерпнешь. Мама у меня, вот, например, по школьной программе литературу читала как раз-таки перед сном.
1: Отец Амвросий, я вот читаю перед сном поварские рецепты. И бывает такое, что начитаешься этих рецептов поварских, потом идешь на кухню. Как вы к этому относитесь?
2: На ночь, может быть, конечно, и не стоит, потому что потом начнешь, надо приготовить, продукты найти, и потратишь еще время на...
1: Да,
2: и потратишь в итоге время на то, чтобы приготовить, поесть, и наступит опять глубокая ночь, и увидишь, что для сна времени уже практически не осталось. Нужно, опять же, к этому вопросу подходить критически. Что действительно не повлечет за собой лишних каких-то движений, когда вот ты действительно хочешь именно почитать перед сном? Нужно находить именно такого вот формата книги, которые именно будут полезны, но в то же самое время они не приведут к тому, что человек среди ночи встал и решил пойти там упражнениями физическими позаниматься. Здесь тоже нужен грамотный подход.
1: Скажите, а вот кроме богословской литературы, здесь есть художественная литература?
2: Конечно. У нас художественная литература самых разных направлений. Причем не обязательно это именно конкретно православные писатели, писатели, связанные с церковью. Есть и, скажем так, и светская литература. Это и классика, русская классика 19-20 веков. Есть поэзия и золотого века, то есть 19-го, и серебряного века, 20-го. И в том числе студенты обращаются не только в рамках курса «Русская литература», где там изучаются эти произведения именно с точки зрения православного человека, но и просто для того, чтобы еще раз переобщиться к нашей русской культуре, которая формировалась все предыдущие годы. И такую подборку мы тоже храним, в том числе и поэтическую.
1: Какую, например?
2: Ну, например, есть у нас поэзия Александра Сергеевича Пушкина, конечно, имеется. Есть у нас и другие поэты. В свое время я читал произведение, стихотворение Марины Цветаевой. Конечно, у человека сложная судьба, и, может быть, она не совсем верующим была, но есть некоторые ее произведения, которые заставили, например, лично меня задуматься о ценности жизни, о вообще о ценности каждого мгновения в нашей жизни. Вот есть ее одно из знаменитых произведений, стихотворение называется «Прохожий». Она мне очень нравится, кстати.
1: Прочитайте.
2: «Идешь на меня похожий, глаза устремляя вниз. Я их опускала тоже. Прохожий, остановись. Прочти слепоты куриной и маков, набрав букет, что звали меня Мариной, и сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, что я появлюсь грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя. И кровь приливала к коже, и кудри мои велись. Я тоже была прохожей. Прохожей, остановись. Сорви себе стебель длинный и ягоду ему вслед. Кладбищенской земляники крупнее и слаще нет. Но только не стой угрюмо, главу опустив на грудь. Легко обо мне подумай, легко обо мне забудь. Как луч тебя освещает, ты весь в золотой пыли. И пусть тебя не смущает мой голос из-под земли». Вот чем ценность это стихотворение, которое мы прочитали? Дело в том, что вот эти образы, вот представьте, человек идет по кладбищу. Вот мы с вами часто посещаем
1: кладбище. Да, кладбищенская земляника.
2: Да, да,
1: крупнее, вкуснее, ее нет.
2: Да, вот интересно, хотя вряд ли кто-то из нас решится попробовать какую-нибудь ягоду с кладбища.
1: Естественно.
2: Но дело даже не в этом. Вот часто мы как бы приходим на кладбище к своим родственникам, к усопшим. Вот вроде бы помолимся, постоим возле могилы, вспомним их, и как бы на этом все. А здесь сразу заметьте, что совсем по-другому начинаешь воспринимать не только ценность вот нашей жизни здесь на земле, но и ценность встречи с тем, кто уже находится там. Ведь с ними мы встречаемся теперь только вот здесь, смотря на их портреты, на фотографии, и тоже сразу вспоминаешь свое детство, если, например, это бабушка или дедушка, как вот они с тобой вот нянчились, как они все равно тебя любили, чему-то учили. То есть такая вот встреча с какой-то мудростью. Или, может быть, просто какие-то воспоминания. И именно эта тема и поднимается здесь в произведении. Встреча на границе миров, скажем так. Встреча человека живого с человеком усопшим. Но самое главное здесь подчеркивается, что не должно быть вот этой скорби. Часто у нас встреча такие посещения, они ассоциируются со скорбью. А здесь как подчеркивается, не надо грустить, надо радоваться. Они уже там, у Бога. Они за нас молятся и ждут, когда мы к ним присоединимся. Вот в чем смысл, к чему нас призывает поэт вот в этих строчках.
1: Отец Амросий, все-таки скажите, как развить любовь к книге? Потому что молодежь вот наша современная, она не читает все-таки. Она очень скользко, быстро по телефону. Не может она в руки взять книгу и почитать. Просто нету времени. Иногда зрение плохое. Сейчас вот посмотрите, почти все в очках. Вот что делать?
2: Наверное, это сегодня вообще большая проблема для нас, потому что Если в советское время, например, прививалась любовь к книге через разного рода премудрости, например, книга «Твой друг и товарищ», помните, наверное?
1: Буквари, да, конечно.
2: Буквари, да. Да. Но сегодня, в эпоху господства цифровых технологий, это сделать гораздо сложнее, потому что здесь нужно все-таки понимать, что наверное, все-таки в каждую эпоху где-то свои какие-то ценности формируются. И если тогда любовь к чтению печатной книги, она была вот прям господствующей, она развивалась, сегодня об этом мало кто говорит. Но мы должны все-таки возвращаться к разговору об этом. Нужно приучать снова человека к тому, что самое главное кладезь информации, самое главное кладезь мудрости, где мы можем подчеркнуть действительно важное для себя и нужное, это только книги. Ведь зачастую в интернете информация подается в искаженном виде, в урезанном. Или не всегда то, что мы можем найти в книге, в интернете, в сети, является доступным. И только через книгу можно постичь истинную мудрость, истинные знания. Да и более того, могу сказать, что, например, для развития отечественного искусственного интеллекта, это даже президент России сказал, библиотеки должны становиться базой для развития. Поэтому самое главное, где мы можем найти мудрость, это книга. Но об этом нужно говорить, об этом нужно напоминать. И, может быть, даже отчасти формировать через окружающую обстановку. Ведь если человек видит, что вокруг него не в телефоне сидят, а читают или даже просто общаются, то и у него будет уже соблазн взять телефон в руки гораздо меньше. Если мы будем сами формировать такую обстановку, то вопрос о том, как привить любовь к чтению, он постепенно начнет разрешаться. Но это работа сложная, тяжелая, и поэтому мы должны начинать прежде всего с самих себя. Если мы будем давать такой пример, то нашему примеру последуют другие. Как сказал Серафим Саровский, «Стяжить в дух мирен, и тысячи спасутся». Вот с чтением это работает примерно так же.
1: Отец Амбросий, скажите, пожалуйста, вот мы все про книги, да про книги. Что вы пожелаете нашим радиослушателям?
2: Ну, если мы все про книги говорим, то здесь нужно опять же сказать то же самое. Читайте. Читайте и приучайте своих деток к чтению. Читайте им на ночь, читайте сказки, читайте любое произведение, где будет говориться о добром. Но главное – читайте. Только через чтение мы сможем развить. А чтобы, скажем так, сделать заключение к нашей беседе, ведь мы, находясь в семинарии, всегда все начинаем и заканчиваем молитвой, я прочту известное стихотворение Пушкина. Там говорится как раз о молитве, которая умиляет сердце и которая как раз отвечает прошение. Пусть она читается сейчас в дни Великого Поста, но я думаю, что таким стихотворением мы и закончим нашу с вами беседу. «Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет, в дни печальные Великого Поста всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей и празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения. И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи».
1: Спасибо, отец Амбросий.
3: С иеромонахом Амвросием Дегтяревым, заведующим библиотекой Екатеринбургской духовной семинарии, беседовала Фатинья Михайлова.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 23 сентября в издательском совете Русской Православной Церкви в рамках работы комиссии межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации прошел круглый стол «Духовная и культурная идентичность в условиях глобализации». Встречу возглавил председатель комиссии, глава издательского совета, митрополит Калужский и Боровский Климент. В мероприятии приняли участие члены комиссии по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации, епископ Переславский и Угличский феоктист, ответственный секретарь экспертного совета «Экономика и этика» при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси, генеральный секретарь некоммерческого партнерства «Клуб православных предпринимателей» Павел Александрович Шашкин, председатель информационной комиссии при епархиальном совете города Москвы иерей Александр Волков, президент некоммерческой организации «Фонд изучения исторической перспективы» Наталья Александровна Нарочницкая. Участниками встречи также стали приглашенные специалисты, профессора и академики. Открывая мероприятие, митрополит Климент отметил, что какие бы процессы ни шли в мире, как бы ни проявлялось влияние глобализации и других культур и цивилизаций, человек должен помнить, что без связи с историей, без сохранения своих подлинных традиционных ценностей, идеалов, понятий и, самое главное, живя без Бога, он как дерево без корней. В ходе встречи обсуждались понятия и аспекты индивидуальной и коллективной идентичности, роль образования в формировании идентичности, идентичность в цифровую эпоху, язык православия как основа идентичности. На заседании было решено провести следующий круглый стол по данной теме в первой половине декабря текущего года. Далее в этом выпуске. Школьные педагоги Кировского района Санкт-Петербурга 23 сентября посетили храм святителя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры, известной как Путиловская церковь. Экскурсию провел директор Центра духовной культуры и образования ЦДКО Кировского района, настоятель протоиерей Владимир Гончаренко. Он рассказал об истории церкви, устройстве православного храма и его значении в жизни христианина. В здании воскресной школы методист ЦДКО Алла Хренкова прочитала лекцию об истории храмов и благочиния. Экскурсия прошла в рамках семинара для педагогов района, организованного ЦДКО, профильным райотделом и Академией последипломного педагогического образования. Предусмотрено посещение всех храмов благочиния, знакомство со священнослужителями. В работе семинара участвуют заведующие и воспитатели детских садов. И в завершении выпуска. Родители трех и более детей сразу в нескольких регионах страны обратили внимание на школьные анкеты, которые их попросили заполнить. В них многодетность названа семейной ситуацией признаками социального риска. Родители опасаются, что после этого к ним придут органы опеки, а детей в школе начнут травить. Поэтому некоторые отказываются заполнять эти бумаги, передает телеграм-канал «База». Одна из мам переживает, что теперь, после заполнения анкеты, отношение одноклассников к ее дочери может измениться. При этом семья оформила льготное питание, и руководство школы и так знает об их финансовом положении и статусе. Сам по себе статус многодетной семьи не означает неблагополучия, подчеркивает психолог Российской академии народного хозяйства и государственной службы Виктория Хорошилова. В социальной работе многодетность может учитываться как один из факторов возможной уязвимости из-за высокой финансовой и бытовой нагрузки. Но это не повод автоматически относить семью к группе риска. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в студии гость, в жизни которого гармонично соединились точные науки, глубокая философия и высокая духовная и патриотическая поэзия. Встречайте, Сергей Сергеевич Антипов, поэт, доктор философских наук и председатель правления Московской областной организации Союза писателей России. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
1: Здравствуйте, Ирина.
0: Предлагаю поговорить о двух важнейших дорогах в жизни человека, которые в вашем случае, кажется, слились в одну – о творческом пути и о пути к Богу. Сергей Сергеевич, как все началось? Как вы стали писать стихи?
1: Писать стихи начал, наверное, как большинство поэтов будущих, да, в молодости, в юности даже, еще в школе. Когда была первая любовь и так далее, какие-то переживания, какие-то вопросы возникали, главные такие вопросы, на которые, кстати, я отвечаю всю свою жизнь. Три главных вопроса: кто я, где я нахожусь и для чего, в чем мое предназначение. Вот на эти вопросы, когда я отвечал, да, у меня часто эти ответы приходили в виде стихотворений. И вот так постепенно, да, еще со школьной скамьи, да, потом уже в институте, когда я учился, на меня оказали влияние уже и не только мои сверстники, но и преподаватели. К нам приезжал в институт читать лекции великий, я считаю, поэт и православный философ, мистик Владимир Борисович Микушевич, который прожил очень большую жизнь и вот совсем недавно ушел из жизни. Но для меня это был, конечно, идеал поэта, философа, ученого. Вот, конечно, повлиял на меня он здорово. Вот с тех пор я пишу стихи и вот отвечаю в них на вот эти три главные вопроса. Ответы с каждым годом, наверное, в моей жизни становятся все более глубокими, все более, наверное, какими-то осознанными. Вот, и да, я вообще думаю, что поэзия, она как раз и помогает человеку осознать, кто он, где находится и для чего. А когда уже, собственно говоря, я стал изучать и богословие, да, был такой период в моей жизни, я понял, что первым поэтом в нашей Вселенной, наверное, так даже глобально можно сказать, был сам Господь Бог. И есть, и он остается первым и главным поэтом. Потому что когда, вот удивительный факт вам сейчас скажу, когда я узнал его, я был немножко приятно в духовном смысле шокирован. Вот символ веры, который мы поем на каждой божественной литургии, и он начинается, как мы знаем, словами «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Так вот, слово «Верую во единого Бога Творца», значит, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Слово «творца» в греческом оригинале звучит как «пиитос», «поэта», «поэта неба и земли». Представляете, как красиво? Вот, и получается так, да, и если мы посмотрим на Библию всю, она вся написана стихами, и даром мы даже читаем, да, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. Поэтому, да, и мы можем, можно сказать, по образу и подобию Бога созданы, мы тоже порой говорим стихами, а когда это получается делать красиво и правильно, наше слово обретает особую мощь, особую силу, особое влияние на сознание людей.
0: Хочется вернуться в начало. Расскажите, пожалуйста, где вы родились, в какой семье, как вы росли, какие были у вас увлечения?
1: Родился я в Москве в 1973 году, еще в прошлом веке. У меня родители, мама моя врач, папа физик, вот, и, в общем-то, такая, ну, семья у нас была дружная, вот, я очень...

0: любил всегда своих родителей и изучал в будущем последствия, да, когда уже вырос. Мне очень хотелось узнать, откуда же пошли мои предки. То есть я свою родословную стал изучать, потому что у меня замечательные не только папа с мамой, но и бабушки, дедушки. Я написал даже книгу потом уже, которую назвал «Родные взгляды прошлого». Я собирал и беседовал со своими бабушками, дедушками, дядями, тетями, в их воспоминания собирал редкие фотографии уникальные, а также архивы, в том числе церковные архивы. Дело в том, что у меня у папы, его мама, то есть моя бабушка, была дочь священника. И мы, в общем-то, мне удалось проследить по линии как раз священнослужителей очень-очень глубоко, далеко в прошлое родословную нашу. Ее отец, моя бабушка Людмила Васильевна Антипова, да, в девичестве она была Руднева. И ее отец был священником Василием Васильевичем Рудневым, настоятелем храма в селе Нагорное Пушкинского района, это Московская область. А его отец был Василий Ефимович Руднев. Он был очень известный протоиерей и начальник целой сети, как это можно сейчас называть, да, духовных училищ. Он был дворянин, имел награду, орден Святой Анны третьей степени. Вот, замечательный человек. И вот я, когда эту книжку писал, я, конечно, очень многое узнавал о том, как же вот все-таки, да, вот интересно, пути Господни неисповедимы, вот привели меня в свое время и даже на скамью православного Свято-Тихоновского богословского института. Был такой период у меня в жизни, и вот как я, в общем-то, и понял, что это как-то вот, может быть, даже генетически человека каждого ведет вот эта память рода, память предков. Вот у меня были священники в роду, у меня были по другим линиям военнослужащие, купеческое сословие были, да, мама моя врач, папа физик, и вот я в свое время хотел и в медицинский институт поступать, то есть по стопам мамы идти, даже 3 года отработал в больнице младшим медбратом, но все-таки выбрал путь науки, пошел по стопам отца, поступил в Московский инженерно-физический институт. Было очень интересно. Мне хотелось как раз узнать, как же все устроено, как устроен этот мир. Сложный вуз, учился я в нем с удовольствием, постигая все науки, сложные науки, квантовую физику, философию, математику, антропологию даже, да, вот это меня интересовало. То есть откуда возник человек, как он устроен, как он живет, чем он живет. Вот, и вот так вот, да, этот долгий вот путь исследования себя, познания себя, да, своего рода, вот меня, в общем-то, привел как раз к соединению вот этой самой физики и лирики, да, то есть я стал и стихи писать уже более ответственно, да, не как там в детстве или в юности, да, они были, как у многих, наверное, ребят, стихотворения такие, наверное, искренне юношеские, но все-таки слабенькие с точки зрения техники. Я стал заниматься именно искусством стихосложения. Вот, у меня были очень хорошие наставники литературные. Вот, и стал я издавать книги. Вступил в Союз писателей России. И вот моим наставником главным стал Лев Константинович Катюков.
1: Сергей Сергеевич, ваш жизненный старт во многом уникален для поэта. Как вы сказали, вы окончили Институт инженерной физики, МИФИ, и да, изучали физику металлов, учились в аспирантуре Курчатовского института. Но в итоге физика уступила место лирике и философии. Я хотела бы немного подробнее об этом периоде, об истоках вашего творчества. Как же все-таки в вашей жизни уживались строгая наука и физика микромира и тонкая поэтическая материя? Помогает ли техническое образование структурировать стих?
0: Да, конечно, строгая наука вообще это уникально, это путь богопознания, ведь, да, наука, как. Когда мы узнаем, как устроен этот мир, мы узнаем смысл нашей жизни, понимаем наше место в этой жизни и то, как развиваться в этой жизни. А в физике, ведь и в математике, вообще в точных науках все настолько гармонично, настолько красиво, что изучая эти науки, как раз многие великие ученые стали верующими людьми, то есть они увидели, насколько все красиво, насколько все божественно, прекрасно в этом мире, даже изучая самые там глубины нашего мироздания, там молекулы, атомы, тонкие структуры. Вот. И там действительно вот в этой красоте и гармонии мира чувствуется прямо рука Творца. То же самое можно сказать, что и в поэзии чувствуется слово Творца, потому что поэзия, да, поэтическая, можно сказать, это тоже наука, потому что ведь в поэзии есть свои законы, есть свои ритмы, ритмика, размеры стихотворные, вот, последовательность гласных, согласных, благозвучные и так далее. Вот, то есть это все настолько интересно и красиво. И если я стал приходить к пониманию того, что вот это слово поэтическое, это по сути какая-то уникальная формула, которая помогает проникнуть в сознание человека, пробудить душу человека. И слово, которое написано правильным поэтическим языком, наполненное внутренней духовной силой поэта, оно способно действительно пробуждать людей. Оно проникает, как Пушкин сказал, глаголом «жечь сердца людей». Вот это вот, конечно, меня особенно впечатлило, вдохновило в свое время. Да, и я подумал, что ведь поэзия, она действительно везде, она и в науках существует, она, естественно, существует в человеческих взаимоотношениях, да, в этих самых формулах. И вот первая книжка моя недаром, да, вот стала, я назвал ее «Кванты осознания». Это сборник стихов.
1: И все же, Сергей Сергеевич, у меня два вопроса. Чем больше вы рассказываете, тем больше у меня возникает вопросов. Ну, конечно, я понимаю, что Боженька вас поцеловал, и у вас не только технический склад ума, вот как мальчик вы стали интересоваться, как устроен этот мир, но и гуманитарным наукам, наверное, тяготели, какие-то таланты были у вас. Какой у вас был любимый предмет все же в школе?
0: А, да, вопрос очень хороший, Ирина. Да, предмет у меня любимый, конечно, был, наверное, математика. Потому что математика — это просто красота. В математике сам Бог, наверное, да, нам открывается. Вот. Но при этом я, вот когда уже заканчивал обучение в школе, да, я пошел в литературный класс. Да, и вот окончил я десятилетку в литературном классе. Вот, потому что литература, русская литература, мне тоже очень-очень нравилась. Я уже со школьной скамьи совмещал вот эти вот точные науки и науки гуманитарные. Не знаю, насколько это получилось у меня, но тем не менее, да, вот вся жизнь моя — это соединение как раз наук точных и гуманитарных.
1: А вы пробовали писать прозу?
0: Да, конечно. У меня и в прозе много книг написано. Я писал, вот недавно написал такую научно-популярную прозу несколько лет назад, но писал я ее 12 лет, эту книгу, научно-популярную книгу, которую назвал «Алфизика». Вот такое вот новое слово придумал. Это и вроде как и не алхимия, да, вот, но и не физика в классическом смысле. Это как раз вот такая, я решил ввести такую новую систему знаний о мире, о человеке, о смысле жизни человека и об управлении реальностью, о том, как можно менять мир с помощью силы слова, силы мысли. Вот такая вот у меня книжка вышла. А так, да, прозы много тоже у меня было.
1: В какой момент вы осознали, что язык формул больше не может вместить в себя то, что вы чувствуете и хотите сказать миру?
0: Да, такой момент наступил, когда я на третьем курсе Московского физического института обучался. И вот с первые три курса обучения самые сложные. Мы изучили высшую математику всю и подошли уже к квантовой физике. То есть мы овладели, можно сказать, самыми главными физическими инструментами и математическими инструментами познания мира. И в какой-то момент времени я вдруг понял, что способ познания данный, да, вот прямой научно-технический способ познания мира, он имеет ограничения. То есть мы не можем проникнуть дальше определенных границ, туда, куда хотелось бы проникнуть ученым. И когда я это понял, ну это вот квантовая физика на меня, так скажем, повлияла в этом смысле. То есть там такие были эффекты, и суть которых сводится, если вкратце на пальцах объяснить, к тому, что вот мы знаем, да, что материя состоит из атомов, да, атом состоит из ядра, электронов, вот. Но вот глубже, чем, допустим, некое конкретное значение, как величина, мы внутрь вещества проникнуть никак не можем. Это есть такое в физике соотношение неопределенности Гейзенберга, вот, как раз вот именно неопределенность. То есть есть границы, за которые мы никогда не проникнем. Меня это, конечно, в свое время шокировало, и я понял, что здесь перед нами Господь Бог поставил некую завесу. То есть мы туда уже, в самую святая святых, как устроен атом, как устроена его внутренние составляющие, мы уже никогда не сможем узнать. И я решил, что узнать-то можно, посмотрев на тот же предмет с другой стороны, с другого ракурса, да, можно сказать. И вот как раз творчество — это вот и есть тот самый взгляд с другой стороны на тот же самый предмет, на нашу жизнь, на человека и на Господа Бога, на нашего Создателя. Просто со стороны творчества. И я увидел, что именно в этом как раз уже нету границ. То есть здесь мы ограничены только своим именно внутренним мышлением, внутренним сознанием своим. Но такой вот физической явной границы, как это в точных науках, там нет. То есть творчество, оно безгранично. И мы можем именно в творчестве, тем более в поэзии, высшей форме литературного творчества, мы можем постигать нашего Творца, постигая тем самым и самого себя человека, да, поскольку мы являемся частью, каждый человек является частью Творца единого, нашего Бога Создателя.
1: А с точки зрения литературы, кто на вас повлиял?
0: Ну, я в детстве читал, с детства любил читать, и больше всего, это, кстати, совет нашим дорогим юным слушателям, да, всегда читайте, старайтесь больше читать. У нас была в школе замечательная словесник, лучший словесник района, Марья Ивановна, вот, преподаватель русского языка и литературы, она всегда говорила нам: ребята, запомните, тот, кто читает книги, всегда будет управлять теми, кто смотрит телевизор. Я это прямо запомнил вот с самого детства, эту фразу, и меня она поразила своей какой-то правильностью. Я, для меня мнение Марьи Ивановны было беспрекословным. Я читал, много читал, и я читал все. Читал и русских классиков, да, и Гоголя, Толстого, Достоевского, да, поэтов, естественно, Пушкина, Лермонтова. Это потрясающе, да, потому что стихи, я уже сказал, это высшая форма литературы. Творчества, они просто вот, они запоминаются, они прямо проникают в самую глубь тебя, в самое твое естество. Это действительно уникальное явление. Я читал и зарубежных, естественно, авторов, да, было мне очень интересно, и фантастика, да, вот эти миры, особенно когда на наш рынок попали многие зарубежные авторы, очень интересные авторы, вот такие как Рэй Брэдбери, например, да, вот вроде как фантастические какие-то произведения, да,
1: нереальные.
0: Но вот в них много-много подсказок я видел, как же все на самом деле устроено. Роджер Желязный, вот такой замечательный автор. Вот. Поэтому советую всем, конечно, читать. Больше читать, больше читать интересные, умные литературы. И вы найдете ответы для себя на все вопросы, которые вас интересуют. Все это есть везде. В Библии столько подсказок, как все на самом деле устроено. Ее надо только внимательно читать, и, может, какие-то места перечитывать, да, чтобы понять, и вдруг это открывается. Да, вот ты читал это место раньше и не обращал внимания, но в какой-то жизненной ситуации, когда у тебя особое настроение, особое состояние духа, это место тебе вдруг проявится, откроется, и ты поймешь именно то, что сам Господь хотел сказать. То же самое касается и любой книги, любого автора, когда ты его читаешь, любимые свои книги, их можно и нужно перечитывать, просто в разных состояниях сознания, в разных состояниях души. И это, конечно, поверьте, это будет по-настоящему здорово, когда вы вдруг чувствуете бег мурашек по спине, и вы понимаете, что вы вот подошли к самому, к тайне тайн, тайны бытия, которые, в общем-то, ради познания которой мы здесь, наверное, и живем отчасти, по крайней мере.
1: Ваша первая книга стихов называлась «Кванты осознаний». Можно ли сказать, что это и был ваш первый шаг от материалистической науки к метафизическому поиску?
0: Да, это именно так и было. Действительно, вот я стихи эти воспринимал, они, может быть, не такие умелые были, первые стихи, да, но вот я их собрал в эту книжку, я их воспринимал как такие кванты, как какие-то вот энергетические всплески, каждое стихотворение. И потом, когда я перечитывал, да, я уже с высоты там своих знаний литературных, я все равно они для меня дороги, я понимаю, что вот эти мысли, которые они приносили, да, ведь они как-то... мысли в воздухе витают, да, как говорится. Вот, это было действительно здорово.
1: Сергей Сергеевич, вы прошли путь от автора первых сборников до руководителя крупной писательской организации. Как изменилось ваше отношение к поэтическому слову за эти годы?
0: К поэтическому слову, конечно, отношение меняется постоянно, причем это все больше и больше благоговение перед мощью и силой слова, которое оно оказывает, да, на сознание людей. Поэтому, конечно, оно меняется постоянно, отношение. И слово ведь это Бог, да, для нас, ну, ведь так написано, да, вначале было слово, и слово было Богу, и слово было Бог. Поэтому очень-очень важно, чтобы именно к слову мы относились максимально бережно, максимально осознавая ответственность, которую мы несем, когда какое-то слово говорим. А поэтическое слово тем более налагает на авторов большую-большую ответственность за то, что это, как это слово будет услышано, как оно будет воспринято людьми. Как сказал классик, да, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, да, но тем не менее мы должны понимать, как это слово должно отзываться, да, что мы закладываем в каждое слово, которое мы произносим или пишем. Это очень-очень важно.
1: Перейдем к теме вашего духовного становления. Поэт Николай Гумилев писал: «Но забыли мы, что осиянно только слово средь земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог». Стало ли для вас поэтическое слово главным проводником в вере? Вы отчасти уже ответили на этот вопрос, но я вас все равно продолжу мучить.
0: Да, все правильно, Ирина, да. Дело в том, что действительно мы уже говорили о том, что первый поэт – это наш Создатель, Господь Бог. И, конечно, поэтическое слово, оно, собственно, и приводит и читателя, и автора, всех вместе нас к своему Создателю, к первоисточнику, я бы так сказал. Поэтическое слово нас приводит. А вот как быстро оно приводит, какими, прямой ли это дорогой будет путь, или он будет какими-то окольными путями вести читателей, это уже зависит от самого автора, как он воспринимает слово, как он относится к слову, как мы уже говорили, бережно относится к слову, и насколько его слово обладает вот этой энергией, способной проникнуть в сознание людей, в сознание читателей и пробудить людей от спячки, в которой, как мы, наверное, все понимаем и знаем, большинство людей пребывают, потому что не думают в основном, и да и не читают, мало читают люди, к сожалению, все больше смотрят всевозможные видео, да, телевизор и другие источники информации, видеоинформации. А ученые, кстати, доказали, что просмотр вот этих трехминутных роликов, он напрямую ведет к разрушению мозга. Особенно это для молодежи опасно. Поэтому очень важно именно читать живое слово, именно бумажные книги читать. Но это отдельная интересная тема. Вот. А так, конечно, да, именно поэзия есть. Для меня так точно это проводник к живой вере, к вере и путь к самому Создателю.
1: Как бы вы описали свой личный путь к Богу? Это был мгновенный момент озарения или долгая рациональная эволюция ученого и философа. В каком возрасте вы впервые открыли Евангелие? Далось ли оно вам? Как вот ваш подход к этому? Расскажите немножечко.
0: Да, ну вопрос такой интересный. Действительно, ну в моем случае это действительно эволюция ученого и философа, да, потому что в наше время, а я-то родился в советские годы еще, и Евангелие это было, в общем, запрещенной книгой. Я помню, вот первое Евангелие увидел я, когда мне было 7 лет, а это был 1980 год. Причем мой отец ездил в Англию в командировку, он был большой ученый, у меня тоже кандидат технических наук. И вот он тайком привез оттуда, из Англии, из Лондона, напечатанной на папиросной бумаге, такой тоненькой, Евангелие. Вот, это была первая у нас книга духовная в семье, потому что действительно запрещалось тогда, да, вот, и это было сложно все. Но меня уже тогда поразила ее толщина, этой книги, да, это большая была Библия, такая хоть и на тонкой бумаге, но она была достаточно толстая. И вот эти малопонятные слова, которые, да, сейчас-то мы с радостью читаем и слушаем на литургии, на службе в церкви. А тогда это было что-то такое непонятное, но очень-очень интересное и влекущее к себе. Ну и дальше, естественно, это было первое мое знакомство со Словом Божьим. Ну а дальше был институт, да, вот и там уже, конечно, больше, да, это уже я поступил в 1990 году в Московский инженерно-физический институт. Еще был Советский Союз, но уже была перестройка, уже было много, так скажем, да, открытой литературы, уже никто не наказывал за то, что люди читают духовную литературу. И вот тогда, да, тогда вот эти вопросы стали возникать, их было очень много. Я уже говорил, что научный путь познания Бога привел меня к тому, что есть ограничения, есть те границы, за которые мы никак не можем проникнуть, познавая Бога. И я вот тогда помню, как раз появилось, мы как раз праздновали там годовщину крещения Руси, появилось очень много духовных книг, причем разных, и православных, и каких-то псевдодуховных книг. Было же в то время много сект, но они тоже вроде бы говорили о Слове Божьем, они оперировали цитатами из Библии. Вот. Очень было сложно на самом деле разобраться, особенно молодым людям, таким вот, да, как я был в то время. Но вот было очень интересно. Я помню, у меня до сих пор лежат эти книги в церквях, покупал в церковных лавках, были тогда много очень церковных лавок, даже просто на улице они. И, конечно, читал святых отцов.
1: Встречались ли на вашем пути люди, возможно, духовные наставники, священники или другие литераторы, которые круто изменили ваш внутренний вектор в сторону христианства?
0: Да, встречались. Дело в том, что я действительно, вот когда блуждал вот среди многочисленных этих книг на духовную тематику, да, вот много чего перечитал, и, как потом выяснилось, очень много из этих книг оказались совсем не православными, псевдодуховными, да, вот. И мне пришлось для того, чтобы окончательно разобраться в себе, я пришел в православную церковь. Даже одно время я алтарничал в храме. Был такой период в моей жизни. Я был студентом МИФИ, да. Замечательный есть храм Знамени Божией Матери в Переславской Слободе, который еще называют церковь Трифона Мученика. Там есть икона, чудотворная икона Трифона Мученика с мощами. Вот, там был настоятелем отец Феодор. И вот он мне как раз, я к нему пришел, и такой именно научный человек, да, можно так сказать. И он мне сказал: тебе надо, Сергий, идти в Богословский институт, чтобы разобраться. Раз ты вот так вот на веру не принимаешь, как простые рыбаки, да, апостолы, а тебе нужно все пощупать, измерить, проверить, иди-ка ты в Богословский институт. Написал мне рекомендательное письмо, И я поступил сразу вот в тот же год в православный Свято-Тихоновский богословский институт. Это было для меня, конечно, удивительное событие, открытие. Вот там, конечно, я познакомился со многими духовными, видными духовными лицами. Да, у нас был отец-ректор протоиерей Владимир Воробьев в то время. Вот, он читал сам лекции по литургическому преданию. Были замечательные исторические дисциплины у нас, история церкви. Был даже древнегреческий язык. Вот, и даже церковное пение. Вот, да, то есть мы изучали. Вот. В общем, это, я проучился там год. Причем так сделал, что я взял в МИФИ, я был на четвертом курсе, окончил четыре курса в МИФИ, взял академический отпуск, чтобы разобраться в себе. И вот этот год я посвятил Богословскому институту. А вот дальше мне уже передо мной встал выбор. Либо мне вернуться надо в Московский инженерно-физический институт и продолжить обучение, уже получить, собственно, диплом, либо идти уже по пути богословскому, да, по пути служения церкви. Сложнейший выбор был, и ну, такой он, в общем, был для меня, наверное, судьбоносный, жизненный. В общем, я не буду вдаваться в детали, в подробности, почему так случилось, но я все-таки решил, что я буду лучше хорошим мирянином, чем малодостойным священником, так скажем. Да? И я вернулся в науку, вот, потому что, ну, священничество – это тяжкий крест, на самом деле, в первую очередь. И такое служение людям, да, вот, и Богу, оно налагает, ну, очень серьезную ответственность на человека. Вот, и я, в принципе, не жалею, потому что я остался христианином, я остался мирянином, у меня есть и духовный отец. Вот, но вот здесь, именно в мирской жизни, да, в науке и потом в литературе, я думаю, что я более полезен, чем был бы я вот священником, наверное, да, потому что я поступил на пасторско-богословский факультет, вот в чем дело. То есть там нужно было после первого курса определяться, либо принимать монашеский постриг, да, либо жениться и рукополагаться. Ну, а я ни к тому, ни к другому готов не был. Я и не женат был, и монашество не собирался принимать. В общем, вот такая вот рана, наверное, я слишком пришел туда. Но, с другой стороны, пути Господни неисповедимы, и я думаю, что все равно все, всему свое время.
1: Бытует мнение, что избыток рационального знания и философии мешают чистой вере, порождая сомнения. Сталкивались ли вы с таким состоянием и как преодолевали внутренний кризис веры?
0: Да, конечно, сталкивался с этим, потому что действительно знания, многознания, да, они не научают уму, как Гераклит в свое время сказал, да, вот, и много действительно знаний, и все хочется, ведь мы люди науки, да, в первую очередь, вот такие, как я, и нам все хочется доказать, и любой опыт экзистенциальный какой-то, да, опыт, когда вот я был в алтаре, да, вот когда я алтарничал, да, я испытывал особые ощущения, я даже какой-то видел, как мне казалось, нетварный божественный свет, вот, а может быть, это он и был, действительно настоящий божественный свет, но мне хотелось, как в науке это, в науке всегда любой постулат, он требует доказательства, и он должен быть экспериментально повторен. То есть, если я один раз этот, почувствовал вот это дыхание Святого Духа на себе, да, вот и на, как вдохновленный этим событием, я действительно вот какие-то испытывал особые состояния, переживания, вот, а в другой, на другой службе я, допустим, был совершенно в другом состоянии, я ничего не мог почувствовать. А наука, она говорит так, что если ты правильно поставишь приборы на ладишь, да, да, там определенную там силу тока, там, да, и напряжение, то эксперимент можно повторить, и он точно так же с тобой случится. То же самое состояние, да, ты получишь. Но в случае веры здесь вот это как раз такой кризис у меня и наступил. То есть я не мог повторить вот это состояние блаженства, состояние вот этого соприкосновения со Святым Духом. И действительно, да, я пошел по пути научных обоснований, доказательств. Мне интересно было, как же, а что же это за, какова природа этого нетварного божественного света, какова природа благодати. Это интереснейшие вопросы. И, в принципе, я, вот, наверное, так вот всю жизнь это дальнейшую свою и пытаюсь доказать, с одной стороны, как физик, а с другой стороны, как лирик, как поэт, потому что, что удивительно, вот эти состояния, состояния действительно вот сопричастности, состояния, когда ты ощущаешь, что с тобой Господь рядом, более того, Он в тебе, и я иногда ощущаю, что вот Господь моими глазами смотрит на мир, вот как будто вот Он в какие-то моменты прямо в меня входит, и вот эти состояния, они действительно ни с чем не сравнить, и они появляются не только в церкви, да, они появляются, когда ты читаешь какое-то боговдохновенное литературное произведение или сам что-то написал. Вот здесь вот такая вот, ну, синергия какая-то вот у меня началась, да, то есть я, с одной стороны, и как физик пытался это проанализировать, да, вот у меня было два «я», а с другой стороны, как вот поэт уже.
2: Дорогие друзья, продолжение беседы Ирины Васильевич с Сергеем Сергеевичем Антиповым, российским поэтом и прозаиком, председателем правления Московской областной организации Союза писателей России, слушайте в нашем эфире радиоканала «Воскресенье» сегодня в 17:15.

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. Иеросхимонах Михаил Питкевич был одним из наиболее богомудрых и смиренных старцев XX века. Почти вся его монашеская жизнь прошла в стенах Валаамской обители, сначала на островном Старом Валааме, а затем и в Новом, в лесах Северной Финляндии. Прожив в монастыре 55 лет, 80-летний старец в 1957 году смог осуществить то, чего так жаждала его душа на протяжении нескольких десятилетий – вернуться на родину. Затем, прожив 4 года в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, который называл раем духовным, он успокоился от праведных трудов своих в древней земле Святой Руси, в богом сданных монастырских пещерах. История жизни и исповеднического подвига старца Михаила раскрывается на страницах книги, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Эта книга вышла в свет в издательстве «Вольный странник» и называется «Молитвы не угашайте». Она посвящена жизни и духовному наследию иеросхимонаха Михаила Питкевича, почитаемого старца, наставника монашествующих и мирян. Первая часть издания содержит жизнеописание старца, подробный рассказ о его земном пути, детство и юность, годы, проведенные на Валааме, эмиграция в Финляндию, постриг в Схиму, служение Псково-Печерском монастыре. Свой рассказ автор-составитель Людмила Ильюнина начинает так. «Печать сиротства может быть проклятием, а может быть и особым избранничеством, может превратить человека в обиженного на весь мир циника или, наоборот, для лишенного земного родства всех людей сделать братьями и сестрами, а отца и мать помочь обрести на небе». Тихим и кротким старцем называли иеросхимонаха Михаила Питкевича. Стал он таким не только благодаря личным духовным усилиям, но и потому, что смиренно воспринял воспитание обстоятельствами жизни, которые послал ему Бог. В 1,5 года он потерял мать, в 6 лет – отца. Детство было бедным. Отец содержал трактир, дела шли хорошо, и семья жила зажиточно. Но потом дела пошли все хуже и хуже. Долги за долгами. И ко времени смерти отца семья совсем разорилась. После смерти отца Михаил и 3 его сестры жили в семье рано женившегося старшего брата. Мачеха поначалу была добра к чужим детям, а потом, по словам старца Михаила, даже хотела его убить. «Вся-то моя жизнь с малых лет – одно чудо. Сколько раз я умирал, но Господь сохранил». По словам автора, не любил старец вспоминать о своем детстве и юности. Ничто не рассказывал даже самым близким людям, но о многом нам может поведать само место и время его рождения. Как говорится в издании, будущий старец появился на свет 24 июля 1877 года в городе Динабурге в Латгалии и был назван при крещении Михаилом. Латгалия – одна из историко-культурных областей нынешней Латвии, Динабург, нынешний Даугавпилс. В юные годы старца Михаила переименованный в Двинск. Это особое место на перекрестке цивилизаций. В Двинске испокон веков сосуществовали разные народности и вероисповедания. Показательна статистика, которая приводится в исторических статьях. В 1892 году в городе насчитывалось 73 тысячи жителей, из них православных 14,4%, староверов 4,6%, католиков 33,6%, протестантов 7,4%, иудеев почти 40%. Эти сухие цифры объясняют, почему молодой Михаил Питкевич, паломничая по России, говорил: «Хочу увидеть мою православную родину». Двинск, в целом Латгалию, он православными и родными не ощущал. Динабург или Двинск, основанный ливонскими рыцарями в 1275 году на торговом пути из Варяг в Греки, долгое время находился под властью Речи Посполитой. В 1772 году город присоединили к России, и он стал уездным городом Полоцкой губернии, но действительно русским он так и не стал.
Все вышесказанное, по мнению составителя, заставляет предположить, что с раннего детства будущий старец переживал не только семейное сиротство, но и сиротство духовное. Однако именно это обстоятельство уже в раннем возрасте заставило его искать родню не на земле, а на небе. И как часто бывает с подвижниками, родные по плоти не могли понять того, кто хотел жить духовно. Сестра, у которой он жил в Петербурге, когда 18-летним юношей приехал в северную столицу Российской империи, пыталась устроить земную жизнь младшего брата. Но он думал о другом. Душа искала иной жизни. Ходил он из храма в храм, отстаивал долгие службы, искал только духовного. Тогда и задумал уйти совсем в монастырь. Видя такое его настроение, родные всячески его отговаривали. Уговаривали поступить на работу, строить благополучную материальную жизнь. Но несчастные случаи с рабочим на сталелитейном заводе, куда хотели устроить Михаила на работу, дал юноше решительный толчок. Постоянная близость смерти, зыбкость земной жизни произвели на него сильное впечатление. И вот однажды, тихонько, никому ничего не говоря, он положил в котомку Святое Евангелие, с которым никогда не расставался, и ушел из дома. Известная прозорливица блаженная Матрёша Босоножка, которой родные обратились за советом, помолилась и сказала: «Оставьте его идти своим путем, не мешайте ему». Так, уповая на Божий промысел, всей душой стремясь обрести то благословенное место на земле, где можно остаться навсегда, 18-летний Михаил, странник, будущий подвижник, с молитвой на устах отправился в странствование по многочисленным монастырям России. И спустя годы эта дорога привела его на Валаам. Более подробное жизнеописание подвижника читатели найдут в первой части книги, а во вторую часть вошли поучения и наставления отца Михаила, краткие глубокие слова о духовной жизни, молитве, борьбе со страстями, смирении и любви. Здесь же представлены три письма старца, которые являются свидетельством его пастырской заботы о духовных чадах и рассказы о чудесной помощи по молитвам к старцу. В приложении издания читатели найдут дополнительные материалы о церковной традиции, календаре и стоянии в вере, а также беседы со старцем, записанным духовным писателем Сергеем Николаевичем Большаковым. Эти записи передают живой опыт старческого наставничества, размышления о промысле Божьем, о молитве, духовной жизни, борьбе со страстями и пути христианина. Свои записки Большаков завершает такими словами: «Я сказал бы, что личность отца Михаила можно лучше всего описать словами преподобного Макария Великого. Благодать так действует и умеряет все члены и сердце, что душа от великой радости уподобляется незлобивому младенцу, и человек не осуждает уже ни Еллина, ни Иудея, ни грешника, ни мирянина, но на всех чистым оком взирает внутренний человек и радуется о целом мире, и всемерно желает почтить и полюбить и Еллинов, и Иудеев. Именно таков отец Михаил». Как уже говорилось в начале программы, иеросхимонаха Михаила Питкевича называли тихим и кротким старцем, со смирением воспринявшим все обстоятельства жизни, посланные ему Богом. Раннее сиротство, скитание по России, сложные обстоятельства жизни на Валааме, и потом, когда насельникам монастыря пришлось перебраться в Финляндию, все эти жизненные уроки старец воспринимал как Божье научение. В конце жизни в Псково-Печерском монастыре отец Михаил, много лет потрудившийся на пути умного делания, стяжания сердечной молитвы Иисусовой, был немногословным наставником молодой братии. Жизнеописание старца и записанные с его слов поучения принесут немалую духовную пользу читателям. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы вы найдете в церковных книжных лавках. Мир вашему дому!

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с 27 сентября по 15 ноября 2026 года на Вознесенском архиерейском подворье Уральской столицы будет работать выставка «Святыня возвращенная. Путь длиною в 35 лет». Цель экспозиции через творчество студентов Уральского государственного архитектурно-художественного университета показать преемственность поколений и красоту самого старинного из сохранившихся каменного здания храма Екатеринбурга. Для Вознесенского архиерейского подворья 2026 год стал юбилейным. Прошло ровно 35 лет с момента возрождения богослужебной и приходской жизни после возвращения храма Русской Православной Церкви. В течение всего текущего года здесь проходят лекции, концерты, тематические, научные, книжные и изобразительные выставки, экскурсии, награждения прихожан и другие мероприятия. Исполняющая обязанности руководителя культурных программ Екатеринбургской епархии Ольга Орехина рассказала, что идея выставки возникла после посещения двух экспозиций – «Храмовая архитектура Урала» и «Храмовое зодчество Урала. Наследие истории и культуры». А поскольку работ с Вознесенской церковью для полноценной выставки не набралось, решили запечатлеть и внутреннее пространство храма. Далее в этом выпуске. Молодежный совет викариатства новых территорий города Москвы совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр патриотического воспитания «Гвардия» провели православный молодежный слет и турнир по пейнтболу. Мероприятие посвятили святому благоверному князю Александру Невскому. В них участвовало 7 команд из храмов Новой Москвы, всего более 75 человек. Управляющий западным викариатством архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома поздравил личный состав Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с Новым учебным годом и 30-летием храма архистратига Божия Михаила при Академии, пожелав помощи Божией в учебе и деле защиты Родины. Внимание к трудам на благо церкви владыка Фома вручил медаль «Патриаршая благодарность» начальнику академии генерал-полковнику Владимиру Борисовичу Зарудницкому, старости храма Сергею Ивановичу Корышеву и начальнику военно-исторического комплекса генерал-майору Анатолию Ивановичу Борисенко. И завершение выпуска. Настоятель Свято-Никольского храма села Кулаково Тобольской митрополии протоиерей Григорий Мансуров посетил Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие». Отец Григорий навестил раба Божия Виктора из Донецкой Народной Республики, находящегося в сложной жизненной ситуации, а также передал пакеты с продуктами для находящихся в центре. Проживающие в центре люди попали сюда благодаря патриаршей гуманитарной миссии. Центр «Милосердия» – это результат подвижнических трудов верующих тюменцев. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 28 сентября по новому стилю или 15 по старому. И сегодня совершается попразднество воздвижения честного и животворящего креста Господня. Также память обретения мощей святителя и исповедника Акакия и епископа Мелитинского в III веке. Пострадавших в IV веке великомученика Никиты Готского, мучеников Максима, Феодота и мученицы Асклиады, мученика Порфирия Эфесского. Обретение в V веке мощей первомученика архидиакона Стефана, преподобного Филофея, пресвитера, подвязавшегося в X веке в Малой Азии, святителя VI века Иосифа, епископа Алавердского, святителя Симеона, архиепископа Солунского, XV века, святых XX века – священномучеников Иоанна Ильинского, Андрея Ковалева, Григория Конокотина, Григория Троицкого, Иоанна Яковлева, Дмитрия Игнатенко и преподобного мученицы Евдокии Ткаченко, преподобного исповедника Игнатия Бирюкова, священномучеников Иоанна Бороздина, Иакова Леоновича, Петра Петрикова, Николая Скворцова, пресвитеров, и Николая Цветкова, протодиакона, преподобного мученицы Марии Рыковой и мученицы Людмилы. Прославляется икона Божией Матери Новоникитская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня мы познакомимся с житием одного преподобного подвижника X века, и, думаю, его содержание окажется для всех неожиданным. Итак, святой пресвитер и чудотворец Филофей жил в X веке в селе Мравино, находившемся в Вифинии, в Малой Азии. Он был женат и имел детей. Филофей принял сан священства и с того времени посвятил себя подвигам молитвы, поста и делам благотворительности. За святую жизнь преподобный Филофей получил от Бога дар чудотворений. Подвижник постоянно питал голодных и помогал нуждающимся. Преподобный Филофей скончался мирно, от его мощей истекало мира. Вот такой вот преподобный подвижник. Братья и сестры, будучи православными, нужно быть всегда готовыми к открытиям совершенно разного рода. Мы привыкли, что мученик – это тот, кто пострадал. Преподобный – это обязательно монах. Но вот мы видим, что в житии мучеников Адриана и Натальи святая Наталья – бескровная мученица. А в житии преподобного Филофея, что он был женат и имел детей. Разгадка здесь заключается вот в чем. Для нас титулы святых – это некая аксиома. А для греков, тех, кто эти слова стал применять ко святым, это лишь характеристика на их родном языке. Мы часто напоминаем о том, что мученик – это по-гречески «мартириос», то есть «свидетель», «свидетель Христовой истины». Преподобный же по-гречески «осиос», что переводится как «благочестивый», «набожный», «освященный», «очищенный», «священный». А по латыни еще проще – «санктус», «святой». Поэтому всякого человека, достигшего святости, греки, точнее, жители Византии, могли обозначить словом «осиос», а мы бы сказали «преподобным». Так и святой праведный Иоанн Кронштадтский в некотором роде тоже является преподобным. Но то традиция византийская, а у нас уже есть своя русская традиция, в которой, конечно, преподобными называются монахи, а святыми праведными – люди, послужившие Богу не в ангельском достоинстве. Но вернемся к преподобному Филофею. Он послужил Богу так, как может послужить Богу и в наши дни любой священник, и даже просто мирянин. Он посвятил себя подвигам молитвы, поста и делам благотворительности, постоянно питал голодных и помогал нуждающимся. Разве этим делам мешает женатое состояние или дети? В чем-то труднее монаху, в чем-то проще. Но любой может помолиться и помогать нуждающимся. В конце концов, Господь Иисус Христос дал нам не так много заповедей – любовь к Богу и любовь к ближнему. К Богу через Евхаристию, к людям через принятие каждого нуждающегося, как самого Христа. Помните слова Евангелия? «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его,

0: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я был голоден, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Братья и сестры, будем помнить, что путь к святости открыт для каждого человека, и Господь не требует от нас чего-то сверхъестественного. Он хочет от нас только того, что просил в Евангелии. А то, что монахи, кого мы зовем преподобными, берут на себя сверхположенного еще подвиги, то это так проявляется их добрая и свободная по отношению к Богу воля. На примере же преподобного Филофея мы видим, что и для каждого из нас открыт путь к простой евангельской святости через молитву, воздержание и, в первую очередь, через реальную помощь нашим близким. Преподобный отче Филофея, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь. Его вел священник Михаил Кудрявцев.

скажет мне, что страны той нет, что потерь последний след, но я верю, что Русь жива и ее зелена травой.

что потерян последний след, но я верю, что Русь жива и ее зелена трава.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в музей истории плодового садоводства Среднего Урала. А повод для этого есть, и он замечательный. Именно здесь состоится открытие выставки художницы Лидии Суворовой «Романтика художественной кисти». До открытия выставки под названием «Романтика художественной кисти» я встретилась с главной участницей событий этого дня. Здравствуйте, Лидия.
2: Здравствуйте, Виктория.
1: Сегодня у вас день рождения. Я вас от всей души поздравляю. А самое главное – здоровья душевного, телесного, радости и вдохновения, потому что вам, как художница, оно будет очень кстати при творении картины или организации. И сегодня открывается ваша выставка персональная. День рождения, я думаю, это особенно радостно встречать в этом замечательном саду. И несмотря на то, что уже середина сентября, погода вам сделала отличный подарок. Это 26 градусов тепла, аномальная погода для осени. Что нас ждет сегодня?
2: Выставка называется «Романтика художественной кисти». Здесь представлены мои работы, и они объединены тем, что в каждой картине есть какая-то романтика. Романтика архитектуры, романтика пейзажа, романтика натюрморта, романтика цвета, поэтому романтика какого-то сюжета, да. Вот. Добро пожаловать на выставку. Она проходит усадьба Казанцева, музей садоводства, истории садоводства Среднего Урала. Это улица Октябрьской революции, 40. Это в самом центре, остановка, площадь 5-го года. А выставка продлится до 31 октября. Добро пожаловать. Здесь можно будет послушать экскурсию на выставке. Возможно, будет мастер-класс. Мы будем проводить, возможно, пленэр, потому что здесь очень красивое место, красивые цветы.
1: И тема какая? Почему? Какой теме?
2: А тема именно цветы, натюрморт, пейзаж.
1: Да. Замечательно, тут действительно очень красиво.
2: Тоже акварелью. Тоже акварель.
1: Вы знаете, тут действительно сад по-настоящему. Яблоки цветут, растут. Я вам желаю хорошего дня и всем слушателям пожелаем также доброго настроения, здоровья и приходить на выставку.
2: Спасибо вам большое за поздравления. Спасибо за внимание к моей выставке. Спасибо за такой прекрасной погоде, которая у нас сегодня.
1: Щедро нас одаривает за то дождливое лето, возможно.
2: Спасибо и Виктор.
1: А до какого числа самое главное?
2: До 31, 7 сентября до 31 октября.
1: Все, то есть у нас еще 2 месяца есть. Спасибо.
2: 2 месяца, да. Добро пожаловать. Приглашаю на открытие выставки.
3: У нас необычный день. Сегодня у нас открытие выставки прекрасной художницы Екатеринбурга Лидии Суворовой. Выставка называется «Романтика художественной кисти». Лидия, как натура романтическая, так же, как и я, нам оказалось нравятся очень многие вещи одинаково. И мы сегодня разместили здесь ее выставку. И одновременно сегодня у Лиды день рождения. Поздравляем с днем рождения. Очень рады дружить с ней. Очень всегда плодотворное сотрудничество, всегда помощь, взаимопомощь, какая-то поддержка. Вот от Лиды всегда мне очень приятно. Я очень рада нашей дружбе. И думаю, наши планы творческие, не скажем еще какие, но они тоже у нас воплотятся. Поэтому выставку считаю открытой. Поздравления имениннику.
4: Я хочу поздравить ее как заведующего музея истории плодового садоводства. Я всем хочу сказать, это у нас постоянно уже долгие годы. Вот идет такая преемственность создания выставок здесь у нас, в нашем музее, потому что у нас родная племянница Дмитрия Ивановича Казанцева была известной художницей Ничкина Финкенштейн. Она творила в 40-е, 50-е годы прошлого века. У нее были картины и пейзажи. Вот сейчас она посмотрела, Лена, и говорит, о, шикарно, говорит, я таких не нарисовать. Вот, картин. И пейзажи, и натюрморты, и портреты. То есть известнейших художников. Поэтому, чтобы продолжать эту традицию этого дома, что здесь все-таки постоянно была художница, которая здесь. И еще, кроме всего прочего, здесь Дмитрий Ивановичем дружил известнейший художник наш уральский, Иван Кириллович Слюсарев. И он приходил к Дмитрию Ивановичу Казанцеву, он с ним был знаком. Вы, наверное, Слюсарева знаете? У нас знаменитый, это уральский левитан называется. Была его выставка в 18 году у нас здесь на Плотинке. Вот у нас до сих пор вот висят его картины, если надо будет, потом вы можете пройти и посмотреть. Это написано его рукой, оригиналы, не копией. Вот здесь висят. Поэтому мы его постоянно проводим и всегда рады новым, так сказать, художникам, которые бы здесь представили свое творчество. Поэтому очень рад, что Лидия Суворова у нас тут представляет такое замечательное творчество. Вот.
5: Да, вот так.
4: Ну
5: вот
4: и с днем рождения ее поздравляем.
6: Мы с Лидой Суворовой знакомы давно, и мы вместе заканчивали художественную школу Хожателева для взрослых. И вместе ходили на пленэры с нашим творческим руководителем Александром Самойловичем Берсеневым. И очень многие из его учеников продолжают, хотя они не профессиональные художники, продолжают эту традицию, ходят на пленэры, ездят даже в разные города, потом устраивают выставки. И Лида вот одна из самых плодотворных в этом смысле, вот по выставкам, по поездкам, по вот количеству картин разнообразных жанров. И просто здесь замечательно, что здесь так вот сочетается фруктово-плодово-ягодная такая тема и городская тема. Так, чтобы вот это вот и человек, который окунается и в городской пейзаж, и в какие-то исторические вот Кремль, вот экспозиции, скажем так, внешние, и в то же время вот эта вот камерность натюрмортов ягодных и вот фруктовых, где вот есть такой размах широкий от масштабных каких-то полотен, масштабных тем до вот таких камерных натюрмортов, где все как в человеке сочетается и большое, и малое, и во всем видна радость. Ну вот Лида молодец, что она очень многогранный художник, и она пробует себя во всех и жанрах, и во всех материалах пробует. И это вот прям поздравляю с открытием очередной выставки и долгих творческих.
2: Спасибо большое. Теперь моя замечательная подруга.
7: И сегодня в день рождения и в день открытия выставки хочу поздравить как художника, подарить холст. То есть какую картину она нарисует, она сразу продастся.
8: У вас уже, я смотрю, что люди стали поздравлять, я тоже хочу присоединиться. Я, может быть, не так давно знаю, конечно, не 40 лет, но чуть помоложе. Но вот какое-то было моментальное влечение к этому человеку. Я, наверное, душой почувствовала, что это очень светлый, чистый человек. И, ну, не знаю, взаимопонимание. Лидочка, но я считаю, что ты вообще универсал. У нас не так много в нашем сообществе именно таких художников. Тебе любой стиль подвластен, любой формат. И ты настолько по-разному все, и пастель, и акварель, и акрил, и масло, и при том абсолютно любые жанры. Ну, я думаю, что твой талант еще ему только развиваться и развиваться. Но у меня подарочек чисто тоже профессиональный такой. Здесь акварель.
2: Ой,
8: такая.
2: Спасибо.
8: Ее можно брать на пленэры. Здесь
2: замечательный подарок.
8: Вот, я хочу, чтобы ты творила. У тебя акварели твои просто чудесные, необыкновенные.
2: Да, желаю тебе
8: творческого развития как можно больше. Мы будем рядом, будем на тебя смотреть и вдохновляться.
9: Народная студия, да, Киселева,
2: да,
9: в которой мы,
2: да,
9: учились, да, в разное время, но вместе получилось.
10: Другая студия еще?
9: Киселева.
2: Да, у меня
9: вот
2: много студий.
9: Вот это вот,
2: да. Я постоянно совершенствую,
9: да,
2: свое мастерство.
9: Да,
2: вот. Да, у Киселева, да.
9: Да.
2: В студии Киселева,
9: да.
2: Вот, там я люблю там быть.
9: Да.
2: Давайте я сейчас быстренько проведу экскурсию по своей выставке,
9: да,
2: и мы начнем угощаться.
10: А дальше там надо посчитать потом, да, подарите, поздравите.
2: А еще стихи.
9: Лида у нас очень веселая, жизнелюбивая, многогранная. Она танцует танго.
2: Да.
9: Она у нас ездит в путешествовать. И очень
8: какие у нее романтичные картины. То есть она сама по себе очень девочка, она самая отличная. Мы ее поздравляем с днем рождения. Очень рада, что ты нам всех позвала, и что она у тебя вообще по-разному отличается, и такой выставкой.
2: Да, это вот благодаря Наталье и Геннадию Васильевичу.
8: Да, Наталья, да, надо просто сказать спасибо за всех нас, за то, что мы тут все побывали. Картины, фотографии. Я тебе хочу подарить шопер, такой красивый, яркий.
2: Как ты... здорово! Как раз на пленэра
8: походить. Ты как бы в него что-то положишь.
2: Картин. Мариночка прочитает стихи.
5: Так, ладно, я вам
2: романтичные.
5: А всякое прочитаю. Стихи разные, стихотворения про лето, про путешествия, про осень. Как раз актуальная про погоду. Закончилось лето, так быстро промчалось. Тепла бы и света, хоть самую малость. Но ветры пригнали холодную осень. Грибов набросали меж елок и сосен. Хочу по спирали, я к морю и свету. Как жаль, на Урале короткое лето.
2: Браво! А теперь про Петербург, самый мой любимый город.
5: Прекрасный город, город мой, где все чудесно, нежно, бурно. Скажите, как ехать домой, когда душа осталась в Петербурге? Где ветер дует мне с Невы, не оставляя даже шали, где ждут коты, грифоны, львы, и про усталость не слыхали. На Ваське мне сорвала зонт, а на фонтанке сносит крышу. Закат, шум волн и горизонт, залив волнуется и дышит. Цветет роскошный Петергоф, журча фонтаном и сверкая. Явился мир из долгих снов. О, Петербург, я так скучала! Есенин, Пушкин, Шерлок Холмс, Ренфильм и сотни предысторий. И к Англитеру ветер нес ловцов запутанных теорий. Я этот миг хочу продлить и не забыть о тех мгновениях, когда душа желает плыть по рекам чувств и вдохновения.
2: Браво.
5: Спасибо.
2: Браво. Ну и еще, наверное, про море прочитаю парочку.
5: Босиком по горячей гальке, по горам и волнам спонтанно два пути рассыпались стальком. Знаю, море омоет шрам. До Самары бежать по шпалам, заскочить в уходящий поезд. Я скучала и все мечтала, чтоб не мучила больше совесть. Чтобы снова закат и берег, рай в тени под навесом пальмы. Обещаю, я буду верить, что мы встретились не случайно.
2: Браво.
5: Ну и еще, наверное, про осень. Падающие листья, скошенная трава, осень с хвостом лисьим входит в свои права. Ветер волнами играет, лодки в плакат не дают. Вот бы найти мне в мае новый, родной приют. А над полями синица грустную песню поет. На руки мне садится рыжий разнеженный кот. Травы дожди омоют и затуманят рассвет. И тротуар покроет туфель осенних след.
2: Браво! Все мое, мы сочиненное когда-то. Лида, поздравляю с днем рождения. Будь счастлива, чтобы у тебя все жизни совершалось. Подарочек я уже подарила. Ну и еще стихи, чтобы вам всем было хорошо. С днем рождения!
8: Можно еще?
2: Давайте про живопись.
8: Давай.
5: Из глубины души в мир переходит картина. Отзвуки и миражи. В тень ускользает рутина. Над головою сады, улочек переплетения. Из родниковой воды после дождя вдохновенье. Вот бы мне с кистью в руке в улочках этих остаться и написать налегке, как время прощается в танце.
2: Ой, красиво. Это я знаю, что была на выставке «Живые полотна импрессионистов». Это вот такое вот есть при киностудии, там картины вращаются. Вот это все перед тобой вращается, живые полотна, там Ван Гога, Дали. И это вот непередаваемо, они перед тобой крутятся, а ты смотришь.
11: То есть вот это меня прям так вдохновило, что я написала стихотворение. Вот такая была шикарная выставка. Да, ну, и сейчас есть просто полотна меняются. Вот так что с днем рождения. Будь счастлива, и чтобы все у тебя в этой жизни получалось, и путешествия, и впечатления, и люди хорошие всегда были рядом, и дни рождения праздновать. Так что, чтобы все было хорошо. Да, спасибо, все.
2: А здесь у нас поезд прибывает на станцию Екатеринбург. Здесь техника масла, здесь тоже техника масла. А вот, ну, она у меня такая работа. Понимаешь, над работой нужно, как бы сказать,
12: работать.
2: Это нескончаемый, в принципе, процесс. И иногда работу можно описать несколько лет. Да. То есть иногда так смотришь, думаешь, так, а вот тут вот нужно что-то доделать, а тут еще.
12: Но главное не испортить.
2: Но есть, нет, есть сейчас такая техника.
6: А что там такое облачное с двумя силуэтами облачными? Это про что?
12: Это паровоз.
2: Это паровоз.
6: Нет, я понимаю. Шикно. Но вот это вот. Вот смотрите, тут два силуэта. И облако над ними, это про что?
11: Это,
6: конечно, надо же понять, о чем это.
2: Это у нас романтическая.
12: Это паровозе за романтик.
2: Это романтическая девушка, да.
12: А это паровозе романтик.
2: Да, это паровозе тоже романтик. Такое бывает, да. Вот. А значит, у нее такая дама с собачкой.
12: Собачка.
2: Классика. И наш замечательный Екатеринбург. То есть железные дороги получили развитие, кстати, в 19 веке. У нас была самая большая сеть железных дорог во всем мире.
4: Еще бы такая страна.
2: Конечно. Да, потому что это был проект вообще из Парижа до Владивостока. Да. Через Екатеринбург. Далее у нас уже море.
6: Море.
2: Я.
6: Море.
2: Я-то там тоже романтик.
11: Несмотря на бурю, там романтик.
2: Нет, здесь изображен, значит, такое природное явление, как после грозы. То есть тут видите дождь, да, а там уже блики света. Там уже блики света, да. Вот. И яхта. И здесь волна.
12: Волна.
2: Это, кстати, техника гуашь. Я гуашь очень люблю, между прочим.
6: А вы в каких техниках?
2: Гуашь, масло, акварель. Вот это масло.
6: А это вот
12: кирпич. Это опять же гуашь.
2: Ну вот мне нравится в технике в акварель написать, кстати, и маслом, и гуашь, да. А это царевна лебедь, это копия Врубеля. Вот. Я сама специально ездила, кстати, в Москву на выставку Врубеля, чтобы посмотреть воочию, посмотреть ее вот оригинал. Да, далее у нас идет вот это пленэрные работы. Вот эти две работы мы делали с Вагановым.
12: Под руководством Вагановым делали.
2: Это у него обязательно, он преподает в архитектурном колледже, и у него обязательно, значит, это занятие. Писать рамы крови, писать часовню.
13: А сейчас я дам слово заведующему музеем. Представьтесь, пожалуйста.
14: Я Геннадий Васильевич Короленко, заведующий музеем истории плодового садоводства Среднего Урала Свердловского областного краеведческого музея. Мы находимся в центре города. Плодовый сад, возраст которому 112 лет.
13: Прекрасно, я впервые у вас и восхищаюсь. И почему вы особенно любите приглашать художников и художниц, творческих людей? Я знаю, что тут есть связь даже.
14: Да, у нас есть определенная связь с художниками, потому что родная племянница нашего уральского садовода-селекционера Дмитрия Ивановича Казанцева, Нечкина Финкельштейн, была известнейшая художница в 40-е, 50-е годы прошлого века. Вот. И она писала картины и пейзажи, и натюрморты, и портреты. Очень был известный художник, художница.
13: Сегодня мы особенно поздравляем Лидию Суворову с открытием выставкой. Что хотели бы сказать художнице в день персональной выставки, в день открытия данной экспозиции?
14: В день открытия выставки Лидии Суворовой я бы хотел сказать, чтобы у нее как можно больше было встреч с природой. Она любит рисовать природу. И я ее, конечно же, приглашаю к себе в музей, особенно сейчас, в этот осенний время. У нас очень много красок в нашем саду, где можно посидеть на пленэре, порисовать. У нас очень много разных художников к нам приходило и рисовала. Одна из них — это известная наша уральская художница Елена Тишлер. Я уже с ней знаком 14 лет.
13: Спасибо вам большое.
14: Да, Лидии, конечно, пожелать здоровья и больших творческих успехов еще долгие годы.
13: Спасибо.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об открытии выставки художницы Лидии Суворовой «Романтика художественной кисти». Так называется экспозиция в Музее истории плодового садоводства Среднего Урала. Адрес музея и часы работы: Екатеринбург, улица Октябрьской революции, 40, понедельник, вторник, выходной, среда, пятница с 10 утра до 17:00, суббота, воскресенье с 11:00 до 18:00. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию. Библейские рассказы читает Алексей Рассашанский.
2: Книга притчей. Одна из книг Библии называется «Книга притчей Соломоновых». Большая часть притч написана мудрым царем Соломоном. Они состоят из коротких сжатых поучений, предназначенных главным образом для молодежи. Темы притч – мудрость, праведность, страх Божий, знание, мораль, воздержание, усердие, самообладание, упование на Бога, сочувствие к бедным, милосердие к врагам, воспитание детей, честность, справедливость, здравый рассудок и так далее. Вот некоторые из них. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Наказание Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его. Чтущий же его благотворит нуждающемуся. Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамный и бесчестный. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои. Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водою. Книга притчей Соломоновых. Книга проповедника. Сразу за книгой притчей Соломоновых в Библии следует книга Экклесиаста или книга проповедника. Она состоит из 12 глав и содержит прекрасные мудрые изречения, похожие на наставления в книге притчей Соломоновых. Вот несколько стихов. «Суета, сует», — сказал Экклесиаст. «Суета, сует, все суета». «Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить. Нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи в вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут дщери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Пророки. Господь часто обращался к израильскому народу через особо призванных людей, пророков. Они не были, как это теперь понимается, только предсказателями будущего. Бог время от времени посылал пророков, выбирая их среди израильтян, северного и южного царств, чтобы они по его откровению возвещали народу его волю, предупреждали, предостерегали от греха и идолопоклонства и свидетельствовали о могущественных делах Божиих в прошлом и в будущем. Пророки выступали часто, когда цари, священники и народ заблуждались и отступали с пути Господа, когда царствам угрожали войны, голод и другие бедствия. Напоминая о делах Господа в прошлом, пророки пробуждали в людях сознание необходимости полного послушания Богу, а не только выполнения обрядов. Они возвещали о грядущей каре, нападении языческих народов на непокорный Израиль, а также возмездие Господа, которое постигнет эти народы за зло, нанесенное Израилю, о рассеянии израильского народа по всему миру и о его возвращении в землю обетованную. Они предсказывали пришествие Мессии, то есть помазанника, его смерть за спасение Израиля и всего мира и его воскресение, говорили о светлых будущих временах, когда Мессия вторично придет и будет царствовать. Некоторые пророки писали пророческие книги. Библия насчитывает 17 пророческих книг. По количеству страниц это почти пятая часть Библии. Их написали 16 пророков, из них Иеремия — 2. Вот имена этих пророков в приблизительном хронологическом порядке. Иаиль, Иона, Амос, Осия, Исаия, Михей, Сафония, Наум, Иеремия, Аввакум, Авдий, Даниил, Иезекииль, Аггей, Захария и Малахия. В Библии порядок пророческих книг не соответствует хронологии их написания. Полезно запомнить имена всех пророков, чтобы легче находить их книги в Библии. Пророк Исаия. Пророк Исаия жил в Израиле за много сотен лет до нашей эры, то есть до Рождества Христова. Он с горячей ревностью защищал славу Бога, обличал лицемерную набожность отпадающего от Господа израильского народа и звал дерзких грешников к покаянию. Он предсказал участь многих городов, и его предсказания в точности сбылись. Исаия постоянно призывал народ уповать на Бога. Вот один из его призывов. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исаия пророчески предсказал рождение Мессии, Спасителя человечества, Иисуса Христа. В своей книге он так ясно изложил историю рождения Христа, его жизнь, страдания, смерть и воскресение, что можно подумать, что он уже тогда видел то, что произошло сотни лет спустя, и что записано в книгах Нового Завета. Это еще раз доказывает боговдохновенность Библии, в которой собраны книги, написанные разными людьми в разные эпохи. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изранен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих». Книга пророка Исаии, глава 40, стихи с 28 по 31, глава 53, стихи с 4 по 7. «Перекуют мечи свои на орала». В книге пророка Исаии среди многих пророчеств мы читаем о последних временах и о царстве ожидаемого Мессии, Богом обещанного Спасителя и Владыки мира. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: „Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям. И будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы и обличит многие племена. И перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать». Книга пророка Исаии, глава 2, стихи со 2 по 4. «И зла не будет на земле». Господь открыл пророку Исаии о будущем царстве Мессии, Иисуса Христа, Сына Божия, когда ни зла, ни горя не будет на земле. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе. И лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Книга пророка Исаии, глава 11, стихи с 4 по 9. Пророк Осия. Мы уже читали об отступлении от Господа, о беззаконии и идолопоклонстве в Северном еврейском царстве, в Израиле. Господь, чтобы обратить израильский народ и его царей на путь истины, посылал к нему своих пророков и наказание за наказанием, но напрасно. Цари и народ продолжали жить в беззаконии и почитать идолов. Поэтому Господь решил разрушить это царство и отдал народ в руки захватчиков. Незадолго до падения царства жили пророки Осия, Исаия и Михей. В книге пророка Осии отношение Бога к Израилю представлено в виде брачного союза, а вероломство народа — как неверность жены мужу. Вот как пророк Осия говорит о вероломстве народа. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы! Ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодейственные дары на всех гумнах». Но пророк говорит и о том, что если народ возвратится и раскается перед Господом, Бог благословит народ свой. «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан». Пророчествуя о далеком будущем раскаявшегося народа, Осия предсказывает: «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: „Вы не мой народ“, будут говорить им: „Вы сыны Бога живого“». Имя последнего царя Северного царства тоже было Осия. Книга пророка Осии, глава 4, стихи с 1 по 2, глава 3, стих 6, глава 9, стих 1, глава 14, стихи со 2 по 6, глава 1, стих 10.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию, библейские рассказы читал Алексей Рассашанский.
3: В Екатеринбурге 17 часов.
4: Новости.
5: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, паломническая служба Екатеринбургской епархии подготовила специальное предложение – социальные туры. Организаторам групп предложили ряд тематических коллективных поездок для различных категорий граждан – детей, ветеранов, пенсионеров, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья, участников специальной военной операции и их семей, военнослужащих, заслуженных сотрудников предприятий. Особое внимание уделили доступной стоимости туров. Специальные предложения адресовали социальным организациям, благотворителям, активистам православных приходов, лидерам общественных организаций и профсоюзов, а также работникам образовательных, социальных и культурных учреждений Уральского региона, реализующих просветительские мероприятия духовной и культурно-исторической направленности, в том числе связанные с исполнением указа президента Российской Федерации об укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Специалисты паломнической службы разработали несколько тематических вариантов однодневных туров, в стоимость которых включены питание, трансфер и сопровождение православного гида. Темы туров: Уральская Голгофа, Храм на Крови, Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев, маршрут Екатеринбург, Ганнина Яма, Екатеринбург. Величайшие ценности. Экскурсия приключения для детей от 7 лет. В легкой игровой форме ребята погрузятся в атмосферу событий и истории святой царской семьи. Жизнь, быт, достижения, гибель и прославление. Маршрут Екатеринбург, Ганнина Яма. Святые Урала. В гости к святому преподобному Василистку сибирскому чудотворцу Александр Невский Тихвинский женский монастырь города Екатеринбурга, единственное место в России, где покоятся цельные мощи святого угодника. Православные храмы столицы Урала. Экскурсия по Екатеринбургу на автобусе. На выбор 7 храмов. За экскурсию можно посетить 3 храма. Группы формируются от 19 человек. В паломнической службе епархии уточнили, что предложения рассчитаны исключительно на организованные группы. Индивидуальное обслуживание в рамках данного направления не предусмотрено. Далее в этом выпуске. Город Миасс Челябинской области. В Свято-Троицком храме прошла встреча молодежных объединений Миасского Южного Благочиния. Беседу о традиционной семье провел помощник благочинного по молодежной работе Константин Приданников. Мероприятие приурочили к Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. На встрече подростки разобрали библейские тексты о таинстве брака, а дети из многодетных семей поделились личным опытом ведения домашнего быта. В интерактивной части ребята разделились на команды и в форме игры искали выходы из сложных житейских ситуаций. Завершилась встреча театральными этюдами о верности и любви. И в завершении выпуска. 23 сентября экипаж «Милосердия» Курганского прихода Святой Троицы совместно с работниками Курганского центра помощи семье и детям посетили 5 малоимущих семей северного жилого массива Кургана. Каждая семья получила продуктовый набор из 3 видов круп – вермишели, сахара, тушенки, подсолнечного масла, чая, сгущенки и коробки со сладостями. Каждый ребенок получил литровую коробку яблочного сока и новые носочки. Также каждой семье вручили санитарно-гигиенические наборы. И взрослые, и дети были рады нашим подаркам. Богу нашему слава! Благодарим наших жертвователей и волонтеров. Храни их Господь, рассказали сестры Милосердия. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
4: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями, якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телевизора.

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в студии гость, в жизни которого гармонично соединились точные науки, глубокая философия и высокая духовная и патриотическая поэзия. Встречайте, Сергей Сергеевич Антипов, поэт, доктор философских наук и председатель правления Московской областной организации Союза писателей России. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
2: Здравствуйте, Ирина.
1: Так вы больше материалист или идеалист?
2: Знаете, когда интересный вопрос. Я все время балансирую, наверное, на грани, но прихожу сейчас я к тому, что все-таки я больше идеалист, да,

0: потому что первично всегда идея. Я, конечно, вот как доктор философских наук, да, я могу сказать, я изучал труды Платона в первую очередь, да, который всегда говорил, что первична идея. Без идеи ничего бы не было. То есть прежде чем создать какой-то предмет, там тот же стол или стул, да, в голове человека или где-то откуда-то она приходит, появляется идея, как это сделать, потом появляется чертеж, там уже схема, и только потом уже вот материя включается, и руки, ноги, вещество какое-то, да, вот из которого это изделие делается, и мы получаем это изделие. Поэтому я, наверное, больше идеалист.
1: Хорошо, а если я вопрос поставлю так, вам, как человеку, знакомому с квантовой физикой, мир виртуален?
0: Да, знаете, как...
1: Что там насчет кота Шрёдингера?
0: Да, да, да, именно так. На самом деле, если посмотреть на человека с точки зрения даже физики, квантовой физики в частности, то человек — это объект... абсолютно пустой. То есть мы есть просто некая энергия. Нету вот такого вот четкого понимания, что вот вроде бы да, кажется, что у нас есть руки, ноги, голова, но если копать глубже, я понимаю четко, что я совершенно пуст. То есть я только энергия, я только мысль. И как с этой точки зрения считать иллюзорный мир или реальный. Вот реально я понимаю, что реален дух, реально душа, реально мысль, а все остальное — это производные. Поэтому есть реальность, но это реальность духовная. А все остальное, весь этот окружающий мир, красивый, многообразный, он есть проявление с помощью наших органов чувств, но главное — проявление именно нашего духа. И от того, какой высокий дух у человека, такой мир он и создает вокруг себя, такой мир он и видит, и такой мир благодаря его видению начинают видеть другие. Поэтому здесь интересный вопрос, да, я тоже о нем постоянно об этом думаю. Иногда мне кажется, что да, это вообще вот мир какой-то иллюзии, это программа компьютерная, да, матрица. Вот помните, был знаменитый фильм. И, кстати, не хочу отвергать, да, там, конечно, фантастика, но очень много подсказок и в таких фильмах существует для истинного понимания того, как же на самом деле все устроено, как Господь все устроил для взросления, для развития нашей души и нашего духа. Вот. Поэтому, да, вопрос вот такой. Вот, да, я отвечу, что, наверное, вот как я это сейчас вижу, наша душа, наш дух — это бессмертная субстанция, это часть Бога. И вот эта душа, она развивается, да, практически в иллюзорном мире, полупустом мире. Но этот мир можно наполнить вот именно теми самыми духовными дарами, которые мы можем получить от Творца, потому что мы его часть. Если мы эти дары правильно ими распорядимся, мы этот мир преобразуем. Я, кстати, об этом постоянно и говорю уже как поэт, как писатель. Когда выступаю даже перед людьми, я всегда говорю, пишите позитивно, пишите добрые слова, пишите правильные слова, нарисуйте такую картину мира, в какой бы вы хотели жить. И вот если вы сделаете это красиво, правильно, мудро, осознанно, вот увидите, мир через несколько лет станет именно таким, как вы его написали. Дерзайте, да, как сказано, дерзайте. Это же здорово. Представьте себе, что мы творцы, мы каждый человек — это творец. Просто маленький, да, мы вот часть единого большого Творца. И нам дано такое, такая сила, такая мощь, такие возможности для творчества, что, ну, грех их не использовать.
1: Ваши стихи — это инструмент воздействия и воздействия на реальность. Какую ответственность это накладывает на поэта перед Богом и людьми?
0: колоссальную ответственность это накладывает на поэта. Ну, перед Богом, Бог-то он просто, я думаю, либо с улыбкой, либо с сожалением на нас смотрит. А вот перед людьми, да, потому что недаром же в Евангелии написано, что не дай Бог соблазнить кого-то из малых сих, да, тогда вот этот грех еще более страшен, да, чем какие-то самые ужасные грехи. Да, лучше бы там человеку уже повесили на шею камень, там, да, как там было, я уже не помню дословно. Вот, то есть нельзя ввести в соблазн малых сих, да, то есть тех, кто вот еще не дошел до твоего уровня духовного развития, да, а ты, допустим, заблудился, да, и слепой вождь слепых, да, и поведет, и все в яму упадут. Вот эта ответственность, конечно, колоссальная. Здесь нужно очень относиться критически, в первую очередь, и к своим словам, и к своим произведениям, и к произведениям тех, кто рядом с тобой. Вот мы, например, собираем православную антологию сейчас, большую антологию, мощную, которую первый том уже при моем учителе, наставнике Льве Константиновиче Катюкове мы издали, называется она «Наше бессмертие». Мы сейчас собираем второй том этой антологии, уже Льва Константиновича с нами нету, но вот такая идея возникла, и там много нам присылают произведений на духовную тему наши хорошие поэты. И нашей писательской организации, и из других даже писательских организаций, других регионов. И приходится отсеивать, знаете, приходится отсеивать, потому что вот это лукавство, да, и какая-то даже ложь, пусть прикрытая какими-то красивыми словесами, она нет-нет, да и норовит проникнуть и ведет к соблазну. Вот это вот допускать нельзя. Тут ответственность, конечно, перед нами очень большая.
1: Так мир конечен или бесконечен?
0: Я думаю, что мир бесконечен так же, как наш Создатель, Господь Бог. Вот. Знаете, это интересный момент такой. Есть такой сейчас известный деятель, которого многие знают, да большинство, наверное, знают, его зовут Илон Маск. Вот, который как раз много чего изобретает. Вот, его как-то спросили, вот если бы тебе удалось пообщаться с самим Создателем, что бы ты спросил, какой бы ты вопрос задал? Илон Маск сказал такой вопрос, практически не задумываясь, я это интервью видел. Он спросил, а что находится за пределами нашей симуляции? Вот. То есть он как ученый, как действительно создатель много чего интересного здесь у нас, он верит, что и убежден, что на 99,9% мы живем в симуляции. И подтверждений тому, кстати, немало. Вот. А вот что дальше, что за ней? Вот. Тут как раз вот я уже говорил о книге «Алфизика», которую писал 12 лет. Вот я там пытаюсь на эти вопросы дать ответ. Но прихожу все-таки к тому, что как Вселенная расширяется, да, как доказали ученые, так же и наш Создатель таким образом, вот он постигает, наверное, да, с помощью нас, мы его глаза, порой мы его руки, мы его ноги, мы клетки его, мы клеточки большого огромного организма. Каждое живое существо, каждая молекула ДНК — это, наверное, вот клеточка единого Создателя, огромного и бесконечного, который расширяется, наверное, так, да, и постигает, и создает все новые и новые миры, их становится все больше. И, ну, вот так вот это, наверное, устроено. Хотя знать об этом мы не можем в силу того, что наш разум ограничен, и мы живем в нашем трехмерном мире, тоже являясь своего рода некой проекцией других измерений. Да, вот если взять там наш трехмерный мир и посмотреть проекцию лист бумаги. Вот на листочке бумаги будет мир плоский и двумерный. Это будет красивая картина, на которой будет там что-то изображено. Но таких картин будет можно сделать огромное множество. И эти картины, они будут где-то пересекаться, где-то быть вообще параллельны друг другу, как параллельные миры. И изнутри вот этой двумерной картинки нам, к сожалению, никогда не получится, пока мы сами двумерные или трехмерные, как сейчас, да, мы никогда не поймем и не ощутим то многомерие и многомерие, которое на самом деле вокруг нас. И вот этим многомерием и многомерным видением обладает как раз наш Создатель. И вот, как сказал апостол Павел, да, подражайте мне, как я Христу. Да, и будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный, сказал Господь. Вот это и наш путь. То есть, собственно, в этом наше предназначение. Мы идем, да, к тому, чтобы вот постичь это.
1: А какая цель жизни? Может быть, вы о своей скажете или вот у каждого человека?
0: Да, конечно, у каждого человека есть своя жизненная задача, свое предназначение. Вот как раз те три главные вопроса, вот о которых мы говорили. Да, кто я, где я нахожусь и для чего? Вот это вот когда осознать. На самом деле глобально цель, как я это понял, это развивать свою душу, развивать свое сознание. То есть смысл в развитии, смысл постоянно совершенствоваться. Как действительно вот только что я цитировал, да, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. То есть постоянно развиваться. Если не развиваться, река, которая запрудили, она превращается в болото. То есть это пути два, либо развитие, либо деградация. Вот. И здесь, конечно, правильный путь, и смысл и цель – это развитие глобальное. А вот уже конкретно для каждого человека, да, вот опять же, если брать эту аналогию с клеточками в организме, да, вот одни клеточки, они гоняют кровь, да, они в крови, там, да, они обеспечивают кислородом другие клетки. Там, клетки мозга, они думают, они как раз осуществляют вот эту мощную деятельность. Там, клетки печени, они очищают организм. Вот у каждого человека, на мой взгляд, есть свое еще, помимо вот этого общего предназначения развития сознания и совершенствования души и духа, есть еще и личное предназначение, связанное именно с его, ну, в данном случае, вот мы в мире живем, социальном служении или творческом развитии и так далее. То есть этих предназначений может быть много. И самое главное, вот его вовремя найти и ощутить, и понять, а какое же оно твое именно предназначение. Вот чему надо, мне кажется, и в школе учить с ранних самых, да, проводить там определенные исследования деток, тестирование, потому что талантами Господь наградил всех, но таланты разные. И вот понять это предназначение как раз очень важно и нужно. Я вот понял, наверное, это вот уже в достаточно зрелом сознательном возрасте, когда вот стал писать как раз и стихи, и прозу, и вот это стал постигать смыслы. И я понял, что да, у меня получается это делать, и меня интересно слушать другим людям, потому что люди, которые приходят к нам, да, вот на наши встречи, они порой действительно глаза горят, и у них много вопросов. И у нас, у поэтов, у писателей, зачастую на них бывают хорошие ответы. И люди уходят окрыленные, как раз обретя вот этот смысл, может быть, да, какую-то услышав, какую-то подсказку. Вроде бы стихотворение, да, оно для всех написано. Но каждый, что удивительно, да, вот в этом стихотворении что-то свое видит. И мне потом люди говорят: ой, вы знаете, вы прямо про меня написали. Вот я так же думаю, я так же чувствую. И мне, как поэту, это очень приятно, вот такие отзывы, что действительно люди пробуждаются, люди начинают видеть, у них открываются не просто физические глаза, да, вот, а очи духовные, как сказали бы святые отцы, духовные зерцала, вот, и они начинают уже видеть мир не только материальный, а видеть именно то, куда нужно идти, чтобы действительно прийти выполнить это предназначение.
1: Чувствуете ли вы момент, когда стихотворение рождается не из вашего ума, а словно диктуется свыше? Как вы отличаете личное эгоистическое вдохновение от подлинного духовного дара?
0: Чувствую, я чувствую, и вообще я считаю, что настоящие стихотворения, они так и должны писаться, когда вот они могут застигнуть человека, да, поэта. То есть человек может о чем-то думать, его может волновать какие-то вопросы, какие-то переживания там личные, сердечные, о стране, о мире, о каких-то там взаимоотношениях между людьми. Но вдруг, внезапно, да, вот это происходит, вот этот контакт с неопознанным, когда приходят строчки совершенно из ниоткуда, казалось бы. И вот тут важно их сразу записать, важно поймать вот это вдохновение. И дальше уже, когда ты их записал, да, можно уже средствами совершенно понятными из поэтических учебников, можно это обработать, стихотворение, и привести его, придать ему форму хорошую, правильную форму, потому что это очень важно. важно, гармония должна быть, и стихи должны быть и ритмичными, и напевными, чтобы они могли лучше запоминаться, да, проникать в сознание человека. Вот, но такая грань, она есть. И вот, знаете, вот интересно, да, по-моему, Пушкина в «Маленьких трагедиях» был такой вот момент, там, помните, импровизатор вот, выступал, ему писали записочки, давали, задавали всякие вопросы, да, тему, там, вот, там «Ужасный век», «Ужасные сердца» и так далее. И вот он задумывался, застывал на несколько минут, на несколько мгновений, и потом начинал словно бы вот как будто от другого лица даже говорить. Вот. И в этот момент такая фраза, меня она в сердце поразила, вот когда ему задали вопрос, там есть такое место, но уже импровизатор чувствовал приближение Бога. Вот это приближение Бога, этот момент. Вот. То есть он открывался каким-то образом, да, открывал свое сознание, в чем искусство вот этой его импровизации было. И когда вот это приближение Бога он начинал чувствовать, у него этот поток начинал идти. И он уже творил, можно сказать, да, ведь это то, что он говорил, это творчество. Если это записать, как это записал Пушкин, это получится отличное литературное произведение. Вот этот главный момент здесь именно вот в творчестве, я считаю, в настоящем, это вот это поймать это приближение Бога. Вот когда Бог рядом, когда Бог входит в тебя, в твои глаза, в твои руки, в твой ум, в твой разум, и начинает диктовать тебе это, вот это по-настоящему высокая поэзия, высокая проза, да, а как святые отцы-то нас учили, да, эти сихасты, у них была всего лишь одна Иисусова молитва, да, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Но она умная молитва, да, но она проникала в сердце. Они по 20 лет сидели и молились, да, в особой позе сихасты, да, если вспомнить, да, и сихи, вот это тихое, тихое делание умное, так называемое. Но они за счет этого, да, вот этого проникновения, соединения ума и сердца, они как раз и зрели вот этот нетварный свет божественной энергии. Удивительная вещь, и я уверен, что вот если бы мы, мирские люди, могли бы хоть отчасти в таком состоянии пребывать, поэт бы написал гениальные строчки, там ученый бы открыл таблицу Менделеева, для примера говорю, да, там какой-то архитектор создал бы уникальное сооружение. То есть здесь вот, вот это главное, приближение Бога, вот оно. И это ключ ко всему творчеству, я бы сказал, да, ко всем самым лучшим произведениям мирового искусства, я думаю, что вот там именно и произошел этот момент, вот эта точка приближения Бога, которую творец, в данном случае автор там, произведения или картины, он смог поймать его, это состояние, и зафиксировать его, чтобы мы дальше могли читать эти строчки, восхищаться ими. Вот такой вот смысл творчества, я вижу так его, да, вот этот момент рождения настоящего.
1: А если обратить внимание на понятие «нетварный свет», «свет не вечерний»?
0: Ну, как ни назови, да, вот на самом деле все есть энергия, да, вот если так говорить. Я уже как физик сейчас вот, постараюсь ответить на этот вопрос, тут я в разных ипостасях, но вот на данный вопрос я как физик постараюсь ответить. Действительно, нету частиц, нету электронов, нету ничего, есть энергия. Но как только в квантовой физике есть эффект наблюдателя, да, так называемый интереснейший эффект, могу подробнее рассказать, кому интересно. Вот. Но суть его простая. Вот есть некая энергия, волна, она повсюду распространяется. Но как только ученый наблюдает за этим, ставит там определенные детекторы, эта волна вдруг становится шариком, электроном, фотоном, позитроном, какой-то метачастицей. То есть ее можно, она уже определенная, она проявилась из непроявленного. Вот. То есть, по сути, все вокруг нас есть энергия. Но чем же эта энергия отличается одна от другой? Ведь энергия — это что? Это вот как какое-то море пенистое, волны какие-то, да? То есть у этой энергии есть разные частоты. И вот здесь ключевой момент наступает, как я это вижу, как физик, да? Есть высокие частоты энергии, высочайшие частоты. И, кстати, энергия, она пропорциональна частоте в четвертой степени, да, вот это уже я совсем уже в математику ухожу, но тем не менее, да, вот на высоких частотах, когда работает кто-то, да, Создатель. Я считаю, что у Создателя самая высокая частота. То есть эти энергии, мы их даже не почувствуем с нашим, вот, если это аналогию с радиоприемником, наше тело взять, там, да, наш разум, нашу даже душу, да, вот мы все находимся в некой вибрации, на некой частоте находимся. Вот мы сейчас с вами говорим о высоких вещах, да, и наша частота неизбежно выросла. Мы с вами цитируем Библию. Частота нашего восприятия, частота энергии, вот оно все, наше сердце бьется, там наша мысль бьется. Можно снять энцефалограмму в этот момент, да, нашу с вами. Вот, и там будет высокая частота, поверьте, это ученые проводили такие эксперименты. Вот. А если мы с вами вот сейчас взяли, да, и перенеслись там, ну, на футбольный матч, там где-то, Спартак, Зенит, там какой-нибудь, там, да, там другие частоты, там тоже энергия. И энергия очень мощная, но частоты низкие. И вот духовный человек, ему будет непонятно. То есть его приемник личный, да, его антенна, его души, она настроена, если она настроена на высокие частоты, близкие к Создателю, он развивается, и он воспринимает информацию оттуда. Он вибрирует вместе, он входит в резонанс, есть такое понятие в физике. Резонанс, именно резонанс дает такую синергию, то есть это ответ на вот ту информацию, ту энергию, которая приходит свыше. И когда человек как антенна, он перестает быть антенной, он сам становится источником этой энергии, он сам излучает на этой частоте. Вот, поэтому, возвращаясь к вопросу прана, святой дух, значит, нетварный божественный свет, свет не вечерний, как прекрасный образ, кстати, мне очень нравится свет не вечерний. Вот, это я бы так разделил. Да? Вот нетварный божественный свет — это энергия на самой-самой высокой частоте, на частоте Создателя. Прана — это тоже энергия Создателя, но это энергия, да, которая вот жизненная сила, это исцеляющее тело, то есть ее можно использовать, эту энергию. На этой частоте можно там какую-то болезнь излечить, наверное, да, какое-то, значит, облегчение получить. Но это не будет вести к духовному росту. Вот что главное здесь понять. То есть, да, это здорово. Мы живем, по крайней мере, одной своей частью в физическом мире. И наше тело вполне себе, вот как мы его видим и ощущаем, вполне себе физическими свойствами обладает и болеет какими-то болезнями. Абсолютно истинное здоровье, духовное, оно первично. И все-таки нужно стремиться к тому, чтобы восходить духом и своей частотой, энергией своей вибрации, именно к вибрациям Создателя. Вот здесь это вот, я это вижу так, это прям можно шкалу нарисовать, да, вот здесь самое высокое — это вот Бог, Создатель, Его свет нетварный, который не дано узреть никому, да, ведь как у нас было написано в Ветхом Завете, что Енох даже не мог его узреть, Создателя, да, это он просто сгорел бы, да, и по какой-то версии он там стал Метатроном в результате, да, потому что он преобразился, он обгорел. А потом в Новом Завете мы получили ответ, что Бога не видел никто никогда, но Сын Человеческий, никто не дочитывает, кстати, все вот эти вот, да, товарищи пишут, что Бога не видел никто никогда, и все, на этом точка. Нет. Там запятая стоит. Сын человеческий, сущий в недре, и отчим он явил. Да, вот что важно. Что Бог снизил, да, можно сказать, свою чистоту, он уплотнился, воплотился, да, в Сына своего. И мы способны это тоже чувствовать, ощущать. Поэтому, да, энергии, энергии, все энергии. Но повышать чистоту надо именно молитвой, чтением духовных книг, чтением духоподъемных произведений, что очень важно, да, и развиваться. И тогда, даст Бог, мы поднимемся по этой ступени условной духовной шкалы и сможем видеть совершенно на другом уровне. Я думаю, что будет все по-другому нам казаться, и мы будем смотреть также с нежностью и любовью, может быть, с сожалением на тех, кто пока еще не увидел этого и не может пока в силу каких-то своих внутренних причин почувствовать эту красоту. Но у каждого свой путь, поэтому мы будем... А наша задача этому помогать и способствовать.
1: Как вера в Бога помогает вам справляться с кризисом белого листа и моментами, когда поэтическое слово затихает?
0: Да, вера-то она все, как говорится, вера — это катализатор развития духа. Я так определил это в своей книге «Алфизика», кстати. Вот, то есть это без веры ничего невозможно сделать. Да, если создатель, автор какого-то произведения не верит, что он может что-то хорошее написать, ну как он это напишет, да, то есть создаст? Если художник не верит, что он способен написать гениальную картину, ну, значит, как, действительно, не получится ничего. Я всегда вспоминаю вот эту притчу Господа о том, что когда он сказал своим апостолам: если бы вы имели веру с горчичное зерно, вы бы сказали этой горе перейти на то место, и она бы перешла. Многие воспринимают это как метафора красивая, да? Я думаю, что вот если учитывать то, что наш мир-то действительно, он отчасти программа, отчасти вот такая вот иллюзия, именно с помощью веры можно полностью преображать мир. И вот этот чистый лист пресловутый, да, который пугает многих писателей, творцов, да, с чего начать? Я не помню, кого-то спросили, то ли Марка Твена, то ли еще как мне, говорит, начать свой роман? Вот вы скажите мне там, да. Он говорит: а начните так, слева направо пишите. Надо просто начать писать, потому что вот этот кризис чистого листа, да, это все мысли, мысли, мысли, это мысли-мешалка, я ее называю. Вот она постоянно в голове крутятся какие-то мысли. И остановить этот поток практически невозможно. Кстати, попробуйте, вот, да, или наши радиослушатели, вот попробуйте хотя бы на одну минуту просто остановить, убрать все мысли из головы. Вот не получится, я вам сразу говорю. Не получится, потому что будет лезть что угодно. Вот. И вот эта мысли-мешалка, она постоянно мешает. Она не дает сосредоточиться. Она уводит от главного. А вот когда мы берем этот лист бумаги белый и начинаем писать, пусть сначала какая-то ерунда пишется, но здесь фокус весь состоит в том, что когда вы начинаете писать, у вас другие мысли уходят. Вы фокусируетесь на том, что вы пишете. И вот в этот момент у вас может открыться именно вот это чистое сознание ваше, сверхсознание, как психологи, да, учат. Или... И это удивительное чудо. А я считаю, что это, ну, никакое не высшее я, хотя как ни назови, да, что это сам Создатель является и помогает нам проявить на белом листе бумаги вот из этой волны, из этого электронного облака, да, непонятно чего, как только мы привлекаем внимание, то есть наблюдение делаем, да, в этот момент электрон, волна из электронов становится шариками, и они оставляют на мишени уже след, который соответствует именно потоку частиц. Вот если мы возвратимся к квантовой механике, к квантовой физике. Вот так же и здесь, да, поэтому именно вера, а что такое вера? Это как раз и вот этот наблюдатель. Да, получается так.
1: Получается, да. Но наблюдатель обычно, он же не бездумный, он должен что-то переводить на уровень сознания, хотя такого понятия в христианстве нет. Это понятие даже, может быть, не медицинское, и, может быть, оно из другой какой-то теории, буддийской, может быть, не уверена. Есть такое понятие в философии, как сознание, коллективное сознание, подсознание.
0: Да, конечно. Но я думаю, что, по-моему, кстати, есть в психологии, да, вот этот внутренний как раз наблюдатель, да, или вот внутренний критик есть, да, вот, то есть это, кстати, очень полезное упражнение, да, вот абстрагироваться и посмотреть вот на себя со стороны, да, вот как будто вот представить себе, вот мы с вами сейчас разговариваем, да, но увидеть себя как будто как-то сбоку или сверху, вот, и посмотреть, и прислушаться к тому, что же происходит в этот момент между нами, когда у нас диалог идет.
1: Какие библейские образы, сюжеты или молитвенные состояния чаще всего находят отражение в ваших современных произведениях?
0: Интересно, да, вопрос такой. Я вот уже говорю, что вообще у меня духовные стихи, они пишутся, когда я езжу к своему духовному отцу. А он у меня служит в Сибири, в Томской области, отец Анатолий Поляков, в далеком-далеком селе Александровском на севере Томской области. И когда я приезжаю туда, он доверяет мне тоже почитать апостол, да, и в алтаре помочь, послужить, сослужить батюшке. Да, вот это, конечно, для меня очень такие провиденциальные вещи происходят во мне. И рождаются стихи. Вот я могу, кстати, прочитать какое-нибудь одно стихотворение из вот именно написанное там, далеко в Сибири. Вот какой сюжет, да? Пожалуйста. Вот, например, я вот был там на день усекновения главы Иоанна Предтечи, да, 11 сентября мы этот праздник отмечаем. Вот, ну какой праздник, да, это память страшного события, да, вот вы говорите, библейский сюжет, да, о том, как царь Ирод, да, по наущению своей, как говорится, Иродиады, да, повелел отрубить Иоанну Крестителю главу его честную. Вот. И вот такое стихотворение написал в день усекновения главы Иоанна Предтечи. «Там, где память сильнее времени, где, как звезды мерцают свечи, вспоминал я усекновение главы Иоанна Предтечи и неспешно читал деяния после батюшкиной молитвы, а с иконы пророк страдания видел все, хоть глаза закрыты. В сельском храме, увы, и в празднике, малолюдно, почти пустыня. Значит, люду милей лобазники, а креститель в забвении ныне. Отслужили, и отче с чашею вышел к чадам немногим верным. И я видел, кто к Богу нашему из последних приходит первым». Вот такие строчки родились в день усекновения главы. Ну, действительно, там, знаете, как вот храм сельский, и народу мало, а был день будний, 11 сентября в прошлом году. И здесь, да, вот такая вот история была, мало людей, но я видел, с каким благоговением они подходили. Вот они, вот как сказал, да, кто был последним, станет первым. Это же тоже евангельская истина. Это удивительные слова. Вот. А вообще вот там в Сибири, да, вот еще одно стихотворение прочитаю, и не буду больше донимать вас стихотворениями. Называется «В Сибири». Там вообще другое измерение, я считаю так. «Здесь время течет по-другому, и словно исправился мир. Вдали от родимого дома родною мне стала Сибирь. Здесь чудо бескрайних просторов врачует мне душу от ран. И греет улыбка, с которой зовет меня батюшка в храм. И в тихих, неспешных молитвах, вдали от столичных сует, грехами едва не добитый, касается неба поэт». Вот такие вот строчки пришли мне именно там, у батюшки. Мы сидели с ним на лавочке после службы. Удивительное состояние. Поверьте, это вот дорогого стоит.
1: Сергей Сергеевич, а мы с вами вот встретились на фестивале «Русское поле». Что для вас такого рода фестивали и конкурсы?
0: Замечательный фестиваль, действительно, я очень рад был встретиться со многими людьми интересными. Вообще, вот эта вот наша беседка, да, поэтическая, как это правильно называлось?
1: Слобода, это, поэтическая слобода.
0: Поэтическая слобода, да, вот. Замечательное место, знаете, это как агрегатор такой, да, вот, куда притягиваются люди, кому вообще интересно живое слово поэтическое. И я, вот, когда мы туда пришли, а пришла, ну, лучшие наши поэты Московской областной организации Союза писателей России, мой заместитель Сергей Витальевич Берсенев, вот, наша молодежь чудесная, Андрей Андреевич Кулюкин, Светлана Владимировна Белова, то есть там наши просто самые звезды наши их взяли, вот, а я-то там, ну, как несколько слов сказал, таких добрых, и я смотрел, я сидел там в креслице, да, вот, и смотрел в зал, смотрел на людей, как они реагируют, это было очень интересно, поверьте, я вообще обожаю смотреть в глаза людей, когда вот они читают какое-то произведение.
1: Согласна, тем более, что там сопровождение музыкальное и видео. А вы не могли бы нашим слушателям зачитать те стихотворения, которые вот вы декламировали?
0: Да, я там прочитал 3 стихотворения, вот, и давайте прочитаю их тоже. Значит, ну вот одно из моих недавних совсем стихотворений, даже книжка такая у меня вот сейчас должна выйти, «В свет небесная вода» называется. Летит небесная вода, соединяется с земною, и тихо плачут города, в которых были мы с тобою. Плывет осенняя тоска по мокрым улицам и крышам, и первым снегом на висках скрывает молодость. Так вышло, что я вчера летал во сне, летал невидимый и вечный, а ты кричала что-то мне, но я не слышал, вот беспечный. Проснулся с мокрой головой, дождит во всех мирах сегодня, омыт небесной водой, ошпарен гневом преисподней. Ты знай, я рядышком всегда, спасая мир, живу тобою. Сквозь нас небесная вода соединяется с земною. Это вот такое было стихотворение. И прочитал я еще стихотворение, которое называется «Душелов». Вот немножко такое оно хмурое, наверное, да? Да даже не хмурое, наверное, а ставящее некую проблему. Да? Вот я привык даже в науке, да, вот сначала ставить проблему, а потом давать пути ее решения. Вот «Душелов» — такое стихотворение, именно ставящее задачу перед человеком. «Голодным рокотом моторов рычит бетонный душелов, как древний демон жадный город все новых жертв пожирать готов. В пустых неоновых глазницах холодный инфернальный свет. Здесь можно запросто забыться на час, на день или на век. Здесь сеть домов, антенн, а выше раскинул сети душелов. Он ни за что не даст услышать от неба самых главных слов. В его ловушке даже время замкнулось в жуткую петлю, где ты давно уже не с теми, где вряд ли ждут твое «люблю». Это вот такое вот стихотворение. Вот. И как рецепт, наверное, да, вот я прочитал третье стихотворение, это формула. Формула достижения гармонии, я бы так сказал, формула правильного отношения вообще ко всему происходящему. Стихотворение так и называется «Все во благо». Не грусти, милый мой, все во благо. Эта формула очень проста. Может с нею любой бедолага, если верит, прожить лет до ста. И не просто прожить, как попало, а достойно свой выбор верша. Все во благо, ни много, ни мало. Так взрастает живая душа. Знаю, трудно, но выстоять надо. Сам могу между делом сгрустнуть. Но лишь только скажу, все во благо. Возвращаюсь на избранный путь. Вот такое стихотворение, да. И я, конечно, всем пожелал именно вернуться на свой избранный путь, найти его и идти по нему достойно. И что бы ни происходило, всегда говорить «все во благо». Это очень помогает, поверьте. Я написал это стихотворение, когда мне было, ох, как нехорошо на душе. Вот. Но вот оно пришло, эта формула, и я его читаю сам себе, когда что-то, какие-то неприятности даже в жизни случаются. И оно вот помогает. И даже читал ее это стихотворение, когда вот в госпиталях мы перед ребятами выступаем. Ну вот раненые, тяжело раненые, знаете как, вот все во благо. Вот как бы ни было, что бы ни было, Господь ведь не посылает сверх тех испытаний, которые на нашу долю выпадают. Значит, вот именно так должно было случиться, именно так и надо просто достойно, с честью это вынести свой крест и понять, для чего он, чтобы двигаться дальше.
1: Сергей Сергеевич, огромное спасибо за эту глубокую, искреннюю и вдохновляющую беседу. Ваш опыт доказывает, что настоящая наука, подлинная философия и высокая поэзия не противоречат друг другу, а сходятся в одной точке в поиске божественной истины. Я безмерно счастлива знакомству с вами, что я нашла такого единомышленника. Вы только что произнесли пожелание и такое напутствие всем людям. Но мне все-таки хочется вам задать вопрос. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
0: Я бы нашим слушателям пожелал ощутить вот это присутствие Бога в своей душе. Ведь Он просто этого ждет. Он есть. Он есть в каждом. Он есть в каждом из нас. Он просто смиренно ждет, когда мы же обратим на него внимание из этого в суете, в потоке вот этих событий, каких-то дел, каких-то отвлекающих постоянных факторов. Остановитесь на несколько секунд. Посмотрите, как прекрасен мир. Послушайте свое сердце, послушайте свою душу. Послушайте, что придет вам в этот момент, когда вы отбросьте на время все ваши заботы. Отложите несколько минут, ничего не случится с вашей жизнью. Ощутите в себе Создателя, ощутите в себе Творца. Найдите этот путь, он откроется. Как только вы это сделаете, вам откроется именно ваш избранный путь. И когда вы по нему пойдете, все получится. Это будет воистину настоящее чудо, которое вы совершили сами вместе с нашим Творцом, вместе с нашим Создателем. Ну а так, конечно, желаю всем здоровья, счастья, удачи, любви. Ведь без любви не бывает ничего. Бог есть любовь. Всего самого-самого наилучшего. Верьте в Бога, верьте в себя, и все получится.
1: Сергей Сергеевич, вам многое лето и много творческой энергии. А нашим слушателям я хочу сказать, читайте настоящую поэзию, ищите свои ответы на главные вопросы жизни и оставайтесь с нами. А также читайте Евангелие. С вами были Сергей Сергеевич Антипов и Ирина Василевич.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня понедельник, 28 сентября, и мы желаем вам хорошего и доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. И время познакомить вас с нашей вечерней и ночной программой. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать сказку «Дикие лебеди». 18:30 поэтическая страница подготовлена литературно-драматической редакцией нашего радио. Прозвучат стихи и письма Марины Цветаевой. В 19:05 программа Ольги Мануйловой про стихи. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» мы с вами слушаем роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». В 20:10 главы книги Дмитрия Емца «Заступники земли русской», глава Андрей Первозванный, князь Владимир. В 20:20 беседы о вечном. Сегодня в них принимает участие иеромонах Амвросий Дегтярев, заведующий библиотекой Екатеринбургской духовной семинарии. А о чтении книг беседует Фатинья Михайлова. 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:15 в нашем эфире передача «Виктории Кауган». В 22:30 в цикле «Духовное слово» отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 23:10 вечернее молитвенное правило, затем беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». И кратко о программе «После полуночи». 00:20 акафист дня. В 10:00 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 15:30 звучащая книга. В 14:20 беседы о вечном. В 15:20 передача Виктории Кауган. В 15:40 литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам поэтическую страницу. В 16:20 псалмы царя Давида. В 17:20 духовное слово. В 18:20 и в 19:20 утреннее молитвенное правило. В 18:45 православный календарь на вторник, 29 сентября. В 19:50 Евангелие дня и в 20:20 завтра вы услышите продолжение беседы с Сергеем Антиповым, поэтом и прозаиком, председателем правления Московской областной организации Союза писателей России. Беседует Ирина Васильевич. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня вечером и ночью. Всего вам самого доброго, и да хранит вас Господь!

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Десница святителя Спиридона Тримифунского пребывала в Екатеринбурге с 11 по 13 сентября. В уральской столице ковчег с великой христианской святыней встречали тысячи верующих. В составе группы сопровождения был Сергей Юрьевич Рудов, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель святейшего патриарха по Всемирному Русскому Народному Собору. Он поделился своими впечатлениями от этого события, рассказал о своем отношении к святому и ответил на вопросы о вере, чудесах и современной жизни. Сергей Юрьевич Рудов отметил, что у каждого человека в жизни свое призвание. Кто-то кладет кирпичи, кто-то варит суп, кто-то перевязывает раненых. Для него самого участие в принесении святынь стало одной из самых очевидных и дорогих миссий. «Я лично много раз ощутил благодать от святынь, которые паломничают. Когда на твоих глазах совершаются чудеса, такие явные, о которых пишут в книгах, это мурашки. Привозят человека, который разобран в автомобильной катастрофе, лежит 3 дня на табуретках, как его друзья принесли, как евангельский сюжет. И через 3 дня, прикладываясь к мощам, он встает на свои ноги и идет на твоих глазах. Это чудо. Я это знаю, я в это верю». По словам Сергея Юрьевича, самое дорогое в таких событиях – это лица людей, которые приходят к святыне. «Мы приехали в Екатеринбург. Я смотрю в лица женщин, детей, пожилых, взрослых, военнослужащих. Это лица ожидания, веры, любви, доверия. Это дорогого стоит. Человек, который оставил свои дела, который ждет, волнуется, встречает, стоит в очереди, прикладывается, с ним что-то происходит. Кто-то это может измерить сразу, а кто-то позже». Заместитель святейшего патриарха по Всемирному Русскому Народному Собору подчеркнул, что святитель Спиридон настолько большой и святой, что может все – менять погоду, кормить, изгонять воинство, воскрешать мертвых. «В моей практике было много мелко-средних чудес, когда вроде молишься о мире, потом говоришь: „Господи, Спиридон, а может вот это?“ И раз это получается, причем совершенно не всякой логики. Поэтому я уверен, что жители нашей страны и жители Екатеринбурга получат много очевидных даров от святого Спиридона. Люди часто просят святителя помочь в делах житейских. Человек так устроен, у него есть сегодняшнее беспокойство, и он пытается донести его Богу, как своему отцу. Он растет, и беспокойство растет. Я не вижу ничего плохого в том, что люди просят квартиры, работы, исцеления. Но если люди растут, то приходит понимание большего. Я лично стесняюсь просить что-то для себя. Обычно говорю: «Господи, тебе видней. Святой, тебе видней». Сергей Рудов признался, что ему особенно близки отдельные эпизоды жития святого. Чудо со змеей и золотом, воскресение мертвого ребенка, а затем его матери. Его многогранность нас привлекает, он должен нас понимать. Мы это чувствуем. Он наш родной, в нем нет спеси. Он прошел и женатый путь, и путь простоты. Я думаю, что это вот одно из основных, что нас зовет к нему». И завершение выпуска. 22 сентября в Николо-Угрешском Ставропигиальном мужском монастыре прошли мероприятия, приуроченные ко дню памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей. На протяжении более чем 20 лет Угрешская обитель неразрывно связана с системой исполнения наказаний. Именно здесь, на территории монастыря, располагается единственный в России храм, возведенный в честь преподобного Пимена Угрешского на средства сотрудников УИС в память о погибших коллегах. В храме памятники постоянно возносятся молитвы о безвременно ушедших героях, чьи имена выгравированы золотыми буквами на мраморных плитах, украшающих храмовые стены. В этот день памяти подвиги героев вспоминают особо. В Угрешу приезжают сотни людей, чтобы вспомнить павших коллег, соборно помолиться об упокоении их душ. памятных мероприятиях традиционно приняли участие представители духовенства, руководства и сотрудники Минюста России, ФСИН России, ГУФСИН России по Москве, ГУФСИН России по Московской области, ветераны УИС, курсанты образовательных организаций ФСИН России, почетные гости, благотворители, а также родные и близкие погибших сотрудников УИС. В этом году для участия в памятных мероприятиях прибыли родственники сотрудников УИС, погибших в зоне специальной военной операции. Присоединиться к прямой трансляции с места событий смогли все желающие. Открылись памятные торжества в храме преподобного Пимена Угрешского литией, которую совершил наместник Никола Угрешской обители епископ Еговрийский Мефодий. Богослужебные песнопения исполнил хор учащихся Никола Угрешской духовной семинарии. К собравшимся обратился владыка Мефодий. Он рассказал, что обитель была построена по обету святым князем Дмитрием Донским после победы на Куликовом поле. И всегда здесь поминались те, кто положил душу своя за други своя. Погибших героев почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие торжественным маршем роты почетного караула. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Приглашаем к радиоприемникам наших самых юных слушателей. Дорогие ребята, для вас прозвучит сказка «Дикие лебеди».
1: Дикие лебеди. В чужедальней южной стране, где так легко быть веселым и счастливым, жил король. Править такой страной, словно победную песню петь, одно удовольствие. Поэтому родилось у него целых 11 сыновей и одна дочка, Элиза. Каждое утро поднимался король с праздником в сердце. 11 братьев-принцев уже ходили в школу и учились, удивляя многих мудрых людей своими знаниями и сообразительностью, как и подобает будущим правителям. Сестрица их, Элиза, любила ходить в церковь и молиться Божьей Матери. Да и сама более всего походила на ангела. Одно было плохо. Мать-королева, родив Элизу, умерла. И росли королевские дети без материнской ласки. Вот и решил король той страны жениться. Долго выбирал он себе спутницу жизни, а женился, как часто бывает в таких случаях, на злой королеве, которая не взлюбила бедных детей. Она, конечно, притворялась перед всеми, приветливой и ласковой, но черствость мачехи детям пришлось испытать в тот же день. Во дворце шло веселье, и ребятишки затеяли игру в гости. И новая королева вместо разных пирожных и печеных яблок, которые они всегда получали вдоволь, дала чайную чашку песку и сказала, что они могут представить себе, будто это угощение. Мачеха детей не любила и через неделю приказала отвезти сестрицу Элизу на воспитание в деревню. Мол, девочке на свежем воздухе будет лучше. Потом она заколдовала короля и принцев, которые так поссорились, что даже видеться перестали. Как вы уже догадались, королева была злой колдуньей.

над парками, лесами. Они боялись, что мачеха может совершить еще большее зло и лишить их жизни. Было раннее утро, когда лебеди пролетали мимо избы, где спала еще крепким сном их сестрица Элиза. Они очень любили свою сестрицу и принялись летать над крышей, вытягивая свои гибкие шеи и хлопая крыльями, но никто их не слышал и не видел. Тогда высоко-высоко взвелись они к самым облакам и полетели в большой темный лес, что тянулся до самого моря. А бедняжка Элиза в это время стояла в крестьянской избе и играла зеленым листиком, потому что других игрушек у нее не было. Она проткнула в листе дырочку и смотрела сквозь нее на солнышко. И Лизе казалось, что она видит ясные глаза своих братьев. Когда же теплые лучи солнца скользили по ее щеке, она вспоминала их нежные поцелуи. Дни шли за днями, похожие один на другой, как тугие острые капли холодного ливня. Колыхал ли ветер розовые кусты, росшие возле дома, и шептал розам: «Есть ли кто-нибудь красивее вас?» Розы качали головками и говорили: «Элиза красивее». Сидела ли воскресный день у дверей своего домика какая-нибудь старушка, читавшая псалтирь, а ветер переворачивал листы, говоря книге: «Есть ли кто набожнее тебя?» Книга отвечала: «Элиза набожнее». И розы, и псалтирь говорили сущую правду. Ну вот Элизе минуло 15 лет. Больше девочке королевской крови никак не позволительно было находиться в деревне, и ее отправили домой. Увидав, какая юная принцесса хорошенькая, королева разгневалась и возненавидела падчерицу. Она с удовольствием превратила бы ее в дикого лебедя, да нельзя было сделать этого сейчас же, потому что король каждый день теперь хотел видеть свою дочь. У него ведь никого из родных во дворце не осталось, и печаль мертвенной бледностью легла на его лицо. Как-то рано утром королева пошла в мраморную, всю убранную чудными коврами и мягкими подушками, купальню, взяла 3 жаб, поцеловала их и сказала первой: «Сядь Элизе на голову, когда она войдет в купальню. Пусть юная красавица станет такой же тупой и ленивой, как ты. А ты сядь ей на лоб», — сказала она другой жабе. «Пусть Элиза будет такой же безобразной, как ты, и даже родной отец не узнает ее. Ты же разляжешься прямо на ее сердце», — сказала королева третьей жабе, «чтобы светлая душа почернела, и девчонка мучилась от этого». Затем колдунья спустила жаб в прозрачную воду, и вода сейчас же вся позеленела от их злости. Позвав Элизу, королева раздела ее и велела ей войти в воду. Элиза послушалась, и одна шаба села ей на голову, точно в седло, другая взгромоздилась на лоб, а третья — на грудь. Элиза

0: даже не заметила этого. Но как только вышла из воды, по воде поплыли три красных мака. Если бы жабы не были отравлены поцелуем ведьмы, они превратились бы, полежав у Элизи на голове и на сердце, в красные розы. Но девушка была так набожна и невинна, что колдовство перед ней было бессильно. Увидав это, злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем коричневой, вымазала ее лицо вонючей мазью и спутала ее чудные волосы. Теперь нельзя было и узнать хорошенькую Элизу. Даже отец ее испугался и не признал свою дочь. Никто не узнавал ее, кроме цепной собаки да ласточек. Но кто же их послушает да поймет? Горько заплакала Элиза и подумала о своих братьях. Тайком ушла она из дворца и целый день бродила по полям и болотам, пробираясь к лесу. Элиза и сама хорошенько не знала, куда надо ей идти, но так истосковалась по своим братьям, что чистое любящее сердце подсказывало ей. Настала ночь, и Элиза совсем выбилась из сил. Она улеглась на мягкий мох, прочла молитву на сон грядущий и склонила голову на пенек. В лесу стояла тишина. Воздух был такой теплый, в траве мелькали зеленые огоньки, сотни светлячков, а когда Элиза задела рукой за какой-то кустик, они посыпались в траву звездным дождем. Мир, оставаясь прекрасным, утешал бедняжку и навевал ей светлый сон. Всю ночь снились Элизе братья. Все они опять были детьми, играли вместе, писали грифелями на золотых досках и рассматривали чудеснейшую книжку с картинками, которая стоила полкоролевства. Но теперь писали они на досках обо всем, что видели и пережили, и картинки в книжке оживали. Птицы распевали, а люди сходили со страниц и разговаривали с Элизой и ее братьями. А когда она хотела перевернуть страницу, они впрыгивали обратно, иначе в картинках вышла бы путаница. Элиза проснулась, когда солнышко стояло уже высоко. За густой листвой деревьев только отдельные лучи его пробирались между ветвями и бегали солнечными зайчиками по траве. Птички без опаски садились Элизе на плечи. Невдалеке журчал ручей. Он бежал к пруду, который был окружен изгородью из кустов, но в одном месте дикие олени проломали в ней для себя широкий проход, и Элиза спустилась к воде. Вода в пруду была чистая и прозрачная. Если бы теплый ветерок не шевелил ветвей деревьев и кустов, можно было подумать, что и деревья, и кусты нарисованы на дне. Так ясно они отражались в зеркале вод. Увидав в воде свое лицо, Элиза перепугалась. Такое оно было черное и гадкое. Девочка зачерпнула горсть воды, промыла глаза и лоб, и опять заблестела ее нежная белая кожа. Тогда Элиза разделась и вошла в чистую прохладную воду. Выкупавшись, Элиза отправилась дальше по лесу. Она думала о своих братьях и надеялась, что Бог не покинет ее. Это он ведь повелевал расти диким лесным яблоком, чтобы напитать ими голодных. Он же указал ей одну из таких яблонь, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Утолив голод, Элиза подперла ветви палочками и углубилась в темную чащу леса. Там стояла такая тишина, что Элиза сквозь свои собственные шаги слышала шуршанье каждого сухого листка, попадавшегося ей под ноги. Ни одной птички не залетало в эту глушь. Ни единый солнечный луч не проскальзывал сквозь ветви. Высокие стволы стояли плотными рядами, точно бревенчатые стены. Никогда еще Элиза не чувствовала себя такой одинокой. Наступившая ночь была очень темной. Во мху не светилось ни единого светлячка. Печально улеглась Элиза на траву, и вдруг ей показалось, что ветви над ней раздвинулись, и на нее глянул добрыми очами сам Господь Бог. Маленькие ангелочки выглядывали из-за его головы и из-под рук. Проснувшись утром, она и сама не знала, было ли то во сне или наяву. Отправившись дальше, Элиза встретила старушку с корзинкой. Старушка дала девушке горсточку лесных душистых ягод, и Элиза спросила ее, не проезжали ли тут по лесу 11 принцев. «Нет», — ответила старушка, «но вчера я видела здесь на реке 11 лебедей в золотых коронах». И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала река. По обоим берегам росли деревья, простиравшие навстречу друг другу свои длинные, густо покрытые листьями ветви. Те из деревьев, которым не удавалось сплести своих ветвей с ветвями их братьев на противоположном берегу, так вытягивались над водой, что корни их вылезали из земли, и было ясно, что они в конце концов все-таки добьются своего. Элиза простилась со старушкой и пошла к месту реки, где впадала она в бескрайнее море. На всем просторе моря не виднелось ни одного паруса, не было ни единой лодочки, на которой бы она могла опуститься в дальнейший путь. Элиза посмотрела на бесчисленные валуны, выброшенные на берег морем. Вода так долго катала и обнимала их, что они стали совсем гладкими. Как и железо, и стекло, и камни, выброшенные штормом на берег. А между тем вода была мягче нежных рук Элизы, и девушка подумала, волны неустанно катятся одна за другой и делают гладкими острые углы твердых предметов. Буду же и я трудиться неустанно. Спасибо вам за науку, светлые быстрые волны. Сердце подсказывает, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям. На выброшенных морем сухих водорослях лежали 11 белых лебединых перьев. Элиза собрала и связала их в пучок. На перьях еще блестели капли то ли росы, то ли слез. На берегу было пустынно, но Элиза не чувствовала этого. Когда солнце приблизилось к закату, Элиза увидала вереницу летевших к берегу диких лебедей в золотых коронах. Элиза спряталась за куст. Лебеди спустились недалеко от нее и захлопали большими белыми крыльями. И в ту же самую минуту, как солнце скрылось под водой, оперенье с лебедей вдруг спала, и лебеди обернулись в 11 красавцев-принцев, 11 Элизиных братьев. Элиза громко вскрикнула. Она сразу узнала их, несмотря на то, что они сильно изменились. Сердце подсказало ей, что это они. Она бросилась в их объятия, называла их всех по именам, а они-то как обрадовались, увидев и узнав свою сестрицу, которая так выросла и похорошела. Элиза и ее братья смеялись и плакали от счастья и скоро узнали друг от друга, как скверно поступила с ними мачеха. «Мы, — сказал самый старший брат, — летаем дикими лебедями весь день от восхода до заката солнца. Когда же солнце скрывается за горизонтом, мы опять принимаем человеческий образ. И в это время мы всегда должны иметь под ногами твердую землю. Случись нам превратиться в людей во время нашего полета под облаками, мы тотчас же упали бы с такой страшной высоты. Живем же мы не тут. Далеко-далеко за морем лежит такая же чудная страна, как эта, но дорога туда длинна. Приходится перелетать через море, а по пути нет ни единого острова, где мы могли бы передохнуть. Только в самой середине моря есть небольшой одинокий утес, на котором мы едва умещаемся, тесно прижавшись друг к другу. Этот утес не раз спасал нас от неминуемой гибели. Если море бушует, брызги воды перелетают даже через наши головы, но мы благодарим Бога и за такое пристанище. Не будь его, нам вовсе не удалось бы навестить нашей милой родины. И теперь-то для этого перелета нам приходится выбирать два самых длинных дня в году. Лишь раз в год позволено нам прилетать на родину. Но оставаться мы можем здесь лишь 11 дней. И тогда мы летаем над этим большим лесом, откуда нам виден дворец, где мы родились, и где живет отец, и колокольня церкви, где покоится наша мать. Тут даже кусты и деревья кажутся нам родными. По равнинам по-прежнему бегают дикие лошади, которых мы видели в дни нашего детства, а угольщики по-прежнему поют те песни, под которые мы плясали детьми. Здесь наша родина, сюда тянет нас всем сердцем, а теперь в этом месте мы нашли тебя, милая, дорогая сестричка. Через 2 дня мы улетаем за море в чужую страну. Как бы нам хотелось взять тебя, но у нас нет ни корабля, ни лодки. Все бы на свете отдала, чтобы освободить вас от чар, прошептала сестра. Так они проговорили почти всю ночь и задремали только под утро. Элиза проснулась от шума лебединых крыл. Братья опять стали птицами и летали в воздухе большими кругами, а потом и совсем скрылись из виду. С Элизой остался только самый младший из братьев. Лебедь положил свою голову ей на колени, а она гладила и перебирала его перышки. Целый день провели они вдвоем, к вечеру же прилетели и остальные. И когда солнце село, все снова приняли человеческий облик. «Завтра мы должны улететь отсюда и сможем вернуться не раньше будущего года, но тебя мы не покинем здесь», — сказал младший брат. «Хватит ли у тебя мужества улететь с нами? Ведь наши крылья довольно сильны, чтобы пронести тебя через лес. Неужели же мы все вместе не перенесем тебя на крыльях через море? Да, возьмите меня с собой, жарко согласилась Элиза. Всю ночь провели они за плетением корзины из гибких ветвей. Корзина вышла большая и прочная. В нее и посадили Элизу. Превратившись на восходе солнца в лебедей, братья подхватили корзину клювами и взвелись с милой, спавшей крепким сном сестрицей к облакам. Лучи солнца светили ей прямо в лицо, поэтому один из лебедей полетел над ее головой, защищая Элизу от солнца своими широкими крыльями. Высоко-высоко летели они, так что первый корабль, который они увидели в море, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако, настоящая гора, и на нем Элиза увидела движущиеся исполинские тени 11 лебедей и свою собственную. Вот была картина. Таких ей еще видеть не приходилось. Целый день летели лебеди, стремительно, точно пущенные из лука стрела, но все-таки медленнее обыкновенного, ведь теперь они несли сестрицу. День стал клониться к вечеру, поднялась непогода. Элиза со страхом следила за тем, как спускалось солнце, а одинокого морского утеса все еще не было видно. Вот ей показалось, что лебеди все с большими и большими усилиями машут крыльями. Ах, это она была виной того, что они не могли лететь быстрее. Зайдет солнце, они станут людьми, упадут в море и утонут. И она от всего сердца стала молиться Богу.
1: Ребята слушали продолжение сказки «Дикие лебеди», но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!
2: С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю истину Твое реченье, Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко. Ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

Сегодня в нашей поэтической странице предлагаем вашему вниманию продолжение композиции по стихам и письмам Марины Цветаевой «Серебряные дребезги».

У нас в доме неожиданная удача в виде чужой родственницы, временно находящейся у нас. Для дома порядок, для меня досуг. Первый за 10 лет. Первое чувство не могу писать, а могу ходить. Во второй же день ее выдворенье пешком в Версаль. 15 километров. Блаженство. Мой спутник – породистый 18-летний щенок. Учит меня всему, чему научился в гимназии. О, многому! Я его всему, чему в тетради. Писанье, ученье. Не в жизни же учишься. Обмениваемся школами. Только я – самоучка. И оба – отличные ходоки. Хороший юноша. Понимает все. За то, что некогда юн и смел, не дал мне заживо сгнить меж тел бездушных, замертво пасть меж стен, не дам тебе умереть совсем. За то, что за руку свеж и чист на волю вывел, весенний лист вязанками приносил мне в дом, не дам тебе прости быльем. За то, что первых моих седин сыновней гордостью встретил чин, ребячей радостью встретил страх, не дам тебе посидеть в сердцах. 21 ноября погиб под метро юноша Николай Гронский. Он любил меня первую, а я его последним. Это длилось год. Потом началось неизбежное при моей несвободе расхождение жизней. А весной 1931 года и совсем разошлись. Наглухо. За все 3 года я его видела только раз в поезде. Позвала, не пришел. Позвала заходить. И он, не поняв словесного прикрытия, оскорбился. И вдруг утром в газете. Напрасно глазом, как гвоздем, пронизываю чернозем. В сознании верни гвоздя, здесь нет тебя и нет тебя. Напрасно в око оборот обшариваю небосвод. Дождь, дождевой воды бадья, там нет тебя и нет тебя. Нет ни которая из двух, кость слишком кость, дух слишком дух. Где ты, где тот, где сам, где весь? Там слишком там, здесь слишком здесь. Не подменю тебя песком и паром, взявшего родством. За труп и призрак не отдам. Здесь слишком здесь, там слишком там. Не ты, не ты, не ты, не ты. Совсем ушел, совсем ушел. Весной будет ровно 10 лет, как я уехала из России. Летом ровно 10 лет, как приехала в Чехию. Осенью ровно 7 лет, как уехала из Чехии, то есть приехала во Францию. А странно. Чехия, как период времени, в моей памяти гораздо больше, чем Франция. Я бы сказала, в Чехии пробыла 7, в Париже 3. Франции, несмотря на все, этому всему знаю цену. Я все-таки как-то не полюбила. Может быть, потому что мне ее душевно нечем помянуть. Настоящих друзей здесь у меня не было. Были кратковременные дружбы, не выжившие. Во Франции, за 7 лет моей Франции, выросла и от меня отошла Аля. За 7 лет Франции я бесконечно остыла сердцем. Словом, точное чувство.
Мне в современности места нет. Дали бы на выбор, взяла бы самый маленький, забытый, старый городок, где угодно, лучше всего нигде, с хорошей школой для Мура и близкой окраиной для себя. Так я могла бы прожить до смерти. Но этого у меня не будет. За этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет, на старость лет, на старость бед, рабочих лет, горбатых лет, на старость лет собачьих клад, горячих лет, прохладный сад. Для беглеца мне сад пошли, без ни лица, без ни души. Такой мне сад на старость лет. Тот сад, а может быть, тот свет на старость лет моих пошли на отпущение души. Мне все эти дни хочется написать свое завещание. Мне вообще хотелось бы не быть. Я дожила до 40 лет, и у меня не было человека, который бы меня любил больше всего на свете. Это я бы хотела выяснить. У меня не было верного человека. Почему? У всех есть. И еще. Благодарность тем, кто мне помогали жить. Вам, Андреевой и Борису Пастернаку. Больше у меня не было никого. Любовь – дело. Кто только чувствует, не любит. Любит свои чувства. Когда я гляжу на летящие листья, слетающие на булыжный торец, сметаемые, как художника, кистью картину кончающего наконец. Я думаю, уж никому не по нраву ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид, что явственно желтый, решительно ржавый, один такой лист на вершине забыт. Стихов я почти не пишу. И вот почему. Я не могу ограничиться одним стихом. Они у меня семьями, циклами, вроде воронки и даже водоворота, в которые я попадаю. Следовательно, и вопрос времени. Я не могу одновременно писать очередную прозу и стихи. И не могла бы, даже если была бы свободным человеком. Я концентрик. А стихов моих, забывая, что я поэт, нигде не берут, никто не берет. Ни строчки. Эмиграция делает меня прозаиком. Конечно, и проза моя, и лучшая в мире после стихов – это лирическая проза, но все-таки после стихов. Все окружение меня считает сухой и холодной. Может быть и так. Жизнь, оттачивая ум, душу сушит. И потом, знаете, в медицине – подавленный аффект, например, горе или радость, сильная вещь, которой не даешь ходу, в конце концов человек остро заболевает. Либо сильнейшая сыпь, либо еще какой-нибудь внешний знак потрясения. До Эйфелевой рукою подать, подавай и лезь, но каждый из нас такое зрел, зрит, говорю, и днесь, что скучным и некрасивым нам кажется ваш Париж. Россия моя, Россия, зачем так ярко горишь? Все свелось к одному – ехать или не ехать. Если ехать, так навсегда. Вкратце. И Сережа, и Аля, и Мур рвутся. Вокруг угроза войны. Жить мне одной здесь не на что. Эмиграция меня не любит.
Парижские дамы-патронессы меня терпеть не могут за независимый нрав. Все меня выталкивает в Россию, в которую ехать не могу. Здесь я не нужна, там я невозможна. Тоска по родине. Давно разоблаченная Марокко. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкою базарной в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно в себя, в единоличие чувств, камчатским медведем без льдины, где не ужиться и не тщусь, где унижаться мне едино. Не обольщусь и языком родным, его призывом млечным, мне безразлично на каком непонимаемый быть встречным читателем, газетных тон глотателем, доильцем сплетен 20-го столетия он, а я до всякого столетия, остолбеневший, как бревно, оставшиеся от аллеи, мне все равны, мне все равно, и, может быть, всего равнее, роднее, бывшее всего. Все признаки с меня, все меты, все даты, как рукой сняло, душа, родившаяся где-то. Так край меня не уберег мой, что и самый зоркий сыщик вдоль всей души, всей поперек родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина, в Москве у меня сестра Ася, которая меня любит, может быть, больше, чем своего единственного сына. В Москве у меня все-таки круг настоящих писателей, не обломков. Сережу держать здесь дольше не могу, да и не держу. Без меня не едет, чего-то выжидает, моего прозрения, не понимая, что я такой умру. Я бы на его месте либо-либо. Летом еду. Едете? Нынче, 18 мая, исполнилось 25 лет нашей первой встречи в Коктебеле у Макса Волошина. Я только что приехала, он сидел на скамеечке перед морем, всем черным морем, и ему было 17 лет. Оборот назад. Вот закон моей жизни. Я страшно мерзну. И днем, и ночью, и на улице, и в доме. Пятый этаж, отопление еле теплится. Ночью сплю в вязаной, еще пражской шапке. Вспоминаю в шиноры нашу чудную печку, которую топила своим, добытым хворостом. И ранние ночи с лампой, и поздние приходы занесенного снегом голодного Сережи, и Алю с косами, такую преданную и веселую и добрую. Где все это? Куда ушло? Я страшно одинока. Из всего Парижа только два дома, где я бываю. Остальное все отпало. Если бы эти мои друзья случайно уехали, у нас бы не осталось никого на весь 3-миллионный город. Кончается жизнь 17 лет. Какая я тогда была счастливая. А самый счастливый период моей жизни – это, запомните, Чехия, Макропсы и Вшиноры, и еще та моя родная гора. Странно. Вчера на улице встретила ее героя, которого не видала годы. Он налетел сзади и без объяснений продел руки под руки Муру и мне.
пошел в середине, как ни в чем не бывало. Мы с Муром, наверное, скоро тоже уедем, и на очень долго. Пока сообщаю только вам. О, неподатливый язык! Чего бы попросту, мужик, пойми, пивал и до меня, Россия, родина моя. Но из Калужского холма мне открывалась она, даль, тридевятая земля, чужбина, родина моя. Даль, прирожденная как боль, настолько родина и столь рок, что повсюду, через всю даль, всю ее с собой несу. Даль, отдалившая мне близь, даль, говорящая, вернись домой, со всех до горних звезд, меня снимающее мест. Недаром голубей воды я далью обдавала лбы. Ты, сей руки своей лишусь, хоть двух, губами подпишусь на плахе, распри моих земля, гордыня, родина моя. На прощание посидели с Муром по старому обычаю, перекрестились на пустое место от иконы. Жила и ездила со мной с 1918 года. Ну, когда-нибудь совсем расстанешься. Совсем. Москва. Какой огромный, странно приимный дом. Всяк на Руси бездомный, мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи, за голенищем нож. Издалека далече ты все же позовешь. На каторжные клейма, на всякую болезнь младенец Пантелеймон у нас целитель есть. А вон за тою дверцей, куда народ валит, там иверское сердце червонное горит. И льется аллилуйя на смуглые поля. Я в грудь тебя целую, московская земля. Я редко бываю в Москве, возможно, реже. Ледяной ад поездов и катящиеся лестницы и путаница трамваев. И у меня здесь, в Голицынской школе, учится сын, от которого я не уезжаю, а отрываюсь. И я, как волк, впряглась в переводную работу, на которую уходит весь день. И первое желание, попав в Москву, выбраться из нее. У меня нет твердого места, есть нора, вернее, четверть норы без окна и без стола. Мы все старые, потому что мы раньше родились. И все-таки мы в беседе с молодыми моложе их, какой-то неистребимой молодостью, потому что на нашей молодости кончился старый мир, на ней оборвался. С переменой мест я постепенно утрачиваю чувство реальности. Меня все меньше и меньше. Вроде того стада, которое на каждой изгороди оставляло по клочку пуха. Остается только мое основное «нет». У меня есть друзья, но они бессильны. И меня начинают жалеть, что меня уже смущает, наводит на мысли совершенно чужие люди. Это хуже всего, потому что я от малейшего доброго слова, интонации, заливаюсь слезами, как скала водой водопада. Попытки моих друзей меня растрагивают и расстраивают. Мне совестно, что я еще жива. Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Проглотить
мерзость. Прыгнуть. Враждебность, исконная отвратительность воды. Я не хочу умереть. Я хочу не быть. Вздор. Пока я нужна. Но, Господи, как я мало, как я ничего не могу. Доживать. Дожевывать горькую полынь. Пора. Для этого огня стара. Любовь, старей меня. 50 январей гора. Любовь еще старей. Стара, как хвощ, стара, как змей, старей ливонских янтарей, всех привиденских кораблей, старей камней, старей морей. Но боль, которая в груди, старей любви, старей любви. Моя надоба от человека – любовь. Моя любовь, и если уж будет такое чудо, его любовь, но это как чудо в чудном, чудесном порядке чуда. Моя надоба от другого, его надоба во мне. Моя нужность, если можно, необходимость ему. Поймите меня раз навсегда и всю. Моя возможность любить в мою меру, то есть без меры. Ведь что со мной делают? Зовут читать стихи, не понимая, что каждая моя строка – любовь, что если бы я всю жизнь вот так стояла и читала стихи, никаких стихов бы не было. Какие хорошие стихи! Ах, не стихи хорошие! Дело в том, все дело в том, чтобы мы любили, чтобы у нас билось сердце, хотя бы разбивалась вдребезги. Я всегда разбивалась вдребезги. И все мои стихи – те самые серебряные, сердечные дребезги. Любовь, любовь. И в судорогах, и в гробе насторожусь, прельщусь, смущусь, рванусь. О, милая, ни в гробовом сугробе, ни в облачном с тобою не прощусь. И не на то мне пара крыл прекрасных дана, чтобы на сердце держать пуды. Спеленатых, безглазых и безгласных я не умножу жалкой слободы. Нет, выпростаю руки, стану пругий, единым взмахом из твоих пелен смерть выбью. Верст на 1000 в округе растоплены снега, и лес спален. И если все ж плеча, крыла, колено сжав, на погост дала себя увесть, то лишь за тем, чтобы, смеясь над тленом, стихом восстать или розаном расцвести.

0: нашей поэтической странице прозвучала вторая часть композиции по стихам и письмам Марины Цветаевой «Серебряные дребезги» в исполнении актрисы Веры Смоленицкой из архивов Гостелерадиофонда СССР. Всего вам доброго, помогай всем Господь! Поэтическая страница.
1: В Екатеринбурге 19 часов.
2: Новости.
3: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 23 сентября в издательском совете Русской Православной Церкви в рамках работы комиссии межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации прошел круглый стол «Духовная и культурная идентичность в условиях глобализации». Встречу возглавил председатель комиссии, глава издательского совета, митрополит Калужский и Боровский Климент. В мероприятии приняли участие члены комиссии по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации. Епископ Переславский и Угличский феоктист, ответственный секретарь экспертного совета «Экономика и этика» при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси, генеральный секретарь некоммерческого партнерства «Клуб православных предпринимателей» Павел Александрович Шашкин. Председатель информационной комиссии при Епархиальном совете города Москвы иерей Александр Волков, президент некоммерческой организации «Фонд изучения исторической перспективы» Наталья Александровна Нарочницкая. Участниками встречи также стали приглашенные специалисты, профессора и академики. Открывая мероприятие, митрополит Климент отметил, что какие бы процессы ни шли в мире, как бы ни проявлялось влияние глобализации и других культур и цивилизаций, человек должен помнить, что без связи с историей, без сохранения своих подлинных традиционных ценностей, идеалов, понятий и, самое главное, живя без Бога, он как дерево без корней. В ходе встречи обсуждались понятия и аспекты индивидуальной и коллективной идентичности, роль образования в формировании идентичности, идентичность в цифровую эпоху, язык православия как основа идентичности. На заседании было решено провести следующий круглый стол по данной теме в первой половине декабря текущего года. Далее в этом выпуске. Школьные педагоги Кировского района Санкт-Петербурга 23 сентября посетили храм святителя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры, известной как Путиловская церковь. Экскурсию провел директор Центра духовной культуры и образования ЦДКО Кировского района, настоятель протоиерей Владимир Гончаренко. Он рассказал об истории церкви, устройстве православного храма и его значении в жизни христианина. В здании воскресной школы методист ЦДКО Алла Хренкова прочитала лекцию об истории храмов и благочиния. Экскурсия прошла в рамках семинара для педагогов района, организованного ЦДКО, профильным райотделом и Академией последипломного педагогического образования. Предусмотрено посещение всех храмов благочиния, знакомство со священнослужителями. В работе семинара участвуют заведующие и воспитатели детских садов. И в завершении выпуска. Родители трех и более детей сразу в нескольких регионах страны обратили внимание на школьные анкеты, которые их попросили заполнить. В них многодетность названа семейной ситуацией признаками социального риска. Родители опасаются, что после этого к ним придут органы опеки, а детей в школе начнут травить. Поэтому некоторые отказываются заполнять эти бумаги, передает телеграм-канал «База». Одна из мам переживает, что теперь, после заполнения анкеты, отношение одноклассников к ее дочери может измениться. При этом семья оформила льготное питание, и руководство школы и так знает об их финансовом положении и статусе. Сам по себе статус многодетной семьи не означает неблагополучия, подчеркивает психолог Российской Академии народного хозяйства и государственной службы Виктория Хорошилова. В социальной работе многодетность может учитываться как один из факторов возможной уязвимости из-за высокой финансовой и бытовой нагрузки. Но это не повод автоматически относить семью к группе риска. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Елена Геннадьевна Копленко, писатель из города Новоуральска, Русское литературное общество. Здравствуйте, Елена Геннадьевна!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Елена Геннадьевна, спасибо, что вы снова с нами. Год назад вы приходили к нам в программу «Стихи». Мы знакомили слушателей с вашим творчеством. И напомните, пожалуйста, вы стихи давно стали писать? Когда? Во взрослом же уже, по-моему, да, возрасте, если я не ошибаюсь, или ошибаюсь?
1: Ну, в детстве там чуть-чуть было стихов, но все-таки там увлечение больше было сказками, пьесами. Потом пошли рассказы в подростковом периоде. И к стихам я вернулась уже где-то лет 30 назад. Ну, как бы да, все равно стаж какой-то.
0: Вы взрослый, да? То есть сколько это примерно по времени вы пишете-то? Ну, так, ну, достаточно.
1: Стихи.
0: Достаточно.
1: Стихи лет 30. Но между стихами есть и сказки, и рассказы, то есть разные направления. И литературоведение, и статьи. Ну, много-много всего. И педагогическая деятельность была. Вот, то есть много всего в жизни происходит, как всегда у всех.
0: У нас сегодня какая-то определенная тема по стихам будет, или мы будем просто слушателей знакомить с вашим творчеством, как мы сегодня с вами?
1: Сегодня я хочу поделиться с радиослушателями, с вами, Ольга, несколькими стихотворениями о моей родине, о моем любимом городе Новоуральск, где я родилась и всю жизнь живу.
0: Здорово. Новоуральск. Немножечко поговорим, расскажем о городе тоже, да, в течение программы. Потому что немногие были радиослушатели, я думаю, в Новоуральске. Город очень красивый, очень такой зеленый. Сколько лет? Меньше 100 лет? Больше 100 лет?
1: Меньше,
0: да, ведь? Не так давно город возник.
1: Да.
0: Угу.
1: Я росла вместе с городом. Это все еще такое у меня внутри сохранилось удивление. Когда идешь из садика, по улицам стоят вокруг избушки, бараки, а потом по этому же самому месту идешь спустя, допустим, 5-7 лет, а там уже пятиэтажки, уже что-то современное, уже дороги.
0: Очень быстро город рос,
1: да,
0: очень быстро.
1: Да, очень быстро. И вот эти воспоминания, они так радуют, что, ну, город старше меня, конечно, но не намного. Где-то вот, ну, наверное, лет на 10, на 15.
0: То есть не больше 80 где-то, да, вот история,
1: да,
0: города?
1: Да.
0: Я помню, просто тоже у кого-то брала интервью, по-моему, учительница была из города Новоуральска, и она рассказывала, говорит, так я, говорит, приехала совсем молоденькая девушка в Новоуральск, и говорит, когда я в первый раз увидела, что там фактически палатки, бараки, но при этом стоит театр, настоящий,
1: да,
0: хороший,
1: да,
0: театр.
1: Да.
0: И я поняла, что я здесь останусь, и осталась на всю свою жизнь.
1: А город очень культурный, очень. У нас еще и театр кукол есть, и театр драмы и комедии, про который вот эта женщина говорила. То есть, ну, очень интересный город. Это отдельная история. Это в интернете можно найти, фотографии посмотреть, конечно.
0: Итак, мы будем и о городе говорить, и о воспоминаниях каких-то, да, может быть, детских, взрослых и юношеских. И стихи читать. Вот первое стихотворение, на какое вы нам прочитаете?
1: Первая строчка так и называется «Мой город – это я». Мой город – это я. Я – это мой город. Мой город – это живые стены, живой огонь, разноцветный в людях. Мой город – это живая радость, живое счастье, как цвет у яблонь, как цвет черемух, немного сладкий. Мой город – это пестрая горстка, горстка домов среди гор зеленых, среди голубых глазищ водоемов, среди речушек, бурных весною.
0: Очень здорово. Насколько я помню, вам ближе нерифмованные стихи писать. Вот как это силоботанические, такие классическая рифмовка. У вас как-то по-другому, больше такие тонические, да, вот
1: да,
0: именно по ударениям. Сколько я жду, насколько помню ваш стиль, вспоминаю. Вот водоемы. А какие там водоемы? Это Верхнеевинское водохранилище?
1: У нас несколько рек. Верхнеевинский пруд, да, рядом с Таватуем, то есть вот они самые главные наши водоемы.
0: Таватую тоже, да, там недалеко?
1: Да, да, да. Но вот этой весной, конечно, события у всех были в Свердловской области не очень такие.
0: А это связано с разливом реки, вы имеете в виду?
1: Да, да, да. Ну, у нас хорошо в городе, несколько рек впадает в этот Верхнеевинский пруд. реки прочищены, все сейчас делается, все, что можно, максимально в городе наводится порядок после этих всех дождей, ливней. Все хорошо, замечательно.
0: И у нас следующее стихотворение.
1: Да. Тут будет сейчас три стихотворения, хочется поделиться. Они мне очень нравятся. Но это касаемо не только моего города. Я называю в этом стихотворении словом «город» свой Новоуральск. Но каждый, кто живет в городе, конечно, пусть думает про свой город. Потому что я с любовью ко всем городам. Я шла и молилась, а город мой пел. Он радовался, что...

0: И еще два стихотворения, тоже начинающиеся этим же предложением. Я шла и молилась. Я шла и молилась, я шла и просила. Мой город родной, я надеюсь, что сила тебя не покинет, и благословение есть над тобой, и Божья рука судьбой твоей управляет всегда. Я шла и молилась, и радостно было. Вот школа, в которой училась я. Вот школа, в которой учились дочки. Вот школа, в которой учился сыночек. Вот дом родительский, вот мой дом. Вот церковь, березы и тополя. Я шла и молилась. Господь, будь со мной. И будь в каждом сердце, и в каждой семье, и в каждой улице, в городе, в каждом. Всегда-всегда, всегда и везде.
1: Такое действительно хорошее стихотворение, очень практичное. Мне сразу вспомнилась притча, где-то я ее то ли, может быть, видела, то ли прочитала, что, значит, женщина едет в машине, и вот ругает дорогу, такая сякая, и ухабистая, и вот и мэр куда смотрит, и все плохо. И слышит как-то внутри себя голос, как, ну, как она соотносит, что это голос Бога, и Господь ей как бы говорит, что говорит, вот как я должен эту дорогу благословить, если даже вы, мои дети, ее проклинаете? Вот как я, вот все недовольны, да, то есть так начинайте молиться. Я тогда взяла себе этот прием на вооружение и очень долго ходила по мосту через реку. Думаю, Господи, благослови, пожалуйста, чтобы здесь был порядок, чтобы фонарики горели. И то было, и это было, и все было. Ну, все сделали. Все сделали, да. То есть очень часто мы высказываем недовольство вместо того, чтобы просто действительно помолиться, Господи, вот порядка бы побольше в нашем городе было бы, как бы было бы здорово.
0: Да. Я шла и молилась, а город молчал. Я шла и молилась, шуршали машины, шипел снежок, и детский смех искрился, и мамы шли мне навстречу, и дедушки шли. Я шла и молилась, о, мой Дух Святой, а мой город мой от грязи души. И бабушек армии вместе со мной, и ангелов армии вместе со мной, и Божий Сын вместе со мной, и сам Господь со всеми нами. И этот восторг не сказать словами.
1: Какое у вас самое любимое в городе место для отдыха, где вы, может быть, всей семьей отдыхаете? Может быть, вы ходите с внуками туда? Есть такое место?
0: У нас сейчас постоянно что-то ремонтируют, переделывают. У нас три аллеи. Боевой славы, трудовой славы, аллея чернобыльцев и еще аллея молодежи. Они так вот переходят друг за другом, как вагончики у паровозика через дорогу. Очень красиво, с фонтанами даже, с разноцветным.
1: Город очень зеленый.
0: Очень красивый.
1: Очень зеленый.
0: Потом у нас парк с аттракционами традиционные. С детьми гулять там разные концерты. И вот разные эти качели-карусели. И вот недавно у нас открыли старый новый парк на горе. Дом культуры стоит, а за ним открыли парк. То есть он где-то лет 20, наверное, 30 не функционировал. В самом начале, когда город построили, там была танцплощадка, открытый кинотеатр, еще там что-то такие вот разные какие-то. Такое место интересное очень. И вот буквально за 2 года, за 3, школьники собирались, отдел культуры, то есть все соединились так интересно, прибирались. И сейчас вот мы недавно ходили на открытие вот этого нашего нового парка. Ну, там очень много проделано работы, все расчищено, ступеньки сделаны, танцплощадка уже есть. И есть уже как сцена для выступлений, чтобы концерты какие-то летние были, скамеечки, ну, все очень красиво.
1: Очень здорово. Да. Хорошо, что город развивается. Да. Как-то приводится в порядок, и всегда же у вас какие-то фестивали, да, проходят, в том числе поэтические, да, авторские песни, что люди съезжаются со всего округа. А что-то вы еще нам почитаете? Вот мы немножко от стихов отошли в тему города.
0: А, ну я еще хочу похвалить наши библиотеки. То есть у нас городская публичная библиотека, очень интересное, трехэтажное современное большое здание, и детская библиотека. То есть они... Ну, тоже хорошо помогают и детей воспитывать.
1: В плане это мероприятий различных, которые проходят.
0: Ну и большой фонд, конечно.
1: Мне сейчас кажется, знаете, в любом городе библиотека.

0: Библиотека – это такое, как некое центр культурный, сердце культурное, где можно всегда прийти бесплатно, да, тебе и мастер-класс, и, пожалуйста, концерты. Если хочешь организовать какой-то, не знаю, хоровой коллектив, дают помещение бесплатно заниматься. Да. Пожалуйста, вот все открыто, все в наших руках.
1: Уральск – сердце души моей, центр души моей, родина моя, семья, подруги, друзья – все это ты. И все это я. Конечно, вот вместо первой строчки Новоуральск можно любой город, любой населенный пункт ставить и спокойно воспринимать, потому что то место, где мы живем, оно является частью нашего сердца.
0: Очень здорово, когда люди любят то место, где родились, где живут. Да. Потому что есть же не всегда, что человек восхищается своим городом. Кто-то хочет, например, уехать и забыть, да, вот расстаться, вырвать свои корни. Типа, да что там маленький городишко, да что там. А кто-то прямо вот действительно с восхищением даже пишет стихи. Да, кто-то песни, кто-то просто любит, восхищается. Так что мы так это призываем восхищаться, любить свои города, там, не знаю, молиться за благоустройство, делать то, что по силам, как-то своими руками. А вообще есть такое, что горожане у вас выходят, и что-то, может быть, сами субботники какие-то устраивают,
1: конечно,
0: прибираются, да? Сами вот держат в чистоте город-то, да, что город чистый.
1: Даже подметают во дворе, если дворник не успел.
0: Самостоятельно.
1: Цветы выращивают бабушки перед подъездами. То есть очень красивый, конечно, город.
0: Очень здорово. Вот у нас сегодня такая тема была. Мы говорили о любви к родному городу. В гостях у цикла Елена Геннадьевна Копленко, писатель из города Новоуральска, Русское литературное общество. И мы познакомились со стихами Елены Геннадьевны о Новоуральске. И будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания, Ольга. Спасибо за приглашение. До свидания, уважаемые радиослушатели.
0: И до новых встреч!

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем слушать главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».
2: Глава 13. Отец Варвары Павловны, Павел Петрович Карабин, генерал-майор в отставке, весь свой век провел в Петербурге на службе. Слыл в молодости ловким танцором и фронтовиком, находился по бедности адъютантом при 2-3 невзрачных генералах, женился на дочери одного из них, взяв 1025 приданого, до тонкости постиг всю премудрость учений смотров, тянул лямку и, наконец, годиков через 20 добился генеральского чина, получил полк. Тут бы ему отдохнуть и упрочить, не спеша, свое благосостояние. Он на это и рассчитывал, да немножко неосторожно повел дело. Он придумал было новое средство пустить в оборот казенные деньги. Средство оказалось отличное, но он не вовремя поскупился. На него донесли, вышла более чем неприятная, вышла скверная история. Кое-как отвертелся генерал от истории, но карьера его лопнула. Ему посоветовали выйти в отставку. Года 2 потолкался он еще в Петербурге в надежде, не наскочит ли на него тепленькое статское место, но место на него не наскакивало. Дочь вышла из института, расходы увеличивались с каждым днем. Скрипя сердце, решился он переехать в Москву на дешевые хлеба, нанял в старый конюшенный крошечный низенький домик с сожженным гербом на крыше и зажил московским отставным генералом, тратя 2750 рублей в год. Москва — город хлебосольный, рада принимать встречных и поперечных, а генералов и подавно. Грузная, но не без военной выправки фигура Павла Петровича скоро стала появляться в лучших московских гостиных. Его голый затылок с косицами крашеных волос и засаленной анинской лентой на галстухе цвета вороного крыла стал хорошо известен всем скучливым и бледным юношам, угрюмо скитающимся во время танцев вокруг игорных столов. Павел Петрович сумел поставить себя в обществе. Говорил мало, но по старой привычке в нос, конечно, не с лицами чинов высших. Осторожно играл в карты, дома ел умеренно, а в гостях за шестерых. О жене его почти сказать нечего. Звали ее Калиопой Карловной. Из левого ее глаза сочилась слезинка, в силу чего Калиопа Карловна, при том же она была немецкого происхождения, сама считала себя за чувствительную женщину. Она постоянно чего-то все боялась, словно недоела, и носила узкие бархатные платья, ток и тускло идутые браслеты. Единственной дочери Павла Петровича и Калиопы Карловны Варваре Павловне только что минул 17-й год, когда она вышла из женского института, где считалась, если не первой красавицей, то уж, наверное, первой умницей и лучшей музыканшей, и где получила шифр. Ей еще 19 лет не было, когда Лаврецкий увидел ее в первый раз. Глава 14. Ноги подкашивались у спартанца, когда Михалевич ввел его в довольно плохо убранную гостиную Карабиных и представил хозяевам. Но овладевшее им чувство робости скоро исчезло. В генерале, врожденное всем русским добродушие, еще усугублялось той особенного рода приветливостью, которая свойственна всем немного замаранным людям. Генеральша как-то скоро стушевалась. Что же касается до Варвары Павловны, то она так была спокойна и самоуверенно ласкова, что всякий в ее присутствии тотчас чувствовал себя как бы дома, притом от всего ее пленительного тела, от улыбавшихся глаз, от невинно покатых плечей и бледно-розовых рук, от легкой и в то же время как бы усталой походки, от самого звука ее голоса, замедленного, сладкого, веяло неуловимый, как тонкий запах, вкрадчивой прелестью, мягкой, пока еще стыдливой негой, чем-то таким, что словами передать трудно, но что трогало и возбуждало, и уж, конечно, возбуждало не робость. Лаврецкий навел речь на театр, на вчерашнее представление. Она тотчас сама заговорила о Мочалове и не ограничилась одними восклицаниями и вздохами, но произнесла несколько верных и женски проницательных замечаний насчет его игры. Михалевич упомянул о музыке. Она, не чинясь, села за фортепиано и отчетливо сыграла несколько шопеновских мазурок, тогда только что входивших в моду. Настал час обеда. Лаврецкий хотел удалиться, но его удержали. За столом генерал подчивал его хорошим лафитом, за которым генеральский лакейный извозчик скакал к Депре. Поздно вечером вернулся Лаврецкий домой и долго сидел, не раздеваясь, закрыв глаза рукою, в оцепенении очарования. Ему казалось, что он теперь только понимал, для чего стоит жить. Все его предположения, намерения, весь этот вздор и прах исчезли разом. Вся душа его слилась в одно чувство, в одно желание, в желание счастья, обладания, любви, сладкой женской любви. С того дня он часто стал ходить к Карабиным. Полгода спустя он объяснился Варваре Павловне и предложил ей свою руку. Предложение его было принято. Генерал давным-давно, чуть ли не накануне первого посещения Лаврецкого, спросил у Михалевича, сколько у него Лаврецкого душ. Да и Варваре Павловне, которая во все время ухаживания молодого человека и даже в самое мгновение признания сохранила обычную безмятежность и ясность души, и Варваре Павловне хорошо было известно, что жених ее богат, а Каллиопа Карловна подумала: «Моя дочь делает прекрасную партию», и купила себе новый ток. Глава 15. Итак, предложение его было принято, но с некоторыми условиями. Во-первых, Лаврецкий должен был немедленно оставить университет. Кто же выходит за студента? Да и что за странная мысль помещику богатому в 26 лет брать уроки как школьнику? Во-вторых, Варвара Павловна взяла на себя труд заказать и закупить приданое, выбрать даже жениховы подарки. У ней было много практического смысла, много вкуса и очень много любви к комфорту, много умения доставлять себе этот комфорт. Это умение особенно поразило Лаврецкого, когда тотчас после свадьбы он вдвоем с женой отправился в удобной ею купленной каретке в Лаврики. Как все, что окружало его, было обдумано, предугадано, предусмотрено Варварой Павловной. Какие появились в разных уютных уголках прелестные дорожные несессеры. Какие восхитительные туалетные ящики и кофейники. И как мило Варвара Павловна сама варила кофе по утрам. Впрочем, Лаврецкому было тогда не до наблюдений. Он блаженствовал, упивался счастьем, он предавался ему, как дитя. Он и был невинен, как дитя, этот юный алкит. Недаром веяло прелестью от всего существа его молодой жены. Недаром сулила она чувству тайную роскошь неизведанных наслаждений. Она сдержала больше, чем сулила. Приехавши в Лаврики в самый разгар лета, она нашла дом грязным и темным, прислугу смешную и устарелую, но не почла за нужное даже намекнуть о том мужу. Если бы она располагала основаться в Лавриках, она бы все в них переделала, начиная, разумеется, с дома. Но мысль остаться в этом степном захолустье ни на миг не приходила ей в голову. Она жила в нем, как в палатке, кротко перенося все неудобства и забавно подтрунивая над ними. Марфа Тимофеевна приехала повидаться со своим воспитанником. Она очень понравилась Варваре Павловне, но ей Варвара Павловна не понравилась. С Глафирой Петровной новая хозяйка тоже не поладила. Она бы ее оставила в покое, но старику Карабину Захотелось запустить руки в дела зятя. «Управлять имением такого близкого родственника, — говорил он, — не стыдно даже генералу. Полагать должно, что Павел Петрович не погнушался бы заняться имением и вовсе чуждого ему человека». Варвара Павловна провела свою атаку весьма искусно. Не выдаваясь вперед, по-видимому, вся погруженная в блаженство медовых месяцев, в деревенскую тихую жизнь, в музыку и чтение, она понемногу довела Глафиру до того, что та в одно утро вбежала, как бешеная, в кабинет Лаврецкого и, швырнув связку ключей на стол, объявила, что не в силах больше заниматься хозяйством и не хочет оставаться в деревне. Надлежащим образом подготовленный, Лаврецкий тотчас согласился на ее отъезд. Этого Глафира Петровна не ожидала. «Хорошо», — сказала она, и глаза ее потемнели. «Я вижу, что я здесь лишняя. Знаю, кто меня отсюда гонит с родового моего гнезда. Только ты помяни мое слово, племянник. Не свить же и тебе гнезда нигде. Скитаться тебе век. Вот тебе мой завет». В тот же день она удалилась в свою деревеньку, а через неделю прибыл генерал Карабин и с приятной меланхолией во взглядах и движениях принял управление всем имением на свои руки. В сентябре месяце Варвара Павловна увезла своего мужа в Петербург. Две зимы провела она в Петербурге, на лето они переселялись в Царское село в прекрасной, светлой, изящно меблированной квартире. Много завели они знакомств в средних и даже высших кругах общества, много выезжали и принимали, давали прелестнейшие музыкальные и танцевальные вечеринки. Варвара Павловна привлекала гостей, как огонь бабочек. Федору Ивановичу не совсем-то нравилась такая рассеянная жизнь. Жена советовала ему вступить на службу, но он по старой отцовской памяти, да и по своим понятиям, не хотел служить, но в угоду Варваре Павловне оставался в Петербурге. Впрочем, он скоро догадался, что никто не мешал ему уединиться, что недаром у него самый покойный и уютный кабинет во всем Петербурге, что заботливая жена даже готова помочь ему уединиться. И с тех пор все пошло прекрасно. Он принялся опять за собственное, по его мнению, недоконченное воспитание, опять стал читать, приступил даже к изучению английского языка. Странно было видеть его могучую, широкоплечую фигуру, вечно согнутую над письменным столом, его полное, волосатое, румяное лицо, до половины закрытое листами словаря или тетради. Каждое утро он проводил за работой. Обедал отлично, Варвара Павловна была хозяйка хоть куда, а по вечерам вступал в очаровательный, пахучий, светлый мир, весь населенный молодыми, веселыми лицами, и средоточием этого мира была та же рачительная хозяйка, его жена. Она порадовала его рождением сына, но бедный мальчик жил недолго. Он умер весной, а летом, по совету врачей, Лаврецкий повез жену за границу на воды. Рассеяние было ей необходимо после такого несчастья, да и здоровье ее требовало теплого климата. Лето и осень они провели в Германии и Швейцарии, а на зиму, как оно и следовало ожидать, поехали в Париж. В Париже Варвара Павловна расцвела, как роза. И так же скоро и ловко, как в Петербурге, сумела свить себе гнездышко. Квартиру она нашла примиленькую в одной из тихих, но модных улиц Парижа. Мужу сшила такой шлафрок, которого он еще и не нашивал, наняла щегольскую служанку, отличную повариху, расторопного лакея, приобрела восхитительную каретку, прелестный пианино. Не прошло недели, как уже она перебиралась через улицу, носила шаль, раскрывала зонтик и надевала перчатки не хуже самой чистокровной парижанки. И знакомыми она скоро обзавелась. Сперва к ней ездили одни русские, потом стали появляться французы, весьма любезные, учтивые, холостые, с прекрасными манерами, с благозвучными фамилиями. Все они говорили скоро и много, развязно кланялись, приятно щурили глаза, белые зубы сверкали у всех под розовыми губами. И как они умели улыбаться! Каждый из них приводил своих друзей, и очаровательная мадам Лаврецкая скоро стала известна от шоссе Антан до улицы Лиль. В те времена, дело происходило в 1836 году, еще не успело развестись племя филитонистов-хроникеров, которое теперь кишит повсюду, как муравьи в разрытой кочке. Но уж тогда появлялся в салоне Варвары Павловны некто господин Жюли, неблаговидной наружности господин с скандалезной репутацией, наглый и низкий, как все дуэлисты и битые люди. Этот господин Жюли был очень противен Варваре Павловне, но она его принимала, потому что он подписывал в разных газетах и беспрестанно упоминал о ней, называя ее то госпожа, это знатная русская дама, столь изысканная, которая живет по улице П, рассказывал всему свету, то есть нескольким сотням подписчиков, которым не было никакого дела до мадам Лаврецкой, как эта дама, настоящая по уму француженка, выше этого у французов похвал нет, милая и любезна, какая она необыкновенная музыкантша, и как она удивительно вальсирует. Варвара Павловна действительно так вальсировала, что увлекала все сердца за краями своей легкой улетающей одежды. Словом, пускала о ней молву по миру. А ведь это, что ни говорите, приятно. Девица Марс уже сошла тогда со сцены, а девица Рошель еще не появлялась. Тем не менее, Варвара Павловна прилежно посещала театры. Она приходила в восторг от итальянской музыки и смеялась над развалинами Адри, прилично зевала в французской комедии, плакала от игры госпожи Дорваль в какой-нибудь ультраромантической мелодраме. А главный Лист у ней играл два раза, и так был мил, так прост, прелесть. В таких приятных ощущениях прошла зима, к концу которой Варвара Павловна была даже представлена ко двору. Федор Иванович с своей стороны не скучал, хотя жизнь подчас тяжела становилась у него на плечах. Тяжела, потому что пуста. Он читал газеты, слушал лекции в Сорбонне, следил за прениями палат, принялся за перевод известного ученого сочинения об ирригациях. «Я не теряю времени», — думал он, — «все это полезно, но к будущей зиме надобно непременно вернуться в Россию и приняться за дело». Трудно сказать, ясно ли он сознавал, в чем, собственно, состояло это дело. И бог знает, удалось ли бы ему вернуться в Россию к зиме. Пока же он ехал с женой в Баден-Баден. Неожиданный случай разрушил все его планы.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с 27 сентября по 15 ноября 2026 года на Вознесенском архиерейском подворье Уральской столицы будет работать выставка «Святыня возвращенная. Путь длиною в 35 лет». Цель экспозиции через творчество студентов Уральского государственного архитектурно-художественного университета показать преемственность поколений и красоту самого старинного из сохранившихся каменного здания храма Екатеринбурга. Для Вознесенского архиерейского подворья 2026 год стал юбилейным. Прошло ровно 35 лет с момента возрождения богослужебной и приходской жизни после возвращения храма Русской Православной Церкви. В течение всего текущего года здесь проходят лекции, концерты, тематические, научные, книжные и изобразительные выставки, экскурсии, награждения прихожан и другие мероприятия. Исполняющая обязанности руководителя культурных программ Екатеринбургской епархии Ольга Орехина рассказала, что идея выставки возникла после посещения двух экспозиций – «Храмовая архитектура Урала» и «Храмовое зодчество Урала. Наследие истории и культуры». А поскольку работ с Вознесенской церковью для полноценной выставки не набралось, решили запечатлеть и внутреннее пространство храма. Далее в этом выпуске. Молодежный совет викариатства новых территорий города Москвы совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр патриотического воспитания «Гвардия» провели православный молодежный слет и турнир по пейнтболу. Мероприятие посвятили святому благоверному князю Александру Невскому. В них участвовало 7 команд из храмов Новой Москвы, всего более 75 человек. Управляющий западным викариатством архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома поздравил личный состав Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с новым учебным годом и 30-летием храма архистратига Божия Михаила при Академии, пожелав помощи Божией в учебе и деле защиты Родины. Внимание к трудам на благо церкви владыка Фома вручил медаль «Патриаршая благодарность» начальнику академии генерал-полковнику Владимиру Борисовичу Зарудницкому, старости храма Сергею Ивановичу Корышеву и начальнику военно-исторического комплекса генерал-майору Анатолию Ивановичу Борисенко. И завершение выпуска. Настоятель Свято-Никольского храма села Кулаково Тобольской митрополии протоиерей Григорий Мансуров посетил Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие». Отец Григорий навестил раба Божия Виктора из Донецкой Народной Республики, находящегося в сложной жизненной ситуации, а также передал пакеты с продуктами для находящихся в центре. Проживающие в центре люди попали сюда благодаря патриаршей гуманитарной миссии. Центр «Милосердия» – это результат подвижнических трудов верующих тюменцев. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец – популярный современный российский автор, который в 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Дмитрий пишет романы, повести и рассказы для детей и подростков. Особое место среди его книг занимает цикл исторических портретов русских князей под названием «Заступники земли русской». Предлагаем вашему вниманию повествование о храбрых и сильных воинах, благородных защитников Древней Руси, читает Станислав Федосов, издательство «Ардис».
1: Андрей Первозванный. Днепр устьем своим впадает в Понтийское море. Море это слыло у греков и самих славян русским, ибо оттуда, из Днепровского устья, появлялись в великом множестве стремительные славянские ладьи, шедшие воевать Царьград. По берегам Русского моря учил апостол Андрей Первозванный, не оставивший наши земли без евангельской проповеди в первые же годы после воскресения Христова. Во время третьего своего путешествия апостол после проповеди кавказским горцам проследовал по восточному берегу Русского моря, посетил города Керчь, Феодосию и Корсунь. Оттуда, движимый озарением Христовым, апостол Андрей отплыл вверх по Днепру. Увидев с ладьи ненаселенные тогда еще горы близ Киева, на которых обитали тогда лишь звери и птицы, апостол Андрей велел причалить к берегу. Здесь, на горе, он воздвиг крест и долго стоял перед ним, молясь. По лицу апостольскому текли слезы умиления, словно ведал нечто невероятное.

славянскими, предсказал Андрей, что некогда возникнет на этих бескрайних просторах величайшее христианское государство, которое выстоит даже и в те времена, когда вера повсеместно оскудеет. Князь Владимир. Мертвые сраму не имут. В 971 году, во время славного похода на Болгар, дружина русского князя Святослава оказалась окруженной под крепостью Доростол, превосходящими силами греков. Против каждого русича было по несколько врагов, а новые неприятельские силы все продолжали пребывать. Все выходы к Дунаю были отрезаны греческими огненосными кораблями, преграждая путь маленьким ладьям, на которых перемещались воины Святослава. Не видя иного выхода, русичи затворились в Доростоле, приготовившись сражаться до конца. «Деды и отцы наши завещали нам храбрые дела. Станем же крепко. Нет у нас в обычае спасать себя постыдным бегством. Или останемся живы и победим, или умрем со славою. Мертвые сраму не имут, а убежавшие от битвы, как покажемся людям на глаза?» — ободрял свою дружину князь Святослав. Долгие дни сражались русичи с превосходящими греческими ратями, и хотя полегли во множестве, но не запятнали себя бегством. Под конец, видя, что не в силах они совладать с русскими, греки стали предлагать им почетный мир. Зная, что дружина его мала и истощена долгими боями, Святослав принял мир, согласившись покинуть Доростол и возвратиться назад на Русь. Встреча русского князя и греческого императора должна была состояться в оговоренном месте на берегу Дуная. Греческий император Цимисхий прибыл навстречу верхом, в позолоченной броне, сопровождаемой отрядом всадников в великолепных доспехах. Сидя в седле, разодетый греческий царь с удивлением наблюдал, как от берега, занятого русскими ратями, отделяется и направляется к нему небольшая ладья. Всматриваясь в одежды гребцов, он старался по роскошеству их определить Святослава, но не мог. «Где же сам князь русский? Неужто не дерзнул он явиться?» Пораженно обернулся Цимисхий к свите. «Не знает Святослав страха. Там, на ладье, среди остальных, увидишь его», — с поклоном отвечал один из греческих воевод, лично сталкивавшийся со Святославом в бою. Присутствующий при встрече греческий летописец Лев-диакон торопливо, чтобы не забыть после, надиктовывал приставленным к нему писцам: «Пишите быстрее, не мешкайте». В это время Святослав переезжал реку в простой скифской ладье и, сидя за веслом, работал наравне с прочими без всякого различия. Видом он был таков: среднего роста, не слишком высок, не слишком мал, с густыми бровями, с голубыми глазами, с обыкновенным носом, с бритой бородой и с густыми длинными усами. Голова у него была совсем голая, только на одной ее стороне висела прядь волос, означающая знатность рода. Шея толстая, плечи широкие и весь стан довольно стройный. Он казался мрачным и суровым. В одном ухе у него висела золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами с рубином посредине. Одежда на нем была белая, ничем, кроме чистоты, от других не отличная. Поговорив с императором о мире, сидя в ладье на лавке, он переправился обратно. Погрузившись со своими воинами в челны, Святослав поплыл домой, в Киев. Веря заключенному миру, он не подозревал, что хитрые греки тайно послали предупредить печенегов, давних врагов

0: Руси. Вот идет Святослав домой с малой дружиной, взявши у нас греков многое богатство и налоги бесчисленные, сказали они печенегам. Жадные до добычи печенеги во главе с князем своим Курий, убедившись, что дружина Святослава невелика, напали на нее на днепровских порогах и перебили всю вместе с князем Святославом. Так погиб этот величайший из князей воинов Древней Руси. Из черепа Святослава печенежский князь Куря повелел изготовить себе чашу, оковав ее серебром, и пил из нее, говоря: «Ни за что не победить бы нам русичей, кабы не были силы их истощены греками». После Святослава осталось три малолетних сына. Ярополк сел на княжении в Киеве, Олег в земле Древлянской и Владимир в Новгороде. Владимир, Ярополк и Олег были еще малы и не могли сами управлять русской землей, а потому все дела за них решали воеводы. Вскоре воеводы не поладили между собой. Началось кровавое междоусобие, и случилось так, что Ярополк убил Олега. Ужасное известие это поразило юного князя Владимира, и, собрав рать, он выступил на брата. Вскоре Ярополк, преданный воеводой своим блудом, был заколот двумя варягами, а князь Владимир стал единственным правителем земли русской.
1: Вы слушали главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, читал Станислав Федосов, издательство «Ардис». Продолжение следует.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Сегодня я нахожусь в семинарии, Екатеринбургской семинарии, в библиотеке. И напротив меня сидит отец Амвросий, заведующий библиотекой. И вопрос у нас сегодня с ним очень интересный для обсуждения. Это любовь к книге. К сожалению, сейчас молодое поколение перестало читать. И у меня вопрос такой. Отец Амвросий, скажите, пожалуйста, как развить любовь к книге?
2: Я думаю, что сегодня этот вопрос стоит особенно остро, потому что цифровые технологии, они развиваются с огромной скоростью. Вот, казалось бы, совсем недавно только компьютеры вошли в нашу эпоху, а сегодня они уже есть практически у каждого человека. У каждого человека есть смартфон с выходом в интернет. Более того, сегодня у нас активно развиваются нейросетевые технологии, искусственный интеллект. И, конечно, кажется, что сегодня обращаться к книге и вовсе не обязательно, достаточно отправить запрос либо в нейросеть, либо просто в поисковике, и вся необходимая информация тебе выйдет. Это, к сожалению, так. Поэтому, конечно, необходимо в первую очередь развивать любовь к чтению. Хотя, конечно, я могу отметить, что сегодня наоборот, интерес к чтению возвращается. Я сколько раз, вот, например, ездил в метро в Екатеринбурге, и мне отрадно видеть, что молодые люди сегодня стараются тоже ездить с печатной книгой на любую тему. Это может быть какое-то художественное произведение или научная какая-то книга. И они сидят или стоят и читают книгу в дороге. Это, конечно, не может не радовать. Но скорее это пока еще только намечающаяся тенденция. Пока, к сожалению, вы правы. Большая часть молодых людей, она все время где-то там в сети, в телефоне. И я думаю, что приучить любовь к чтению можно и нужно прежде всего только своим собственным примером. Если ребенок растет в семье, где к книге практически никто не обращается, если его все время занимают только вот этими электронными устройствами, если с ним не разговаривают, то, конечно, ребенок и приучится к этому устройству. Он так и будет в нем пропадать, сидеть, что-то там искать, во что-то играть. А потом, когда он подрастет, у нас будут возникать, конечно же, конфликты на этой почве, что он все время в компьютере, в телефоне, ни на что его больше не отвлечь. Поэтому необходимо прежде всего приучаться читать самим. Нужно для начала вообще задуматься о том, а какая тема мне больше всего нравится. Все равно, когда мы встаем перед вопросом даже в интернете, что найти себе там для чтения, или когда мы стоим в книжном магазине, то нужно подобрать для себя необходимую тематику по чтению. Кому-то нравятся детективы, кому-то нравится поэзия, кому-то нравится русская классика 19 века. И уже отталкиваясь от этих интересов, человек подходит к полке и выбирает себе какие-нибудь книги. Он может пролистать ее, если в книжном магазине это позволяется, если она не запакована, и, может быть, что-то его там зацепит. И он, конечно же, начнет ее читать и зачитается, и, конечно же, возьмет ее с собой. Поэтому нужно всегда начинать с самого себя.
1: Отец Амвросий, скажите, пожалуйста, а вот родители, какие должны книги все-таки с детства читать детям своим?
2: Ну, конечно же, воспитание детей в чтении начинается, когда они начинают читать вслух. И я вспоминаю свое детство, когда мне мама, бабушка или дедушка читали сказки. Сказок сегодня существует довольно много, но тут, конечно, нужно искать, потому что не всякая сказка может быть полезна. Мы знаем, что в некоторых сказках у них либо концовка какая-то может быть грустная. Если вот, например, возьмем что-то из западного, того же Ганса Христиана Андерсена, то у него очень часто сказки с каким-нибудь грустным концом. Но если брать какие-нибудь, например, русские сказки, там, наоборот, интересные и такие даже радостные концовки, как, например, возьмите сказку «По щучьему велению», «По моему хотению». Вот, в конце концов мы знаем, что Иван берет в жены вот царевну. И примеров тому очень много. Поэтому, конечно, искать сказки с положительным концом, где герои, где показаны герои, которые развивают какие-то добродетельные качества о любви, о доброте, о смелости, о героизме. Можно всегда привлекать сказки, которые написаны были уже, вот, например, Александром Сергеевичем Пушкиным, например, или какими-то другими авторами. «Конёк-горбунок», например. Это тоже интересное произведение, правда же? И, конечно, нужно воспитывать ребенка на этой почве.
1: Отец Амбросий, вот скажите, я вижу в вашей библиотеке очень много старинных книг 18-19 века. Скажите, а зачем они нам нужны вот именно в 21 веке? Насколько они актуальны сейчас?
2: Я вот сейчас, слушая ваш вопрос, задумался о святых отцах, которые у нас считают вообще классикой святоотеческой письменности, как, например, святитель Игнатий Брянчанинов или святитель Феофан Затворник. Ведь, казалось бы, они писали как раз в прошлом столетии, в позапрошлом столетии свои труды. Но если мы их откроем и почитаем сейчас, мы увидим, что в их словах кроются ответы на те вопросы, которые мы каждый задаем себе сегодня. Поэтому нет такого, что что-то устаревает. Вот это же все равно любая книга, она хранитель опыта. Опыта, который накапливался годами тем или иным писателем, тем или иным автором, в той или иной энциклопедии. Поэтому, открывая книгу и читая ее сейчас, мы приобщаемся к этому жизненному опыту. А любой жизненный опыт, неважно, в какую эпоху он сформировался, он всегда актуален. И особенно сейчас, в наше непростое время, они могут дать ответы на те вопросы, которые кажутся нам, может быть, простыми, жизненными, но вот так легко ответить на них мы не можем. А здесь мы открыли книгу, прочли, и у нас сразу ответы появились.
1: Скажите, сколько семинаристов учатся в семинарии и посещают ли они библиотеку?
2: Сейчас у нас более 80 студентов, включая мальчиков и девочек. И вы знаете, как раз незадолго до вашего приезда мы с сотрудниками сидели и смотрели журнал «Книговыдачи». И мы сравнили цифры за сентябрь прошлого года и вот за первую половину сентября этого года. Количество читателей выросло в два раза. То есть у нас сейчас постоянно, каждый день, не по разу, приходят читатели, берут себе книги, что-то изучают здесь, что-то берут, оформляют и забирают к себе в кельи, что-то сотрудники уже выбирают. Сейчас в этом плане стало гораздо проще, потому что если раньше мы были в отдельном здании, и до него все равно нужно было дойти, сейчас достаточно всего лишь спуститься на несколько этажей. И вот библиотека. Что нужно? Бери, читай, осваивай. Поэтому, конечно, переезд в новое здание сказался на количестве посещений. Если раньше у нас было совсем немного, то теперь к нам чуть ли не каждый день читатели приходят.
1: Скажите, а семинаристы какие книги обычно предпочитают читать?
2: В основном они, конечно, берут учебную литературу. Учебники по тем или иным богословским дисциплинам. Но есть и те, кто приходят к нам и ради художественной литературы. У нас есть в фонде подборка художественной литературы. Они приходят за какими-то материалами для исследования, потому что у нас много дополнительной литературы, жизнеописаний тех или иных подвижников, особенно прошлого столетия. Многие студенты пишут научные работы по подвижникам, в том числе архиереям прошлых веков. И они еще пока не канонизированы, или, может, даже вопрос об этом не стоит. Но есть материалы об их жизни, об их деятельности, их проповеди. Они их исследуют. На основании своих вот изысканий они пишут работы. Кроме того, к нам приходят просто, чтобы, например, уточнить, а есть ли такая вот книга в нашем фонде. И если есть, можно ли будет с ней поработать? Это так называемая библиографическая справка. Обращается и за этим. недавно обращались к нам по вопросу, есть ли у нас дипломная работа прошлых лет, которую раньше студенты защищали. Ну, возможно, она понадобилась тоже для каких-то исследований. И их мы тоже даем для изучения, они у нас хранятся. Поэтому круг вопросов, с которыми к нам приходят читатели по поводу тех или иных книг, он достаточно широк.
1: Отец Амросий, скажите, пожалуйста, а в этой вашей библиотеке есть какой-то самый старый, старинный экземпляр?
2: Конечно. У нас есть отдельный фонд, так называемый фонд редкой книги, в котором более 1000 экземпляров. И это, эти книги примечательны тем, что они дореволюционные, то есть все книги, изданные до 1917 года. Самой ранней книгой в этой коллекции считается «Острожская Библия» 1581 года. То есть та Библия, которую издавал Константин Острожский в Западной Руси, когда приходилось православным бороться с экспансией
1: католической веры. Как она сохранилась?
2: Это, конечно, большой вопрос, да, вы правы. Всего, как сказал нам проект по научной работе, на Урале 10 таких экземпляров. 8 в одной библиотеке научной, и вот один экземпляр есть в нашей библиотеке. И действительно, это видно, что эта книга прям той эпохи, но поразительным образом она сохранилась и доступна исследователям сегодня.
1: Я вижу, в руках у вас тоже интересный экземпляр.
2: Да. Это то, что вы сейчас видите перед собой, это книга «Добротолюбие». Мы с вами знаем, что есть такой сборник изречений святых отцов, который стал издаваться под названием «Добротолюбие». И это книга издания, здесь вот прям есть даже регалии, 1822 года. И это только первый том. Но чем он примечателен? Вот здесь мы с вами видим некие рукописные, скажем так, тексты, которые видно, что сделаны от руки. То есть сия книга, четыре части, подарена строителем, иеромонахом, иеромонаху Игнатием. Вот, наверное, вопрос, что это за Игнатий? Ответ на самом деле простой. Эта книга принадлежала святителю Игнатию Брянчанинову. И он ее в свое время кому-то подарил, и вот она тоже за прошлые года сохранилась и, в конце концов, оказалась в нашем фонде. Но не только его автограф здесь есть. Есть еще и в конце небольшая такая вот вклейка рукописная. Это о действиях молитвы, которые говорил Зосима Верховский. И проводили экспертизу и установили, что автограф поставлен там, и вот эта переписка, это один и тот же человек сделал. То есть
1: это
2: записка, да, и эта рукописная заметка сделана тоже святителем Игнатием.
1: Я могу для наших радиослушателей сказать, что это очень красивый мелкий почерк, и каждая буковка разборчиво написана.
2: Да, единственное, что только, конечно, читать достаточно сложно, если ты не знаешь гражданский шрифт. Но даже если и знаешь, рукописный все равно немножко отличается. Здесь есть свои особенности. Поэтому, конечно, при дальнейшей расшифровке вот так вот бегло мы это прочитать не сможем. Понадобится сначала ее перевести, скажем так, в более понятные буквы. Знаете, когда я сталкивался раньше с архивными записями, которые тоже были составлены вот в эпоху 19-20 века, иногда тоже встречаются рукописные рукописи. Видно, что записи сделаны рукой, и не всегда ты можешь сразу идентифицировать, что написано. Это очень кропотливая работа. Здесь, конечно, с этим проще. Мы видим текст, но опять же, нужно потратить время, чтобы можно было это бегло прочитать. Вот мы не будем тратить время на то, чтобы расшифровывать рукописный текст, мы обратимся уже к печатному. Книга, конечно, напечатана на церковнославянском языке, но чтению она поддается. И вот, например, мы видим с вами вот страница 16, лист 16, и здесь одно из изречений, которые принадлежат Марку, преподобному Марку Подвижнику. Вот, например, читая Божественное Писание, разумевая сокровенное в нем. Еликобы преднаписано быша глаголит, вся в наше наказание преднаписавшися. Иначе говоря, вот мы с вами задавали вопрос, чем наследие может быть полезно? А вот как раз-таки именно этим. То есть сейчас, конечно, добротолюбие, оно переведено на современный русский язык, и эти слова, они, конечно, уже могут быть прочитаны на понятном нам сегодня языке, но так или иначе, премудрость, которую вкладывали в ту эпоху, она сохранилась. Вот в данном конкретно параграфе, который я прочитал, говорится о том, что нужно понимать то, что ты читаешь в Божественном Писании. И все, что это было написано, оно в наш для того, чтобы мы из этого научались. Чему научались? Конечно же, разуму и премудрости.
1: Отец Амвросий, скажите, а сколько здесь вот таких вот старинных экземпляров?
2: Как я уже сказал, у нас более 1000 экземпляров фонда редкой книги, то есть все эти книги дореволюционного издания до 1917 года.
1: Но я вижу, у вас и современных очень
2: есть
1: много.
2: Есть и современные, конечно. Мы сегодня закупаем литературу для того, чтобы наши студенты могли постигать науки из книг, и у нас есть не только богословские дисциплины, есть и много дополнительных прикладных дисциплин, есть языки, в том числе современные иностранные языки, есть история, исторические дисциплины. И здесь, конечно, мы должны предоставлять материалы наиболее актуальные по дате. Поэтому мы следим за тем, чтобы вся литература, особенно историческая, она была с актуальным содержанием на сегодняшний день. Как, например, мы начали закупать издание, энциклопедическое издание «История России». Оно издается сейчас постепенно, планируется 20 томов. Это издание уже вот последние, 24, 25, 26 годы. И это издание производится Российской академией наук под ее эгидой. И здесь содержатся все вот материалы для того, чтобы наши студенты могли изучать историю России в ее актуальности и с теми материалами, которые необходимы сегодняшнему студенту, выпускнику и гражданину нашей страны.
1: Угу. Семинаристы обычно интересуются литературой, которая им нужна для учебы. А еще есть какая-то литература, которой интересуются студенты?
2: Конечно, у нас интересуются и художественной литературой. Вот особенно в последний раз, когда приезжала к нам исследователь, которая прочитывала несколько лекций и работ по поводу некоторых богословских образов в книгах Клайва Льюиса. Конечно, к нему тоже интерес появился, и стали к нам приходить, обращаться, есть ли у нас такая литература. Но в основном, конечно, что касается вне богословских дисциплин, конечно, интерес здесь поменьше, поскольку и литературу как таковой найти здесь очень трудно. Мы же библиотека, скажем так, узкого направления, для того, чтобы здесь могли изучать, прежде всего, то, что необходимо будущему священнослужителю. Поэтому литературы в какой-то иной направленности у нас крайне мало.
1: Отец Амвросий, скажите, пожалуйста, вот все-таки как привить любовь к книге?
2: Мы уже с вами в самом начале говорили о том, что приучать нужно ребеночка с детства. Вот сначала, когда мы сами читаем ему книги, будь то перед сном или
1: если
2: еще
1: как-то. Не получилось с детства.
2: Если с детства не получилось, то это уже работа, которая должна производиться вот сейчас, но она, конечно, будет уже тяжелее. Нужно все равно показывать человеку самое главное, то, что именно через чтение книг развивается правильное мышление и восприятие мира. Есть существенный недостаток того, что человеком происходит, когда он постигает информацию только из социальных сетей или через вот эти вот разные ролики. Вы, наверное, тоже слышали это выражение «клиповое мышление». Клиповое мышление, при котором человек не способен любую информацию воспринимать критически. Mm-hmm. То есть он не способен ее правильно проанализировать, разобрать, понять, что следует себе взять на вооружение, что не следует, может, она вообще вредна. При чтении книг развивается другой стиль мышления, критический. когда мы уже учимся. Все равно же, когда мы читаем книгу, мы из нее не все берем, а только определенное, то, что нам необходимо, то, что нам полезно. Это и откладывается у нас впоследствии и в голове, и в сердце. И как такое мышление можно развить? Только через чтение. Именно чтение книг позволяет нам любую информацию уже воспринимать именно как критик, простите за тавтологию. То есть мы уже можем определить, нет, что-то здесь звучит не так, а что не так? И у нас уже формируется правильное отношение к поступающей информации.
1: Отец Амвросий, вот смотрите, сейчас просто некоторым читать даже некогда. То есть жизнь настолько динамична, что просто нет времени почитать. И многие слушают аудиокниги.
2: Это тоже как вариант, потому что действительно сегодня у нас такое время, когда тебе бывает даже просто на минуту становится тяжело, чтобы просто перевести дух. Ты все время в таком вот потоке жизненном идешь и бежишь, и много чего не успеваешь, или даже и успеваешь, но потом свободного времени остается меньше. Для кого-то, конечно, аудиокнига – это выход из положения, чтобы читать. Да, такое возможно, такое допустимо и полезно даже в каком-то ключе. Вот, например, все равно все книги с собой вот любимые не возьмешь в какое-либо путешествие. Их можно себе на телефон скачать. Хотя, конечно, кому-то формат чтения книги с экрана он неудобен. Вот я вот, например, этим пользуюсь только в крайнем случае. Я все равно предпочту читать печатный экземпляр. Но если нет другого выхода, если ты не можешь приостановиться, пожалуйста, возьми аудиокнигу. И потом, есть даже такой вот интересный выход, опять же, практический. Я вспоминаю бабушку и дедушку, которые всегда перед сном читали. Они вот лежат в постели, все равно ведь не сразу засыпаешь, и вот они лежат и книгу читают. Это ведь тоже выход из положения. Вместо того, чтобы взять свой телефон и там пропадать часами, и потом вспомнить только около полуночи, что поспать вообще-то надо, возьми книгу, неважно какого содержания, возьми любой какой жанр, который тебе интересен. Будь то детектив. Я иногда детективы читаю, Агату Кристи, например. Или возьми что-то другое, познавательное. Во-первых, ты и засыпать начнешь побыстрее. Все равно при чтении книги засыпание, оно приходит быстрее. Но и в то же время что-то для себя полезное в этот момент почерпнешь. Мама у меня, вот, например, по школьной программе литературу читала как раз-таки перед сном.
1: Отец Амвросий, я вот читаю перед сном поварские рецепты. И бывает такое, что начитаешься этих рецептов поварских, потом идешь на кухню. Как вы к этому относитесь?
2: На ночь, может быть, конечно, и не стоит, потому что потом начнешь, надо приготовить, продукты найти, и потратишь еще время.
1: Холодильник.
2: И потратишь в итоге время на то, чтобы приготовить, поесть, и наступит опять глубокая ночь, и увидишь, что для сна времени уже практически не осталось. Нужно, опять же, к этому вопросу подходить критически. Что действительно не повлечет за собой лишних каких-то движений, когда вот ты действительно хочешь именно почитать перед сном. Нужно находить именно такого вот формата книги, которые именно будут полезны, но в то же самое время они не приведут к тому, что человек среди ночи встал и решил пойти там упражнениями физическими позаниматься. Здесь тоже нужен грамотный подход.
1: Скажите, а вот кроме богословской литературы, здесь есть художественная литература?
2: Конечно. У нас художественная литература самых разных направлений. Причем не обязательно это именно конкретно православные писатели, писатели, связанные с церковью. Есть и, скажем так, и светская литература. Это и классика, русская классика 19-20 веков. Есть поэзия и золотого века, то есть 19-го, и серебряного века, 20-го. И в том числе студенты обращаются не только в рамках курса «Русская литература», где там изучаются эти произведения именно с точки зрения православного человека, но и просто для того, чтобы еще раз переобщиться к нашей русской культуре, которая формировалась все предыдущие годы. И такую подборку мы тоже храним, в том числе и поэтическую.
1: Какую, например?
2: Ну, например, есть у нас поэзия Александра Сергеевича Пушкина, конечно, имеется. Есть у нас и другие поэты. В свое время я читал произведение, стихотворение Марины Цветаевой. Конечно, у человека сложная судьба, и, может быть, она не совсем верующим была, но есть некоторые ее произведения, которые заставили, например, лично меня задуматься о ценности жизни, вообще о ценности каждого мгновения в нашей жизни. Вот есть ее одно из знаменитых произведений, стихотворение называется «Прохожий». Оно мне очень нравится, кстати.
1: Прочитайте.
2: «Идешь на меня похожий, глаза устремляя вниз. Я их опускала тоже. Прохожий, остановись. Прочти слепоты куриной и маков, набрав букет, что звали меня Мариной, и сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, что я появлюсь грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя. И кровь приливала к коже, и кудри мои велись. Я тоже была прохожей. Прохожей, остановись. Сорви себе стебель длинный и ягоду ему вслед. Кладбищенской земляники крупнее и слаще нет. Но только не стой угрюмо, главу опустив на грудь. Легко обо мне подумай, легко обо мне забудь. Как луч тебя освещает, ты весь в золотой пыли. И пусть тебя не смущает мой голос из-под земли». Вот чем ценность это стихотворение, которое мы прочитали? Дело в том, что вот эти образы, вот представьте, человек идет по кладбищу. Вот мы с вами часто посещаем
1: кладбище. Да, кладбищенская земляника.
2: Да, да,
1: особенно. Крупнее, вкуснее ее нет.
2: Да, вот интересно, хотя вряд ли кто-то из нас решится попробовать какую-нибудь ягоду с кладбища.
1: Естественно.
2: Но дело даже не в этом. Вот часто мы как бы приходим на кладбище к своим родственникам, к усопшим. Вот вроде бы помолимся, постоим возле могилы, вспомним их, и как бы на этом все. А здесь сразу заметьте, что совсем по-другому начинаешь воспринимать не только ценность вот нашей жизни здесь на земле, но и ценность встречи с тем, кто уже находится там. Ведь с ними мы встречаемся теперь только вот здесь, смотря на их портреты, на фотографии, и тоже сразу вспоминаешь свое детство. Если, например, это бабушка или дедушка, как вот они с тобой вот нянчились, как они все равно тебя любили, чему-то учили. То есть такая вот встреча с какой-то мудростью. Или, может быть, просто какие-то воспоминания. И именно эта тема и поднимается здесь в произведении. Встреча на границе миров, скажем так. Встреча человека живого с человеком усопшим. Но самое главное, здесь подчеркивается, что не должно быть вот этой скорби. Часто у нас встреча такие посещения, они ассоциируются со скорбью. А здесь как подчеркивается, не надо грустить, надо радоваться. Они уже там, у Бога. Они за нас молятся и ждут, когда мы к ним присоединимся. Вот в чем смысл, к чему нас призывает поэт вот в этих строчках.
1: Отец Амвросий, все-таки скажите, как развить любовь к книге? Потому что молодежь, вот наша современная, она не читает все-таки. Она очень скользко, быстро по телефону. Не может она в руки взять книгу и почитать. Просто нету времени. Иногда зрение плохое. Сейчас вот посмотрите, почти все в очках. Вот что делать?
2: Наверное, это сегодня вообще большая проблема для нас. Потому что Если в советское время, например, прививалась любовь к книге через разного рода премудрости, например, книга «Твой друг и товарищ», помните, наверное?
1: Буквари, да, конечно.
2: Буквари, да. Да. Но сегодня, в эпоху господства цифровых технологий, это сделать гораздо сложнее, потому что здесь нужно все-таки понимать, что... Наверное, все-таки в каждую эпоху где-то свои какие-то ценности формируются. И если тогда любовь к чтению печатной книги, она была вот прям господствующей, она развивалась, сегодня об этом мало кто говорит. Но мы должны все-таки возвращаться к разговору об этом. Нужно приучать снова человека к тому, что самая главная кладезь информации, самая главная кладезь мудрости, где мы можем подчеркнуть действительно важное для себя и нужное, это только книги. Ведь зачастую в интернете информация подается в искаженном виде, в урезанном. Или не всегда то, что мы можем найти в книге, в интернете, в сети, является доступным. И только через книгу можно постичь истинную мудрость, истинные знания. Да и более того, могу сказать, что, например, для развития отечественного искусственного интеллекта, это даже президент России сказал, библиотеки должны становиться базой для развития. Поэтому самое главное, где мы можем найти мудрость, это книга. Но об этом нужно говорить, об этом нужно напоминать. И, может быть, даже отчасти формировать через окружающую обстановку. Ведь если человек видит, что вокруг него не в телефоне сидят, а читают или даже просто общаются, то и у него будет уже соблазн взять телефон в руки гораздо меньше. Если мы будем сами формировать такую обстановку, то вопрос о том, как привить любовь к чтению, он постепенно начнет разрешаться. Но это работа сложная, тяжелая, и поэтому мы должны начинать прежде всего с самих себя. Если мы будем давать такой пример, то нашему примеру последуют другие. Как сказал Серафим Саровский, «Стяжить дух мирен, и тысячи спасутся». Вот с чтением это работает примерно так же.
1: Отец Амбросий, скажите, пожалуйста, вот мы все про книги, да про книги. Что вы пожелаете нашим радиослушателям?
2: Ну, если мы все про книги и про книги говорим, то здесь нужно опять же сказать то же самое. Читайте. Читайте и приучайте своих деток к чтению. Читайте им на ночь, читайте сказки, читайте любое произведение, где будет говориться о добром. Но главное – читайте. Только через чтение мы сможем развить. А чтобы, скажем так, сделать заключение к нашей беседе, ведь мы, находясь в семинарии, всегда все начинаем и заканчиваем молитвой, я прочту известное стихотворение Пушкина. Там говорится как раз о молитве, которая умиляет сердце и которая как раз отвечает прошение. Пусть она читается сейчас в дни Великого Поста, но я думаю, что таким стихотворением мы и закончим нашу с вами беседу. «Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет, в дни печальные Великого Поста всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения. И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи».
1: Спасибо, отец Амвросий.
3: С иеромонахом Амвросием Дегтяревым, заведующим библиотекой Екатеринбургской духовной семинарии, беседовала Фатинья Михайлова.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, паломническая служба Екатеринбургской епархии подготовила специальное предложение – социальные туры. Организаторам групп предложили ряд тематических коллективных поездок для различных категорий граждан – детей, ветеранов, пенсионеров, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья, участников специальной военной операции и их семей, военнослужащих, заслуженных сотрудников предприятий. Особое внимание уделили доступной стоимости туров. Специальные предложения адресовали социальным организациям, благотворителям, активистам православных приходов, лидерам общественных организаций и профсоюзов, а также работникам образовательных, социальных и культурных учреждений Уральского региона, реализующих просветительские мероприятия духовной и культурно-исторической направленности, в том числе связанные с исполнением указа президента Российской Федерации об укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Специалисты паломнической службы разработали несколько тематических вариантов однодневных туров, в стоимость которых включены питание, трансфер и сопровождение православного гида. Темы туров: Уральская Голгофа, Храм на Крови, Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев, маршрут Екатеринбург, Ганняная Яма, Екатеринбург. Величайшие ценности. Экскурсия-приключения для детей от 7 лет. В легкой игровой форме ребята погрузятся в атмосферу событий и истории святой царской семьи. Жизнь, быт, достижения, гибель и прославление. Маршрут Екатеринбург, Ганняная Яма. Святые Урала. В гости к святому преподобному Василиску Сибирскому чудотворцу Александр Невский Тихвинский женский монастырь города Екатеринбурга – единственное место в России, где покоятся цельные мощи святого угодника. Православные храмы столицы Урала. Экскурсия по Екатеринбургу на автобусе. На выбор 7 храмов. За экскурсию можно посетить 3 храма. Группы формируются от 19 человек. В паломнической службе епархии уточнили, что предложения рассчитаны исключительно на организованные группы. Индивидуальное обслуживание в рамках данного направления не предусмотрено. Далее в этом выпуске. Город Миасс Челябинской области. В Свято-Троицком храме прошла встреча молодежных объединений Миасского Южного Благочиния. Беседу о традиционной семье провел помощник благочинного по молодежной работе Константин Приданников. Мероприятие приурочили к Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. На встрече подростки разобрали библейские тексты о таинстве брака, а дети из многодетных семей поделились личным опытом ведения домашнего быта. В интерактивной части ребята разделились на команды и в форме игры искали выходы из сложных житейских ситуаций. Завершилась встреча театральными этюдами о верности и любви. И в завершении выпуска. 23 сентября экипаж «Милосердия» Курганского прихода Святой Троицы совместно с работниками Курганского центра помощи семье и детям посетили 5 малоимущих семей северного жилого массива Кургана. Каждая семья получила продуктовый набор из 3 видов круп – вермишели, сахара, тушенки, подсолнечного масла, чая, сгущенки и коробки со сладостями. Каждый ребенок получил литровую коробку яблочного сока и новые носочки. Также каждой семье вручили санитарно-гигиенические наборы. И взрослые, и дети были рады нашим подаркам. Богу нашему слава! Благодарим наших жертвователей и волонтеров. Храни их Господь, рассказали сестры Милосердия. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящимя сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума Святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злы, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши сей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди».

и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и примисию молящейся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя,
на Тя бо Господи повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, асокаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гро будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гро прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и Пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ве человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь,
просвети очи мои, Христе Божие, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец,
в руце Твои, Господи Иисусе Христе Божий мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Аллилуйя. Псалом 146. Восхваляйте Господа, ибо воспевать псалмы благо для нас. Богу нашему да будет угодна хвала. Господь созидает Иерусалим, рассеянный по земле Израиль соберет. Исцеляет он сокрушенных сердцем и врачует раны их. Исчисляет множество звезд и всем нарекает имена. Велик Господь наш, велика сила Его, и разуму Его нет предела. Принимает кротких Господь, а грешников унижает до земли. Начните прославлять Господа, пойте хвалу Богу нашему под звуки гуслей. Одевает Он небо облаками, проливает на землю дождь, взращивает на холмах траву и злаки на пользу человеку. Дарует пищу скоту и птенцам ворона, призывающим его. Ничто пред ним сила конская, и к мужу, уповающему на силу голеней своих, не благоволит. Благоволит Господь к боящимся его и уповающим на милость его. Аллилуйя, Агея и Захарии. Псалом 147. Восхваляй, Иерусалим, Господа, восхваляй Бога твоего, Сион. Ибо укрепил он запоры ворот твоих, благословил сыновей твоих. Утверждает он в пределах твоих мир, и тучной пшеницей насыщает тебя. Посылает слово свое на землю, быстро течет слово его. Расстилает он по земле снег, будто пряжу, мглу рассыпает, словно пепел. Мечет град, словно зерно. Перед морозом его кто устоит? Пошлет он слово свое, и растает снег. Дохнет ветер, и потекут воды. Возвестил он слово свое Иакову, повеление и суды свои Израилю. Не сотворил он этого другим народам, и суда своего не явил им. Аллилуйя! Агея и Захарии. Псалом 148. Восхваляйте Господа на небесах, восхваляйте Его в обителях небесных, восхваляйте Его ангел Его, восхваляй Его воинство Его, восхваляйте Его солнце и луна, восхваляйте Его звезды и свет, восхваляйте Его высочайшие небеса и вода, что превыше небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал, и возникло все, Он повелел, и создалось, утвердил Он сотворенное им навеки, повеление дал, и незыблемо оно». Восхваляйте Господа на земле, змеи и все бездны, огонь, град, снег, лед, ветер бурный, творящие волю Его, горы и холмы, деревья плодоносные и кедры, звери и скот, гады и птицы пернатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девы, старцы и отроки». Да восхвалят имя Господне, и возвеличится имя Его, Единого. Прославят Его на земле и на небесах. И вознесет Он народ свой, да воспоют эту песнь праведники Его, сыны Израилевы, народ, преданный Ему. «Аллилуйя». Псалом 149. «Воспойте Господу песнь новую, восхваляет его сон праведных. Да возвеселится Израиль о Творце своем, да возрадуются сыны Сиона о Царе своем, да восхвалят имя его хором под звуки тимпана и псалтири, да поют ему. Ибо Господь благоволит к народу своему, вознесет кротких и дарует им спасение. Возликуют праведники во славе и возрадуются в обителях Господних на ложах своих. Славословие Богу в устах у них, и мечи обоюдоострые в руках у них, чтоб сотворили они возмездие народам, наказание племенам. Свяжут их царей цепями, и вельмож их оковами железными. Совершат суд предназначенный. Тогда будут прославлены праведники его». Аллилуйя. Псалом 150. «Восхваляйте Бога, взирая на святых его. Восхваляйте Бога, взирая на твердь небесную, где явлены силы его. Восхваляйте могущество его, восхваляйте безмерное величие его, восхваляйте его звуками трубными, восхваляйте его на псалтире и гуслях, восхваляйте его на тимпане и хором, восхваляйте его на струнах и трубами, восхваляйте его на кимвалах сладкозвучных, восхваляйте его на кимвалах прославляющих. Всякое дыхание да хвалит Господа». Псалом 151. Этот псалом написан особо Давидом вне числа 150 псалмов о единоборстве с Голиафом. «Меньшим был я среди братьев моих и самым юным в доме отца моего. Пас я овец отца моего. Руки мои сотворили гусли, и персты мои сделали псалтирь. Кто возвестит обо мне Господу моему? Сам Господь, сам услышит. Сам послал вестника своего, взял меня с пастбища отца моего и помазал меня елеем святым своим. Братья мои были красивы и рослы, но не благоволил к ним Господь. Вышел я навстречу иноплеменнику, и проклял он меня от имени идолов своих. А я исторгнул меч у него, обезглавил его и снял позор сынов Израилевых».
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Пругов.

0: Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Десница святителя Спиридона Тримифунского пребывала в Екатеринбурге с 11 по 13 сентября. В уральской столице ковчег с великой христианской святыней встречали тысячи верующих. В составе группы сопровождения был Сергей Юрьевич Рудов, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель святейшего патриарха по Всемирному Русскому Народному Собору. Он поделился своими впечатлениями от этого события, рассказал о своем отношении к святому и ответил на вопросы о вере, чудесах и современной жизни. Сергей Юрьевич Рудов отметил, что у каждого человека в жизни свое призвание. Кто-то кладет кирпичи, кто-то варит суп, кто-то перевязывает раненых. Для него самого участие в принесении святынь стало одной из самых очевидных и дорогих миссий. «Я лично много раз ощутил благодать от святынь, которые паломничают. Когда на твоих глазах совершаются чудеса, такие явные, о которых пишут в книгах, это мурашки. Привозят человека, который разобран в автомобильной катастрофе, лежит 3 дня на табуретках, как его друзья принесли, как евангельский сюжет. И через 3 дня, прикладываясь к мощам, он встает на свои ноги и идет на твоих глазах. Это чудо. Я это знаю, я в это верю». По словам Сергея Юрьевича, самое дорогое в таких событиях – это лица людей, которые приходят к святыне. «Мы приехали в Екатеринбург. Я смотрю в лица женщин, детей, пожилых, взрослых, военнослужащих. Это лица ожидания, веры, любви, доверия. Это дорогого стоит. Человек, который оставил свои дела, который ждет, волнуется, встречает, стоит в очереди, прикладывается, с ним что-то происходит. Кто-то это может измерить сразу, а кто-то позже». Заместитель святейшего патриарха по Всемирному Русскому Народному Собору подчеркнул, что святитель Спиридон настолько большой и святой, что может все – менять погоду, кормить, изгонять воинство, воскрешать мертвых. «В моей практике было много мелко-средних чудес, когда вроде молишься о мире, потом говоришь: „Господи, Спиридон, а может вот это?“ И раз это получается, причем совершенно не всякой логики. Поэтому я уверен, что жители нашей страны и жители Екатеринбурга получат много очевидных даров от святого Спиридона. Люди часто просят святителя помочь в делах житейских. Человек так устроен, у него есть сегодняшнее беспокойство, и он пытается донести его Богу, как своему отцу. Он растет, и беспокойство растет. Я не вижу ничего плохого в том, что люди просят квартиры, работы, исцеления. Но если люди растут, то приходит понимание большего. Я лично стесняюсь просить что-то для себя. Обычно говорю: «Господи, тебе видней. Святой, тебе видней». Сергей Рудов признался, что ему особенно близки отдельные эпизоды жития святого. Чудо со змеей и золотом, воскресение мертвого ребенка, а затем его матери. Его многогранность нас привлекает, он должен нас понимать. Мы это чувствуем. Он наш родной, в нем нет спеси. Он прошел и женатый путь, и путь простоты. Я думаю, что это вот одно из основных, что нас зовет к нему. И завершение выпуска. 22 сентября в Николо-Угрешском Ставропигиальном мужском монастыре прошли мероприятия, приуроченные ко дню памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей. На протяжении более чем 20 лет Угрешская обитель неразрывно связана с системой исполнения наказаний. Именно здесь, на территории монастыря, располагается единственный в России храм, возведенный в честь преподобного Пимена Угрешского на средства сотрудников УИС в память о погибших коллегах. В храме памятники постоянно возносятся молитвы о безвременно ушедших героях, чьи имена выгравированы золотыми буквами на мраморных плитах, украшающих храмовые стены. В этот день памяти подвиги героев вспоминают особо. В Угрешу приезжают сотни людей, чтобы вспомнить павших коллег, соборно помолиться об упокоении их душ. В памятных мероприятиях традиционно приняли участие представители духовенства, руководство и сотрудники Минюста России, ФСИН России, ГУФСИН России по Москве, ГУФСИН России по Московской области, ветераны УИС, курсанты образовательных организаций ФСИН России, почетные гости, благотворители, а также родные и близкие погибших сотрудников УИС. В этом году для участия в памятных мероприятиях прибыли родственники сотрудников УИС, погибших в зоне специальной военной операции. Присоединиться к прямой трансляции с места событий смогли все желающие. Открылись памятные торжества в храме преподобного Пимена Угрешского литией, которую совершил наместник Никола Угрешской обители епископ Еговрийский Мефодий. Богослужебные песнопения исполнил хор учащихся Никола Угрешской духовной семинарии. К собравшимся обратился владыка Мефодий. Он рассказал, что обитель была построена по обету святым князем Дмитрием Донским после победы на Куликовом поле. И всегда здесь поминались те, кто положил душу своя за други своя. Погибших героев почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие торжественным маршем роты почетного караула. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в музей истории плодового садоводства Среднего Урала. А повод для этого есть, и он замечательный. Именно здесь состоится

0: День рождения, я думаю, это особенно радостно встречать в этом замечательном саду. И несмотря на то, что уже середина сентября, погода вам сделала отличный подарок. Это 26 градусов тепла, аномальная погода для осени. Что нас ждет сегодня?
1: Выставка называется «Романтика художественной кисти». Здесь представлены мои работы, и они объединены тем, что в каждой картине есть какая-то романтика. Романтика архитектуры. Романтика пейзажа, романтика натюрморта, романтика цвета, поэтому романтика какого-то сюжета, да. Вот. Добро пожаловать на выставку, она проходит усадьба Казанцева, музей садоводства, истории садоводства Среднего Урала, это улица Октябрьской революции, 40. Это в самом центре, остановка, площадь 5-го года. А выставка продлится до 31 октября. Добро пожаловать. Здесь можно будет послушать экскурсию на выставке. Возможно, будет мастер-класс мы будем проводить. Возможно, пленэр. Потому что здесь очень красивое место, красивые цветы.
0: И тема какая? Почему? Какой теме?
1: А тема именно цветы, натюрморт, пейзаж.
0: Да. Замечательно, тут действительно очень красиво.
1: Тоже акварелью. Тоже акварелью.
0: Вы знаете, тут действительно сад по-настоящему. Яблоки цветут, растут. Я вам желаю хорошего дня и всем слушателям пожелаем также доброго настроения, здоровья и приходить на выставку.
1: Спасибо вам большое за поздравления. Спасибо за внимание к моей выставке. Спасибо за такой прекрасной погоде, которая у нас сегодня.
0: Щедро нас одаривает за то дождливое лето, возможно.
1: Спасибо и Виктории.
0: А до какого числа самое главное?
1: До 31, 7 сентября до 31 октября.
0: Все, то есть у нас еще 2 месяца есть. Спасибо.
1: 2 месяца, да. Добро пожаловать. Приглашаю на открытие выставки.
2: У нас необычный день. Сегодня у нас открытие выставки прекрасной художницы Екатеринбурга Лидии Суворовой. Выставка называется «Романтика художественной кисти». Лидия как натура романтическая, так же как и я. Нам оказалось нравятся очень многие вещи одинаково. И мы сегодня разместили здесь ее выставку. И одновременно сегодня у Лиды день рождения. Поздравляем с днем рождения. Очень рады дружить с ней. Очень всегда плодотворное сотрудничество, всегда помощь, взаимопомощь, какая-то поддержка вот от Лиды всегда мне очень приятно. Я очень рада нашей дружбе и думаю, наши планы творческие, не скажем еще какие, но они тоже у нас воплотятся. Поэтому выставку считаю открытой. Поздравления имениннику.
3: Я хочу поздравить как заведующего музея истории плодового садоводства. Я всем хочу сказать, это у нас постоянно уже долгие годы. Вот идет такая преемственность создания выставок здесь у нас, в нашем музее, потому что у нас родная племянница Дмитрия Ивановича Казанцева была известной художницей Нечкина Финкенштейн. Она творила в 40-е, 50-е годы прошлого века. У нее были картины и пейзажи. Вот сейчас она посмотрела, Лидия, говорит, о, шикарно, говорит, я таких не нарисовать. Вот, картин. И пейзажи, и натюрморты, и портреты. То есть известнейшая художника. Поэтому, чтобы продолжать эту традицию этого дома, что здесь все-таки постоянно была художница, которая здесь. И еще, кроме всего прочего, здесь Дмитрий Ивановичем дружил известнейший художник наш уральский, Иван Кириллович Слюсарев. И он приходил к Дмитрию Ивановичу Казанцеву, он с ним был знаком. Вы, наверное, Слюсарева знаете? У нас знаменитый, это уральский левитан называется. Была его выставка в 18 году у нас здесь на плотинке. Вот у нас до сих пор вот висят его картины, если надо будет, потом вы можете пройти и посмотреть. Это написано его рукой, оригиналы, не копии. Вот здесь висят. Поэтому мы его постоянно проводим и всегда рады новым, так сказать, художникам, которые бы здесь представили свое творчество. Поэтому очень рад, что Лидия Суворова у нас тут представляет такое замечательное творчество. Вот.
4: Да, вот так вот.
3: Ну
4: да.
3: И с днем рождения ее поздравляем.
5: Мы с Лидой Суворовой знакомы давно, и мы вместе заканчиваем.

0: устраивали художественную школу Хожателева для взрослых. И вместе ходили на пленэры с нашим творческим руководителем Александром Самойловичем Берсеневым. И очень многие из его учеников продолжают, хотя они не профессиональные художники, продолжают эту традицию, ходят на пленэры, ездят даже в разные города, потом устраивают выставки. И Лида вот одна из самых плодотворных в этом смысле, вот по выставкам, по поездкам, по вот количеству картин разнообразных жанров. И просто здесь замечательно, что здесь так вот сочетается фруктово-плодово-ягодная такая тема и городская тема. Так, чтобы вот это вот и человек, который окунается и в городской пейзаж, и в какие-то исторические вот Кремль, вот экспозиции, скажем так, внешние, и в то же время вот эта вот камерность натюрмортов ягодных и вот фруктовых, где вот есть такой размах широкий от масштабных каких-то полотен, масштабных тем до вот таких камерных натюрмортов, где все как в человеке сочетается и большое, и малое, и во всем видна радость. Ну вот Лида молодец, что она очень многогранный художник, и она пробует себя во всех и жанрах, и во всех материалах пробует. И это вот прям поздравляю с открытием очередной выставки и долгих творческих.
1: Спасибо большое. Теперь моя замечательная подруга.
2: И сегодня в день рождения и в день открытия выставки хочу поздравить как художника, подарить холст. То есть какую картину она нарисует, она сразу продастся.
3: У вас уже, я смотрю, что люди стали поздравлять, я тоже хочу присоединиться. Я, может быть, не так давно знаю, конечно, не 40 лет, но чуть помоложе. Но вот какое-то было моментальное влечение к этому человеку. Я, наверное, душой почувствовала, что это очень светлый, чистый человек. И, ну, не знаю, взаимопонимание. Лидочка, но я считаю, что ты вообще универсал. У нас не так много в нашем сообществе именно таких художников. Тебе любой стиль подвластен, любой формат. И ты настолько по-разному все, и пастель, и акварель, и акрил, и масло, и при том абсолютно любые жанры. Ну, я думаю, что твой талант еще ему только развиваться и развиваться. Ну, у меня подарочек чисто тоже профессиональный такой. Здесь акварель.
1: Ой,
3: такая.
1: Спасибо.
3: Ее можно брать на пленэр. Здесь
1: это замечательный подарок.
3: Вот, да. Я хочу, чтобы ты творила. У тебя акварели твои просто чудесные, необыкновенные.
1: Да,
3: желаю тебе
1: вообще
3: творческого развития как можно больше. Мы будем рядом, будем на тебя смотреть и вдохновляться.
4: Народная студия, да, Киселева,
1: да,
4: в которой мы,
1: да,
4: учились,
1: да,
4: в разное время, но вместе
5: получилось. Другая студия еще?
4: Киселева.
1: Да, у меня много студий.
4: Под руководством,
1: да. Я постоянно совершенствую,
4: да,
1: свое мастерство.
4: Да, да, да.
1: Вот. Да, у Киселева, да.
4: Да.
1: В студии Киселева,
4: да. Ну,
1: вот, я
4: люблю
1: там быть. Да. Давайте я сейчас быстренько проведу экскурсию по своей выставке,
6: да,
1: и мы начнем угощаться.
5: А дальше там надо же посчитать потом, да, подарите, поздравите.
1: А еще стихи.
4: Лида у нас очень веселая, жизнелюбивая, многогранная. Она танцует танго.
1: Да.
4: Она у нас ездит на фестивале. И очень... Какие у нее романтичные картины, то есть она сама у себя очень девочка, она самая отличная. Мы ее поздравляем с днем рождения. Очень рада, что ты нас всех позвала, и что она у тебя вообще по-разному отмечается и такой выставкой.
1: Да, это вот благодаря Наталье и Геннадию Васильевичу.
4: А Наталье, да, надо просто сказать спасибо за всех нас, за то, что мы тут все побывали. Картины, фотографии. Я тебе хочу подарить шопер, такой красивый, яркий.
1: Как здорово! Как раз на пленэра
4: выходить. Ты в него что-то положишь.
1: Картин. Мариночка, прочитай.
7: Так, ладно, я вам...
1: Романтичный.
7: А всякое прочитаю. Стихи разные, стихотворения про лето, про путешествия, про осень. Как раз актуальная про погоду. Закончилось лето, так быстро промчалось, тепла бы и света, хоть самую малость. Но ветры пригнали холодную осень, грибов набросали меж елок и сосен. Хочу по спирали я к морю и свету, как жаль, на Урале короткое лето.
1: Браво!
7: Браво! Теперь про Петербург, самый мой любимый город. Прекрасный город, город мой, где все чудесно, нежно, бурно. Скажите, как ехать домой, когда душа осталась в Петербурге, где ветер дует мне с Невы, не оставляя даже шали, где ждут коты, грифоны, львы, и про усталость не слыхали. На Ваське мне сорвала зонт, а на фонтанке сносит крышу. Закат, шум волн и горизонт, залив волнуется и дышит. Цветет роскошный Петергоф, журча фонтаном и сверкая. Явился мир из долгих снов. О, Петербург, я так скучала! Есенин, Пушкин, Шерлок Холмс, Ренфильм и сотни предысторий. И к Англитеру ветер нес ловцов запутанных теорий. Я этот миг хочу продлить и не забыть о тех мгновениях, когда душа желает плыть по рекам чувств и вдохновения.
1: Браво!
7: Спасибо! Ну и еще, наверное, про море посчитаю парочку. Босиком по горячей гальке, по горам и волнам спонтанно два пути рассыпались стальком. Знаю, море омоет шрам. До Самары бежать по шпалам, заскочить в уходящий поезд. Я скучала и все мечтала, чтоб не мучила больше совесть, чтобы снова закат и берег, рай в тени под навесом пальмы. Обещаю, я буду верить, что мы встретились не случайно.
1: Браво.
7: Ну и еще, наверное, про осень. Падающие листья, скошенная трава, осень с хвостом лисьим входит в свои права. Ветер волнами играет, лодки в плакат не дают. Вот бы найти мне в мае новый родной приют. А над полями синица грустную песню поет. На руки мне садится рыжий разнеженный кот. Травы дожди омоют и затуманят рассвет. И тротуар покроет туфель осенних след.
1: Браво!
7: Это все мои авторские стихотворения, все мое, мы сочиненное когда-то. Рита, поздравляю с днем рождения, будь счастлива, чтобы у тебя все в жизни совершалось. Подарочек я уже подарила, ну еще стихи, чтобы вам всем было хорошо. С днем рождения!
1: А можно еще?
7: Давайте про живопись.
1: Давай.
7: Из глубины души в мир переходит картина. Отзвуки и миражи, в тень ускользает рутина. Над головою сады, улочек переплетения. Из родниковой воды после дождя вдохновенье. Вот бы мне с кистью в руке в улочках этих остаться и написать налегке, как время прощается в танце.
1: Ой,
7: это я знаю, что была на выставке «Живые полотна импрессионистов». Это вот такое вот есть по киностудии, там картины вращаются. Вот это все перед тобой вращается. Живые полотна, там Ван Гога, Дали. И это вот непередаваемо. Они перед тобой крутятся, а ты смотришь. То есть это меня прям так вдохновило, что я написала стихотворение. Вот такая была шикарная выставка. Да, ну, и сейчас есть просто полотна меняются. Вот так что с днем рождения. Будь счастлива, и чтобы все у тебя в этой жизни получалось, и путешествия, и впечатления, и люди хорошие всегда были рядом, и дни рождения праздновать. Так что, чтобы все было хорошо. Да, спасибо, все.
6: А здесь у нас поезд прибывает на станцию Екатеринбург. Здесь техника масла, здесь тоже техника масла. А вот, ну, она у меня такая работа.
7: Понимаешь, над работой нужно, как бы сказать, да, работать. Это нескончаемый, в принципе, процесс. И иногда работу можно описать несколько лет. Да?
6: То есть иногда так смотришь, думаешь, так, а вот тут вот нужно что-то доделать, а тут еще.
8: Но главное не жопу.
6: Но есть, нет, есть часовая техника.
9: А что вот там такое облачное с двумя силуэтами облачными? Это про что?
8: Это паровоз.
6: Это паровоз.
9: Нет, я понимаю. Шикнул. Но вот это вот. Вот смотрите, тут два силуэта.
0: и облако над ними. Это про что?
7: Это, конечно, надо же понять, о чем это.
1: Тут у нас романтическая.
10: Это паровой за романтиком.
1: Романтичная девушка, да.
10: А это паровозе романтик.
1: Да, это паровозе тоже романтик. Такое бывает, да. Вот. А значит, у нее такая дама с собачкой.
10: Собачка.
1: То есть классика. Классика, да. И наш замечательный Екатеринбург. То есть железные дороги получили развитие, кстати, в 19 веке. У нас была самая большая сеть железных дорог во всем мире.
11: Еще бы такая страна.
1: Конечно. Да, потому что это был проект вообще из Парижа до Владивостока. Да. Через Екатеринбург. Далее у нас уже море.
0: Море.
1: Я. Я-то там тоже романтик.
7: Несмотря на бурю, там романтик.
1: Нет, здесь изображен, значит, такое природное явление, как после грозы. То есть тут видите дождь, да, а там уже блики света. Там уже блики света, да. Вот. И яхта. И здесь волна.
7: Яхта, волна.
1: Это, кстати, техника гуашь. Я гуашь очень люблю, между прочим.
0: А вы в каких техниках? Гуашь?
1: Гуашь, масло, акварель. Вот это масло.
0: А это вот килия?
7: Я думала, что это акварель.
2: Это опять же гуашь.
1: Ну вот мне нравится в технике в акварель написать, кстати, и маслом, и гуашь, да. А это царевна лебедь, это копия Врубеля. А, вот. Я сама специально ездила, кстати, в Москву на выставку Врубеля, чтобы посмотреть воочию, посмотреть ее вот оригинал. Да, далее у нас идет вот это пленэрные работы. Вот эти две работы мы делали с Вагановым. С Вагановым мы делали. Это у него обязательно, он преподает в архитектурном колледже, и у него обязательно, значит, это занятие. Писать храм на крови, часовню.
12: А сейчас я дам слово заведующему музеем. Представьтесь, пожалуйста.
13: Я Геннадий Васильевич Короленко, заведующий музеем истории плодового садоводства Среднего Урала Свердловского областного краеведческого музея. Мы находимся в центре города. Плодовый сад, возраст которому 112 лет.
12: Прекрасно, я впервые у вас и восхищаюсь. И почему вы особенно любите приглашать художников и художниц, творческих людей? Я знаю, что тут есть связь даже.
13: Да, у нас есть определенная связь с художниками, потому что родная племянница нашего уральского садовода-селекционера Дмитрия Ивановича Казанцева, Нечкина Финкельштейн, была известнейшая художница в 40-е, 50-е годы прошлого века. Вот. И она писала картины и пейзажи, и натюрморты, и портреты. Очень был известный художник, художница.
12: Сегодня мы особенно поздравляем Лидию Суворову с открытием выставкой. Что хотели бы сказать художнице в день персональной выставки, в день открытия данной экспозиции?
13: В день открытия выставки Лидии Суворовой я бы хотел сказать, чтобы у нее как можно больше было встреч с природой. Она любит рисовать природу. И я ее, конечно же, приглашаю к себе в музей, особенно сейчас, в этот осенний время. У нас очень много красок в нашем саду, где можно посидеть на пленэре, порисовать. У нас очень много разных художников к нам приходило и рисовала. Одна из них – это известная наша уральская художница Елена Тишлер. Я уже с ней знаком 14 лет.
12: Спасибо вам большое.
13: Да, Лидии, конечно, пожелать здоровья и больших творческих успехов еще долгие годы.
12: Спасибо.
14: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об открытии выставки художницы Лидии Суворовой «Романтика художественной кисти». Так называется экспозиция в Музее истории плодового садоводства Среднего Урала. Адрес музея и часы работы: Екатеринбург, улица Октябрьской революции, 40, понедельник, вторник, выходной, среда, пятница с 10 утра до 17:00, суббота, воскресенье с 11:00 до 18:00. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.
15: Духовное слово.
16: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
17: Вперед, чада мои, припаяшьтесь духовным лентием смирения Христова и покоритесь во всем, дабы принять в свое сердце Господа всех. Христос не упокоивается в душе, лишенной благоухания смирения, но скоро покидает ее по причине зловонной гордости. Прошу сердечно, возненавидьте прикословие, прислушание, споры, своеволие, дерзость и всякое иное страстное состояние, потому что все это изгоняет любовь Божию и вместо нее выдворяет в душу горечь. Будьте искренни в каждом вашем действии и слове. Не лгите, говорите правду. Не смотрите на душевные немощи ваших братьев-сподвижников, ибо получите немалый вред. Но в сострадании и ради Господа не замечайте их, дабы и Он сострадательно отнесся к вашим немощам. Не мудрствуйте о себе что-либо великое, дабы не покинула вас ограждающая благодать Божия, и вы не впали бы в великое искушение. Более всякой иной добродетели всей душой возлюбите смирение, ибо оно и без телесных трудов может даровать нам благодать усыновления по Богу. И напротив, телесные труды, без познания своей ничтожности, бывают бесполезными и напрасными. Нет большего зла, чем эгоизм. Он порождает все искушения и соблазны. Горе тому, кого он опутает, он обезобразит его. Только хороший послушник может соделать свою душу духовно красивой, как у ангелов. Да не проходит ваше время бесплодно, потому что веревочка сматывается, и внезапно мы услышим: «Заповежьте дому твоему, умрешь ибо ты, и не будешь и жив». Бейте эгоизм со всей силой, научитесь смирению, совершайте все свои дела с сокрушением сердечным, с плачем, с благоуханием смирения. Только те ваши дела получат вознаграждение, которые делались со смирением. Дела, отравленные эгоизмом и своеволием, будут развеяны по всем четырем ветрам, как сор, а мы останемся с пустыми руками. Итак, придем в себя, возвеселимся искренней любовью Христовой, ибо страстные души не войдут в горний Иерусалим. Туда войдут в радости и веселье лишь чистые души. Да, чада мои желанные, поистине нет у нас этой святейшей добродетели – смирения. Поистине смирение – это святость, а эгоизм – это отвратительное зло, принес людям все несчастья. Почему мы сразу сокрушаемся от комариного укуса? Да потому что не имеем смирения. Имеющий смирение отгоняет от себя соблазн. А без истинного смирения соблазны коснеют и возрастают, так что исчезает всякая надежда на исправление. В своей молитве просите смиренного Иисуса даровать вам дух смиренно-мудрой и кротости, как сам Он сказал в Святом Евангелии: «Научитесь от Меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Смиренный человек не помнит никакого зла, которое прежде причинил ему ближний, но ради любви Божией все от сердца прощает и забывает. Смиряйся и укоряй себя. Не оправдывайся, даже если ты абсолютно права, ибо самооправдание препятствует тому, чтобы была излечена болезнь нашей души. Упокой, дочь моя, Герандису, и Дух Божий осенит тебя. Стань смиренной невестой Христовой. Эгоистка мерзко для прекраснейшего жениха Христа. Разве можно помыслить, что жених смирен и кроток, а невеста была горда душой и гневлива? Если желаешь духовно благоухать, возлюби смиренный, простой, послушливый и кроткий дух. Эгоизм возненавидь, как мерзость и дурачество. Ты поступаешь весьма хорошо, укоряя себя во всем. Это чистейший путь святых отцов. Да, чадо мое, таким образом глубоко насаждай в своей душе этот навык, и получишь величайшую пользу. Что может быть прекраснее духовного понуждения? Оно поистине подает некую сокровенную и совершенную радость с благой надеждой на святое будущее. Посему, чадо мое, подвязайся в святом самоукорении, непрестанно укоряй себя, возлагай вину на себя, взывай. Иисусе мой, и здесь я виноват. Не дьявол, не человек, а я, злой, виноват в том, что не смотрю себе под ноги. Просвети светом тропинку моей жизни. Пошли росу смирения в сердце мое, дабы я ощутил тебя, моего кроткого и смиренного Иисуса. Не презри моих слез, о радости ангелов, но прими их как аромат благоухания и даруй мне прошение сердца моего, чтобы получил я облегчение и, как отрок, чудно пел тебе победные гимны твоей славы. Затворись в себе и на все взирай простым оком, что это тебя не касается. Трудись по силам с чистой совестью, молись о себе самом и о всех своих братьях. Любовь твоя да покрывает все, и ты, подобно парящему орлу, лети превыше всех сетей. Дочь моя, будь внимательна к своему поведению. Внутренне будь более кроткой, более выдержанной, смиренной и уступчивой. Все это признаки самопознания. Укоряй, осуждай себя, говори. И если ты думаешь, что сестры презирают тебя и невнимательны к тебе, то они хорошо с тобой поступают. Ты вкушаешь достойные дел твоих, потому что если бы ты была достойна внимания, то они считались бы с тобой. Но поскольку ты недостойная эгоистка, ворчунья, то Бог и попускает это, чтобы ты смирилась. Когда же ты, наконец, поймешь, что ты такая и есть, и даже хуже? Этими и другими словами отесывай себя словно топором, чтобы отсечь голову ужасного зверя, имя которому — эгоизм. Он виновен во всем, поэтому против него обратим все наши средства. И если при помощи Божией смирим его, тотчас увянут в человеке все прочие бесчестные страсти. Помысли о том, что все нам дал Бог — тело, душу, ум, сердце, землю, воздух, пищу, дыхание, свободу во Христе, веру в Него, свое небесное царство, избавление от гиены, святые таинства, святого ангела-хранителя нашей души и, что особенно важно, свою непобедимую силу, который помогает нам в сражениях, а прежде всего Он даровал нам самого себя. Итак, вот это непоколебимая истина. Оружием обыдет тебя истина Его. С помощью этих истин ты можешь уверенно и крепко противостать сатане. Как я похвалюсь и чем, если все мне даровал Бог, и своего у меня ничего нет? Если и подумаю я о чем-нибудь добром, то всего этого доброго источник — Бог. И сам ум, помышляющий так, тоже есть Божий. Сделал я что-либо духовное сердцем или телом, и то, и другое Божие. Моей собственной является воля, но и воля получает помощь от Него. И так все восходит к подлинной причине — к Богу. Что у нас есть, чадо мое, что не было бы от Бога? А чем является Вселенная по сравнению с безграничностью Бога? И чем же тогда является человек со своей ничтожностью, которой он так хвалится и гордится? Так от этого помысла мы входим в область самопознания и смирения. Подвязайся, чадо мое, добрым подвигом. Не бойся, прорывайся, когда отчаяние окружает тебя. Никчемных и немощных избрал Бог, чтобы посрамить тех, которых считают здоровыми и важными. В немощных творениях сила Божия проявляется ярче и заметней, и это избрание Божие побуждает нас к невольному смирению и возношению ему благовонного фимиама безмерной благодарности и признательности. Тебя, чадо мое, Бог возлюбил так сильно. Посему в смирении пребывай в объятиях Божиих, дабы возвеличилась душа твоя в божественном наслаждении. Берегись духа возношения. Не думай, что обладаешь чем-то, чего нет у других, ибо Дух Святый распределяет всем свои дары так, как хочет. В одном он проявляется как любовь, в другом как благоразумие, в третьем как ведение, в ином как великий страх Божий. Это один и тот же Дух Божий. Стало быть, все причастны Святаго Духа не в меру дел, а в меру смирения. Ничто иное не может с большей легкостью соделать нас сынами Божиими, как познание своей немощи и величие Божие. Дело без смирения, как документ без печати. Когда приобщится оно смирение, тогда тут же становится значимым. Бог ищет никчемные души. Пойдите по переулкам и улицам, и кого найдете, нищих, увечных, больных и слепых, всех убедите наполнить дом мой. Званные же, мнящие себя за безупречных, не вкусят моей вечери. О, сколько радости о том, что и мы ради своей немощи избраны вместе с этими никчемными людьми, что и нас Он призвал в свой дом, дабы соделать своими придворными и друзьями, чтобы мы слышали в клете своего сердца божественные гласы небесных бесплотных сил. Видишь, чадо мое, что злой клеветник лжет, когда говорит, что ты немощен телом и потому не годишься в монахи. Важно, чтобы душа была здорова, то есть смиренна, с познанием самой себя. Бог не требует в жертву нашего здоровья, чтобы дать нам свою благодать, ибо Бог не нуждается ни в чем, а вот человек нуждается. Господь попускает болезни, но когда исцелит посредством их душу, тогда достигает своей цели. Тело человеческое ему не нужно, ему нужны любовь и смирение, и опять все это для нашей же пользы. Из одной беседы о смирении. Мы должны быть очень осторожными, внимать себе и бояться Бога. Страх — это свет, светильник. Начало премудрости — страх Господень. И конец премудрости — тоже страх Господень. Любовь Христова предваряется страхом. А когда придет любовь Христова, страх снова примешивается к любви. Ибо любовь без страха может привести человека к вольности, и он уклонится от правильной любви. Страх — это тормоз, сдерживающий человека. Когда увидим в себе злую зависть, ревность, недовольство или любую другую дьявольскую пажить, из этого будем знать, что нет у нас чистого сердца. Если бы мы имели чистое сердце, то хотя бы нас ругали и издевались над нами, мы бы не соблазнялись. Но то, что мы соблазняемся, искушаемся, огорчаемся, показывает, что наше сердце нечисто. Нам недостает смиренно-мудрия. Смиренно-мудрие делает человека выдержанным, великодушным, терпеливым. Когда у нас нет терпения, когда у нас нет великодушия и снисхождения, это признак того, что у нас нет самых основных добродетелей, смиренно-мудрия и любви, которые приближают нас к нашей цели, а цель эта — чистота сердца. Когда нет истинной духовной любви и смиренно-мудрия, тогда мы еще не достигли своей цели. Не нужно человеку большой учености и обширных знаний, чтобы достичь чистоты. Когда я помышляю о том, что пожертвовал всем, чтобы достичь этой цели, то и тогда это не дает мне повода оправдывать себя. Если мы оправдываем самих себя, то мы далеки от цели. А виновен ли другой брат или нет, это не столь важно. Важно то, люблю ли я действительно своего брата, не чувствую ли я от него тяжести в своем сердце. Я виноват, я должен изменить свою душу и полюбить его, а не чувствовать в себе горечь от того, что он когда-то обличил меня или плохо обо мне подумал. И если же во мне остается горький и неприятный осадок, то это доставляет тяжесть только мне. Может быть, что брат действительно плохо ко мне относится. Но если думать так, это не будет содействовать достижению моей цели. И как бы ни был расположен ко мне брат, плохо или хорошо, если я желаю достичь цели и соединиться с Богом, я должен смотреть на него иначе. Поэтому святые отцы никогда не оправдывали людей, особенно монахов, если они что-то против кого-то имели. Один монах решил судиться, или точнее, подать на другого брата в суд. Приходит он к Авве Сисою и говорит: «Отче, я буду подавать в суд на моего брата, потому что он причинил мне такое-то и такое-то зло. Отпусти ему, прости его». «Нет», — отвечает тот, — «если я прощу его, он снова сделает мне то же самое. Этот человек должен быть наказан». «Ладно, чадо мое, сотворим молитву, а потом ступай». Они преклонили колено, и Авва Сисой начал: «Отче наш, и не оставь нам долгов наших, как и мы не оставляем должником». «Не так, отче», — говорит тот монах. «Ты ошибся в этой молитве». «Почему ошибся?» «Раз ты желаешь предать своего брата судье, то будем молиться так». Тогда брат понял свою ошибку, раскаялся и не пошел подавать на брата в суд. Итак, великая истина одна. Как наше сердце расположено к брату, так будет расположено и к нам сердце Божие. Хочешь, чтобы Бог простил твои грехи? Хочешь, чтобы Он возлюбил тебя от всего сердца своего? Тогда и ты от всего своего сердца люби и прощай. Хочешь, чтобы Бог забыл и не вспоминал твоих грехов? Я хочу этого, страстно желаю, — кричит душа. Тогда не помышляй и не вспоминай того, в чем прегрешил пред тобой ближний. В этом огромная правда. Посему уходящий от нее наделает в своей жизни много больших ошибок. Если будет исполнено сказанное выше, а это мудрость святых отцов, то дьявол лишится всякой власти над человеком. Все мы почтимся быть внимательными в понуждении себя, чтобы не потерять свои цели и завтра не раскаяться горько. Мы должны предвидеть это и трудиться так, как будто сегодня наш последний день. У нас одна цель – увидеть самих себя, увидеть свою вину, во всем себя обличать, осуждать, всегда возлагая на себя всю вину и ответственность, и не следить за ближним, виноват он или нет. Святые отцы говорят: если мы желаем умиротворить себя, пытаясь умиротворить других, то никогда не будем иметь мира. То есть, если мы желаем получить мир, исправляя других, то мира нам не видать. Стало быть, человек должен сам обрести мир в самом себе. «Примирись с собой, — говорит Авва Исаак, — и примирятся с тобой небо и земля». Все это неизгладимо начертаем в своем сердце. Ибо это духовное богатство, которое подают нам Святое Евангелие и Писание Отцов для спасения нашей бедной души.

0: подвязайтесь подвигом добрым. Любовь да пребывает среди вас. Да будет любовь сердцем всех ваших действий посреди братства. Эгоизм да будет далек как от помысла, так и от уст. Кто хочет быть первым, да будет всем рабом, говорит Господь. И если мы не уподобимся малым детям в беззлобии и простоте, то не войдем в Царство Небесное. Когда любовь царствует посреди братства, тогда Христос невидимо благословляет все ваше служение. От этого радость, мир, самопожертвование ради братьей, горение сердца каждого брата. И молитва тогда обретает величие, и чем больше она приумножается, тем большей любовью во Христе и жертвенностью обогащаются ваши души. И славится Христос, и Ему приносится поклонение, а мы становимся смиренными орудиями в прославлении святого имени Божия. Подлинная любовь не завидует добрым дарованиям брата, не радуется, когда слышит унизительные слова или обвинения в его адрес, никогда не устает хвалить преуспеяние брата. Любовь не завидует, не тщеславится, не бесчинствует, не ищет своей пользы, но пользы брата, не гневается, не помышляет зла, все любит, все терпит. Имеющий подлинную любовь никогда не впадает в согрешение против своего брата. Итак, молитесь, чада мои, чтобы сама любовь, наш Бог, дала нам этот дар любви во Христе. Когда эта любовь воцарится в наших сердцах, в наших словах и делах, тогда да будем питать надежду на благое будущее братства, сплоченного во Христе, в Духе Христовом, в духовной славе, объединившего на непоколебимом основании свои устремления, словно одна душа во многих телах. Чада мои возлюбленные, молюсь, чтобы Бог любви укрепил вас в любви друг ко другу и дал вам ту любовь, которая не лукавит, не творит соблазнов, но наипаче рассеивает их своей мудростью, которая есть чада любви. Молюсь, чтобы Господь дал вам любовь чистую, любовь, которая затворяет уста обладающего ею молчанием и не позволяет ему низвергаться в бездну осуждения, оговора, клеветы, лжи, лицемерия и иных бесчисленных зол, которые совершаются языком при отсутствии этой подлинной по Богу любви. Обладающий любовью пребывает в Боге, и Бог в нем. И это свидетельство того, что мы Божии и любим Его, если имеем подлинную и неподдельную любовь друг ко другу. Всяк, ненавидя брата своего, человека-убийца есть. Он находится в духовной тьме и не ведает, куда идет. Мы получили от Господа нашего Иисуса важнейшую заповедь – любить друг друга. И дьявол дал заповедь слушающим его – друг друга ненавидеть. Стало быть, чью заповедь мы храним – того мы и ученики, и послушники. Убоимся же, чада мои, холодности к брату и вражды, а также различных производимых ей помыслов, которые мало-помалу приводят душу к демонической ненависти, ибо тогда мы подчинимся врагу нашего спасения дьяволу, служа ему как господину, и соберем в своей бедной душе неисчислимые пороки». Любовь – это основание, фундамент, а также и кровь той души, которая обладает ею. Такая душа имеет живущего в себе Бога любви и на каждую секунду находится в сияющей радости. Для общежительного монастыря совершенно необходимо, чтобы была взаимная любовь между его членами, ибо любовь будет золотой цепью, соединяющей всех братьев в единое и неразрывное целое, чтобы оно могло противостать соблазнам, который всегда будет производить господин всякой вражды и ненависти, дьявол. Любовь будет той непобедимой силой, которая сплотит члены в одно тело с предстоятелем во главе. И сила эта каждый раз, когда возникнет такая необходимость, будет вставать на защиту против той иной противоположной силы зла, которая стремится оторвать члены от их единства. Если любовь слаба и непостоянна, то по мере ослабления этой любви супротивник дьявол будет одерживать победу за победой. Что же это за вражеские победы? Соблазны внутри братства, прекословия, непослушание, споры, гордость, хвастовство, зависть, ненависть и, наконец, дезертирство из монастыря. Подумаем, чадо, о том, прекословят ли ангелы на небесах, совершают ли ослушание, творят ли свою волю, враждуют ли, ненавидят ли, бегут ли от места своего предстояния пред престолом Божиим? Конечно, нет. Это сотворил прежде всех воссиявший Деница, за что и был низвергнут и стал сатаной. Так же и мы, раз мы облачились в ангельский образ, то не должны ли жить по-ангельски? Как можно счесть вашу жизнь ангельской, когда я вижу между вами прекословие, нытье, споры, своеволие, вражду и, что хуже всего, прислушание? Разве не поступаете вы наперекор советам моего недостоинства? И не получите ли за это большее осуждение, согласно слову Писания? «Ведивай волю Господина своего, и не сотворив по воле Его, биен будет много». То есть будет строго наказан многими и страшными ранами и испытаниями. Устрашимся, чадо, непослушания преподаваемым нам наставлением, ибо любые преступления и прислушания неизбежно влекут за собой наказание. Подсимся же подвязаться против них. Будьте покорны в том, что вам повелевают, чтобы получить неувидаемый венец любви и послушания, когда в день оный подвигоположник Иисус Христос будет раздавать награды и венцы. Желаю, чтобы наша победительница в христианских сражениях и владычица мира, предстательством ее и всех святых, удостоила вас получить неувидаемый венец вечной славы.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.
2: В Екатеринбурге 23 часа.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 23 сентября в издательском совете Русской Православной Церкви в рамках работы комиссии межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации прошел круглый стол «Духовная и культурная идентичность в условиях глобализации». Встречу возглавил председатель комиссии, глава издательского совета, митрополит Калужский и Боровский Климент. В мероприятии приняли участие члены комиссии по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации, епископ Переславский и Угличский феоктист, ответственный секретарь экспертного совета «Экономика и этика» при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси, генеральный секретарь некоммерческого партнерства «Клуб православных предпринимателей» Павел Александрович Шашкин, председатель информационной комиссии при Епархиальном совете города Москвы иерей Александр Волков, президент некоммерческой организации «Фонд изучения исторической перспективы» Наталья Александровна Нарочницкая. Участниками встречи также стали приглашенные специалисты, профессора и академики. Открывая мероприятие, митрополит Климент отметил, что какие бы процессы ни шли в мире, как бы ни проявлялось влияние глобализации и других культур и цивилизаций, человек должен помнить, что без связи с историей, без сохранения своих подлинных традиционных ценностей, идеалов, понятий и, самое главное, живя без Бога, он как дерево без корней. В ходе встречи обсуждались понятия и аспекты индивидуальной и коллективной идентичности, роль образования в формировании идентичности, идентичность в цифровую эпоху, язык православия как основа идентичности. На заседании было решено провести следующий круглый стол по данной теме в первой половине декабря текущего года. Далее в этом выпуске. Школьные педагоги Кировского района Санкт-Петербурга 23 сентября посетили храм святителя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры, известной как Путиловская церковь. Экскурсию провел директор Центра духовной культуры и образования ЦДКО Кировского района, настоятель протоиерей Владимир Гончаренко. Он рассказал об истории церкви, устройстве православного храма и его значении в жизни христианина. В здании воскресной школы методист ЦДКО Алла Хренкова прочитала лекцию об истории храмов и благочиния. Экскурсия прошла в рамках семинара для педагогов района, организованного ЦДКО, профильным райотделом и Академией последипломного педагогического образования. Предусмотрено посещение всех храмов благочиния, знакомство со священнослужителями. В работе семинара участвуют заведующие и воспитатели детских садов. И в завершении выпуска. Родители трех и более детей сразу в нескольких регионах страны обратили внимание на школьные анкеты, которые их попросили заполнить. В них многодетность названа семейной ситуацией, признаками социального риска. Родители опасаются, что после этого к ним придут органы опеки, а детей в школе начнут травить. Поэтому некоторые отказываются заполнять эти бумаги, передает телеграм-канал «База». Одна из мам переживает, что теперь, после заполнения анкеты, отношение одноклассников к ее дочери может измениться. При этом семья оформила льготное питание, и руководство школы и так знает об их финансовом положении и статусе. Сам по себе статус многодетной семьи не означает неблагополучия, подчеркивает психолог Российской академии народного хозяйства и государственной службы Виктория Хорошилова. В социальной работе многодетность может учитываться как один из факторов возможной уязвимости из-за высокой финансовой и бытовой нагрузки. Но это не повод автоматически относить семью к группе риска. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты бойся Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворись седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверня.

спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катиться греших днесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольные, ведомо и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших фади тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла,

Яко ты еси хранитель душами телесем нашим, и тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущейся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом,
ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благого Царя, Благая Мати, Пречистая, и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый, и Покровитель души и тела моего, всями прости, или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочешь, и устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест честный на прогнание всякого супостата,
о пречестный и животворящий крестик Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию беседу со священником Александром Зайцевым на тему «Господь любит всех. Достаточно ли этого для спасения?» Программы Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский, а сегодня у нас в гостях священник Александр Зайцев, клирик Санкт-Петербургского подворья Валаамского монастыря. Здравствуйте, дорогой отец Александр. Благословите наших телезрителей.
3: Господь благословит всех нас в этот добрый вечер. Молитвами всех святых Господь нас благословит.
2: Спасибо, дорогой отец. Дорогие наши телезрители. Тема сегодняшней передачи звучит так. Господь любит всех. Достаточно ли этого для нашего спасения? Отче, тема чрезвычайно волнительная, потому что, ну, конечно, мы все хотим спастись. Никто из нас не хочет мук вечных. Никто из нас не хочет идти в ад. Все мы хотим в Царство Небесное. И, конечно, как утешение в этом мире, который лежит во зле, как утешение для нас звучит именно вот этот постулат. Христос есть любовь, только любовь и ничего, кроме любви. И заповеди мы вспомним: возлюби Бога своего и возлюби ближнего своего, как самого себя. Только две заповеди, которые существуют, и в обеих заповедях слово «любовь» – главенствующее слово. Мы знаем о том, что без любви Господней мы ничего не можем. Ну, если все-таки мы стараемся быть верующими людьми. Так вот, в этом случае у меня и возникает вопрос. Господь дождит и на праведников, и на неправедников. Но при всем при этом, эта любовь, она искупляет, может искупить нас по благодати Господней от всех наших грехов. И поэтому достаточно ли этого, чтобы спастись, ну, может быть, просто, знаете, как по словам отца, ну, не отца, а в смысле профессора Алексея Ильича Осипова, он говорит, что только в рай, только ножки задирай. Ничего не нужно делать, только вот просто живи и все, и будешь в раю.
3: Да, тут вопрос, который мы с вами поставили сегодня, он состоит из двух частей. Первая часть вопроса, она утверждает, что Бог любит человека, Бог всех любит. Ну, здесь надо, конечно, несколько слов сказать по этому поводу, потому что далеко не для всех очевидно, что Бог нас любит, и конкретно Бог любит вот этого человека, да, вот. Потому что мне часто приходится встречать людей, которые не чувствуют этой любви, не знают этой любви, страдают от отсутствия, как бы от отсутствия этой любви. Хотя на самом деле чаще всего выясняется, что проблема-то в другом, проблема в самом человеке. Да, потому что всякий союз, а мы с вами живем в условиях нового союза, нового завета Бога с человеком, он обусловлен на обоюдной любви и обоюдных действиях. Если Бог любит человека, то, конечно же, мы должны любить его. И любить деятельно, любить творчески. Мы должны быть отзывчивы на эту любовь. Ну, а для тех, кто сомневается в том, что Бог любит человека, ведь надо сказать, что повод для сомнения всегда можно найти. Человек, допустим, говорит: «Да вы что? Какая любовь? Смотрите, что творится в мире. Войны, революция, насилие, жестокости. Дети страдают». Ну, опять вспоминаем Ивана Карамазова, да, с его детским вопросом и состраданием, как он совсем Бога отринуть не может. Говорит: «Я Бога все-таки принимаю, но мира Божьего не признаю». И возвращаю свой билет Богу. Да? Не случайно же Федор Михайлович это вот описал это в своем наилучшем и прекраснейшем романе «Братья Карамазовы». Потому что это характерное состояние, когда человек, вот не видит он этой любви, этой Божьей. И всегда найдет какие-то аргументы, которые говорят, что эта любовь отсутствует. Но поэтому, в первую очередь, мы должны какие-то аргументы продемонстрировать, а где же она, эта любовь. Да? Здесь лучше всего говорить от себя. Вот человек вдумчивый, человек познающий, он в первую очередь скажет, в чем любовь Божия? Да она хотя бы в том, что я существую. Вот я есть. Я существую. Существует моя личность. Личность абсолютно неповторимая. У нас же, знаете, у всех и отпечатки индивидуальные, и лицо. И это только внешнее проявление абсолютной уникальности каждой личности. Личность уникальна моя. Моя личность глубока. Когда я начинаю всматриваться вглубь себя и размышлять хотя бы просто вот о себе самом, то я понимаю, что ухожу в какую-то таинственную глубину внутри себя. Это, наверное, видимо, та глубина, к которой мы прикасаемся, о которой Христос сказал, что Царство Божие внутри вас есть. Вот первое доказательство любви Божией, что мы существуем. Это такое экзистенциальное, яркое доказательство. Я существую, поэтому Бог меня любит. Потому что вот такую индивидуальную абсолютно личность, одаренную личность, а все люди одарены без исключения, так или иначе, можно было сотворить вот только по любви. Дать человеку свой образ и задать ему подобие. Это любовь. Это любовь. Это если мы говорим об индивидуальном плане. Конечно, многие люди заметят промысел Божий на своей судьбе. Безусловно. И таких людей мы тоже встречаем очень часто. Но есть у нас и библейские доказательства, доказательства священной истории. Бог так возлюбил мир, что Сына Своего возлюбленного послал в этот мир для искупления нас от грехов наших. Да. Это же удивительное свидетельство любви. Если человек будет внимательно читать Евангелие, он никогда не будет сомневаться в любви Божьей. Потому что вся проповедь Иисуса Христа, вся Его жизнь, все Его спасительные действия – это исключительная любовь, направленная к человеку.
2: Отче, у нас есть телефонный звонок. До нас звонился наш телезритель Александр из Петербурга. Александр, здравствуйте, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня будет мнение по нашей теме, и в нем же вопрос. Вот совершенно не значит, что человек, живущий в настоящее время, достигнет конечного результата спасения. Нынешний человек живет в своих предках и в своих потомках. От нас зависит целостность этого родовой ветви. Это очень важно понимать. От предков мы наследуем их черты характера. Если мы не исправляем отрицательных качеств, то осуждаем предков. А если исправляем, то оправдываем предков. И не передаем отрицательных качеств нашим детям, нашим наследникам, которые пойдут по нашим следам. Как это ни покажется странным, но этот путь спасения показан в притче о талантах в Евангелии от Матфея. Когда получившие таланты приносят Господу другие таланты. Это обратите слово на другие. Не числительно другие, а онтологически другие, не похожие на полученные. Видеть свои грехи – тоже талант. Это исправляя их, мы приносим Богу другие, противоположные по значению таланты. Вор становится благотворительным, лжец – правдивым, блудник – целомудренным и так далее. А зарывший свой талант – в земных интересах и проблемах ничего не приносит. Нельзя подходить к исправлению абстрактно, мистически, стараясь схватить все сразу, нести не свои кресты. К спасению надо подходить реально. Бог дает нам видеть таланты по нашей силе, а не какие-то, которые мы себе сами придумаем. Иначе не будет движения вперед. Вот такая мысль. Пожалуйста, если у вас будет какой-нибудь комментарий или это, по этому вопросу. Спасибо.
3: Ну, спасибо, конечно, да, за такую достаточно пространную речь вашу. Но в ней, ну, замечаются некоторые вот несоответствия. Вот вы сначала начали говорить о роде, да, о предках и потомках. А вы знаете, вот Христос, он, например, говорил, что враги человеку домашние его. И также говорил, кто мать моя, кто братья мои, когда они пытались пройти в круг учеников, и показывая на учеников своих, говорил, вот мать и моя. Мать, и братья, и сестры, вот кто. Вот погружаться слишком сильно в эти вопросы рода, это такая, знаете, ну, ветхозаветная несколько прививка. Ведь мы же встречаемся с такими вещами, что вот мы пытаемся что-то передать своим детям, а они не воспринимают. И идут какими-то своими совершенно другими путями. Может быть, и грешными, может быть, потом возвращаются к Богу, может, не возвращаются. Ну, настолько индивидуальна вот судьба каждого человека, что далеко не все, не все проблемы решаются воспитанием и назиданием. Далеко не всегда. Далеко не всегда. Хотя, безусловно, это необходимо делать, конечно. А вы Давид такую прямо четкую такую связь установили там, получили от предков, передали потомкам. Знаете, все так вообще радужно, так прекрасно. Знаете, если бы вот человечество могло бы так четко все хорошее передавать вперед, то, наверное, мы бы уже в раю жили бы, наверное. Уже, наверное, было бы все прекрасно. Но мы видим и священные истории, и своей жизни, к сожалению. Здесь проблем гораздо больше. И проблема, она в этой свободе человека, в первую очередь, который Господь по любви, мы же сегодня о любви говорим, дает эту свободу человеку. А с другой стороны, в поврежденности природы, которая плохо осознается. Плохо осознается. Степень поврежденности осознается плохо. А это, кстати, одно из условий постановки на путь спасения. То есть человек в первую очередь должен осознать глубину своего падения. Всю полноту идеи о том, что вот без Бога я пустой сосуд просто. Я пустой сосуд, и только Господь наполняет меня и дает мне все то, что мне дорого, чем я могу в хорошем смысле похвалиться и чем я могу действовать в своей жизни. Вот, поэтому у вас немножко такая вот немножко чуть-чуть сумбурное ваше рассуждение, немножко связываете вещи, которые немножко в разных пластах находятся. Там, ну, притча о талантах и первая часть вашего разговора, они как-то не очень связаны, честно говоря. Ведь притча о талантах, она о другом совсем. Вот, о приумножении того, что тех даров, которые Господь дает нам. И это никак не связано ни с предками, ни с потомками. Ну, как с нет. Связь-то есть, конечно, но постольку-поскольку. Вот, потому что вот так вот получается, что человек вырывается. Знаете, он раз, и вдруг неожиданно вот открывается ему все, вся глубина бытия Божия, вся глубина и важность духовных путей спасения, духовного совершенствования. Хотя у него там, посмотришь, предки вообще... Ни о чем, да? И в то же время даже его собственные дети могут не продлить это его пробуждение, это прозрение его. Вы понимаете, вот так, такая сложная жизнь в результате, конечно, из-за того, что да, вот слишком высока степень поврежденности человеческой природы, о чем мы уже сказали. Ну а так, спасибо за ваш текст, скажем так, за ваш разговор. Вот главное, что вы настроены позитивно, это уже хорошо.
2: Я что-то вдруг вспомнил песню, вернее, две строки из песни Высоцкого. Там было сказано: «Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я дышу».
3: Да, да, да. И вот мы сразу переходим уже действительно к вопросу поставленному, когда мы немножко поговорили о любви. И попытались привести какие-то доказательства о том, что Бог действительно любит нас. Хотя для верующего человека такие доказательства они не нужны. Это достояние сердца. Человек это вот как-то чувствует каким-то уже там шестым чувством, понимает, ощущает эту любовь Божью. Но вопрос-то стоит в том, а достаточно ли того, что Бог любит человека? На части мы уже сказали, что должен быть ответ. Ведь наша жизнь, вся наша жизнь, по большому счету, это ответ Богу. Вот мы сюда пришли, в этот мир, для того, чтобы ответить Господу за нашу жизнь, за нашу личность, за этот дар бытия. Я есть, я существую, Господи. Вот этот ответ мы должны дать честно, с той же любовью, с той же откровенностью. Иногда вспоминаю, вот как Господь Авраама призывал, да, ведь как просто написано в Писании, но в то же время в этой простоте такая глубина, Бог просто обращается: «Авраам, Авраам, вот я, Господи». Вот это жизнь наша, наша любовь к Богу. Вот я, Господи, я весь пред Тобой. Вот все, я здесь. Не то, что там, ой, кто там говорит, что там, ой, ой, скорее бежать куда-то. У меня, может, шизофрения началась, еще что-то там. Нет, вот я, Господи, вот он я. Да. Так что наш ответ, любовный ответ Господу, с такой же, поэтому вы же упомянули заповеди о любви к Богу, любви к ближнему. Все заповеди стоят на любви. Потому что это наш ответ Господу, который мы должны принести к подножию Его престола.
2: Отче, у нас есть еще один телефонный звонок из Ярославля. До нас дозвонился Николай. Николай, здравствуйте, мы рады вас слышать.
5: Здравствуйте, это Николай, автоскорость. Вот если мы уже говорили о греховности, ну, связано с Адамом, греховности, что он съел вот плод добра, с дерева добра знания. Но ведь, когда он же не мог разбираться, что такое добро, что Господь, ну, как и Бог понимать должен был, правильно? Как? То есть он просто был животное. А ведь наказали его за то, что, наверное, за то, что он сослался на жену, жена на Бога. То есть, ну, не взяли на себя ответственность, что да, извини, Господи, я нарушил тебя, и все. Поэтому мне так кажется.
3: Нет, спасибо. Нет, вы, конечно, не очень хорошо информированы по поводу этой священной истории. Это первые страницы Библии. Ну как же Адам, говорите, вы Адам животное. Ничего себе животное. Он был совершеннее нас во много раз, потому что в нем как раз не было того разрыва, того раздвоения, той глубины грехопадения еще не было. Он был совершенен, и четко Священное Писание указывает на степень этого совершенства до прозорливости. То есть Бог подводит животных к Адаму, и он дает им имена. Это же не просто так. Ну вот назову так или эдак. Он, его взор всматривался в сущность творения Божьего. Да,
2: и он возделывал сад Божий.
3: Да, да. То есть, и это не единственная ваша ошибка. Ну понятно, это не то, что ошибка, но это, может быть, неведение, скажем. При желании вы, конечно, можете восполнить это знание. Это совершенно несложно на сегодняшний день. Само Священное Писание почитать внимательнее, почитать трактовки, которые есть. Вот. Вторая ваша ошибка в том, что они не знали. Как же они не знали? Они прекрасно знали. И Адам, и Ева. Это был поставлен конкретный запрет. Вот блаженство рая. Все перед вами, да? Полнота перед вами. Но, как чаще всего отцы, толкователи считают, больше в воспитательных целях был поставлен маленький запрет. Вот от этого древа, да, не вкушайте, от древа познания добра и зла.
2: Ибо смертью умрешь.
3: Да, да, да, это было сказано, было так, сказано так. Ну, лукавый же потом, конечно, сказал: да нет, вы не умрете.
2: Наоборот, станете богами.
3: Сами станете богами. Но это уже другая, как говорится, уже другая история, уже история самого искушения. Поэтому, конечно, они прекрасно знали, что это древо познания добра и зла, что вкушать от него, по крайней мере, преждевременно. Потому что мы можем предположить, что когда-то в процессе становления первых людей Господь бы открыл бы им эти тайны, да, вот добра и зла, потому что они были еще невинны, они еще, конечно, не понимали всей этой глубины и ужаса, который лежит в происхождении зла. Ведь к тому времени уже восстание ангелов уже случилось, и уже зло как таковое, естественно, появилось, и да и сам дьявол смог под видом змея проникнуть в рай, чтобы искусить первых людей. Так что вот в вашем рассуждении есть некоторые ошибки, а когда есть, знаете, ошибки в самом рассуждении, то как бы и уже ответ получается совершенно как бы неверный, да, поэтому, ну, какое-то он животное. Нет, это были совершенно разумные люди, которым была дана небольшая заповедь, запретная заповедь. И, к сожалению, они согрешили только лишь непослушанием. Поэтому очень часто и святые отцы говорят, вот как мы пали, от чего мы пали? Мы пали непослушанием, значит, наше спасение в послушании. Послушание заповедям Божьим, послушание закону Господню, вообще, в принципе, преданию церкви, отцам церкви. Но тоже спасение, которое так связано с любовью, о которой мы говорим, да, то спасение, то искупление, которое мы получили от Господа, это же дело любви. Это дело любви. Господь так возлюбил этот мир, что Сына посылает в этот мир. Сын так возлюбил этот мир, что исцелял людей. Целил. Как он переживал, как он любил. Смотрите, вот это Господь Иисус Христос плачет у гроба Лазаря, да? Плачет, как он любил. И говорят, как он любил его, да? Кто там присутствовал, как он любил его. Конечно, не только Лазаря Господь так любил. Он всех любил и ко всем относился с такой несказанной, непостижимой для нас любовью. Потому что в основе всех тех чудес, которые мы видим от Иисуса Христа, лежит вот эта несказанная любовь, сострадание к человеку.
2: Очень дорогой, благословите наших телезрителей.
3: Дорогие наши зрители, мы сегодня как-то так у нас разговор получился о любви Божией, любви человеческой. И, наверное, это правильно, потому что все движется любовью, да, все наполняется любовью. Любовь – это то удивительное качество и добродетель, без которой невозможны никакие наши усилия. И об этом, конечно, прекрасные слова говорит апостол Павел. Да? Кто я без любви? Да? Любовь долготерпит, любовь все любит, все прощает и так далее, и так далее. Мы прекрасно помним эти слова, прекрасный гимн. Возьмите, перечитайте этот гимн апостола Павла о любви, и чтобы
2: не стать медью этими
3: святыми словами, да, как-то закрепить сегодняшнюю нашу беседу. А самое главное, будем всегда помнить, что любовь Божья по апостолу Иоанна Богослова, который прекрасно знал, что такое любовь. Любовь Божия познается через любовь к человеку. Посмотрите на свои отношения с самыми близкими людьми. С самыми близкими, подчеркну. И вы поймете, насколько вы любите Бога.
2: Спасибо. Спасибо, дорогой отец Александр. Дорогие наши друзья, спасибо вам за вашу жертвенную любовь, за ваше терпение, за то, что вы нас не бросаете, поддерживаете всегда. С вами нам легко, без вас нам очень плохо. Оставайтесь на Первом православном.
1: Вы слушали беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведным, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря, и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Господи, усне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы их, убо всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждь.

предстоя и пред Богом послан бысть, ко иерею Захарии, еда той служа по чину чреды своя, вниде покадите в церковь Господню, и представ одесную алтаря кадильного, благовество ваше о твоем рождестве, великий Иоанне, возвещая Захарии радости веселье, и яко мнозе о рождестве твоем возрадуются, сего ради и мы дивному о тебе Божию благоволению чудящийся и радующийся, со благоволением в похвалу тебе вопием, радуйся совета Божия неизреченного таиниче, радуйся дивного смотри, Его исполнение, радуйся прежде лет многих пророчествам Исаии проявленный, радуйся вестниче пред лицем Господним, древнепророченный, радуйся предназначенный быть великим пророком Вышнего, радуйся по обетованию ангела рожденный, радуйся еще во чреве матери Твоя, Духа Святаго исполненный, радуйся прежде Рождества Твоего на великое служение освященный, радуйся неплодство родителей разрешение, радуйся Иерея Божия радости веселье, радуйся чере Аароновы прозябение, радуйся плод молитвы благодарованный.

0: явлющегося ему ангела, смутися, и страх нападе нань, не веру во словесьем благовестие Его о Рождестве Твоем, е даже за неверие немотою связан бысть, удивлявшися преславному чудеси, всем сердцем вопия Богу, Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Разум неразумеваемый разумейте, ищущие люди, ждущие Захарию, чудяхуся, умедлившу ему в церкви, исшедшу же ему и не могущу глаголати к ним, но токмо помывающую, разумеша все, яко видение виде в церкви, мы же, прославляющие дивного Творца чудес Бога, вопием тебе таковая, радуйся, благи виновничи, безгласие Отча, радуйся, слез Матери Твоя, применение на радость, радуйся, то я поношение в людях отъятие, радуйся, великое родшим тя утешение, радуйся, яко в шестый месяц о зачатии Твоем, Пресвятая Дева Мария в Назарете от ангела известися, радуйся, яко о Рождестве Твоем мнозе возвеселишася, радуйся, яко имя благодатное от ангела нареченное получивый, радуйся, яко именем Твоим немотствование отца Твоего Захарии разрешися, радуйся, яко имя Божие о Тебе отцем Твоим благословися, радуйся, яко о чуднем Рождестве Твоем страх и удивление в окрест живущим явися, радуйся, яко по всей стране иудействий о дивнем Рождестве Твоем возвестися, радуйся, яко Тобою спасение многим в мире всем явися, радуйся, великий Иоанне, пророче пред Тебе.

0: решение плотства, замотаревшее во днях своих праведные елисаветы, зачат будь славный предтечи Господень, и таявшийся месяц пять глаголющий, яко тако мне сотвори Господь во дни, вняже презре от яти поношение мое в человецах, еда же прия имущую во чреве Христа исполнися Духа Святой и возопи гласом велием, откуда мне сие, яко прииди Мати Господа моего ко мне, с нею же радующейся взываше Богу. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Имей пред идти пред Господем духом и силою или иною, еще из чрева Матери Твоей я исполнился еси Духа Святаго, ото нюду же и пророк дивный показался еси, егда во утробе Матери Твоей я сы, взыгрался еси радощами пришествию Матери Господни. Бога бы познал еси носимо в ложе снах благодатные, и того матерним глазом проповедал еси. Подобаше бы божественных вещей преславным быти началом, сему убо благоговейно удивляющийся с радостью тебе вопием. Радуйся еще во утробе матерней предпославшего тебя Господа чудным весельем предъявивый. Радуйся, яко тебе ради и матери твоей Елисавете воплощение Христово открыся. Радуйся, яко и та исполнися Духа Свята. Радуйся, яко и она предивно пророчица явися. Радуйся, яко от нея Пресвятая Дева Мария блаженную в женах наречеся. Радуйся, яко тою она и матерью Господа наименувася. Радуйся, яко и бессеменный плод тоя благословенным пронаречеся. Радуйся премудрости божественное предъявление, радуйся святаго супружества благословение, радуйся неплодных ложесн дивное прозябение, радуйся рождением Твоим удививы люди, радуйся светлый слово гласе, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестите.

0: Ирий Захария не можаше по словесии ангельскому проглаголоти, едаже по Рождестве Твоем предтече Господень, написа благодатное имя Твое, абие отверзошася уста и язык Его, и глаголаше, благословя Бога, и пророчество глаголя, благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим, и Ты, отроча, пророк Вышнего наречешися, поя тому Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Слышаша окрест живущие люди о преславном и чудном Рождестве Твоем, со удивлением глаголаху в себе, что убо отроча сие будет. Мы же Тя преславный предтече Господень, яко больше всех рожденных женами достойно чтуще ублажаем сице, радуйся от зачатия Твоего, благодатных явлений исполненный, радуйся в Рождестве Твоем Богом прославленный, радуйся во младенчестве Твоем от Отца Твоего, пророком Вышнего нареченный, радуйся во отрочестве Твоем, Духом Святым просвященный и укрепленный, радуйся Бога воплотившегося сродник по плоти бывый, радуйся от Бога высокое звание предтечи и крестителя приемый, радуйся заре свет новый миру возвестившая, радуйся звездо путь ведущий ко Христу осветившая, радуйся денице солнца незаходимого, радуйся светильниче света неугасимого, радуйся путь грядущему Христу уготовляй, радуйся ангела и человека в себе являяй, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господь.

Богу противное веление беззаконного дето убийцы Ирода изгнатя из дому отча в непроходную пустыню, носима матерью, предтече Господень, иде же и пребывал еси со дне явления Твоего.

Божие у Тебе промышление, Иоанне Богохвальне, яко от младенческих пелен постнического жития любитель показался еси, от онуду же волею Вышнего послан был еси проповедать людям грядущее во Христе спасение. Сего ради соудивлением и любовью Тебе взываем, радуйся, яко еще младенец сый царя Ирода устрашил еси, радуйся от напрасного убиения тем десницею Вышнего сохраненный, радуйся пустыни шипок благовонный, радуйся высотою подвигов Твоих всех удививый, радуйся правого пути верный указателю, радуйся чистоты и целомудрие предивный хранителю, радуйся евангельского самоотвержения образе совершенный, радуйся монашествующих по крови и утверждение, радуйся богословствующих умов просвещение, радуйся грешным милосердие Божие двери отверзай, радуйся кающимся грешникам от Господа прощение подавай, радуйся плоды достойны покаяния творить и помогай, радуйся великий Иоанне пророче предтечи и крестите.

0: проповедник, славный ты и божественный предтече, показался еси в пустыне и Иорданстве и во дни явления Христа Бога миру, сего Бог грядущего к тебе показал еси людям глаголя, все Агнец Божий, в земле грехи мира, его же мы верою познавшие поем ему, аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Воссиял еси свет истины, Иоанне Богопросвещение, всем являя и славы Отчие сияние, явльшиеся плотски нас ради, вопиял бо еси в пустыне людям, покайтеся, приближи бося Царствие Небесное, сотворите плоды достойны покаяния, се бо грядет по мне, и же крестит вы водою и духом, сего ради похвальное тебе вопием, радуйся пришествие Мессии и Возвестителю, радуйся путей Господних уготователю, радуйся ветхие и новые благодати ходатаю, радуйся пророков пределе и началу апостолов, радуйся гласе слова благознаменитый, радуйся покаяние проповедниче велигласный, радуйся многих сынов Израилевых ко Господу обративый, радуйся люди совершенный Господи веуготововый, радуйся фарисеев и саддукеев дерзновенно обличивый, радуйся плоды достойны покаяния творите научивый, радуйся просвещение духовного указателю, радуйся ищущим предстательства Твоего неусыпный заступниче, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господь.

Отящет тебе креститеся Господу Иисусу, Иоанне Богоблаженне, глагол еси, остребую тобою креститеся, обаче повинуеся рекшо тому, остави ныне, воздвигл еси десницу твою на главу его и, крестив, не требующего очищения, вопиял еси, аллилуйя. Благодать креститеся изволивый от Тебе, Господь, сподобитя Духа пришествия видите и глаз отеческий с небесе, свидетельствующий Его сыновство, слышите. Отонюду же в триех лицах единому Богу поклонятися нас научил еси, Его же бренными прославляющий устнами в похвалу сия Тебе приносим. Радуйся троического Богоявления, первый проповедниче, радуйся в триех лицах единого Бога истинный поклонниче, радуйся Духа Святаго в виде голубини яснозрителю, радуйся снисхождение Его от Отца на Сына свидетелю, радуйся гласа с небесе от Бога Отца слышателю, радуйся явление любви Отче к Сыну созерцателю, радуйся Сына Божия избранный крестителю, радуйся воле Его, святый исполнителю, радуйся славного служения спасению рода человеческого, ревный рачителю, радуйся великого таинства крещения, первый совершителю, радуйся божественной радости вестниче, радуйся нового завета, первый учителю, радуйся великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

0: Священное смирение воплотившегося Бога Слова видев, Бога блаженни крестителю, божественную свою главу тебе преклонивша и рабское крещение приемша, ты и сам весь исполнился еси великого смирения, и спроси убо Бога любезную добродетель сию и нам, одержимым гордостью, яко да от сердца смиренного пием ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Весь благодатных дарований исполненный, течение временной жизни скончавая, Иоанне Богознамените, всех поучал еси исполнением закона и покаянием благоугождати Господеви, сего ради благодарственное хваление Тебе, великому Учителю истины воспеваем, радуйся закона и оправданий Господних насадителю, радуйся Иродова беззакония обличителю, радуйся о исправлении того рачителю, радуйся правды ради темничное заключение и узы претерпевый, радуйся за истину во главу усеченный, радуйся, яко тело Твое от учеников Твоих честь не погребеся, радуйся, яко Божиим смотрением глава Твоя нетленно соблюдеся, радуйся, яко та на утешение освящение и цельбы христианам дадеся, радуйся, яко и десницы Твоей крестившей Господа вернее благочестне поклоняются, радуйся, яко от Тебе многое чудеса теми до ныне совершаются, радуйся, яко Тобою вернее от страстей бесчестия избавляются, радуйся, яко Тобою грешнее к покаянию воздвизаются, радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господь.

0: все естество ангельское удивися высоте служения Твоего, и Церковь благоговейно прославляет Тя, яко друга Христа Бога, пришедшего пред Ним духом и силою или иною, ревнуя бо поистине дерзновенно обличал еси фарисеев и беззаконного Ирода, от него же и мученическую кончину приял еси, поклоняющиеся уба честней главе Твоей, молим Тися, избави нас от страстей бесчестия, да чистым сердцем и усты поем. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Витийство всякое земнородных не давлеет, достойно восхвалите Тя, Иоанне Богохвальни, Тебе бо уста Христова похвалиша, выше пророков и больше всех рожденных женами Тя наименоваша, отнюдь уже достойную похвалу принести Тебе, недоумевающее вопием тесицевая. Радуйся, Церкви Христовой, великая слава, радуйся, ангелов, предивное чудо, радуйся, правоцев, радость и прославление, радуйся, пророков, высокое похвало, радуйся, апостолов, богосветлый венче, радуйся, святителей, велелепая красото, радуйся, мучеников, в новой благодати начало, радуйся, преподобных совершения, радуйся, праведных удобрения, радуйся, девственников и постников основания, радуйся, всех христиан, великое утешение, радуйся, яко от всех христианских родов имя Твое прославляется, радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю

0: спасти мир пришедшего во плоти Христа Бога, благовестил еси, и сущим в аде, як уже боденница, приходящая солнцу, осветил еси во тьме и сени смерть несидящих, отнюдь уже вскоре Господем изведен был еси со всеми от века праведными, поя ему, яко избавителю и победителю смерти. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Стена еси и прибежище спасительное всем, молитвенно к тебе притекающим, божественный Иоанне, сего ради песнями похвальными ублажаем тя сице. Радуйся, мощный заступниче наш и верный от бед хранителю. Радуйся, злостраждущих от духов злобы скорый помощниче и избавителю. Радуйся, неплодствующим благословение от Бога не спосылаей. Радуйся, притекающим к тебе с верою от треволнения страстей избавляей. Радуйся, во вражде сущих скоро умиротворяей. Радуйся, во всякой нужде и печали усердно притекающим к тебе скорую помощь подаваей. Радуйся, благотекущих от самообольщения и прелести изымаей. Радуйся, вручающим себе Твоему ходатайству в час смертный помогаей. Радуйся, любящих Тя от воздушных мытарств, предстательством Твоим освобождаей. Радуйся, почитающих славную память Твою вечные жизни молитвами Твоими сподобляей. Радуйся, нищих и вдовиц и сирот заступления. Радуйся, по Бозе и Богородице, христианам прибежище и упование. Радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господи.

0: всякое не довлеет по достоянию доблестей Твоих восхвалите Тя, Крестителю Господень, но мы, любовью понуждаеми, дерзаем воспевать и величие Твоя, ежемилостивно приими от нас, первостоятелю у престола Пресвятые Троицы, и моли, освободитеся нам от всякие скверны греховные, да чистым сердцем и устнам опоем Богу. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светильника света неприступного и всесветлых благодатных дарований всего исполнено Тя, Иоанне Богопросвещенне, ведущий радостно приносим Ти таковая, радуйся самовичья озарившего Тя свыше божественного света, радуйся светом добродетелей Твоих прославивай Бога, радуйся Пресвятые Троицы велелепую славу явивый, радуйся правый и дивый путь к небеси показавый, радуйся Иисущим владе Бога явлившегося во плоти благовестителю, радуйся душ праведных от веков преисподней держимых возвеселителю, радуйся владыки Христа Бога друже искренний, радуйся явивый миру свет истинный, радуйся светозарное света евангельского сия, радуйся рода христианского прославления, радуйся совета Божия исполнения, радуйся, яко от восток солнца, даже до запад хвально имя Твое, радуйся, великий Иоанне пророчий, предтечий крестителю Господь.

0: Отче за именитый, крестителю Господень, и тою обогатився, победоносец преславный показался еси, победил бо еси враги и всякую злобу, и великое служение твое мученическим подвигом запечатлел еси, ныне же, предстоя престолу царя царствующих, моли Его даровать и всем верным победы на враги, и во всем благопоспешении, в добродетелях же благодатное укрепление поющим Ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Поющий Бога, дивно в Тебе прославлюша, гося хвалим Тя, Богоблажение Крестителю, яко искреннего друга Христова, прославляем великие подвиги Твоя, ублажаем мученическую кончину Твою, и сицевая радостно вопием Ти. Радуйся, вселенские апостоли, и Нового Завета первомученичи, радуйся явлением Христа на земле, открывшегося Царствия Небесного первой проповедниче, радуйся языков божественное призвание предвозвестивый, радуйся безвестной тайной премудрости Божия миру явивый, радуйся божественными деяний плодоносен паче иных явивыйся, радуйся, яко светом дел Твоих прославися, Отец Небесный, радуйся, яко о памяти Твоей Церковь Христову веселишь и неизреченно, радуйся, яко ныне вечного наслаждаешься веселье изобильно, радуйся божественными лучами трисолнечного света осияваемый, радуйся, яко со бесплотными Твоими трисвятую песнь Богу немолчного пиеши, радуйся, яко ныне зерцалом разрешимся, несредствен не зриши святую Троицу, радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

и преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поем Богу. Аллилуйя!

и преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поем Богу. Аллилуйя, аллилуйя.

и преславный предтечий крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поем Богу. Аллилуйя, аллилуйя.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

о священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемой, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, с подоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 146. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его. Псалом 147. Хвали, Иерусалим, Господа, хвали, Сион, Бога твоего, ибо Он укрепляет верею ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Псалом 148. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились, поставил их навеки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя! Псалом 149. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в

для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым его. Аллилуйя! Псалом 150. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем слушать главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».
2: Глава 13. Отец Варвары Павловны, Павел Петрович Карабин, генерал-майор в отставке, весь свой век провел в Петербурге на службе. Слыл в молодости ловким танцором и фронтовиком, находился по бедности адъютантом при 2-3 невзрачных генералах, женился на дочери одного из них, взяв 1025 приданого, до тонкости постиг всю премудрость учений смотров, тянул лямку и, наконец, годиков через 20 добился генеральского чина, получил полк. Тут бы ему отдохнуть и упрочить не спеша свое благосостояние. Он на это и рассчитывал, да немножко неосторожно повел дело. Он придумал было новое средство пустить в оборот казенные деньги. Средство оказалось отличное, но он не вовремя поскупился. На него донесли, вышла более чем неприятная, вышла скверная история. Кое-как отвертелся генерал от истории, но карьера его лопнула. Ему посоветовали выйти в отставку. Года 2 потолкался он еще в Петербурге в надежде, не наскочит ли на него тепленькое статское место, но место на него не наскакивало. Дочь вышла из института, расходы увеличивались с каждым днем. Скрипя сердце, решился он переехать в Москву на дешевые хлеба, нанял в старый конюшенный крошечный низенький домик с сожженным гербом на крыше и зажил московским отставным генералом, тратя 2750 рублей в год. Москва — город хлебосольный, рада принимать встречных и поперечных, а генералов и подавно. Грузная, но не без военной выправки фигура Павла Петровича скоро стала появляться в лучших московских гостиных. Его голый затылок с косицами крашеных волос и засаленной анинской лентой на галстухе цвета вороного крыла стал хорошо известен всем скучливым и бледным юношам, угрюмо скитающимся во время танцев вокруг игорных столов. Павел Петрович сумел поставить себя в обществе. Говорил мало, но по старой привычке в нос, конечно, не с лицами чинов высших. Осторожно играл в карты, дома ел умеренно, а в гостях за 6. О жене его почти сказать нечего. Звали ее Каллиопой Карловной. Из левого ее глаза сочилась слезинка, в силу чего Каллиопа Карловна, при том же она была немецкого происхождения, сама считала себя за чувствительную женщину. Она постоянно чего-то все боялась, словно не доела, и носила узкие бархатные платья, ток и тусклые дутые браслеты. Единственной дочери Павла Петровича и Каллиопы Карловны Варваре Павловне только что минул 17-й год, когда она вышла из женского института, где считалась, если не первой красавицей, то уж, наверное, первой умницей и лучшей музыканшей, и где получила шифр. Ей еще 19 лет не было, когда Лаврецкий увидел ее в первый раз. Глава 14. Ноги подкашивались у спартанца, когда Михалевич ввел его в довольно плохо убранную гостиную Карабиных и представил хозяевам. Но овладевшее им чувство робости скоро исчезло. В генерале, врожденное всем русским добродушие, еще усугублялось той особенного рода приветливостью, которая свойственна всем немного замаранным людям. Генеральша как-то скоро стушевалась. Что же касается до Варвары Павловны, то она так была спокойна и самоуверенно ласкова, что всякий в ее присутствии тотчас чувствовал себя как бы дома, притом от всего ее пленительного тела, от улыбавшихся глаз, от невинно покатых плечей и бледно-розовых рук, от легкой и в то же время как бы усталой походки, от самого звука ее голоса, замедленного, сладкого, веяло неуловимый, как тонкий запах, вкрадчивой прелестью, мягкой, пока еще стыдливой негой, чем-то таким, что словами передать трудно, но что трогало и возбуждало, и уж, конечно, возбуждало не робость. Лаврецкий навел речь на театр, на вчерашнее представление. Она тотчас сама заговорила о Мочалове и не ограничилась одними восклицаниями и вздохами, но произнесла несколько верных и женски проницательных замечаний насчет его игры. Михалевич упомянул о музыке. Она, не чинясь, села за фортепиано и отчетливо сыграла несколько шопеновских мазурок, тогда только что входивших в моду. Настал час обеда. Лаврецкий хотел удалиться, но его удержали. За столом генерал подчивал его хорошим лафитом, за которым генеральский лакейный извозчик скакал к Депре. Поздно вечером вернулся Лаврецкий домой и долго сидел, не раздеваясь, закрыв глаза рукою, в оцепенении очарования. Ему казалось, что он теперь только понимал, для чего стоит жить. Все его предположения, намерения, весь этот вздор и прах исчезли разом. Вся душа его слилась в одно чувство, в одно желание, в желание счастья, обладания, любви, сладкой женской любви. С того дня он часто стал ходить к Карабиным. Полгода спустя он объяснился Варваре Павловне и предложил ей свою руку. Предложение его было принято. Генерал давным-давно, чуть ли не накануне первого посещения Лаврецкого, спросил у Михалевича, сколько у него Лаврецкого душ. Да и Варваре Павловне, которая во все время ухаживания молодого человека и даже в самое мгновение признания сохранила обычную безмятежность и ясность души, и Варваре Павловне хорошо было известно, что жених ее богат, а Каллиопа Карловна подумала: «Моя дочь делает прекрасную партию», и купила себе новый ток. Глава 15. Итак, предложение его было принято, но с некоторыми условиями. Во-первых, Лаврецкий должен был немедленно оставить университет. Кто же выходит за студента? Да и что за странная мысль помещику богатому в 26 лет брать уроки как школьнику? Во-вторых, Варвара Павловна взяла на себя труд заказать и закупить приданое, выбрать даже жениховы подарки. У ней было много практического смысла, много вкуса и очень много любви к комфорту, много умения доставлять себе этот комфорт. Это умение особенно поразило Лаврецкого, когда тотчас после свадьбы он вдвоем с женой отправился в удобной ею купленной каретке в Лаврики. Как все, что окружало его, было обдумано, предугадано, предусмотрено Варварой Павловной. Какие появились в разных уютных уголках прелестные дорожные несессеры. Какие восхитительные туалетные ящики и кофейники. И как мило Варвара Павловна сама варила кофе по утрам. Впрочем, Лаврецкому было тогда не до наблюдений. Он блаженствовал, упивался счастьем, он предавался ему, как дитя. Он и был невинен, как дитя, этот юный алкит. Недаром веяло прелестью от всего существа его молодой жены. Недаром сулила она чувству тайную роскошь неизведанных наслаждений. Она сдержала больше, чем сулила. Приехавши в Лаврики в самый разгар лета, она нашла дом грязным и темным, прислугу смешную и устарелую, но не почла за нужное даже намекнуть о том мужу. Если бы она располагала основаться в Лавриках, она бы все в них переделала, начиная, разумеется, с дома. Но мысль остаться в этом степном захолустье ни на миг не приходила ей в голову. Она жила в нем, как в палатке, кротко перенося все неудобства и забавно подтрунивая над ними. Марфа Тимофеевна приехала повидаться со своим воспитанником. Она очень понравилась Варваре Павловне, но ей Варвара Павловна не понравилась. С Глафирой Петровной новая хозяйка тоже не поладила. Она бы ее оставила в покое, но старику Карабину Захотелось запустить руки в дела зятя. «Управлять имением такого близкого родственника, — говорил он, — не стыдно даже генералу. Полагать должно, что Павел Петрович не погнушался бы заняться имением и вовсе чуждого ему человека». Варвара Павловна провела свою атаку весьма искусно. Не выдаваясь вперед, по-видимому, вся погруженная в блаженство медовых месяцев, в деревенскую тихую жизнь, в музыку и чтение, она понемногу довела Глафиру до того, что та в одно утро вбежала, как бешеная, в кабинет Лаврецкого и, швырнув связку ключей на стол, объявила, что не в силах больше заниматься хозяйством и не хочет оставаться в деревне. Надлежащим образом подготовленный, Лаврецкий тотчас согласился на ее отъезд. Этого Глафира Петровна не ожидала. «Хорошо», — сказала она, и глаза ее потемнели. «Я вижу, что я здесь лишняя. Знаю, кто меня отсюда гонит с родового моего гнезда. Только ты помяни мое слово, племянник. Не свить же и тебе гнезда нигде. Скитаться тебе век. Вот тебе мой завет». В тот же день она удалилась в свою деревеньку, а через неделю прибыл генерал Карабин и с приятной меланхолией во взглядах и движениях принял управление всем имением на свои руки. В сентябре месяце Варвара Павловна увезла своего мужа в Петербург. Две зимы провела она в Петербурге, на лето они переселялись в Царское село, в прекрасной, светлой, изящно меблированной квартире. Много завели они знакомств в средних и даже высших кругах общества, много выезжали и принимали, давали прелестнейшие музыкальные и танцевальные вечеринки. Варвара Павловна привлекала гостей, как огонь бабочек. Федору Ивановичу не совсем-то нравилась такая рассеянная жизнь. Жена советовала ему вступить на службу, но он по старой отцовской памяти, да и по своим понятиям, не хотел служить, но в угоду Варваре Павловне оставался в Петербурге. Впрочем, он скоро догадался, что никто не мешал ему уединиться, что недаром у него самый покойный и уютный кабинет во всем Петербурге, что заботливая жена даже готова помочь ему уединиться. И с тех пор все пошло прекрасно. Он принялся опять за собственное, по его мнению, недоконченное воспитание, опять стал читать, приступил даже к изучению английского языка. Странно было видеть его могучую, широкоплечую фигуру, вечно согнутую над письменным столом, его полное волосатое румяное лицо, до половины закрытое листами словаря или тетради. Каждое утро он проводил за работой. Обедал отлично, Варвара Павловна была хозяйка хоть куда, а по вечерам вступал в очаровательный, пахучий, светлый мир, весь населенный молодыми веселыми лицами, и средоточием этого мира была та же рачительная хозяйка, его жена. Она порадовала его рождением сына, но бедный мальчик жил недолго. Он умер весной, а летом, по совету врачей, Лаврецкий повез жену за границу на воды. Рассеяние было ей необходимо после такого несчастья, да и здоровье требовало теплого климата. Лето и осень они провели в Германии и Швейцарии, а на зиму, как оно и следовало ожидать, поехали в Париж. В Париже Варвара Павловна расцвела, как роза. И так же скоро и ловко, как в Петербурге, сумела свить себе гнездышко. Квартиру она нашла примиленькую в одной из тихих, но модных улиц Парижа. Мужу сшила такой шлафрок, которого он еще и не нашивал. Наняла щегольскую служанку, отличную повариху, расторопного лакея, приобрела восхитительную каретку, прелестный пианино. Не прошло недели, как уже она перебиралась через улицу, носила шаль, раскрывала зонтик и надевала перчатки не хуже самой чистокровной парижанки. и знакомыми она скоро обзавелась. Сперва к ней ездили одни русские, потом стали появляться французы, весьма любезные, учтивые, холостые, с прекрасными манерами, с благозвучными фамилиями. Все они говорили скоро и много, развязно кланялись, приятно щурили глаза, белые зубы сверкали у всех под розовыми губами. И как они умели улыбаться! Каждый из них приводил своих друзей, и очаровательная мадам Лаврецкая скоро стала известна от шоссе Антан до улицы Лиль. В те времена, дело происходило в 1836 году, еще не успело развестись племя филитонистов-хроникеров, которое теперь кишит повсюду, как муравьи в разрытой кочке. Но уж тогда появлялся в салоне Варвары Павловны некто господин Жюли, неблаговидной наружности господин с скандалезной репутацией, наглый и низкий, как все дуэлисты и битые люди. Этот господин Жюли был очень противен Варваре Павловне, но она его принимала, потому что он подписывал в разных газетах и беспрестанно упоминал о ней, называя ее то госпожа, это знатная русская дама, столь изысканная, которая живет по улице П, рассказывал всему свету, то есть нескольким сотням подписчиков, которым не было никакого дела до мадам Лаврецкой, как эта дама, настоящая по уму француженка, выше этого у французов похвал нет, мила и любезна, какая она необыкновенная музыкантша, и как она удивительно вальсирует. Варвара Павловна действительно так вальсировала, что увлекала все сердца за краями своей легкой улетающей одежды. Словом, пускала о ней молву по миру. А ведь это, что ни говорите, приятно. Девица Марс уже сошла тогда со сцены, а девица Рошель еще не появлялась. Тем не менее, Варвара Павловна прилежно посещала театры. Она приходила в восторг от итальянской музыки и смеялась над развалинами Адри, прилично зевала в французской комедии, плакала от игры госпожи Дорваль в какой-нибудь ультраромантической мелодраме. А главное, Лист у ней играл два раза, и так был мил, так прост, прелесть. В таких приятных ощущениях прошла зима, к концу которой Варвара Павловна была даже представлена ко двору. Федор Иванович с своей стороны не скучал, хотя жизнь подчас тяжела становилась у него на плечах. Тяжела, потому что пуста. Он читал газеты, слушал лекции в Сорбонне, следил за прениями палат, принялся за перевод известного ученого сочинения об ирригациях. «Я не теряю времени», — думал он, — «все это полезно, но к будущей зиме надобно непременно вернуться в Россию и приняться за дело». Трудно сказать, ясно ли он сознавал, в чем, собственно, состояло это дело. И бог знает, удалось ли бы ему вернуться в Россию к зиме, пока же он ехал с женой в Баден-Баден. Неожиданный случай разрушил все его планы.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрие состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

0: «Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Сегодня я нахожусь в семинарии, Екатеринбургской семинарии, в библиотеке. И напротив меня сидит отец Амвросий, заведующий библиотекой. И вопрос у нас сегодня с ним очень интересный для обсуждения. Это любовь к книге. К сожалению, сейчас молодое поколение перестало читать. И у меня вопрос такой. Отец Амвросий, скажите, пожалуйста, как развить любовь к книге?
2: Я думаю, что сегодня этот вопрос стоит особенно остро, потому что цифровые технологии, они развиваются с огромной скоростью. Вот, казалось бы, совсем недавно только компьютеры вошли в нашу эпоху, а сегодня они уже есть практически у каждого человека. У каждого человека есть смартфон с выходом в интернет. Более того, сегодня у нас активно развиваются нейросетевые технологии, искусственный интеллект. И, конечно, кажется, что сегодня обращаться к книге и вовсе не обязательно, достаточно отправить запрос либо в нейросеть, либо просто в поисковике, и вся необходимая информация тебе выйдет. Это, к сожалению, так. Поэтому, конечно, необходимо в первую очередь развивать любовь к чтению. Хотя, конечно, я могу отметить, что сегодня наоборот, интерес к чтению возвращается. Я сколько раз, вот, например,

0: ездил в метро в Екатеринбурге, и мне отрадно видеть, что молодые люди сегодня стараются тоже ездить с печатной книгой на любую тему. Это может быть какое-то художественное произведение или научная какая-то книга. И они сидят или стоят и читают книгу в дороге. Это, конечно, не может не радовать. Но скорее это пока еще только намечающаяся тенденция. Пока, к сожалению, вы правы. Большая часть молодых людей, она все время где-то там в сети, в телефоне. И я думаю, что приучить любовь к чтению можно и нужно прежде всего только своим собственным примером. Если ребенок растет в семье, где к книге практически никто не обращается, если его все время занимают только вот этими электронными устройствами, если с ним не разговаривают, то, конечно, ребенок и приучится к этому устройству. Он так и будет в нем пропадать, сидеть, что-то там искать, во что-то играть. А потом, когда он подрастет, у нас будут возникать, конечно же, конфликты на этой почве, что он все время в компьютере, в телефоне, ни на что его больше не отвлечь. Поэтому необходимо прежде всего приучаться читать самим. Нужно для начала вообще задуматься о том, а какая тема мне больше всего нравится. Все равно, когда мы встаем перед вопросом даже в интернете, что найти себе там для чтения, или когда мы стоим в книжном магазине, то нужно подобрать для себя необходимую тематику по чтению. Кому-то нравятся детективы, кому-то нравится поэзия, кому-то нравится русская классика 19 века. И уже отталкиваясь от этих интересов, человек подходит к полке и выбирает себе какие-нибудь книги. Он может пролистать ее, если в книжном магазине это позволяется, если она не запакована, и, может быть, что-то его там зацепит. И он, конечно же, начнет ее читать и зачитается, и, конечно же, возьмет ее с собой. Поэтому нужно всегда начинать с самого себя.
1: Отец Амросий, скажите, пожалуйста, а вот родители, какие должны книги все-таки с детства читать детям своим?
0: Ну, конечно же, воспитание детей в чтении начинается, когда они начинают читать вслух. И я вспоминаю свое детство, когда мне мама, бабушка или дедушка читали сказки. Сказок сегодня существует довольно много, но тут, конечно, нужно искать, потому что не всякая сказка может быть полезна. Мы знаем, что в некоторых сказках у них либо концовка какая-то может быть грустная. Если вот, например, возьмем что-то из западного, того же Ганса Христиана Андерсена, то у него очень часто сказки с каким-нибудь грустным концом. Но если брать какие-нибудь, например, русские сказки, там, наоборот, интересные и такие даже радостные концовки, как, например, возьмите сказку «По щучьему велению», «По моему хотению». Вот, в конце концов мы знаем, что Иван берет в жены вот царевну. И примеров тому очень много. Поэтому, конечно, искать сказки с положительным концом, где показаны герои, которые развивают какие-то добродетельные качества о любви, о доброте, о смелости, о героизме. Можно всегда привлекать сказки, которые написаны были уже, вот, например, Александром Сергеевичем Пушкиным, например, или какими-то другими авторами. «Конёк-горбунок», например. Это тоже интересное произведение, правда же? И, конечно, нужно воспитывать ребенка на этой почве.
1: Отец Амбросий, вот скажите, я вижу в вашей библиотеке очень много старинных книг 18-19 века. Скажите, а зачем они нам нужны вот именно в 21 веке? Насколько они актуальны сейчас?
0: Я вот сейчас, слушая ваш вопрос, задумался о святых отцах, которые у нас считают вообще классикой святоотеческой письменности, как, например, святитель Игнатий Брянчанинов или святитель Феофан Затворник. Ведь, казалось бы, они писали как раз в позапрошлом столетии свои труды. Но если мы их откроем и почитаем сейчас, мы увидим, что в их словах кроются ответы на те вопросы, которые мы каждый задаем себе сегодня. Поэтому нет такого, что что-то устаревает. Вот это же все равно любая книга, она хранитель опыта. Опыта, который накапливался годами тем или иным писателем, тем или иным автором, в той или иной энциклопедии. Поэтому, открывая книгу и читая ее сейчас, мы приобщаемся к этому жизненному опыту. А любой жизненный опыт, неважно, в какую эпоху он сформировался, он всегда актуален. И особенно сейчас, в наше непростое время, они могут дать ответы на те вопросы, которые кажутся нам, может быть, простыми, жизненными, но вот так легко ответить на них мы не можем. А здесь мы открыли книгу, прочли, и у нас сразу ответы появились.
1: Скажите, сколько семинаристов учатся в семинарии и посещают ли они библиотеку?
0: Сейчас у нас более 80 студентов, включая мальчиков и девочек. И вы знаете, как раз незадолго до вашего приезда мы с сотрудниками сидели и смотрели журнал книговыдачи. И мы сравнили цифры за сентябрь прошлого года и вот за первую половину сентября этого года. Количество читателей выросло в два раза. То есть у нас сейчас постоянно, каждый день, не по разу приходят читатели, берут себе книги, что-то изучают здесь, что-то берут, оформляют и забирают к себе в кельи, что-то сотрудники уже выбирают. Сейчас в этом плане стало гораздо проще, потому что если раньше мы были в отдельном здании, и до него все равно нужно было дойти, сейчас достаточно всего лишь спуститься на несколько этажей. И вот библиотека. Что нужно? Бери, читай, осваивай. Поэтому, конечно, переезд в новое здание сказался на количестве посещений. Если раньше нас было совсем немного, то теперь к нам чуть ли не каждый день читатели приходят.
1: Скажите, а семинаристы какие книги обычно предпочитают читать?
0: В основном они, конечно, берут учебную литературу. Учебники по тем или иным богословским дисциплинам. Но есть и те, кто приходят к нам и ради художественной литературы. У нас есть в фонде подборка художественной литературы. Они приходят за какими-то материалами для исследования, потому что у нас много дополнительной литературы, жизнеописаний тех или иных подвижников, особенно прошлого столетия. Многие студенты пишут научные работы по подвижникам, в том числе архиереям прошлых веков. И они еще пока не канонизированы, или, может, даже вопрос об этом не стоит. Но есть материалы об их жизни, об их деятельности, их проповеди. Они их исследуют. На основании своих вот изысканий они пишут работы. Кроме того, к нам приходят просто, чтобы, например, уточнить, а есть ли такая вот книга в нашем фонде. И если есть, можно ли будет с ней поработать? Это так называемая библиографическая справка. Обращается и за этим. Недавно обращались к нам по вопросу, есть ли у нас дипломная работа прошлых лет, которую раньше студенты защищали. Ну, возможно, понадобилась тоже для каких-то исследований. И их мы тоже даем для изучения. Они у нас хранятся. Поэтому круг вопросов, с которыми к нам приходят читатели, по поводу тех или иных книг, он достаточно широк.
1: Отец Амросий, скажите, пожалуйста, а в этой вашей библиотеке есть какой-то самый старый, старинный экземпляр?
0: Конечно. У нас есть отдельный фонд, так называемый фонд редкой книги, в котором более 1000 экземпляров. И это, эти книги примечательны тем, что они дореволюционные, то есть все книги, изданные до 1917 года. Самой ранней книгой в этой коллекции считается «Острожская Библия» 1581 года. То есть та Библия, которую издавал Константин Острожский в Западной Руси, когда приходилось православным бороться с экспансией
1: католической веры. Как она сохранилась?
0: Это, конечно, большой вопрос, да, вы правы. Всего, как сказал нам проект по научной работе, на Урале 10 таких экземпляров. 8 в одной библиотеке научной, и вот один экземпляр есть в нашей библиотеке. И действительно, это видно, что эта книга прям той эпохи, но поразительным образом она сохранилась и доступна исследователям сегодня.
1: Я вижу, в руках у вас тоже интересный экземпляр.
0: Да. Это то, что вы сейчас видите перед собой, это книга «Добротолюбие». Мы с вами знаем, что есть такой сборник изречений святых отцов, который стал издаваться под названием «Добротолюбие». И это книга издания, здесь вот прям есть даже регалии, 1822 года. И это только первый том. Но чем он примечателен? Вот здесь мы с вами видим некие рукописные, скажем так, тексты, которые видно, что сделаны от руки. То есть сия книга, четыре части, подарена строителем, иеромонахом, Игнатием. Вот, наверное, вопрос, что это за Игнатий? Ответ на самом деле простой. Эта книга принадлежала святителю Игнатию Брянчанинову. И он ее в свое время кому-то подарил, и вот она тоже за прошлые года сохранилась и, в конце концов, оказалась в нашем фонде. Но не только его автограф здесь есть. Есть еще и в конце небольшая такая вот вклейка рукописная. Это о действиях молитвы, которые говорил Зосима Верховский. И проводили экспертизу и установили, что автограф поставлен там, и вот эта переписка, это один и тот же человек сделал. То есть это записка, да, и эта рукописная заметка сделана тоже святителем Игнатием.
1: Я могу для наших радиослушателей сказать, что это очень красивый мелкий почерк, и каждая буковка разборчиво написана.
0: Да, единственное, что только, конечно, читать достаточно сложно, если ты не знаешь гражданский шрифт. Но даже если и знаешь, рукописный все равно немножко отличается. Здесь есть свои особенности. Поэтому, конечно, при дальнейшей расшифровке вот так вот бегло мы это прочитать не сможем. Понадобится сначала ее перевести, скажем так, в более понятные буквы. Знаете, когда я сталкивался раньше с архивными записями, которые тоже были составлены вот в эпоху 19-20 века, иногда тоже встречаются рукописные рукописи. Видно, что записи сделаны рукой, и не всегда ты можешь сразу идентифицировать, что написано. Это очень кропотливая работа. Здесь, конечно, с этим проще. Мы видим текст, но опять же, нужно потратить время, чтобы можно было это бегло прочитать. Вот мы не будем тратить время на то, чтобы расшифровывать рукописный текст, мы обратимся уже к печатному. Книга, конечно, напечатана на церковнославянском языке, но чтению она поддается. И вот, например, мы видим с вами вот страница 16, лист 16, и здесь одно из изречений, которые принадлежат Марку, преподобному Марку Подвижнику. Вот, например, читая Божественное Писание, разумевая сокровенное в нем, еликобы преднаписано быша глаголит, вся в наше наказание преднаписавшися. Иначе говоря, вот мы с вами задавали вопрос, чем наследие может быть полезно? А вот как раз-таки именно этим. То есть сейчас, конечно, добротолюбие, оно переведено на современный русский язык, и эти слова, они, конечно, уже могут быть прочитаны на понятном нам сегодня языке, но так или иначе премудрость, которую вкладывали в ту эпоху, она сохранилась. Вот в данном конкретно параграфе, который я прочитал, говорится о том, что нужно понимать то, что ты читаешь в Божественном Писании. И все, что это было написано, оно в наш, для того, чтобы мы из этого научались. Чему научались? Конечно же, разуму и премудрости.
1: Отец Амвросий, скажите, а сколько здесь вот таких вот старинных экземпляров?
0: Как я уже сказал, у нас более 1000 экземпляров фонда редкой книги, то есть все эти книги дореволюционного издания до 1917 года.
1: Но я вижу, у вас и современных очень
0: есть
1: много.
0: Есть и современные, конечно. Мы сегодня закупаем литературу для того, чтобы наши студенты могли постигать науки из книг, и у нас есть не только богословские дисциплины, есть и много дополнительных прикладных дисциплин, есть языки, в том числе современные иностранные языки, есть история, исторические дисциплины. И здесь, конечно, мы должны предоставлять материалы наиболее актуальные по дате. Поэтому мы следим за тем, чтобы вся литература, особенно историческая, она была с актуальным содержанием на сегодняшний день. Как, например, мы начали закупать издание, энциклопедическое издание «История России». Оно издается сейчас постепенно, планируется 20 томов. Это издание уже вот последние, 24, 25, 26 годы. И это издание производится Российской академией наук под ее эгидой. И здесь содержатся все вот материалы для того, чтобы наши студенты могли изучать историю России в ее актуальности и с теми материалами, которые необходимы сегодняшнему студенту, выпускнику и гражданину нашей страны.
1: Угу. Семинаристы обычно интересуются литературой, которая им нужна для учебы. А еще есть какая-то литература, которой интересуются студенты?
0: Конечно, у нас интересуются и художественной литературой. Вот особенно в последний раз, когда приезжала к нам исследователь, которая прочитывала несколько лекций и работ по поводу некоторых богословских образов в книгах Клайва Льюиса. Конечно, к нему тоже интерес появился, и стали к нам приходить, обращаться, есть ли у нас такая литература. Но в основном, конечно, что касается вне богословских дисциплин, конечно, интерес здесь поменьше, поскольку и литературу как таковой найти здесь очень трудно. Мы же библиотека, скажем так, узкого направления, для того, чтобы здесь могли изучать прежде всего то, что необходимо будущему священнослужителю. Поэтому литературы в какой-то иной направленности у нас крайне мало.
1: Отец Амвросий, скажите, пожалуйста, вот все-таки как привить любовь к книге?
0: Мы уже с вами в самом начале говорили о том, что приучать нужно ребеночка с детства. Вот сначала, когда мы сами читаем ему книги, будь то перед сном или
1: еще. Если не получилось с детства.
0: Если с детства не получилось, то это уже работа, которая должна производиться вот сейчас, но она, конечно, будет уже тяжелее. Нужно все равно показывать человеку самое главное, то, что именно через чтение книг развивается правильное мышление и восприятие мира. Есть существенный недостаток того, что человеком происходит, когда он постигает информацию только из социальных сетей или через вот эти вот разные ролики. Вы, наверное, тоже слышали это выражение «клиповое мышление». Клиповое мышление, при котором человек не способен любую информацию воспринимать критически. Mm-hmm. То есть он не способен ее правильно проанализировать, разобрать, понять, что следует себе взять на вооружение, что не следует. Может, она вообще вредная. При чтении книг развивается другой стиль мышления, критический, когда мы уже учимся. Все равно же, когда мы читаем книгу, мы из нее не все берем, а только определенное, то, что нам необходимо, то, что нам полезно. Это и откладывается у нас впоследствии и в голове, и в сердце. И как такое мышление можно развить? Только через чтение. Именно чтение книг позволяет нам любую информацию уже воспринимать именно как критик, простите за тавтологию. То есть мы уже можем определить, нет, что-то здесь звучит не так, а что не так? И у нас уже формируется правильное отношение к поступающей информации.
1: Отец Амвросий, вот смотрите, сейчас просто некоторым читать даже некогда. То есть жизнь настолько динамична, что просто нет времени почитать. И многие слушают аудиокниги.
0: Это тоже как вариант, потому что действительно, сегодня у нас такое время, когда тебе бывает даже просто на минуту становится тяжело, чтобы просто перевести дух. Ты все время в таком вот потоке жизненном идешь и бежишь, и много чего не успеваешь, или даже и успеваешь, но потом свободного времени остается меньше. Для кого-то, конечно, аудиокнига – это выход из положения, чтобы читать. Да, такое возможно, такое допустимо и полезно даже в каком-то ключе. Вот, например, все равно все книги с собой вот любимые не возьмешь в какое-либо путешествие. Их можно себе на телефон скачать. Хотя, конечно, кому-то формат чтения книги с экрана он неудобен. Вот я вот, например, этим пользуюсь только в крайнем случае. Я все равно предпочту читать печатный экземпляр. Но если нет другого выхода, если ты не можешь приостановиться, ну, пожалуйста, возьми аудиокнигу. И потом, есть даже такой вот интересный выход, опять же, скажем так, практический. Я вспоминаю бабушку и дедушку, которые всегда перед сном читали. Они вот лежат в постели, все равно ведь не сразу засыпаешь, и вот они лежат и книгу читают. Это ведь тоже выход из положения. Вместо того, чтобы взять свой телефон и там пропадать часами, и потом вспомнить только около полуночи, что и поспать вообще-то надо, возьми книгу, неважно какого содержания, возьми любой какой жанр, который тебе интересен. Будь то детектив. Я иногда детективы читаю, Агату Кристи, например. Или возьми что-то другое, познавательное. Во-первых, ты и засыпать начнешь побыстрее. Все равно при чтении книги засыпание, оно приходит быстрее. Но и в то же время что-то для себя полезное в этот момент почерпнешь. Мама у меня, вот, например, по школьной программе литературу читала как раз-таки перед сном.
1: Отец Амбросий, ну, я вот читаю перед сном поварские рецепты. И бывает такое, что начитаешься этих рецептов поварских, потом идешь на кухню. Как вы к этому относитесь?
0: Ну, на ночь, может быть, конечно, и не стоит, потому что потом начнешь, ой, надо приготовить, продукты найти, и потратишь еще время на... Да, и потратишь в итоге время на то, чтобы приготовить, поесть, и наступит опять глубокая ночь, и увидишь, что для сна времени уже практически не осталось. Нужно, опять же, к этому вопросу подходить критически. Что действительно не повлечет за собой лишних каких-то движений, когда вот... ты действительно хочешь именно почитать перед сном. Нужно находить именно такой вот, такого вот формата книги, которые именно будут полезны, но в то же самое время они не приведут к тому, что человек среди ночи встал и решил пойти там упражнениями физическими позаниматься. Здесь тоже нужен грамотный подход.
1: Скажите, а вот кроме богословской литературы, здесь есть художественная литература?
0: Конечно. У нас художественная литература самых разных направлений. Причем не обязательно это именно конкретно православные писатели, писатели, связанные с церковью. Есть и, скажем так, и светская литература. Это и классика, русская классика 19-20 веков. Есть поэзия и золотого века, то есть 19-го, и серебряного века, 20-го. И в том числе студенты запрещаются не только в рамках курса «Русская литература», где там изучаются эти произведения именно с точки зрения православного человека, но и просто для того, чтобы еще раз переобщиться к нашей русской культуре, которая формировалась все предыдущие годы. И такую подборку мы тоже храним, в том числе и поэтическую.
1: Какую, например?
0: Ну, например, есть у нас поэзия Александра Сергеевича Пушкина, конечно, имеется. Есть у нас и другие поэты. В свое время я читал произведения, стихотворения Марины Цветаевой. Конечно, у человека сложная судьба, и, может быть, она не совсем верующим была, но есть некоторые ее произведения, которые заставили, например, лично меня задуматься о ценности жизни, о вообще о ценности каждого мгновения в нашей жизни. Вот есть ее одно из знаменитых произведений, стихотворение называется «Прохожий». Оно мне очень нравится, кстати.
1: Прочитайте.
0: «Идешь на меня похожий, глаза устремляя вниз. Я их опускала тоже. Прохожий, остановись. Прочти слепоты куриной и маков, набрав букет, что звали меня Мариной, и сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, что я появлюсь грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя. И кровь приливала к коже, и кудри мои велись. Я тоже была прохожей. Прохожей, остановись. Сорви себе стебель длинный и ягоду ему вслед. Кладбищенской земляники крупнее и слаще нет. Но только не стой угрюмо, главу опустив на грудь. Легко обо мне подумай, легко обо мне забудь. Как луч тебя освещает, ты весь в золотой пыли. И пусть тебя не смущает мой голос из-под земли. Вот чем ценность это стихотворение, которое мы прочитали? Дело в том, что вот эти образы, вот представьте, человек идет по кладбищу. Вот мы с вами часто посещаем
1: кладбище. Да, кладбищенская земляника.
0: Да, да,
1: особенно. Крупнее, вкуснее, ее нет.
0: Да, вот интересно, хотя вряд ли кто-то из нас решится попробовать какую-нибудь ягоду с кладбища.
1: Естественно.
0: Но дело даже не в этом. Вот часто мы как бы приходим на кладбище к своим родственникам, к усопшим. Вот вроде бы помолимся, постоим возле могилы, вспомним их, и как бы на этом все. А здесь сразу заметьте, что совсем по-другому начинаешь воспринимать не только ценность вот нашей жизни здесь на земле, но и ценность встречи с тем, кто уже находится там. Ведь с ними мы встречаемся теперь только вот здесь, смотря на их портреты, на фотографии. И тоже сразу вспоминаешь свое детство, если, например, это бабушка или дедушка, как вот они с тобой вот нянчились, как они все равно тебя любили, чему-то учили. То есть такая вот встреча с какой-то мудростью. Или, может быть, просто какие-то воспоминания. И именно эта тема и поднимается здесь в произведении. Встреча на границе миров, скажем так. Встреча человека живого с человеком усопшим. Но самое главное здесь подчеркивается, что не должно быть вот этой скорби. Часто у нас встреча такие посещения, они ассоциируются со скорбью. А здесь как подчеркивается, не надо грустить, надо радоваться. Они уже там, у Бога. Они за нас молятся и ждут, когда мы к ним присоединимся. Вот в чем смысл, к чему нас призывает поэт вот в этих строчках.
1: Отец Амвросий, все-таки скажите, как развить любовь к книге? Потому что молодежь вот наша современная, она не читает все-таки. Она очень скользко, быстро по телефону. Не может она в руки взять книгу и почитать. Просто нету времени. Иногда зрение плохое. Сейчас вот посмотрите, почти все в очках. Вот что делать?
0: Наверное, это сегодня вообще большая проблема для нас, потому что если в советское время, например, прививалась любовь к книге через разного рода премудрости, например, книга «Твой друг и товарищ», помните, наверное?
1: Буквари, да, конечно.
0: Буквари, да. Но сегодня, в эпоху господства цифровых технологий, это сделать гораздо сложнее, потому что здесь нужно все-таки понимать, что наверное, все-таки в каждую эпоху где-то свои какие-то ценности формируются. И если тогда любовь к чтению печатной книги, она была вот прям господствующей, она развивалась, сегодня об этом мало кто говорит. Но мы должны все-таки возвращаться к разговору об этом. Нужно приучать снова человека к тому, что самое главное кладезь информации, самое главное кладезь мудрости, где мы можем подчеркнуть действительно важное для себя и нужное, это только книги. Ведь зачастую в интернете информация подается в искаженном виде, в урезанном. Или не всегда то, что мы можем найти в книге, в интернете, в сети, является доступным. И только через книгу можно постичь истинную мудрость, истинные знания. Да и более того, могу сказать, что, например, для развития отечественного искусственного интеллекта, это даже президент России сказал, библиотеки должны становиться базой для развития. Поэтому самое главное, где мы можем найти мудрость, это книга. Но об этом нужно говорить, об этом нужно напоминать. И, может быть, даже отчасти формировать через окружающую обстановку. Ведь если человек видит, что вокруг него не в телефоне сидят, а читают или даже просто общаются, то и у него будет уже соблазн взять телефон в руки гораздо меньше. Если мы будем сами формировать такую обстановку, то вопрос о том, как привить любовь к чтению, он постепенно начнет разрешаться. Но эта работа сложная, тяжелая, и поэтому мы должны начинать прежде всего с самих себя. Если мы будем давать такой пример, то нашему примеру последуют другие. Как сказал Серафим Саровский, «Стяжить дух мирен, и тысячи спасутся». Вот с чтением это работает примерно так же.
1: Отец Амросий, скажите, пожалуйста, вот мы все про книги, да про книги. Что вы пожелаете нашим радиослушателям?
0: Ну, если мы все про книги и про книги говорим, то здесь нужно опять же сказать то же самое. Читайте. Читайте и приучайте своих деток к чтению. Читайте им на ночь, читайте сказки, читайте любое произведение, где будет говориться о добром. Но главное, читайте. Только через чтение мы сможем развить. А чтобы, скажем так, сделать заключение к нашей беседе, ведь мы, находясь в семинарии, всегда все начинаем и заканчиваем молитвой, я прочту известное стихотворение Пушкина. Там говорится как раз о молитве, которая умиляет сердце и которая как раз отвечает прошение. Пусть она читается сейчас в дни Великого Поста. Но я думаю, что таким стихотворением мы и закончим нашу с вами беседу. «Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его среди дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет, в дни печальные Великого Поста всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей и празднословия не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи».
1: Спасибо, отец Амвросий.
2: С иеромонахом Амвросием Дегтяревым, заведующим библиотекой Екатеринбургской духовной семинарии, беседовала Фатинья Михайлова.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: Репортаж дня с Викторией Кауган.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт «Петр Ильич Чайковский и Эдвард Грик. Фортепианные шедевры». Выступает лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист Свердловской государственной академической филармонии Владислав Чипиного. Мероприятие состоится в рамках царских музыкальных вечеров, а до концерта я поговорю с исполнителем. Далее прозвучит сам концерт и впечатления слушателей и зрителей царского музыкального вечера. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Концерт. О чем и какая музыка сегодня будет звучать?
3: Сегодня будет удивительная музыка. Два великих композитора, которые симпатизировали друг другу. Это Грик и Чайковский.
2: Это сольная программа?
3: Это сольная программа в рамках фестиваля «Царские дни». Будет очень интересно. Приходите, слушайте.
2: А сейчас я дам слово Надежде Николаевне, зрителю концерта. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я давнишняя поклонница вместе с супругом. Вот сейчас его сегодня нет со мной, но Чипиного мы считаем, Владислав, он один из самых талантливых, творческих и глубоких исполнителей классической музыки. Мы всегда с радостью встречаемся с ним, и он всегда нам, как прихожанам храма на крови, особо дорого, что он всегда откликается на приглашение нашего культурного центра «Царский». И вот сегодня в том числе он будет исполнять у нас и Чайковского, и Грига. Мы в предвкушении.
5: Исполнитель, лауреат всероссийских и международных конкурсов, а солист Свердловской государственной академической филармонии Владислав Чипиного.
6: Программа, состоящая из музыки двух величайших композиторов. Между прочим, композиторы, которые очень симпатизировали друг друга, именно как творцы. Это Эдвард Грик, великий норвежский композитор, и Петр Чайковский. Один раз только они встретились в своей жизни в Германии, и тем не менее, после этого у них была и переписка, и они очень поддерживали друг друга. И первый блок будет все-таки из музыки Эдварда Грика, зарубежной музыки. Сейчас уже сложно, наверное, поверить в это, но композитора Грига у себя на родине сначала не очень-то признавали. Почему? Они ему говорили, что у вас очень слишком сильный национализм, мелкий, как это ни странно. Да? Ведь именно за это, за национальную природу его музыки мы и так-то это уже до Грига. И, знаете, поддержка величайшего пианиста, вообще культурного деятеля того времени в Европе, композитора, этого Ференца Листа, послужила именно той отправной точкой, когда Эдварду Григу открылись какие-то залы большие, его произведения стали включать в свои программы, другие музыканты. Ференц Лист однажды увидел сочинение его, скрипичную сонату первую, и так был восхищен ей, что даже отправил рекомендательное письмо специально с поддержкой. И ночной сегодняшний концерт – сочинение очень характерного, как раз характерного для этого композитора. Он называется «Шествие троллей». Итак, «Шествие троллей».

сейчас прозвучит еще одна пьеса, очень интересная. Она является тоже первой пьесой шести тетрадей, но имеет особое значение в творчестве Грига. Она называется «Минуэт», а точнее «Сначала» называлась так. Спустя, после издания, через 4 года, Эдвард Грик сам ее переименовал и назвал «Минуэт минувшей дни». Дело в том, что в этой музыке вы услышите, как очень печальная мелодия звучит. Все потому, что она написана вдали от родины. Долгое время он путешествовал и выступал, гастролировал. И в это время вот эта пьеса была создана. Отсюда и такое настроение. Минуэт минувшей дни.

региональных юг была прекрасной певицей. Лирическая сопрано, и Ли считал, что лучше ему никто не исполнит. И в итоге, конечно же, они вместе очень много тоже выступали. Первая такая песня будет прозвучит, это «Сердце поэта». Она прозвучит в авторской транскрипции самого композитора.

стал сотрудничать с известным норвежским драматургом Генриком Ибсеном. И это именно драматург Ибсен попросил уже тогда известного композитора Вильда сочинить для его пьесы музыку. Вы знаете, этот Вильд относится к этому не очень положительно, потому что он считал, что Ибсен довольно такой мрачный человек, и мрачно пишет. На самом деле, если почитать, действительно, весьма мрачновато, особенно фигура Пуговича. И тем не менее, премьера состоялась, думаю, колоссальный успех. Я хочу отметить то, что изначально написано было целых 28 музыкальных номеров. А вскоре были утеряны. И сейчас мы знаем эту сверхпопулярную музыку, состоящую всего лишь из двух сюит, из четырех, каждый сюит по четыре пьесы. Большинство из них я сейчас вам сыграю. И начну я с очень драматичной пьесы. Пьеса эта посвящена его маме. Сам Петрун был весьма легковесный тип, человек умный. Ну, откровенно говоря, по весу любил погулять, любил обманывать и все искал самого.

мысль, а ведь самая главная фраза вообще этого сочинения, что будет с самим собой в целом. Он сказал, что вот он, ему жизнь принадлежит, и я, чтобы чувствовать, в общем, на все тяжкие пускался. И, наверное, мама всегда его любила, конечно же, как любая мать. И тем не менее, но все время он желал и счастье, и говорил, что, например, как был случай с Инной, да, вы знаете, она его очень любила, но тем не менее он относился равнодушно. В итоге он взял ее с потенциалом. Вот такой нехороший человек, ревизор. Советский диплом. В общем, когда мама умирала, он был рядом с ним. Но он не хотел верить. Он говорит, да ну постой ты, мы сейчас как запряжем наши коней и помчимся. Наши мечтательные миры. А вы

Петр Ильич Чайковский. Какое его самое, наверное, известное сочинение? Это, наверное, «Медногорье». Подскажите, 7 бис. Почему называется бис? Да потому что в одно и то же время он издал рукописи в издание и цикл «Времена года» и «Большую сонату». Вот, оба 37 сочинения. Я для вас исполню всего лишь 2 пьесы, но зато какие. Это «Май». В этой пьесе, как мне кажется, да не только мне, но и историкам, музыкалетам, конечно, отражены впечатления по белым ночам Санкт-Петербурга. Конечно, тихие, спокойные, и в то же время, насколько они богаты культурой. «Май, белые ночи».

0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Екатерина. Музыкант замечательный. Я давно наблюдаю за его творчеством и каждый раз получаю большое удовольствие от его концертов.
0: То есть вы прямо постоянный слушатель в Центре Царский или еще куда-то, как филармония, в Дом актера, ходите, посещаете именно концерты Владислава?
1: Ну, когда мне попадается на глаза, что будет концерт, я не пропускаю.
0: А что нравится? Вот какая-то определенная программа или само исполнение?
1: Ну, он очень, у него очень разнообразная программа, всегда играет виртуозно.
0: Виртуозно. Давайте что-нибудь Владиславу пожелаем. Наверное, вдохновение, творчество и больше вот таких концертов нам.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о концерте Петр Ильич Чайковский и Эдвард Грик «Фортепианные шедевры». Исполнитель, лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист Свердловской государственной академической филармонии Владислав Чепиного. А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.
3: С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю истинно Твое речение, Твое слово вспять не обратится, уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко, ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

Сегодня в нашей поэтической странице предлагаем вашему вниманию продолжение композиции по стихам и письмам Марины Цветаевой «Серебряные дребезги».

У нас в доме неожиданная удача в виде чужой родственницы, временно находящейся у нас. Для дома порядок, для меня досуг. Первый за 10 лет. Первое чувство не могу писать, а могу ходить. Во второй же день ее водворенье пешком в Версаль. 15 километров. Блаженство. Мой спутник – породистый 18-летний щенок. Учит меня всему, чему научился в гимназии. О, многому! Я его всему, чему в тетради. Писание, учение. Не в жизни же учишься. Обмениваемся школами. Только я – самоучка. И оба – отличные ходоки. Хороший юноша. Понимает все. За то, что некогда юн и смел, не дал мне заживо сгнить меж тел бездушных, замертво пасть меж стен, не дам тебе умереть совсем. За то, что за руку свеж и чист на волю вывел, весенний лист вязанками приносил мне в дом, не дам тебе порасти быльем. За то, что первых моих седин сыновней гордостью встретил чин, ребячьей радостью встретил страх, не дам тебе посидеть в сердцах. 21 ноября погиб под метро юноша Николай Гронский. Он любил меня первую, а я его последним. Это длилось год. Потом началось неизбежное при моей несвободе расхождение жизней. А весной 1931 года и совсем разошлись. Наглухо. За все 3 года я его видела только раз в поезде. Позвала, не пришел. Позвала заходить. И он, не поняв словесного прикрытия, оскорбился. И вдруг утром в газете. Напрасно глазом, как гвоздем, пронизываю чернозем. В сознании верни гвоздя, здесь нет тебя и нет тебя. Напрасно в око оборот обшариваю небосвод. Дождь, дождевой воды бадья, там нет тебя и нет тебя. Нет ни которая из двух, кость слишком кость, дух слишком дух. Где ты, где тот, где сам, где весь? Там слишком там, здесь слишком здесь. Не подменю тебя песком и паром, взявшего родством, за труп и призрак не отдам. Здесь слишком здесь, там слишком там. Не ты, не ты, не ты, не ты. Совсем ушел, совсем ушел. Весной будет ровно 10 лет, как я уехала из России. Летом ровно 10 лет, как приехала в Чехию. Осенью ровно 7 лет, как уехала из Чехии, то есть приехала во Францию. А странно. Чехия, как период времени, в моей памяти гораздо больше, чем Франция. Я бы сказала, в Чехии пробыла 7, в Париже 3. Франции, несмотря на все, этому всему знаю цену. Я все-таки как-то не полюбила. Может быть, потому что мне ее душевно нечем помянуть. Настоящих друзей здесь у меня не было. Были кратковременные дружбы, не выжившие. Во Франции, за 7 лет моей Франции, выросла и от меня отошла Аля. За 7 лет Франции я бесконечно остыла сердцем. Словом, точное чувство.
Мне в современности места нет. Дали бы на выбор, взяла бы самый маленький, забытый, старый городок, где угодно, лучше всего нигде, с хорошей школой для Мура и близкой окраиной для себя. Так я могла бы прожить до смерти. Но этого у меня не будет. За этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет, на старость лет, на старость бед, рабочих лет, горбатых лет, на старость лет собачьих клад, горячих лет, прохладный сад. Для беглеца мне сад пошли, без ни лица, без ни души. Такой мне сад на старость лет. Тот сад, а может быть, тот свет на старость лет моих пошли на отпущение души. Мне все эти дни хочется написать свое завещание. Мне вообще хотелось бы не быть. Я дожила до 40 лет, и у меня не было человека, который бы меня любил больше всего на свете. Это я бы хотела выяснить. У меня не было верного человека. Почему? У всех есть. И еще. Благодарность тем, кто мне помогали жить. Вам, Андреевой и Борису Пастернаку. Больше у меня не было никого. Любовь – дело. Кто только чувствует, не любит. Любит свои чувства. Когда я гляжу на летящие листья, слетающие на булыжный торец, сметаемые, как художника, кистью картину кончающего наконец, я думаю, уж никому не по нраву ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид, что явственно желтый, решительно ржавый, один такой лист на вершине забыт. Стихов я почти не пишу. И вот почему. Я не могу ограничиться одним стихом. Они у меня семьями, циклами, вроде воронки и даже водоворота, в которые я попадаю. Следовательно, и вопрос времени. Я не могу одновременно писать очередную прозу и стихи. И не могла бы, даже если была бы свободным человеком. Я концентрик. А стихов моих, забывая, что я поэт, нигде не берут, никто не берет, ни строчки. Эмиграция делает меня прозаиком. Конечно, и проза моя, и лучшая в мире после стихов – это лирическая проза. Но все-таки после стихов. Все окружение меня считает сухой и холодной. Может быть и так. Жизнь, оттачивая ум, душу сушит. И потом, знаете, в медицине подавленный аффект, например, горе или радость, сильная вещь, которой не даешь ходу, в конце концов человек остро заболевает. Либо сильнейшая сыпь, либо еще какой-нибудь внешний знак потрясения. До Эйфелевой рукою подать, подавай и лезь. Но каждый из нас такое зрел, зрит, говорю, и днесь, что скучным и некрасивым нам кажется ваш Париж. Россия моя, Россия, зачем так ярко горишь? Все свелось к одному – ехать или не ехать. Если ехать, так навсегда. Вкратце. И Сережа, и Аля, и Мур рвутся. Вокруг угроза войны. Жить мне одной здесь не на что. Эмиграция меня не любит.
Парижские дамы-патронессы меня терпеть не могут за независимый нрав. Все меня выталкивает в Россию, в которую ехать не могу. Здесь я не нужна, там я невозможна. Тоска по родине. Давно разоблаченная Марокко. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкою базарной в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно в себя, в единоличие чувств, камчатским медведем без льдины, где не ужиться и не тщусь, где унижаться мне едино. Не обольщусь и языком родным, его призывом млечным, мне безразлично на каком непонимаемый быть встречным читателем, газетных тон глотателем, доильцем сплетен 20-го столетия он, а я до всякого столетия, остолбеневший, как бревно, оставшееся от аллеи, мне все равны, мне все равно. И, может быть, всего равнее, роднее, бывшее всего. Все признаки с меня, все меты, все даты, как рукой сняло, душа, родившаяся где-то. Так край меня не уберег мой, что и самый зоркий сыщик вдоль всей души, всей поперек родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина, в Москве у меня сестра Ася, которая меня любит, может быть, больше, чем своего единственного сына. В Москве у меня все-таки круг настоящих писателей, не обломков. Сережу держать здесь дольше не могу, да и не держу, без меня не едет, чего-то выжидает, моего прозрения, не понимая, что я такой умру. Я бы на его месте либо-либо, летом еду, едете? Нынче, 18 мая, исполнилось 25 лет нашей первой встречи в Коктебеле у Макса Волошина. Я только что приехала, он сидел на скамеечке перед морем, всем черным морем, и ему было 17 лет. Оборот назад. Вот закон моей жизни. Я страшно мерзну. И днем, и ночью, и на улице, и в доме. Пятый этаж, отопление еле теплится. Ночью сплю в вязаной, еще пражской шапке. Вспоминаю вшиноры, нашу чудную печку, которую топила своим, добытым хворостом. И ранние ночи с лампой, и поздние приходы занесенного снегом голодного Сережи. И Алю с косами, такую преданную и веселую, и добрую. Где все это? Куда ушло? Я страшно одинока. Из всего Парижа только два дома, где я бываю. Остальное все отпало. Если бы эти мои друзья случайно уехали, у нас бы не осталось никого на весь 3-миллионный город. Кончается жизнь 17 лет. Какая я тогда была счастливая. А самый счастливый период моей жизни – это, запомните, Чехия. Макропсы и вшиноры, и еще та моя родная гора. Странно, вчера на улице встретила ее героя, которого не видала годы. Он налетел сзади и без объяснений продел руки под руки Муру и мне.
пошел в середине, как ни в чем не бывало. Мы с Муром, наверное, скоро тоже уедем, и на очень долго. Пока сообщаю только вам. О, неподатливый язык! Чего бы попросту, мужик, пойми, певал и до меня, Россия, родина моя. Но из Калужского холма мне открывалась она, даль, тридевятая земля, чужбина, родина моя. Даль, прирожденная как боль, настолько родина и столь рок, что повсюду, через всю даль, всю ее с собой несу. Даль, отдалившая мне близь, даль, говорящая, вернись домой, со всех до горних звезд, меня снимающее мест. Недаром голубей воды я далью обдавала лбы. Ты, сей руки своей лишусь, хоть двух, губами подпишусь на плахе, распри моих земля, гордыня, родина моя. На прощание посидели с Муром по старому обычаю, перекрестились на пустое место от иконы. Жила и ездила со мной с 1918 года. Ну, когда-нибудь совсем расстанешься. Совсем. Москва. Какой огромный, странно приимный дом. Всяк на Руси бездомный, мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи, за голенищем нож. Издалека далече ты все же позовешь. На каторжные клейма, на всякую болезнь младенец Пантелеймон у нас целитель есть. А вон за тою дверцей, куда народ валит, там иверское сердце червонное горит. И льется аллилуйя на смуглые поля. Я в грудь тебя целую, московская земля. Я редко бываю в Москве, возможно, реже. Ледяной ад поездов и катящиеся лестницы и путаница трамваев. И у меня здесь, в Голицынской школе, учится сын, от которого я не уезжаю, а отрываюсь. И я, как волк, впряглась в переводную работу, на которую уходит весь день. И первое желание, попав в Москву, выбраться из нее. У меня нет твердого места, есть нора, вернее, четверть норы без окна и без стола. Мы все старые, потому что мы раньше родились. И все-таки мы в беседе с молодыми моложе их, какой-то неистребимой молодостью, потому что на нашей молодости кончился старый мир, на ней оборвался. С переменой мест я постепенно утрачиваю чувство реальности. Меня все меньше и меньше. Вроде того стада, которое на каждой изгороди оставляло по клочку пуха. Остается только мое основное «нет». У меня есть друзья, но они бессильны. И меня начинают жалеть, что меня уже смущает, наводит на мысли совершенно чужие люди. Это хуже всего, потому что я от малейшего доброго слова, интонации заливаюсь слезами, как скала водой водопада. Попытки моих друзей меня растрагивают и расстраивают. Мне совестно, что я еще жива. Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Проглотить
мерзость. Прыгнуть. Враждебность, исконная отвратительность воды. Я не хочу умереть. Я хочу не быть. Вздор. Пока я нужна. Но, Господи, как я мало, как я ничего не могу. Доживать. Дожевывать горькую полынь. Пора. Для этого огня стара. Любовь, старей меня. 50 январей гора. Любовь еще старей. Стара, как хвощ, стара, как змей. Старей ливонских янтарей. Всех привиденских кораблей старей, камней, старей морей. Но боль, которая в груди, старей любви, старей любви. Моя надоба от человека — любовь. Моя любовь, и если уж будет такое чудо, его любовь, но это как чудо в чудном, чудесном порядке чудо. Моя надоба от другого, его надоба во мне. Моя нужность, если можно, необходимость ему. Поймите меня раз навсегда и всю. Моя возможность любить в мою меру, то есть без мер. Ведь что со мной делают? Зовут читать стихи, не понимая, что каждая моя строка — любовь, что если бы я всю жизнь вот так стояла и читала стихи, никаких стихов бы не было. Какие хорошие стихи! Ах, не стихи хорошие! Дело в том, все дело в том, чтобы мы любили, чтобы у нас билось сердце, хотя бы разбивалось вдребезги. Я всегда разбивалась вдребезги, и все мои стихи — те самые серебряные, сердечные дребезги. Любовь, любовь, и в судорогах, и в гробе насторожусь, прельщусь, смущусь, рванусь. О, милая, ни в гробовом сугробе, ни в облачном с тобою не прощусь, и не на то мне пара крыл прекрасных дана, чтоб на сердце держать пуды. С пеленатых, безглазых и безгласных я не умножу жалкой слободы. Нет, выпростаю руки, стану пругий, единым взмахом из твоих пелен смерть выбью. Верст на 1000 в округе растоплены снега, и лес спален. И если все ж плеча, крыла, колено сжав, на погост дала себя увесть, то лишь за тем, чтобы, смеясь над тленом, стихом восстать или розаном расцвесть.

В нашей поэтической странице прозвучала вторая часть композиции по стихам и письмам Марины Цветаевой «Серебряные дребезги» в исполнении актрисы Веры Смоленицкой из архивов Гостелерадиофонда СССР. Всего вам доброго, помогай всем Господь!

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, такие проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев в сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припады молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». Хафизма 20. «Благословен Господь, Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты моя на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, и на него уповах, повянуй, люди моя подмя, Господи, что есть человек, яко познал сейсе ему, или сын человеч, яко вменяешь его, человек суете уподобися, дни его, яко сень приходят, Господи, преклони небеса, и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твоя и сметеши я, посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды». Боже, песнь нового спою Тебе, во псалтире десятоструннем пою Тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды, их же сынови их, яко новосаждение водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, воловьи их толсти, несть падение о плоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блаженни люди, им же Господь Бог их. Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое век и век века, на всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое век и век века. Вери Господь и хвален зело, и величие Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголют, и чудеса Твоя поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоя отрыгнут, и правдою Твоею возрадуются, щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Благ Господь всяческим, и щедроты Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют, сказать о сыновом человеческим силу Твою, и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде.
верен Господь во всех словесах Своих и преподобен во всех делах Своих, утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная, очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благо времени, отверзаешь эту руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делах Своих. Близ Господь всем призывающим Его во истине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящая Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяко плоть имя Святое Его, век и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвали, душе моя, Господа, восхвалю Господа в животе моем. Пою Богу моему, донде же есть, не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся я же в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы. Сира и вдову приимет, и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой всего не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление. Зижда Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенные сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд, и всем им имена нарицая, вери Господь наш, и вери крепость Его, и разума Его не с числа. Приемли, кроткие Господи, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, во исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе констей восхощет, ниже в лыстях мужеских благоволит, благоволит Господь в боящихся Его, Его уповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи верии врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя в мир, и тука пшенично насыщая Тя, посылая слово Своей земли, до скорости течет слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голодь свой, яко хлебы, противу лица мраза Его кто постоит, после слова Свое и истает я, дыхнет дух Его, и потекут воды, возвещая слово Свое Иакову, оправдание и судьбы Своя Израилеви, не сотвори так о всякому языку, и судьбы Своя не яви им». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода еже превыше небес, да восхвалят имя Господне, яко той рече и выше, той повелее создашася, постави я век и век века,
повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змеи и вся бездны, огнь, град, снег, голод, дух бурен, творящий слово Его, горы и все холмы, древа плодоносно, и все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земстии и все люди, князи и все судьи земстии, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь нову, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их, и мечи обоюду остры в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы, и славные их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях воскресания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Мал бег, братья мои, и юнши в дому отца моего, пасох овцы отца моего, руцы мои сотвористе орган, и персты моя составишь обсалти, и кто возвестит Господеве моему, сам Господь, сам услышит, сам посла ангела своего, и взят мя от овец отца моего, и помаза мя елеем помазание своего, братья мои добре и велицы, и не благоволи в них Господь, и зайдох встретения иноплеменнику, и проклят мя идолы своими, аз же исторгнув меч от него, обезглавих его и отъях поношение от сынов Израилевых. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему. Елико Ти согреших через все живота моего время, и даже до днесь, и аще что яко человек согреших, вольное моя прегрешение и невольное, делом и словом, и же умом и мыслью, я же от восхищения и невнимания, и многие мои я лености и небрежения, аще же именем Твоим клягся, аще же лже клягся, или хулих мыслью, или кого горих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогневах, или о крадох, или блудодействовах, или солгах, или тайный ядох, или друг достижа ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, ум мой лукавый, на лукавое обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеяхся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нея прельстихся, или нелепое мне поглумихся, аще в часом о молитве моей не родих, или заповеди духовного моего отца не сохраних, или празднослових, или иначто лукавое сотворих, сия бы вся, и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, и прости ми, вся, да в мире усну и почию, поя и благословя, и славя Тя, с обезначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее – царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или